0: Линии контракта с российским форвардом Андреем.
1: Отличие Библии от Корана. Потому что Библия – это богодухновенный текст. То есть это текст, написанный людьми под Божьим вдохновением, да? А Коран считают мусульмане богооткровенным текстом. То есть это прямая речь Бога. И в этом отличие, подходов, да, христианского к Библии и мусульманского Коран. К Корану. А поскольку Коран считается прямой речью Бога, то, во-первых, его надо читать на языке, на котором он ниспослан. То есть он, вот Бог захотел с людьми общаться на арабском языке, поскольку он назвал его языком арабским ясным, там же в Коране. Во-вторых, в отличие от Библии, Коран необходимо все время читать, потому что он есть прямая речь Бога. То есть вот этот вот написанный и напечатанный Коран, положенный на полку, это не совсем Коран. Да, это, конечно же, книга называется Коран там и так далее, но Коран полностью является Кораном в то время, когда он воспроизводится. Понимаете? Отсюда вот в мусульманской культуре вот эта вот любовь к чтению Корана. Отсюда вот эта вот любовь слушать Коран у мусульман. Именно отсюда это идет, потому что к Корану отношение не как к какой-то книге, которая где-то лежит, да, а как вот к речи. Соответственно, Коран должен все время воспроизводиться. Есть переводы Корана на языки, но переводы Корана не являются Кораном. Это есть такое слово «тафсир» – толкование. То есть любой перевод Корана автоматически считается тафсиром, то есть толкованием Корана.
2: Интересно. Хорошо, я вот минуту назад вспомнил свою работу в 90-х, то, что я работал военным корреспондентом на Северном Кавказе. Ну, вы помните, были сложные времена, тогда все говорили о радикальном исламе, о ваххабитах, если вы помните. Вот есть ли возможность у людей, которые придерживаются радикальных взглядов, завладеть умами жителей Кавказа? Возможно, я не совсем корректно ставлю вопрос.
1: Да, ну, вопрос абсолютно тоже правильный и абсолютно нужно на эту тему говорить. Дело в том, что действительно очень тяжелая вот эта вот новейшая история, да, Северного Кавказа. И были моменты, когда люди вот такого вот радикального настроя даже овладевали там умами целых там территорий каких-то. Вот эти вот экстремистские, скажем так, подходы, они ведь не только политические, скажем так, да, они еще и культурные, поскольку вот эти люди, так называемые, да, в кавычках, ваххабиты, они в этом своем экстремизме доходят до того, что начинают, собственно, самих же северокавказцев обвинять в том, что вот вы отошли там от якобы как существующей где-то там, да, в идеале чистой религии, там вы отошли от наших чисто исламских там подходов, обычаев и так далее. И происходит очень серьезный напор на самость, собственно говоря, северокавказцев, да, на вот эту вот кавказскую культуру. Ислам уже давно существует на Северном Кавказе, и жители Северного Кавказа, несомненно, мусульмане. И обвинять их в том, что они сейчас там не мусульмане, это абсолютно, скажем так, да, то есть неверно. И вот эти вот люди, ваххабиты, там, я не знаю кто, которые вдруг начинают обвинять жителей Кавказа вот в этих самых грехах, они, конечно же, совершают самую, наверное, тяжелейшую ошибку, поскольку тем самым они теряют любое понимание со стороны жителей Кавказа.
3: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент.
2: Ахмед, с вашего позволения еще пара вопросов. Я вот слушал вас и одновременно, извините, рылся в интернете, что называется. Вот что пишут, что после распада Советского Союза рост интереса к исламу в республиках Северного Кавказа принял различные формы. Местные особенности и тут дали о себе знать. Западная часть региона была более светской. То есть считается, что ислам там имел слабое влияние и рассматривался проживающими народами вот на Западе, прежде всего, как часть этнической идентичности. Вот. И еще пишут, что среди населения получило широкое распространение такое понятие, как народный ислам, то есть упрощенное понимание веры, сильно отличающееся от ортодоксального ислама. Это вот распад Советского Союза, 90-е годы. Это действительно было так?
1: Такое явление есть, да, имеет место быть. Дело в том, что, вот опять же, я возвращаюсь к тому, что ислам – это мировая религия, и ислам стал мировой религией именно из-за того, что

0: он очень хорошо сам адаптируется под местные реалии. И очень хорошо впитывает в себя местные обычаи, там, обряды и так далее, и так далее. Очень хорошо их исламизирует. И в этом смысле вот то, что вы сейчас, да, процитировали, это ведь подход такой, знаете, тоже, вот есть у моих коллег такое желание найти некий идеальный ислам. Вот здесь употреблено слово «ортодоксальный ислам». Угу. Что такое ортодоксальный ислам? Ребята, весь ислам должен быть ортодоксальным. Ну, такого не бывает. Да, есть некие ученые, которые сидят, разрабатывают там исламскую ортодоксию. Хотя что такое исламская ортодоксия? Потому что в исламе нет соборов, которые бы утверждали бы некий канон там и так далее. Потом шииты от суннитов очень сильно отличаются и так далее, и так далее. И в этом смысле, да, вот северо-западный Кавказ, он отличается от северо-восточного Кавказа. То есть дагестанцы, чеченцы и ингуши, несомненно, несколько другие, чем, допустим, кабардинцы там, и адыгейцы. Да? Но это не означает, что кабардинцы меньше мусульмане, чем там, дагестанцы, допустим. Потому что они изначально представители разных культур. Да? То есть вот кабардинская культура – культура аристократическая. В Дагестане, особенно вот в горном Дагестане, все-таки там были распространены, ну, своего рода сельские республики, скажем так, да, то есть там вот этого вот аристократизма было гораздо меньше. И ислам, конечно же, совершенно по-разному проявлялся в Кабарде и в горном Дагестане. Это совершенно естественно. И в этом смысле вот я очень часто тоже со своими коллегами, учеными спорю, что вообще вот говорить о том, что эти там меньшие мусульмане, эти большие мусульмане, ну, совершенно это неверный
1: некорректный и неправильный
0: подход, да, совершенно верно. Вот. Есть, конечно же, допустим, у тех же адыгов на северо-западном Кавказе есть свой морально-этический кодекс адыга-хабза, но если мы его изучим, он ведь полностью исламизирован. Да, он свой местный адыгский, но в нем нет противоречия исламу. Вот это очень важно, да? То есть многие концентрируются на том, что вот у них есть адыга-хабзы, в отличие от народов Дагестана. Но у народов Дагестана тоже есть свои морально-этические, основанные на обычаи, да, комплексы. Ях-намус, например, в том же Дагестане, да?
1: Совесть,
0: да, да. Слово «намус» используется как аналог к тому же адыга-хабзы. Угу. Вот. То есть все это есть и там, и там. Просто вот нам как бы надо вот сейчас, наверное, отходить от этого подхода, что якобы кто-то больше мусульманин,
1: кто-то меньше
0: мусульманин. Вот. Мы в той же Саудовской Аравии можем найти, наверное, ни одного и ни двух человек, которые, ну, очень плохо знают ислам и мало в нем смыслят, потому что обычному человеку не нужно вдаваться вот в эту ортодоксию. Есть люди, которые этим специально занимаются, пожалуйста. Но обычный человек, ему достаточно как бы иметь какое-то общее представление и советоваться вот с этими знающими людьми для того, чтобы как бы оставаться мусульманами.
1: Я думаю, что вы частично ответили на мой последний вопрос, который я сейчас хочу задать вам. Вот интересно, почему ислам так подошел жителям Кавказа?
0: Ну, дело в том, что кавказская культура, мне кажется, она очень хорошо резонирует, скажем так, да, с исламской религией. Вы вот даже если посмотрите на немусульманский, допустим, да, грузинский народ, то очень многие вещи в грузинской, несомненно, кавказской культуре, они тоже воспринимаются северокавказцами как свои родные. И я даже слышал от вот своих коллег некоторых, когда они называли Тбилиси православной Махачкалой. И это было очень интересно, потому что вот это вот ощущение северокавказцев, когда они оказываются в Грузии, что они, в общем-то, на одной культурной волне, скажем так. Да? То есть от многих северокавказцев я слышал, что в Грузии они чувствуют себя практически как у себя дома, то есть вот это вот родное свое кавказское. И никто не задумывается о том, что Грузия, в общем-то, в подавляющем большинстве своем это православная страна. И многим даже вот кажется, что они из вот этого мусульманского окружения и не уходили. То есть я к чему? Я к тому, что все-таки вот северокавказская культура и в целом кавказская культура, она очень хорошо резонирует с исламом и мало противоречит исламу. Да, я думаю, что в этом смысле, ну и многие грузины, ну те же лазы в Турции, например. это же мусульмане, но они остаются грузинами, они сохраняют там, язык, там, культуру и традиции, так далее, да. И так далее. И для жителя Северного Кавказа вот общение с Лазом, оно тоже, в общем-то, да, показывает, что эти люди, вот, несомненно, наши, нашей культуры.
1: И это был Ахмет Ярлыкапов, известный ученый, историк, исламовед, этнолог, кавказовед. Ахмет, напомню, один из авторов Большой российской энциклопедии, энциклопедии для детей, а также энциклопедического словаря, который называется «Ислам на территории бывшей Российской империи». Ахмет, сказать, что было интересно, не сказать ничего. Спасибо вам и удачи, и новых творческих успехов во всех делах и начинаниях. Заходите к нам почаще.
0: Спасибо большое. Спасибо.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Мне остается лишь поблагодарить продюсера Наталью Стребневу, режиссера Елену Рыжикову. Ну, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи.
2: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
3: Двадцать февраля 1425 года скончался сын и наследник Дмитрия Донского, великий князь Владимирский и Московский Василий I. За 35 лет своего пребывания на Великокняжеском престоле он смог пережить нашествие Тамерлана и татарской Едигеевой рати, выйти победителем из войны с Литвой, присоединить к Москве множество новых земель, включая Нижегородское княжество и изрядную часть русского севера с Белым озером и Великим Устюгом. Еще в юности Василий I был обручен с Софьей, дочерью великого литовского князя Витовта, с которым московский великий князь поддерживал родственные и союзные связи на протяжении всего своего правления, за исключением 1406-8 годов, когда он все же вступил с тестем в войну и отторг у него часть земель. Старшая дочь Василия I и княгини Софьи, Анна, стала византийской императрицей, а это был единственный подобный случай в истории двух православных держав. Однако в 1417 году умерли и Анна, и наследник Василия I и Софьи, их старший сын, князь Нижегородский Иван. Единственным выжившим сыном московской великокняжеской четы оказался несовершеннолетний сын, названный в честь отца Василием. Когда в 1425 году скончался Василий I, он оставил своего 9-летнего сына на великокняжеском престоле, доверив регентство двум из трех своих братьев, Андрею и Петру, и своей супруге Софье. Так Софья Витовтовна оказалась первой в истории Москвы правительницей. Овдовев, она приняла власть в мужском феодальном мире, где женщине не отводилась прежде подобной роли. Здравствуйте, друзья! У микрофона Сергей Брюн. И сегодня мы с вами вновь вернемся к истории Софьи Витовтовны, жизнью которой связаны наиболее драматические события, грозившие так никогда и не превратить Московское княжество в объединившее русские земли единое российское государство. В московских землях боярство и знать не только оспаривали права Софьи на регентство, но и права ее сына Василия II на великокняжеский престол. В XIV-XVI веках московские великие князья боролись за централизованную наследственную власть. Однако этой форме наследования противостоял утвердившееся на Руси еще в домонгольские времена и расколовшее русские земли лествичное право, идея наследования от старшего брата к младшему. У нового великого князя Владимирского и Московского в этом отношении был крайне опасный соперник, его родной дядя, младший брат Василия I и крестник преподобного Сергия Радонежского, князь Юрий Звенигородский. Он не скрывал своих притязаний на великокняжеский престол. Единственным, кто мог помочь Софье в борьбе за жизнь и престол своего сына, был ее отец, великий князь литовский Витовт. В 1427 году Софья покинула Москву и выехала в литовские земли, чтобы встретиться там с отцом. Это был уже второй раз, когда великий князь Литовский видел своего московского внука. И пока был жив Витовт, воитель, расширивший свои земли от моря до моря, Юрий Звенигородский, не менее талантливый правитель и полководец, не дерзал бросать вызовы своему племяннику. Однако в 1430 году Витовт умер, Его смерть погрузила Московское княжество в пучину междоусобной войны. Юрий Звенигородский открыто выдвинул притязание на престол, однако к открытым боевым действиям еще не приступал, рассчитывая на переговоры. В 1433 году в Московском Кремле проходили торжества по случаю брака Василия II и княжны Марии Ярославны. На свадебный пир пришли сыновья Юрия Звенигородского – Василий Косой, Дмитрий Шемяка и их младшие братья. На этом пиру Софья Витовтовна увидела на Василии Косом золотой княжеский пояс, некогда украденный у ее свекра Дмитрия Донского. Был ли это действительно тот пояс или нет, неясно. Но ношение золотого пояса было сочтено как притязание на великокняжескую власть. В ярости Софья подошла к Василию и сорвала с него пояс, что стало поводом вначале для свары в пиршественном зале, а затем к началу боевых действий между партиями Василия II и Юрия Звенигородского. В том же году, после непродолжительной борьбы, сторонники Юрия заняли Москву, а Василий II вместе с матерью пытался бежать. Однако Софья была взята в плен и отправлена в Звенигород. Великий князь Юрий правил городом и московским княжеством лишь на протяжении года, вплоть до своей смерти в 1934 году. После кончины пользовавшегося любовью и уважением звенигородского князя, москвичи вновь призвали Василия II. Тем не менее, сыновья Юрия Звенигородского, Дмитрий Шемяка и Василий Косой, не собирались отказываться от борьбы за власть. Софья, в свою очередь, была полна решимости до последнего защищать права своего сына. Усилиям Софьи по защите сына отнюдь не способствовали способности и удачи самого Василия II. Летом 1447 года Василий II, собрав 1500 тяжело вооруженных всадников, выступил в поход против подошедших к Суздалю татар. Однако русское войско, предавшись пиру накануне битвы, было разгромлено превосходящими силами татар, а сам Василий II был взят в плен. Отпущен он был лишь за огромный выкуп. Поражение великого князя и возложенное на население податное бремя вновь склонило чашу весов в пользу Дмитрия Шемяки и Василия Косова. Когда Василий II выехал на богомолье в Троице-Сергиев монастырь, обитель была занята его двоюродными братьями. Великого князя буквально отдирали от раки преподобного Сергия, за которую тот держался, взывая к милосердию. Однако милосердия ждать не пришлось. По приказу Дмитрия Шемяки и Василия Косова ему были выжжены глаза, что положило начало его прозвищу – Василий II – Темный. Тогда же Софья Витовтовна была взята под стражу двумя князьями, искалечившими ее сына. На протяжении нескольких месяцев мать и сын содержались раздельно. Василий II – в Угличе, Софья – в Чухламе. Когда чаша весов вновь склонилась в пользу ослепленного, но не сдававшегося великого князя Василия II, Софью Витовтовну продолжали удерживать в плену. При этом в ответ на послание Василия II Шемяка образумился и через некоторое время, осознав свое поражение, отправил мать к сыну. Летопись фиксирует его слова: «Братья, что мне томить тетку и госпожу свою, великую княгиню? Сам я бегаю, люди надобны самому, они уже и так истомлены, а тут еще надобно ее стеречь. Лучше отпустим ее». Софья была возвращена к сыну. Их свидание состоялось близ Москвы, у стен города. Бог знает, каково это было для великой княгини Софьи воочию увидеть своего сына, мальчика, при рождении которого она чуть не умерла, единственного выжившего сына, теперь взрослого князя, безнадежно искалеченного, с выжженными глазами и изуродованным лицом. Показательно, что в 1451 году, во время нового татарского нашествия, пребывавший за Волгой великий князь Василий II доверил оборону Москвы именно матери, Софье. Последние годы жизни Софья Витовтовна провела в Кремлевском Вознесенском монастыре, основанном ее свекровью, святой Евдокией или Ефросинией Московской, супругой Дмитрия Донского. На свои средства Софья велела возвести соборный храм обители, однако ей не суждено было дожить до завершения строительства. Скончалась великая княгиня 15 июня 1453 года. При разрушении Вознесенского монастыря в 1929 году ее гробница была спасена сотрудниками оружейной палаты. В Московском Кремле хранятся памятники, связанные как с мужем и сыном Софьи, так и с ней самой. В частности, фрагмент уникального сшитого иконостаса, созданного великой княгиней и ее мастерицами. На хранимом в стенах Кремля фрагменте представлен образ святого великомученика Дмитрия, патронального святого ее свекра Дмитрия Донского. Внук Софьи Витовтовны, Иван III Великий, сможет за 43 года своего правления объединить русские земли, фактически покончить с княжеской вольницей и создать единое российское государство, собранное вокруг Москвы и Московского Кремля. И он также принял во втором браке супругу с именем Софья, Софью Фоминишну, палеолог, потомки которой будут и государями, и первыми русскими царями. Однако о ее истории мы с вами поговорим в другой раз.
2: Россия. Обстоятельства времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны.
6: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Радио России. Общество.
7: Отцы и дети.
8: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Алексей Баринов, почетный член Московского общества охотников и рыболовов. А тема – рыбалка как отдых и как занятие на всю жизнь. С 3 лет меня отец приучал к рыбалке, поэтому для меня это прям важная веха. И даже сейчас, когда строишь дом или не можешь куда-то выехать, я все равно, я не забываю, просто вот выехать, колокольчик послушать даже просто на речке. Это важно. Вот вопрос основной. Когда, как и где вот привить любовь к рыбалке у детей? В общем, из чего начинать?
9: Очень важный вопрос. Я примерно начал в вашем вот же возрасте, в 3 года. Я помню, держу 3-коленную удочку, а меня держать ее не могу, меня пошатывает.
8: Конечно. Она тяжелая, а с рыбой-то вообще тем более.
9: Да, да. Сам папа 2 дочек, которых приучал к рыбалке. Ну, рыбачками они не стали, но ловят регулярно. Поэтому тема очень актуальная. Приучать надо в возрасте, когда все-таки ребенок готов к неким трудностям. Вот 3 года, наверное, немножко рановато. С другой стороны, затягивать не надо, потому что годам к 7 они уже плотно садятся на телефоны, не все родители могут с этим бороться, да, поэтому оптимальный возраст, я думаю, что 5 лет. Это активный возраст познания мира у ребенка, да, он готов ко всему новому, он готов ко всему интересному. И уже, в принципе, может держать достаточно легкую поплавочную удочку, это оптимальный вариант для освоения рыбалки, и куда-то выезжать в хорошую погоду, половить рыбку.
8: Я вот вырос на Днепре, я не люблю стоячую воду, люблю, чтобы было течение, но просто понимаю, что в детстве, когда мне было 3, чтобы крупную рыбу поймать, папа ставил донки. Но, то есть, он меня вечером-то еще не брал, а утром, чтобы мы могли по росе пройти, с утра вытащить, а заодно посидеть с удочками, потом еще порыбачить на прикормленном месте. Вот это, конечно, дело, тогда я и понимал. Вот к этому легло вот эта память во мне прям живет. Хочу вот просто тоже ее передавать. Сейчас живем в Москве. И тут я вот не знаю, куда ходить рыбачить. Места вроде бы есть. Но брать ли эту рыбку, наверное, может быть, и не стоит.
9: Во многих московских прудах очень много рыбы. Достаточно там минимально почитать форумы какие-то рыболовные. Ну, реально. Я вообще считаю, что чем ближе к Москве, тем рыбы больше. Да, на самом деле это вопрос некого контроля, в том числе общественного, гораздо меньше браконьерства, чем в удаленных, может быть, очень красивых уголках, но удаленных. Поэтому чем ближе к Москве, тем больше рыбы. Москва-река исключительно рыбная река. Масса прудов, где великолепно клюет карась. Поэтому в Москве можно осваивать, тем более это удобно. Хорошие оборудованные берега. И клев практически гарантирован. А клев это главное для ребенка. Вот что значит для ребенка рыбалка?
8: Да, вот.
9: Это не скучно, там забросили донки и сидим ради одной поклевки огромного леща или карпа. Нет, у него должно клевать часто. Я, вот, будучи абсолютно свихнувшимся на рыбалке человеком, просто вот абсолютно свихнувшимся. Но если у меня, я помню, в детстве не клевало в течение 15 минут, я убегал каких-то бабочек смотреть, чем-то заниматься, да, но не рыбалкой.
8: Ну точно.
9: Поэтому
8: точно, да.
9: Должен быть клев. Выбираем водоем, где ловятся там маленькие карасики.
8: Карась капризная рыба.
9: Капризная. Но вот есть такая рыба, как уклейка. В начале лета, вот май, начало лета, уклейка подходит массово к берегу, великолепно клюет на опарыша. Просто надо крючочек поменьше, снасть чуть поизящнее, удочку достаточно трехметровую, легкую какую-то прикормку пылящую, те же самые панировочные сухари, там добавить чуть сухого молока, перемешали, комочек бросили, облако такое белое распространилось, уклейка налетает, забрасываешь, вытаскиваешь. Это самое главное, чтобы был клев, чтобы были яркие, хорошие поклевки, а уклейка клюет, как правило, хорошо тащит. Много поклевок, ребенок будет вовлечен, но при любом раскладе через час ему надоест. И здесь родитель должен четко понимать, что не он пришел на рыбалку с ребенком, это ребенок пришел на рыбалку, а мы должны сделать все для того, чтобы ему было интересно. Чтобы он чувствовал, что надоедает. Ну, давай что-то попробуем вот это сделать, да, там, насадили белого опарыша, давай красного, да, попробуем на хлеб. Поощрять, вот смотри, какая поклевка, да, там, поощрять его постоянно, заставлять работать его голову ребенка, чтобы он был вовлечен в процесс. Чуть-чуть половил, минимальный опыт даже 10-минутный набрал, ты уже можешь спокойно задать ему вопрос. А как ты считаешь, вот что нам сейчас надо сделать? Вот того же красного или белого опарыша насадить? Пусть он начинает думать над тем, чем он занимается. Не просто механически, под руководством папы. Ну, смотрит, папе вроде хорошо или маме хорошо. Вот я это забрасываю, вытаскиваю. Вот должен быть вовлечен в процесс. Дальше. Обязательно обращать на природу вокруг. Вот посмотри, какая чаечка пролетела, да? Вот кто над полем кружится? Попытайтесь сами определить. Возведите определитель птиц какой-нибудь в телефоне. Там это коршун или конюк. Это крачка полярная, да? Или просто чайка. Полярная крачка пролетает много тысяч километров, зимует в Антарктиде. Вот такие все интересные факты, через рыбалку подтягивая интерес к природе, это все идет рука об руку. Охота, рыбалка – это все интерес к природе прежде всего. Это не жажда добычи. Жажда добычи абсолютно вторична. Это вообще не считаю. Ну, в меньшей степени рыболовыми охотниками. Вот.
8: А
9: вот
8: это добытчики, природе, в большей степени.
9: Это добытчики, да, это добытчики, стрелки, кто угодно. Угу. Но настоящий охотник-рыболов - это человек, влюбленный в природу. И ребенок должен быть таким. Он должен видеть окружающий мир и параллельно ловить рыбу. И радовать родителей. Устройте какое-нибудь мини-соревнование. Поймал 5 уклеечек или поймал уклейку, там, словную там, рыбку 10 сантиметров длиной, знаете, вкусную конфетку. Если детей двое, пусть они посоревнуются. Но здесь очень тоже тонкая грань, чтобы обиды не было. В принципе, воспитание ребенка это каждодневный труд, так и на рыбалке это то же самое. На любой вопрос вы не должны никогда ответить. Ну, я не знаю, там или потом скажу. Угу. На любой вопрос, самый даже, на ваш взгляд, нелепый, обязательно должен быть обстоятельный ответ. Еще очень хорошая хитрость, которую я лично применяю.
8: Так.
9: У меня есть дом на Селигере. До Селигера ехать довольно-таки далеко. Но мы всегда превращаем в поездку на Селигер, отдых там, связанный в том числе и с рыбалкой, в некое приключение. Мы едем, ребенок сам составляет плейлист в машину. Да, это важно. Даже для 7-летнего ребенка он уже может это сделать. Вот мы едем, слушаем его песни. Может быть, нам, супруга, это не очень интересно. Хотя, на самом деле, интересно знать своего ребенка через музыку.
8: Да, да, да. Ты узнаешь,
9: обязательно останавливаюсь в каких-то там вот вкусные пирожки продаются. Давайте купим. Да, там едешь дальше, там вот какая-то там вот тоже типа а-ля быстрого питания с вкусными бургерами. И дети с охоты едут в это приключение, потому что им интересно в дороге, им не доедает, они вкусненько покушали, а приехали мы еще там на рыбалку сходили, там что-то половили, опять же, то, что я сказал, чтобы клевало, и природу было видно, и природа хорошая.
7: Отцы и дети.
8: Я вот поэтому в этом году тоже собираюсь на Селигер, тоже с детьми, причем в более дикое место, куда моя машина доехать не может.
9: Ну, давайте поговорим, мы сейчас что-то посоветуем, селигерщик со стажем.
8: Да, но друзья доедут, они знают, и, в общем, как бы бросим машину, но мы с ними доедем. Суть-то не в этом, суть в том, чтобы еще взять с собой палатку, то есть вот эти атрибуты
9: обязательно, если
8: жизни, вот именно то, что это не отдых, это поход, вот надо их перенастраивать, потому что отдых у детей немного... Сбиты ориентиры.
9: И они сбиты, но не надо, не надо думать за ребенка. Ребенок, он настроен на приключения. Вот да. Маленький, да. Это вот 12-летний подросток, да, там у него уже могут быть какие-то там свои мысли, да, он лучше в телефоне посидит. Ну и даже этого подростка можно увлечь. Да. Любого можно увлечь. Просто, опять же, не надо лениться. Поход — это же приключение. Например, вот что можно сделать? Можно организовать на месте стоянки квест. Пускай примитивный. Вы как родитель, потратите на это, ну, пару часов. Проложить некий условный маршрут в лесу, там какие-то... Я, например, делал из коктейльных трубочек. Брал с собой пучок как коктейльных трубочек. У них же вверх загибается в форме КГ. Вот ты ищешь эту трубочку, она не очень заметная, но надо ее найти. А кончик трубочки указывает на следующее направление. Через несколько трубочек, да, там скрытый клад, там какое-то задание выполнить, там стишок рассказать или что-то там, да. А в конце ждет там опять та же самая какая-то сладость. Награда. Дети играли с огромным интересом. Плохая погода, неплохая, они прям вау, туда все, причем и достаточно возрастные, потому что это приключение. Это не должно быть рутиной, да, вот ты сиди, вот вари у костра, следи за костром, хотя это тоже приключение, но все равно это должно быть интересно. Тяжело для родителей иногда, но это все обязательно должно быть интересно. А природа сейчас, куча средств, которые позволяют превратить даже походный отдых, хорошие палатки, удобные спальники,
8: антикомариное
9: освещение в лагере, да. Это... Но ребенок должен знать, что комары кусаются, мое крепкое убеждение.
8: Да.
9: Я уверен, да, что крапива жжется, пусть он походит, поймет, что там елки, иголки колючие.
8: И крючок впивается.
9: Да, да, это восприятие жизни правильное. Мы воспитываем ребенка правильно. Он не растет там, как растение мимоза в ботаническом саду, как помните, стихи замечательные Михалкова. Он растет настоящим, вот как мы росли. Ну, мы же выросли на улице как-то, да, бегали, салки, прятки и так далее. Где-то били, где-то коленки рассаживали. А сейчас мы трясемся над ними.
8: Гаджетов у нас не было еще плюс ко всему. Понимаете, да. Да, был другой мир, правда. Но очень важную вещь вы просто озвучили для меня. Это просто невероятная важная вещь. Идете с ребенком на рыбалку, особенно если маленький, не забывайте, что это вы его ведете на рыбалку. Вы не сами едете туда, а он с вами просто плетется. Все для него. Тогда будет интересно. Супер, спасибо большое. Напомню, что это Алексей Баринов, почетный член Московского общества охотников и рыболовов.
7: Отцы и дети. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
10: Военное ведомство, ну, должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
7: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
11: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
7: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
13: Радость или грусть нас ждут потом.
12: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
7: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История временных родителей. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
14: Наша местная опека нам дала мальчика. Он на время, пока мама в тюрьме сидит, вот за ним присматриваю. Сейчас на 3 месяца поедет в Краснодар на лечение. Он буквально вот еще год и выйдет с нашей семьи. Мы его сейчас подлечим и отдадим матери здоровенького.
7: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутское. Полевая.
15: Электронная почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
16: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил санкции в отношении российских спортсменов. Подразделения группировки российских войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Петроивановка Харьковской области. С 1 сентября для учеников начальной школы вступают в силу новые нормы учебной нагрузки. Далее подробно. Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил санкции в отношении российских спортсменов. Это означает, что МОК отменил решение о нейтральном статусе российских атлетов и о запрете их участия в соревнованиях в командных видах спорта, заявил глава Олимпийского комитета России, министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, решение МОК означает зеленый свет для восстановления в правах всех российских атлетов.
2: Исполком МОК принял решение, которое отменяет его же решение 23-го года о дискриминационных мерах в отношении российских спортсменов. Никаких больше проверок на нейтральность не будет. Также МОК снял ограничения по командным видам спорта и обратился ко всем международным федерациям вернуть флаг, гимн и наши команды на международные старты. Для нас, как для организации, я имею в виду Олимпийский комитет России, решение тоже есть, оно очень важное и оно базовое. Олимпийский комитет России восстановлен в своих правах. Это означает, то, что мы за столом и будем продолжать переговоры в МОК по восстановлению наших спортсменов в разных федерациях. Б. Это означает то, что никаких ограничений на Олимпийский комитет более не накладывается. Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты.
1: В то же время решение о демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов на Олимпийских играх будет принято позже. МОК пока так и не будет организовывать свои мероприятия в России и приглашать российских государственных чиновников. Кроме того, международные спортивные федерации могут принимать свои решения относительно участия российских атлетов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение МОК восстановить в правах Олимпийский комитет России, заявила, что здравый смысл победил. Подразделения группировки российских войск «Север» улучшили тактическое положение. В результате решительных действий взят под контроль населенный пункт Петроивановка Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировок войск «Южная» и «Центр» улучшили положение. Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи. О результатах работы группировки войск «Восток» сообщил старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Ивановка, Маломихайловка, Гавриловка, Даниловка и Великомихайловка. Противник потерял более 475 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин и 9 автомобилей.
1: Также российские вооруженные силы ударами беспилотников «Герань» поразили 4 локомотива и более 10 грузовиков с БПЛА в Днепропетровской области и Харькове, сообщили в Минобороны. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией, группировок войск вооруженных сил России поражены объекты портовой инфраструктуры, энергетики, логистические центры, используемые ВСУ. Вашингтон рассчитывает продолжить переговоры с Тегераном, несмотря на удары американских военных по иранским объектам. Как сообщает Wall Street Journal, Америка стремится к достижению окончательного соглашения, хотя флот остается в режиме готовности для возможного возобновления блокады портов Ирана. Эскалация в регионе произошла после того, как Центральное командование вооруженных сил США нанесло серию ударов в ответ на предполагаемую атаку Тегерана на коммерческие суда в Ормузском проливе. По данным иранских источников, тогда целью стал катарский танкер, который игнорировал предупреждение. Первый раунд переговоров прошел в конце июня в Швейцарии, а следующая встреча делегаций ожидается 11 июля в Пакистане. Стороны пытаются реализовать меморандум о прекращении конфликта, подписанный в июне при посредничестве Катара и Пакистана. С 1 сентября для учеников начальной школы вступают в силу новые нормы учебной нагрузки. Согласно документу Минпросвещения, общий объем аудиторных занятий для первых четвертых классов за 4 года теперь должен составлять от 2966 до 3305 часов. Для сравнения, раньше нижняя планка была чуть ниже – 2954 часа, а верхняя, напротив, выше и составляла 3345 часов. Таким образом, ведомство сузило допустимый диапазон, немного увеличив минимальный порог и снизив максимально возможный объем. Всю неделю в столичном регионе будет дождливо и прохладно. Такой прогноз представил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его мнению, к выходным немного потеплеет, но погода не будет благоприятствовать прогулкам на воздухе.
4: В Москве продолжают время от времени лить интенсивные дожди. На термометре всего плюс 18,6. Ливни местами с грозой продолжатся в среду и четверг. Днем с трудом около плюс 20 градусов. В конце недели потеплее, дневная температура повысится до плюс 21-24. Но рассчитывать на комфортное лето не стоит. В предстоящие выходные на столицу обрушатся аномальные ливни. В сумме выпадет до 67 литров воды на метр площади, что составляет 80% месячной нормы.
1: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный олимпийский комитет временно снял дисквалификацию с Олимпийского комитета России, а рекомендация относительно участия российских спортсменов больше не действует. Решение было принято после тщательного анализа с учетом того, что в состав ОКР больше не входят региональные спортивные организации на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, ОКР подтвердил, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на этих территориях. Исполнительный совет Международного олимпийского комитета будет внимательно следить за ситуацией, связанной с любой деятельностью ОКР на этих территориях, и оставляет за собой право принять любые дальнейшие меры, говорится в заявлении Международного олимпийского комитета. Тем временем Федерация хоккея России сообщила о том, что обратится в Международную федерацию хоккея с письмом о возвращении российских сборных на международные турниры во всех возрастных категориях. Один из лучших российских лыжников Сергей Устюгов завершил спортивную карьеру. Об этом сообщила заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Лена Вяльбе. Устюгову 34 года, он олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира. Нападающий футбольного «Спартака» Манфред Угальде хочет найти себе новую команду в летнее трансферное окно. По информации «Метарейтинг», агента костариканца предложили его услуги нескольким турецким клубам, включая «Галатасарай» и «Фенербахче». А вместе с тем отмечается, что Турция не является для Угальде приоритетным вариантом. Проведение первого матча московского футбольного клуба «Торпедо» на новом стадионе планируется не раньше осени. Вместимость арены составит 15 тысяч зрителей. На стадионе будет искусственное поле. Об этом сообщил генеральный директор «Торпедо» Владимир Леонченко. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.

0: Эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
1: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
0: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда.
2: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
3: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
5: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
6: Мы снова с вами, готовы продолжать. Есть еще несколько интереснейших тем, которые мы будем с вами обсуждать в течение предстоящих 45 минут. Сейчас озвучим их, но хотели бы еще напомнить про наши мессенджеры, потому что у вас всегда возникает желание прокомментировать то, что звучит в нашем эфире, и можете себе не отказывать. 8-925-222-9992.
7: Ну, а я сейчас расскажу о том, чему будет посвящен второй час нашей программы. Мы сегодня побываем с вами фактически на экскурсии, наверное, в обновленном музее-заповеднике Коломенска. Будет очень интересно. Послушайте внимательно эту часть нашей программы. Это я обращаюсь к москвичам, конечно. Вдруг вы не были в Коломенском больше 2 лет. Много нового узнаете. О спорте будем говорить с Андреем Кудряшовым. Не буду интригу подвесим. Интересная тема там нас ожидает очень. Ну, а будем говорить о кухне сегодня в разных ее аспектах. В частности, о гости на русскую кухню, которую разрабатывают Минпромторги. Будем разбираться, что за 260 блюд составляют русскую кухню и зачем на них нужен гост. А начнем с очень такой неожиданной темы. Если у нас люди постарше слушают, наши с Ольгой ровесники и помладше, они тоже это слышали, помнят такое выражение из прошлого. Хлеб всему голова. В современном мире я этого уже не слышал, но потому что хлеб уже не совсем голова, не все его любят, не все его едят. Будем разбираться, почему к хлебу падает интерес и в чем тут причина. В здоровом образе жизни, в разнообразии различного рода булочек и всяких других, в общем-то, вкусностей. Ну, прямо сейчас об этом и узнаете.
0: Наше время.
7: Знаете, что в 2025 году, то есть в прошлом, продажи батонов в России, это я, значит, петербуржцам объясняюсь, это белые, обращаюсь, это если у нас слышат петербуржцы, надеюсь, это такая, то, что мы называем с вами булкой. Вот, значит, батонов в России составили 1,4 миллиона тонн. Прибавка, правда, 0,9% после падения на 1,5 года ранее. Ну, в общем, здесь неважно даже.
6: А как это в Санкт-Петербурге называют буханки?
7: Ой, слушай, я уже начал забывать. Ну, наверное, все-таки хлеб. Хлеб и булка. Хлеб — это черный хлеб, а булка — это вот батон, белый хлеб, да, это булка. Вот. И, соответственно, речь идет о чем? О том, что в целом, вот формовой

0: хлеб, так называемый, черный, как мы тут говорим, и батоны, булки, и багеты, но уже становятся все менее и менее популярны. Эксперты связывают этот тренд с изменением предпочтений покупателей в крупных городах, особенно где есть огромный выбор частных пекарен, ну, частных, да, в первую очередь пекарен, там различного рода всякие из хлебобулочные изделия, и их предпочитают обычным хлебозаводским или хлебокомбинатским вот этим булкам и хлебам, и черным формовым этим кирпичиком. А в детстве, я помню, ну, во-первых, нас заставляли есть хлеб совсем, Оль, да?
1: Я
0: первым,
1: думаю,
0: что вторым, не знаю, как у тебя, у меня заставляли.
1: Я думаю, что это уже какая-то генетическая память еще и наших предков. У меня бабушка, которая пережила войну, и она эвакуировалась с грудными детьми на руках, она очень уважительно относилась к хлебу, поэтому у нас хлеб... Во-первых, помнишь, даже выражение было «помогай себе хлебом», «помогай», да? Потом этим хлебом буквально вылизывали с тарелки.
0: Да-да-да, вот, да, и потом съедали. То есть это вылизывали.
1: Сметанный салат или масло.
0: Все, да? Выгреб, как бы, да, или как, вытер, наверное, и съел это.
1: Ну, и, соответственно, я помню, что бабушка и дедушка, они даже если сыпались крошки на стол, то они их собирали в ладонь и их тоже съедали. Это были вот такие, такое эхо войны и голода.
0: Ну, это вот мы с тобой считаем, что эхо войны и голода, а до этого чего было эхо? Просто бедной жизни. Ну, хлеб ели всегда, на Руси ели хлеб.
1: Прямо хлеб вот да как... каша, пища наша.
0: То есть их ели, хлеб ели как прикуска, в прикуску с любой едой. И всегда его в любой столовой в Советском Союзе, в первую очередь, даже в ресторанах это было, хлеб подавался обязательно. Просто вот он всегда стоял, там лежал, а с батонами,
1: тоже
0: с булками,
1: подается.
0: Да, с батонами, с булками, третье блюдо всегда надо было почему-то есть, чай надо было с белым, да, вот с булкой, да, ну, чай, компот.
1: Ну, бутерброды вы делали
0: бутерброды,
1: детям в школу.
0: Да.
1: И ну, на завтрак тоже делали бутерброды.
0: Вот. А вот сейчас как-то изменилось какие-то...
1: отношение к хлебу.
0: И к хлебу,
1: ну, да. Во-первых, все это, мне кажется, связано с здоровым образом жизни. И питание, которое некоторые соблюдают, у некоторых выявилась целиакия, это аллергия на вот эти вот, ну, короче, на хлеб. Ну, вот ты знаешь, вот одно время продавали в магазинах безглютеновый хлеб, и я его покупала, ну, да, постоянно, да. А потом он куда-то пропал.
0: А потом ты его попробовала обычный, и тебе, наверное, уже не понравился.
1: Его перестали, да, производить. Нет, ну просто я тоже отношусь к тем людям, которым, к сожалению, белый хлеб нельзя, но я его очень люблю.
0: А я просто отказался его. Сам отказался в хлебе, и оказалось, что все это нормально. И потом я слышал мнение такое, что хлеб — это такая пища действительно бедных, нищих людей. Вот они и хлебом заменяли все, и поэтому у нас там в желудке все это увеличивается, раздувается, и поэтому мы в России не очень богатый этот хлеб ели всегда раньше. Не знаю, правда, неправда, куча мифов сейчас мы, наверное, наговорили. А теперь давайте разберемся со специалистом в этом вопросе. Доктор технических наук, профессор РАН, заместитель директора НИИ хлебопекарной промышленности Владимир Мартиросян с нами на связи. Владимир Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Давайте развеем мифы о вреде или пользе хлеба в первую очередь, а потом будем разбираться, чем вызвана тенденция, если она действительно есть. Все-таки хлеб – это полезная пища или правы те, кто считают его лишним совершенно продуктом и отказывают себе в употреблении хлеба?
2: Ну, на самом деле, вы подняли очень важную тему, и я хочу поблагодарить вас за это и сказать, что действительно хлеб, как и ранее, сегодня, это основа пищевого рациона. И нет никаких научно обоснованных рекомендаций для исключения хлеба из рациона. То, о чем вы говорите, что люди выбирают здоровый образ жизни, исключая хлеб из рациона, это ложное убеждение на самом деле. Ведь весь баланс пищевого рациона – это количество принимаемой пищи. Просто надо сопоставить ту пищу, которую принимаете, с теми энерготратами, которые у вас есть в реальной жизни. А хлеб, на самом деле, это источник полезных веществ, всех необходимых полезных веществ, которые нам нужны в организме для развития, собственно, нашего организма.
0: Владимир Александрович, но все-таки, когда в Советском Союзе или там в прошлом, скажем так, к каждому блюду необходимо было обязательно кусочек черного, к третьему блюду кусочек белого, это правильно или вот это уже как раз не всегда так надо?
2: Вот в соответствии с принципами рационального питания была разработана рекомендованная норма потребления хлеба, и она составляла 300 грамм хлеба в сутки на человека, 150 хлеба ржаного и 150 грамм хлеба, ну или изделий из пшеничной муки. И это было обосновано, это действительно медики доказали пользу именно такого количества хлеба для рациона питания человека. Но в настоящее время, я сейчас дополню, конечно, потребление хлеба снизилось. Сейчас, по данным Росстата, среднее потребление хлеба порядка 150-160 граммов в сутки. Ну вот, если попытаться ответить на вопрос, почему произошла такая трансформация, ну, наверное, мы с вами видим и понимаем, что сегодня, во-первых, выросла доступность разнообразных продуктов питания. У нас рацион питания расширился значительно. И, конечно, перераспределилось вот это вот потребление продуктов, которые раньше составляли наш пищевой рацион. Потом можно отметить, что, конечно, изменился ритм жизни. Мы стали гораздо мобильнее, часто перекусываем на ходу, нам нужна какая-то быстрая еда. Это тоже вот вносит свой вклад, в том числе в потребление хлеба. Молодое поколение считает, что оно отказывается от классического хлеба, о котором вы говорили, но при этом растет потребление сэндвичей, бургеров.
0: Бургеров, да, это конечно, тот же хлеб.
2: Тот же самый хлеб, они просто считают, что они перестают есть хлеб дома, который у нас находится, ну, обычно, так сказать, где мы составляем завтрак, обед и ужин. А при этом, выходя на улицу, с удовольствием употребляют сэндвичи.
1: Вот мне поэтому кажется, мы немножечко не в том ключе даже начали говорить, потому что речь идет не о том, что начали меньше есть хлеба, а о том, что стали предпочитать батону нарезному, чабату тоже. Ну вот многим она кажется более вкусной. И еще, возможно, один момент заключается в том, что стали лениться дома готовить, доставку заказывают. И всякие сырники на завтрак привозят и прочее там каши, и поэтому, может быть, и хлеба меньше покупают. А вот безглютеновый хлеб, а почему его не производят у нас? Он же пользуется большой популярностью.
2: Я услышал, что да, что у вас, вы как бы упомянули в том числе, что у вас, ну, обнаружено или, так сказать, как-то присутствует аллергия. На самом деле, то, о чем вы говорили, заболевание, действительно, целиакия, это аллергическая реакция организма на глютен, на белок, растительный белок, который находится в злаковых культурах, в том числе, конечно, в пшеничном хлебе. Но таких людей, у которых это заболевание, от 1 до 3% популяции. И в какой-то период времени был такой вброшен нарратив в средства массовой информации, что всем надо отказываться от глютена, потому что, ну, не буду сейчас перечислять те страшилки, как мы их называем, которые говорили в том числе вот о вреде глютена, но на самом деле это растительный белок, который состоит из аминокислот, крайне важных элементов, необходимых нам в питании. И вот если вы не попадаете в этот 1-3% популяции, у которых действительно зафиксированы медиками вот эти аллергические реакции, то вам не противопоказано потребление пшеничного хлеба, да как и любого другого. Это абсолютно точно. А что касается хлеба как раз для питания таких людей, действительно, в том числе и в нашем институте, разработан безглютеновый хлеб. И он производится, правда, конечно, в ограниченных объемах.
0: Спасибо, Владимир Мартиросян. Времени, к сожалению, мало. Очень интересная тема оказалась. Доктор технических наук, профессор РАН, заместитель директора НИИ хлебопекарной промышленности. А мы продолжаем тему питания и к следующей ее части переходим.
3: Ваше время.
0: Я боюсь ударение неверно поставить, но вот калья или кальян.
1: Кальян,
0: да. Кундюмы и картошка в ГОСТ на русскую кухню войдут. Такие вот блюда, и всего 260 блюд. Над этим стандартом работают сейчас рестораторы, историки, повара России по идее Минпромторга. Они вошли уже следующие блюда в этот список. Борщ, щи, окрошка, солянка, вот, ну и так далее. Жульен, заливное, голубцы.
1: А вот жульен, я удивилась, да. Это русское блюдо.
0: русское слово.
1: С нерусским названием. Я, честно говоря, никогда не изучала его историю.
0: Ну, оливье тоже не русское название.
1: А колья — это старинное блюдо русской кухни, рыбный суп, который варится на огуречном рассоле.
0: Вот вопрос у нас к представителю фонда сохранения русской кухни, русская поварня, да?
1: У нас нет нашего эксперта.
0: Хорошо, тогда сами поговорим.
1: Давай расскажем о том, какие еще блюда.
0: Ну, давай.
1: Жульен заливной, голубцы, бараний бок с кашей. А помнишь, еще у Гоголя была няня с гречневой кашей?
0: Ну да, кундюмы. Так, мы сказали, закуски, салаты, винегрет, салаты оливье, сельдь под шубой, мимоза.
1: А что, оливье даже, говорят, на Манхэттене продают.
0: Ну да, но их называют русским салатом.
1: Russian salad, да.
0: Вот, но вопрос в чем? Вот выпечка, блины, кулебяки, вареники, драники, зефир, пирожное, картошка, хворост, сбитень, гоголь-моголь. Кстати, не ел с детства.
1: Гоголь-моголь, папа делал.
0: С детства, да, я говорю, в детстве я это употреблял.
1: Что еще? Напитки и приправы, компот, потом русская горчица. Но вообще я хотела бы себе представить, как мы... Ведь все же это делается для продвижения русской кухни, и это как мягкая сила тоже давит через кухню. Мне очень интересно посмотреть на иностранца, который вот жахнет русской горчицей, не будучи предупрежденным.
0: И получит от этого удовольствие.
1: А также хрен.
0: Квас и морс. Вот смотрите, у меня что в этом вопросе волнует одно. Ну, давайте мы уже к эксперту перейдем. Представитель фонда сохранения русской кухни «Русская поварня», бренд-шеф проекта «Добрянка в Сибири», ресторатор, автор книги «По русской национальной кухне» Максим Сырников. Максим Павлович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Максим Павлович, если правильно готовить все вот те самые блюда, у нас не так много, к сожалению, времени, имеют ли они перспективу стать той самой мягкой силой? Мне кажется, они все такие сложные, что вот как суши они не будут пропагандировать, как суши пропагандируют японскую кухню. У нас есть ли что-то такое, кроме блинов? Скажите, на ваш взгляд.
3: Ну, у нас очень много блюд национальной нашей кухни, которые, ну, ничуть не сложнее. А суши и чего бы то ни было еще, с одной стороны. С другой стороны, не менее вкусные. А поэтому тут выбирать есть из чего. И как раз-таки вот эта работа по созданию некого такого основного свода, перечисления блюд национальной нашей кухни, это как раз вот и для этого в том числе делается, для того, чтобы наш современник, прежде всего, соотечественник, конечно, он понял, что ничуть... Не надо искать где-то там далеко очень что-то такое невероятно вкусное и интересное. Все это под боком есть, все это столетиями в России готовилось, и все это абсолютно легко можно воспроизвести в нынешние времена. Потому что продукты есть те же самые. Ну, не хватает немножко знаний, но, собственно говоря, вот этим мы и занимаемся.
0: Это хорошо, да, это фактически энциклопедия некая, но хватит ли на это сил в домашних условиях, а особенно в городе?
3: Ну, что ж.
0: Ну, приготовление не в ресторане, да, самому приготовить.
3: Не приходится, конечно, а зачем?
0: То есть это не для того,
3: чтобы... задача...
0: Да.
3: Угу. Не стоит задача дать задание каждому соотечественнику приготовить вот все это долгое-долгое перечисление блюд. Но, по крайней мере, ознакомиться с этим, все это будет в открытом доступе в интернете, а ознакомиться с этим, ну, по-моему, это очень нужно.
0: Потому согласен. Что,
3: когда спрашивают у нас сейчас, там, молодых людей, предположим, назовите там блюда русской кухни, начинают называть, ну, что-то совершенно жуткое, там, пиццу, пасту там и прочее, то это как раз от недостатка такого вот кругозора, от недостатка информации, прежде всего.
0: Но хотелось, чтобы не только знали, а все-таки имели возможность где-то пробовать. Может быть, мы эти рестораны русской кухни и в России должны как-то больше размножить и расплодить.
1: Вот я бы колью с удовольствием попробовала.
3: Разумеется, колью готовят во многих местах сейчас. И в московских ресторанах, и очень много готовят ее в русских ресторанах, ну, где-то, так сказать, такое вот, ну, не хочу говорить провинции, но, по крайней мере, в каких-то городах таких знаковых, там, Золотого кольца, например. Ну, вот, стоит только поискать, и можно попробовать. Это действительно удивительная совершенно вещь, удивительный вкус.
0: Очень...
3: похлебка чисто русская, из бычковых солений.
0: Очень бы хотелось, конечно, это все попробовать, но, к сожалению, времени сейчас у нас нет даже на рассказ об этом. И, конечно, может быть, это в меню включать, как сейчас российские вина включаются обязательно в винную карту.
1: Максим Сырников, председатель фонда сохранения русской культуры «Русская поварня», бренд-шеф проекта «Добрянка» в Сибири был с нами.
4: В центре внимания специальная военная операция.
5: Такие новости, как взятие под контроль Константиновки, деморализуют противника и воодушевляют наших бойцов. Вот это серьезный знак того, что инициатива сохраняется за нами. И это большой плюс.
4: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Наше время.
1: На «Радио России» с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым, и к нам пришел Андрей Кудряшов.
6: Привет, Андрей.
7: Прибежал, я бы даже сказал, сегодня.
0: Потому что очень радостный.
1: Прискакал.
7: Ну, на самом деле, давайте радоваться раньше времени не будем. По сути, ничего не изменилось. Ну, давайте скажем, что сегодня состоялся исполком Международного олимпийского комитета, на котором были приняты достаточно серьезные решения, потому что были аннулированы прежние жесткие условия участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Навсегда прекращаются индивидуальные проверки атлетов на нейтральность, полностью снимается запрет на командные дисциплины и также отменяются любые ограничения для россиян, связанных с силовыми структурами. Все это, конечно, красиво. Кирси Ковентри, глава МОК, заявила, что было критически важно предоставить спортсменам из России возможность полноценно выступать. Спортивный директор МОК Пьер Дюкрей подчеркнул, что организация уже ведет плотные переговоры со всеми международными федерациями. Но затем надо читать текст мелким шрифтом, что называется, или где звездочка стоит. Значит, все решения по поводу нейтральности, по поводу использования символики, флага, гимна и так далее, даются на откуп международным федерациям. Здесь мы, грубо говоря, возвращаемся... Да,
1: ну, к своим баранам.
0: Да, погоди, а это решение о чем тогда? Нет, объясни просто.
7: Нет, смотрите. Здесь,
0: о чем решение?
7: Здесь
0: тогда
7: решение больше, наверное... Такой шаг, чтобы попробовать пойти в спортивный арбитраж в Лозанне. Там, например, это касается легкой атлетики, где Себастьян Кол говорит, что никаких русских тут не будет, там, пока он, грубо говоря, жив, да, прости господи. И биатлон, да, что мы россиян не пустим вообще никак от слова вообще, потому что вот принял конгресс наш IBU и все. И, собственно говоря, МОК об этом говорит. Мы отдаем на откуп международным федерациям. Да, мы ведем переговоры, да, вы можете подавать суд, но здесь начинается вот уже такая тягомотина. Это решение, наверное, все-таки больше касается игровых видов спорта, которые гандбол, волейбол, может быть, баскетбол, где-то даже хоккей, потому что волейболисты говорили, что мы с вами, типа, большие дружбаны, да, без русских плохо, но пока МОК не даст разрешение вот на командный спорт, что типа снимаем все абсолютно санкции, ничего не будет. Сейчас,
0: то есть теперь санкции МОК не существуют.
7: Да,
0: но,
7: санкции МОК, но смотрите, но те международные федерации, где у нас достаточно хорошие отношения, или, например, вот в плавании, да, водные виды спорта, мы там просто пробили вот головой стену, и теперь наши пловцы, потому что World Aquatics разрешила еще до этого решения МОК абсолютно все. То есть, в принципе, федерации показывают, что они решают, да, МОК может рекомендовать, но федерация может не прислушиваться к этим рекомендациям, потому что они считаются, ну, типа, автономными. А здесь такая вот такая казуистика пошла.
0: Еще немножко... один вопрос. Давай, а там же получается, что временно возвращен Российский олимпийский комитет. А что это значит временно?
7: Ну, буду смотреть, видимо, что это обозначает. Там никак не обговорено. То есть, соответственно, будут смотреть там на протяжении следующей, по-моему, исполком через полгода, и уже через полгода могут вернуть полностью. Да? То есть все равно геополитика, она продолжает играть роль, что бы мы ни говорили. Давайте быстренько наших экспертов попробуем послушать. Владимир Иванов, обозреватель Sports.ru, вот что он говорит по поводу сегодняшнего решения Международного олимпийского комитета.
6: Сегодняшнее решение МОК – это гигантский прорыв для всего российского спорта. По сути, мы возвращаемся туда, откуда и начинали, 2022 год. Тогда на российский спорт были наложены санкции, сейчас они формально сняты. Интересно, что и тогда, и сейчас это были просто рекомендации МОК. Но тут важны нюансы, потому что тогда все эти рекомендации МОК каждой спортивной федерации были восприняты как нечто обязательное, безотлагательное, а сейчас… Так как это рекомендации все-таки, а не какие-то обязательные моменты, каждая федерация будет принимать решения, исходя из своих собственных соображений. Это значит, что те виды, в которых у нас хорошая спортивная дипломатия, где есть россияне в международных федерациях, где у нас есть вес, влияние, традиции, все будет хорошо. Ну, по сути, мы уже в ряде видов спорта до этих рекомендаций выступали с флагом и гимном. Там борьба, плавание, дзюдо и так далее. Но сейчас главное, что случится после этих рекомендаций, это разрушится стена недопуска в командных видах спорта, потому что вот эти рекомендации МОК именно на командные виды спорта до сегодняшнего дня продолжала действовать. Теперь рекомендаций нету. И по сути, если у нас все нормально в отношениях, как это, например, в том же волейболе происходит, по идее вопрос возвращения команды сборной России на международную арену — это, ну, вопрос нескольких дней, недель, ну, максимум месяцев. А дальше уже эффектом домино должны сложиться и другие федерации. Баскетбол, гандбол, ну и, естественно, хоккей с волейболом, который мы очень сильно ждем.
7: Хоккей вообще ждем как не в себе, потому что действительно следующий большой турнир — чемпионат мира, но гораздо интереснее будет Кубок мира, который пройдет в 28-м году в Северной Америке. То есть, в принципе, сейчас так, такой полузеленый свет открыт, и дальше будет уже от решения Международной федерации хоккея зависеть. Смотрите, как это работает. Потому что Международный олимпийский комитет, в принципе, у него есть все рычаги, чтобы немножечко так приструнить поведение международных федераций, как только, потому что МОК распределяет деньги от спонсоров, которые он получает от проведения турниров, и говорит, что, ребят, значит, давайте, либо мы играем нормально, да, либо мы не даем деньги. Все, все сразу тут как бы начинают играть по нормальным правилам. Но поскольку этого не происходит, да, ну там достаточно очень запутанная и сложная история, потому что деньги идут в основном от западных спонсоров, от телевидения американского, там огромные контракты, там, естественно, никто не будет лезть в это, да, потому что если уж мог лишиться контрактов рекламных, то это катастрофа будет, да, для организации. Соответственно, это просто никому не нужно. И они вот так вот потихонечку такие вот шаги бюрократические принимают. Хотите идти в КАС, ну идите в КАС, да. Там другие федерации имеют возможность затягивать судебный процесс. То есть, грубо говоря, там в биатлоне начинается сезон в ноябре, ну вот сейчас мы подадим в КАС, сейчас пока они там, там федерация не пойдет на встречу, не будет ускоренно рассматривать, судебная там подготовка там 3-4 месяца длится, там потом мы ждем 2 месяца вердикт, а там уже сезон поехал. Ну плюс мы все равно никак не обойдем сейчас политическую историю, это визовые барьеры. Потому что спорт может там, федерация может принять решение. Да, сейчас было на этой неделе очень жесткое решение Международного союза по стрельбе, которое эстонцев лишили права проведения чемпионата Европы за то, что они вот, не могут пустить русских. Да,
0: вот них... скажем, вот такая возможность.
7: Да,
0: есть,
7: да, да, да. Но это Эстония, да. Там будет какая-нибудь Германия, да, с Германией так не получится, наверное, да, вести. Еще мнение Владимира Иванова, что будет дальше. Давайте послушаем.
6: При этом есть отдельные федерации неигровые, в которых ситуация довольно напряженная. В первую очередь это легкая атлетика и биатлон. Там уже сказали, что вне зависимости от того, что рекомендует МОК, что не рекомендует, у них своя голова на плечах, и эта голова им говорит, что допускать российских спортсменов пока нельзя ни при каких обстоятельствах, ни в нейтральном статусе, ни тем более с флагом и гимном. Там единственный вариант, который сейчас остается, это идти в КАС, в Международный спортивный суд, пытаться отстаивать свои права, ну, потому что по-хорошему договориться не получится. Во всех остальных видах, я думаю, все будет нормально. Высока вероятность, что на Олимпийских играх 2028 года мы будем выступать с флагом и гимном. Пока вот этой рекомендации вернуть флаг и гимн здесь и сейчас нету, но очевидно, что этот день недалек, поэтому ждем. Ну и в целом сейчас ситуация хоть и намного лучше, но она еще не идеальная. Это не то, что было до 2022 года. Потому что, ну, как я уже говорил, есть несколько федераций, которые будут точно противиться, плюс остаются визовые проблемы. То есть множество соревнований в Европе вызывают большие трудности для наших спортсменов, и сейчас ничего не изменится. То есть даже если в международной федерации Федерация допускает условно наших гандболистов, а соревнования проводятся где-нибудь в Норвегии, и гандболисты не получают визы, то, естественно, выступать на соревнованиях наши спортсмены не смогут. Тем не менее, это уже детали, которые будут решаться постепенно. А главное, что снята вот эта вот рекомендация МОК, которая давлела над многими федерациями, теперь, по сути, никаких барьеров нету, и все зависит от дипломатической работы каждой отдельной федерации. Если все сработают хорошо, то мы будем выступать везде в самое ближайшее время.
7: Ну, в самое ближайшее посмотрим. Это, конечно, совсем уже розовыми такими чернилами писано. И, ну, я Вову Иванову могу понять, потому что он сейчас работает на чемпионате мира, и там все, конечно, по-другому видится. Нет, давайте скажем, что это очень достаточно серьезная победа России, потому что за 2 года мы прошли от полного неприятия до фактического возвращения нашего Олимпийского комитета России. Это не бумажное решение, потому что главный миф раньше федерации прятались, как ты правильно сказал, за решение МОК. Теперь они на один остались, ну и дальше уже прецедентное право западное так или иначе будет работать. Мировое спортивное руководство уже признало, что политика коллективного наказания по паспорту, она бессмысленна, она только вредит олимпийскому движению. И то, что МОК отступил первым, это достаточно серьезный и мощный сигнал. Ну и еще раз повторюсь, у нас достаточно будет сейчас хорошая юридическая позиция в суде, в КАС, потому что одно дело, ты приходишь и споришь с большим запретом, да, потому что главная организация не дела, а тут ты споришь с одной федерацией. И где в хартии МОК черным по белому написано, что индивидуальная проверка на нейтральность и недопуск команд незаконны. Если с этого момента бан продолжится, ну, это достаточно сложно юридически. Плюс раскол, конечно, в коалиции бойкотирующих будет так или иначе. Да, теперь Россия будет вести борьбу в суде, но, кстати, уже в статусе юридического фаворита. Это очень-очень, на самом деле, хороший день для российского спорта.
0: Спасибо.
1: Ну, порадовал. Спасибо большое. С нами был Андрей Кудряшов. Ну а мы вернемся к нашим московским слушателям с московским блоком через пару минут. Дождитесь. Ольга Максимова, Игорь Шатров.
8: Здравствуйте. Годовая инфляция в России доросла до 6%. Это данные Минэкономразвития. Последние недели внесла свой вклад, прибавив к росту цен 0,5%. Это немного меньше, чем недели ранее. Тогда был рост за неделю 0,25%, но все равно это много. Бензин подорожал на 1,5%. Это в 2 раза меньше рост, чем недели ранее. А дизельное топливо подорожало на 2,2%. Недели ранее рост был около 3%. Цены на продукты выросли на 0,18%. Подорожали капуста, картофель, лук, свекла, морковь и яблоки. При этом цены снизились на яйца, огурцы, помидоры и бананы. В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,42%, а цены на услуги снизились на 0,01%. Смартфоны и спички подорожали, а электропылесосы, футболки и кроссовки подешевели. С начала года рост потребительских цен 4,17%. Стоимость месячной минимальной корзины продуктов для россиян с начала года выросла на 4%. При этом дороже всего продукты стоят на Чукотке и в Камчатском крае, а дешевле всего в Мордовии и в Саратовской области. После того, как Минфин объявил о параметрах операций с валютой и золотом по бюджетному правилу на июль и начало августа, рубль укрепился. Сейчас за рублем эксперты следят почти так же пристально, как за топливом, пытаясь угадать температуру экономики страны. Потому что июнь для рубля стал худшим месяцем с декабря 2022 года. Но вот заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин считает, что люди переживают не о том. Рубль, по его мнению, стабилен уже около года. Его курс держится в диапазоне от 75 до 85 за доллар. Иногда рубль выходит за эти пределы, но возвращается. По мнению зампреда ЦБ, чтобы рублю выйти из этого коридора, нужно изменение цены и объема экспорта, или рублевый спрос на импорт, или должна повыситься привлекательность рубля с точки зрения сбережений. Опрошенные Центробанком аналитики еще снизили прогноз по курсу доллара на ближайшие годы. В этом году средний курс доллара по новым прогнозам экономистов будет ниже 80 рублей. В следующем году показатель, как ожидается, поднимется, но останется ниже 90 рублей. В мире инвесторы смотрят с сожалением на золото, цены на которое, по подсчетам аналитиков, пережили худший квартал с 2013 года. Цены за этот срок снизились на 11%, и сейчас драгоценный металл торгуется немногим более 4000 долларов за тройскую унцию, за 31 грамм. Хотя золото традиционно рассматривается как средство защиты от инфляции, более высокие процентные ставки, как правило, негативно сказываются на доходности этого металла. Геополитические ставки тоже очень высоки. Золото очень навредил конфликт на Ближнем Востоке. Но центральные банки продолжают покупать золото, чтобы меньше зависеть от доллара. В мае, как и раньше, среди лидеров по объему покупок драгоценного металла Польша, Китай, Узбекистан и Казахстан. Лидеры по продаже – Турция и Россия. С начала года объем чистых продаж больше 80 тонн у Турции и 34 тонны у России.
4: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
10: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
11: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
12: Ходить на спектакль.
13: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
15: Словарь русских говоров Забайкалья.
14: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны.
16: На правах рекламы.
17: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН, 119-774-616-68-48.
18: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
19: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
18: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
19: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
18: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
19: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
18: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
19: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
18: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
19: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупайте, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
18: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12.
19: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
18: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
19: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
18: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
19: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
18: Все это масло таволги.
19: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
18: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
19: Именно так. природе мало однозначных вещей. Только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно. А времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
18: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
19: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
18: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска громят противника на ключевых направлениях в ДНР. В поликлиниках станет меньше иностранных врачей. США и Иран возобновили взаимные удары. Подробности далее. Войска беспилотных систем нанесли удары по позициям украинской армии на Краматорском, Славянском и Константиновском направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра Южной группировки Вадим Астафьев. По его словам, уничтожены 26 антенн связи, БПЛА, 5 наземных робототехнических комплексов, а также поражено 20 пунктов управления дронами. Кроме того, в течение суток уничтожены 2 блиндажа с личным составом ВСУ и сбиты 15 беспилотников. Как сообщил ТАСС, источник в силовых структурах, солдаты ВСУ при бегстве из Васильевки бросили на позициях вооружения, боеприпасы и взрывчатку производства стран НАТО. Напомню, Минобороны сообщила об освобождении Васильевки 4 июля. Власти хотят видеть в поликлиниках больше русских врачей. Об этом, в частности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В ходе пленарного заседания политик раскритиковал Минтруд за список профессий для трудоустройства мигрантов вне квот. В пример Володин привел Забайкальский край, где заявка была всего на 5 специалистов, а разрешение, по данным прокуратуры, выдали на 1800 человек, врачей и среднего медицинского персонала. Председатель Госдумы выразил недоумение по поводу такого количества зарубежных работников, в то время как у нас, по его словам, вам есть свои вузы и специалисты со знанием родного языка. В связи с этим Володин приветствовал принятие закона, по которому теперь МВД, а не Минтруд, будет утверждать перечни профессий квалифицированных иностранных специалистов. Выпускники снова идут в школу. Сегодня и завтра у 11-классников будет возможность пересдать ЕГЭ. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособорнадзора. В этом году желающих исправить балл оказалось немного больше – 149 тысяч против 143 тысяч годом ранее. Выпускники могут выбрать любой предмет для пересдачи, независимо от набранного количества баллов. Больше всего в этом году оказалось желающих исправить обществознание – примерно 33 тысячи заявок. Русский язык хотят переписать почти 24 тысячи человек. Примерно столько же пересдадут информатику. В Рособорнадзоре напомнили, что сегодня выпускники смогут пересдать физику, информатику, литературу, русский язык, химию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. А завтра базовую и профильную математику, обществознание, историю, биологию, географию и устную часть ЕГЭ по иностранному языку. В МИДе прокомментировали решение Международного олимпийского комитета отменить рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила о победе здравого смысла. По словам министра спорта нашей страны Михаила Дегтярева, решение МОК и прежние требования о нейтральном статусе и дополнительной проверке больше не являются общей рекомендацией. Но это не означает, что снимаются все ограничения. Решение об использовании российского флага, гимна, национальных цветов и другой символики на Олимпийских играх МОК примет позднее. Также комитет пока не планирует проводить свои соревнования в России. И тем не менее, по словам Дегтярева, решение дает зеленый свет для восстановления в правах всех российских атлетов.
2: Исполком МОК принял решение, которое отменяет его же решение 23-го года о дискриминационных мерах в отношении российских спортсменов. Никаких больше проверок на нейтральность не будет. Также МОК снял ограничения по командным видам спорта и обратился ко всем международным федерациям вернуть флаг, гимн и наши команды на международные старты. Для нас, как для организации, я имею в виду Олимпийский комитет России, решение тоже есть, оно очень важное и оно базовое. Олимпийский комитет России восстановлен в своих правах. Это означает, то, что мы за столом и будем продолжать переговоры в МОК по восстановлению наших спортсменов в разных федерациях. Б, это означает то, что никаких ограничений на Олимпийский комитет более не накладывается. Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты. Мы уже провели большую дипломатическую, юридическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают и взрослых, и юниоров под флагом России. Еще более 20 федераций допускают юниоров под флагом России. Но базой для международных федераций всегда было решение МОК от 2023 года. И всегда они на него ссылались, когда не давали нашей национальной сборной в полном составе выступать. Теперь этого решения нет.
1: По словам Дегтярева, МОК разрешил на усмотрение международных федераций проводить в России чемпионаты мира и международные турниры, и этим правом страна, безусловно, воспользуется. США и Иран возобновили обоюдные удары. По данным иранских СМИ, 7 взрывов прогремели в городе Сирик на юге страны и по 6 в южном городе Бендер-Аббас и на острове Кешм. В результате атаки получили ранения несколько человек. В Пентагоне атаку на Иран объяснили ответом на удары по коммерческим судам в Ормузском проливе, сообщает РИА Новости. В связи с инцидентами президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан срочно покинул Ирак, в котором принимал участие в церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи и вернулся на родину. Накануне гость телерадиокомпания Ирана ИРИП сообщала, что иранские военные после неоднократных предупреждений открыли огонь по катарскому танкеру, который пытался пройти через Ормуз по оманскому маршруту при поддержке ВМС США. Снаряд попал в левый борт судна, после чего начался пожар. В Венесуэле растет число жертв сильнейшего землетрясения. К этому часу цифра достигла 3685 человек. Без жилья остаются около 18 тысяч венесуэльцев, об этом сообщает правительство. В стране развернуты 87 временных лагерей для пострадавших. Медицинскую помощь получили около 26 тысяч человек. В ликвидации последствий стихийного бедствия, которое обрушилось на Венесуэлу 24 июня, задействованы около 70 тысяч спасателей и добровольцев. День семьи, любви и верности отмечают сегодня в России. Статус государственного праздник приобрел в 22-м году по указу Владимира Путина. В этот день мы вспоминаем благоверных святых князя Петра и княгини Февронии, которые стали для россиян примером подлинной любви и верности. Их мощи хранятся в Свято-Троицком женском монастыре Мурома. Первоначально праздник отмечался только на родине святых, однако по инициативе местных и поддержке федеральных властей День семьи, любви и верности стал отмечаться в России ежегодно.
3: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный олимпийский комитет временно снял дисквалификацию с Олимпийского комитета России, а рекомендация относительно участия российских спортсменов больше не действует. Решение было принято после тщательного анализа с учетом того, что в состав ОКР больше не входят региональные спортивные организации на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, ОКР подтвердил, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на этих территориях. Исполнительный совет Международного олимпийского комитета будет внимательно следить за ситуацией, связанной с любой деятельностью ОКР на этих территориях, и оставляет за собой право принять любые дальнейшие меры, говорится в заявлении Международного олимпийского комитета. Тем временем Федерация хоккея России сообщила о том, что обратится в Международную федерацию хоккея с письмом о возвращении российских сборных на международные турниры во всех возрастных категориях. Один из лучших российских лыжников Сергей Устюгов завершил спортивную карьеру. Об этом сообщила заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Лена Вяльбе. Устюгову 34 года, он олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира. Нападающий футбольного «Спартака» Манфред Угальде хочет найти себе новую команду в летнее трансферное окно. По информации «Метарейтингс», агента костариканца предложили его услуги нескольким турецким клубам, включая «Галатасарай» и «Фенербахче». А вместе с тем отмечается, что Турция не является для Угальде приоритетным вариантом. Проведение первого матча московского футбольного клуба «Торпедо» на новом стадионе планируется не раньше осени. Вместимость арены составит 15 тысяч зрителей, и на стадионе будет искусственное поле. Об этом сообщил генеральный директор «Торпедо» Владимир Леонченко. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 16-18 градусов, в Хабаровске 25-27, в Челябинске 27-29 градусов, временами пройдут дожди, прозвучат грозы. В Сургуте 24-26, в Мурманске 20-22 градуса. В Вологде 17-19, облачно, с прояснениями. В Сыктывкаре 21-23, небольшие осадки. В Великом Новгороде 19-21 градус, облачно, кратковременные дожди. В Калининграде 15-17 градусов, дожди временами сильные. В Перми 26-28, облачно, временами пройдут дожди с грозами. В Оренбурге 27-29, дожди, грозы. В Ростове-на-Дону сегодня 31-33. В Санкт-Петербурге облачно, временами пройдет дождь. Днем максимальная температура составит 19-21 градус. В Москве днем ожидаются осадки до 22 градусов. Сейчас в столице 16 градусов, ветер юго-восточный, атмосферное давление пониженное.
4: Шорнита Сыктывкар, Бурасов, Талун Соратылыч, как ямы садлун, говорит Сыктывкар. Доброе утро.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южной четверти 4-9 метров в секунду. Местами порывами до 14 метров в секунду. Локально при грозе порывами 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25, в Воркутинском районе плюс 15, плюс 20 градусов. В Сыктывкаре кратковременный дождь, ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление будет расти. 9-10 июля в большинстве районов установится жаркая, преимущественно без осадков, погода.

0: Вести Комигор.
1: Бурасы в студент Татьяна Кинева, кора кывзны выльпрес.
2: Кудиточчеды Республикасы Юралыч Ростислав Гольштейн комендо уджидлом торчукорчас СНГ канмуяслан маяк севера лагерь. Творчество о том из вас Беларусь, Казахстаныч, Армениящ, Кыргызстаныч, форум испанчас август да сыкмусадлунчань. Лагерин петкачас нынаю, код я сымадына астаныслыч проект яс, театр, войтощикаслан шилат, щерпасащан да цифра искусства. Кипом уджин да журналистикан. Сентябрь дас, как я мусад, дас ыкмусад, да кыжет луньясы, комин бырясны, каналан дума депутат ясыз. На выснагыл испозищетны бырящан участокын, либо дистанционная. Кыжи пасисны республикасы бырящан комиссиян, та еще дур комин бырящасны муниципалитет ясын, Воркутан, Интан, Охтан да Мылдынын. На и куд ясы звермыны волыны участокы, комиссия пырящас локтасны гортас.
3: Общественная палата Республики Коми делает все для того, чтобы на каждой участковой избирательной комиссии был независимый общественный наблюдатель. То есть это те люди, которые еще дополнительно нам гарантируют, что весь процесс проходит открыто и прозрачно.
2: Бурищан бюллетень я сдачу с августа светит луноч, Йозес Йортанко.

0: Тресен агитация спанчас август кышкыкыт луныч. Таво коменчы, кыда пасены кынам вишеме, спасесны сальмонеллез, энтеровирус, а гепатит. Колян вежора, энтеровирусен воркутан вишмис комун чижим нив зонка. Ставнысы бурдадисны гортас. А Сыктывкарын медикеслен отсы комис пиццерия волышеслен. Бурдадишя скороны дыржык пуны шоян, юнысыстым вада чык-джыка мышкавны киес.
1: Первое, что мы, чему мы учим наших детей и сами привыкаем, это, конечно, руки. Да, мытье рук, и мы отмечали значимое снижение кишечных инфекций во время пандемии COVID, когда мы все тщательно мыли руки, когда мы научились. Я думаю, что этот навык мы не должны забывать.
0: Комилен вижимо омысясын помощис гыра кыджа ын изаптын кырым. Уджа бошчисны республикалын кызвын районясын. Колан ашичкама кыксай шурс гектар, тэсымын квайт процентыс. Тубралама пышке квайт шурс тонна, коштама квайт чо тонна турым. Оско весь широкольны нетиздук. Интаса омысын чоч заптыны кырым да вынчыдыны мысясыс. Щопемысыс петкадисны виджясы. Вовев кыждорын соттыны холмогорры да щуркясыс. Йорта Ольга Макарова.
2: Карташан виджес чкуштуй бурен карсауличесте холмогор самыс ясмунысны нёльчас. Оне тырмашты кычовтыны вульиршанын да чысмашын веш турунын. Интасавичму олмас воушво подулала тэпемас ясыс рыдмадымлыш вылыш чупаца.
3: Родоначальником холмогорской породы является Архангельская область, но так сложилось ситуация, что на данный момент холмогорская порода находится, ну, чисто породные животные находятся только в Интинском районе. По сути, ну, наше стадо уникальное, мы хранители редких генов.
2: Лыштышены ветчаса сылын и лунча пажын бэрэн, кыкышлун нас ершанына волыны лыштышчас, пасены мы елы слой унжык да сугжык. Пастук пырвиджа мы слыд, аджаска мы ётивич ересны, но да мыдла. Мурвала интагагар турун стырмы, так аден ведьму овмасын бошчисны кырым заптануджа.
4: 260 гектар, 100 гектар – это площадь под засев, то у нас будет овес и горох. Остальная площадь – это, соответственно, у нас многолетние растения.
2: Интасал мысли, коли заптыны куем щотон на турун, да щурстон на щило, с медем куч тылын, кырым тырмисе сымын, що сай мысли, но и куканеслы.
0: Кырт кирстайонын содын ыня качашочан инес, одып шиктын вочисны перилан зумыт пос, орчан лошадисны лабичаса шойчанин течисны шиблас чукыртан дозияс да югжедан торияс, нышта суфтадисны одып да мукат грезияса историян тыдмыдан стенд, ставнас республикан джойнталасны комын нёль мутас да кыж ыкмыс керка йыр. Школа помалышесы свечичены президентлан луньясвылы. Велычан несын кораны шыочемес медым выпускникес, вылеч волысын сдайтны ытуве экзамен. Тычыда шыочемес бочтымыс помаша сталун, юль шижимыд луна. Кывкыртыт позже вежны сымын ыти предмет черти, ваш помшомсы лог киритама. Оскабара артмы петкадлыны бур тыдымнун, еге позже сдайтны сымын вомышти. Ижван кыжы дышнодисны регион яскосса Лудгаж. Рощия Сакарьяс ищевом туристе с чуч ёктисны ижвасалын кучьясын, вижадисны вержималыч пандашемяс, колядисны рытья кыазда, панадалисны асьяс. Вишталым Елена Золотарёва.
5: Ижваса традиция ословия, считая сподуэла и четлут, гаш савошти с вужвой трепачка мазон после версия мазьёк ты скучен. Чукарчи сейчас видят из наджолюк я свыла нюмеламын.
6: В этом году очень много народу приезжает. И я так думаю, и самое интересное, что молодежь приезжает, палаточные города строят и живут под сутки весна.
5: Юрчик Саширулич, пырис мастер яслан эрды, таны вычащисны да узалисны кожен яс, тадыр егажадисны гэстезас, ворсисны шагиш, важного заптисны пес. Концерт вожен республика Саюралыч, чуламалы снима дана ужалыща сызда атялыс ичватасас, традиция свидимыш.
7: Луд – это не просто праздник, это живое свидетельство того, что ижевская земля хранит свою душу, что наша культура не уходит в прошлое. Благодарю вас, вы бережно храните и передаете из поколения в поколение свои знания.
5: Яр югодюн, шир уличты мадачи сворота петкачем, таджи ичвасая с некомен немсайн, туналысна заптышан кадвула меча поводя да озер урожай. Ветлина тур ящерен, сие петка да олама да тумес костан итад.
8: Я первый раз тут, но мне всегда интересно знать разные культуры в Коми. Поэтому в целом интересно и мне нравится.
5: Йона вичисна вержима ан панлащем, во виджем да панищем истача смужича яслан вирен, уналан юрас некомен пемас, бур вира чанья со свечек Военный расчеса мукад регион ясыч. Михаил Сметанин лепошти сижим да свитарас и сие оноч ордище вержиман.
9: Я всю жизнь с детства занимаюсь лошадьми. Кроме него у меня еще 10 лошадей. Я только участвую, чтобы душу успокоить.
5: Таневич и Гаскиен вычены кук колеса от Додия, сиен петка чесна турья нимпасын. Пан лащис я с костан метрыбан лои кельчи юрыш Андрей Хожаинов. Луд помощи сымын ас ядор, тача солыща скад эту гостья свой быт гажечесна ижва юлан шуйга береган, пыдыжик от адмачесна ижва таслан олас ноган.
0: Став бурса, ты кывзинат выльтырес.
10: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
11: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южной четверти 4-9 метров в секунду. Местами порывами до 14 метров в секунду. Локально при грозе порывами 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. В Аркутинском районе плюс 15, плюс 20 градусов. В Сыктывкаре кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление будет расти. 9-10 июля в большинстве районов установится жаркая, преимущественно без осадков погода.
12: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
13: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Эфирин Миянкат.
15: Видео ланед студиан Елена Быстрова. Талун миан фондыч кывзам коми интеллигенциалан медвоча вочковья сучтас. Мена муджёрт Галина Ведерникова щёрнитис асмутуялщ Надежда Митюшовакыт. Дащта мауштасы кык щёрста щизима двоон.
16: Октябрь революция. Котка сеса нашёл пут кыльтамен. Ведь когда кашуна числа демовелич Ленин сиди же шулыс, а из-за революция. Еще в ней состоя у наши косыщ. Котка дорогие, кужет на ментай мече у джедлон торса, котка виде у мальтасыяс. Избулищ, он вермеса минути ноган, дон явно революция лишь вычемся. Миян юрон, шо когда верши сывыла виджедласыс, как я мзда своя спомен, лук мзда своя заводичиган. Миталан сиджа путам шорнет не таялищ. На заводе там, февралин вычем, сиджуща на буржуазной революции лишь. А вырлысия, шо сук мыща дащи же медвоща февраль кучкой медлуме. Гай виджедлам, кучеся тут чискомен. Коти улын уджет карьясыш великомнему, сылен медуджет карьясын обшестыне олымыз, а тая Яренск да усы Сольск, сыне олымыз верширжа. И медвачте артмыз коми гижан кювкад. Сыва с нами бурач февраль бурен, войтер костын заводе чешужем, уна пыла судж, кодыще тез пожанлун коми кювлы, пашкавны юз олымен, а сыджа сейску тез дорьяна государства, медам вочи сылмыне дайне бурме. Позже дед виштевнами гижет о комике витачеч корчевый югнитлес. Котка гашка у неджа стыд мы не бек важи ранку вен не пек. Бергалес коми ес поустен важищен. Да сын выйдет чилес нен пирым со Степан, а сла служа чан уджен. А и ранца да миян войтер костын, и тед яс вилы на миян и ралан медвадя шур своя се. Дасню леднемен Степан возис джикаслыши каскомянбур, коды воис мьянеч. Дасок выседнемен лошадема медвича коме кывку дьяс, вуджадым яс. Секи гижес Иван Куратов, Георгий Лыткин. Нас были еще вылечу подвела, коме гижеда кылку почесам инсек, корлочмон помашес империя ноган вешкадлам. Талон мешорни таас мутуялыш надежда митюшовакат, сей медведжан коме интеллигенция повстыш, куты смыл павны таялыш, дачи слызы смеянлы талон яшорни лышурасы. Надежда Алексеевна ставла окататыдны коркоме кывкуты с юргене сымын юзповстын, ас костат шорнен, мед кывсылмыс медымсия, вылыз былиш бурчупаден сылыкола, овны оламлан бутюканы, надежда должнолны гижада комиков. Ми туда мый. Перым са Степан лошадлы санбур, но сиен гижлы нысымын луда юз, сыща зевуна, шову эзводичины, куратов гижыс комен, но сиев лют наси, Дажачи се знадячи мэй, сэлэн олэг дурье котка кутас гижны ли людьины сэлэш комиков я гижет яс. Сбылэш пожанан лоэс шуам гижеда кыв и чет людовой тэрлэ вычне. Сэмэн революция бэрэн и унжы кышуэнэ мэй вот Октябрьская революция ще ты старшим пожанлон. А вот мы тут маши ты ян гижетэн и гэгэрвой мэй тачым пожанлон с артмэма воджик, лоэма воджик. Февралин, на дальше мы двоща февралин, кору вели сычуща на буржуазной революции.
17: Заводи там политика щань. Февральцу революция, ва иском ему выль пожан лун яс. Вывлом вела дыщас Алексей Вишняков да Мария Кузьбожева. Земство нуджал ищ Василий Попов. Питер ищ волом коми солдат Алексей Мартюшов. Лыщи дысны учца Сольску, Есса, Крестьяна, да уджал ищ Езлыщ, Олым Вильмадан Котыр. Найже лыджесны комен шыт, чем коми ез дора. Сэны чуксалысны вежны ваш оласноксы, пыртны олэма демократия йонмадан реформа яс, медвач бырьины вешкадланын яссы эскадана езэс. Иджик тайже кадас, тулыс нас петыс вожмащеман, роч мувывса туялан котырыш сыктывкарса юкан. Сэчэ пырыш коми морт, судын уджалыш Николай Богословский, йорт яскэт, шуйсны коми адны гогэльныш женитьба. Ворсэсны спектаклсэ май тылышэн, тайвэллы джик вильтор. Егор Колегов куэмво мышти кывбурэн гижлыс. Бош там сылыш кывбур важен далэне. Важен спектак вылэн роч, югыт кижа вырэ. Прэстэ езлы шуа проч, типа, он и тыра, он и майбр, сэмэн пыр, некод не нос вэтлы. Коми езлы гажем пыр, сэмэн клубы вэтлы. Сычка комиков пашкалыс клубьясы, печати, дас сирима двоун. Медвэджа вочков яс комики вэчэскэч или вашуис. Пырис кыпты сына, и сыем меча кокни дэн вэлы. И политика лыщием листовка лэджны вэлы сыджа зэв кокни вуджат, вай типографии, некучам цензура абу и лэдж. И тай вэлы вычима. Сыща сылковми смунны, видимо, кутыс на джескадны, вичкаса уджалыш яслэн рыцэ, и вводят усими пока угатады.
16: Революция была сразу... Куже двое заводячи гасмыльсе вече с бурса коми гвисла.
17: Уна велочи мор дорчилисны коми кывщань. А сие коми нас эзгиж, но эти гижет, сие гижет, как раз с Актывкар елыш. И сылантая статья с воли езыдема ордым журналым. И стиль бокщань Геннадий Васильевич Беляев туялыс и шуис. Мы тай комен сие гижес. Ты дали мы тай абу вуджедем кодланка, а сие ачес либо ачес. А сласа роч гижеца комедес, либо вещка да комен гижес. Мы тедам революция бэрша, сылан эти гижет.
16: Тай уджа суджет пай пуктесны юз, код я спурис на асму туялан котырьеса. Заводичи стеуджа с кюжедным заводичи гэнна, но революция бэрэн сие юна уджес.
17: Тая коми мой, роч мой, коми муту ялан котыр, зев бура ужалыс революция, че революция бэрэн. И кор спектакль сапуктысны став котыр саяс отсалысны чукартны аудитория, медым виджедыши свэлы, лэшедысны билет вузалэм, вайсны джорджия, ставны дгагарвойсны, мэй тая джик вильтор. И корная чукарчесно, это я собрание было, сыны были черные, совсем черные. Медочка и мука щикт я сын, пукталась на комен спектакля. Сколочка женить бы се истины и уджет коми щикт я, сакулам дины, картки рысы. Но все еще, когда спеткались, мы и сыны водьмащины. Том Езес и Веладиш Яс. И на Ашнед вуджадены и пуктаны, и вочталены на Ардом Яс, клуб Яс. И сыч пашкалы с коми кыв, сына вылы, и гаж Яс лэшедема.
18: Да, вот что Бенем Чисталеву, да тоже у натор пьесеса, тоже комен гижлес, медворсесне да, помоздинас.
17: Да, помоздинан тоже были лише дема спектакль пуктам, но богословский лыколы Роченко шума приоритет щетны, сэ медводян вычес, сэлэ вэлэ дач, сэлэ вэлэ завыджет кэсьем, и сэлэ вэлэ завыджет образование, сэ гэгарвой, сэ вэлэ демократия морт, и гэгарвой смы пожан луны лои, коми кывлы пашкавны. Мукад я сэс цыжи или вась шулыс ражны, джеска дымыш петны, и некот сэща оз зэлэ комен шорнятан.
18: Не у нас бергачеш там тишунет. Гоголь лишь гетрашем са вуджадысны. А вот тая вуджадымыс абу, окатайшка вот виджадны мен, когда Иван Торопа вуджадлыс, утко дявна, куджи сэк вуджадлысны.
17: Корт ная ытлан чукарчесны, тая комиту ялан котыры са езэс. Ная шуэсны виджны тая рукопишсы, кен гижам торсы, кен вуджадым торсы, и щетны библиотека. Но мен катачсы эзву. Хотя тая спектакль сыжа пукталисны и мукатсына ясын.
18: Окатачка вэлэ гузына. Куджисэ комыку вис, юргыз гижада комыку вис. Куртуд машан сэкшака да пэтэш гажетан, документан, шэнчэда, куча друга, нотпырыш, тая чувалыш коми войтер, ёна шыжэсны да гыгар войсны. Мы ясланы скалы тэждэшны, коми войтер, коми олам сылмы да могэш. Вэлэны уна яза чукарчэм яз. Ойти лэшэна вочэшор нисэнода, Надежда Митишова.
17: Дас шэзим вошэш гвайтэд августын, вошэс медвэджа съезд, кыче войсны быд вылыштиш крестьяна депутат яс.
18: Сия усысальская уезд шиз, да?
17: Сыч, да. И чукармис кык шоуш унжик войтер.
18: Секша када, секша ту яс вермис навоне сымен да ёс, да? Тем более се вели горша уж яс.
17: А тая быть кола вели вони, се веснамы съездырье, коли вели бир'їни, мортес, коли комі мущень, му нас у джавну учредительне собрання чукарчем бирин. Та чи морце бир'їсне ярінськин. І міянли теж, коли вели бир'їни. Та й вели вилищанчик, там волок, да, кичі му пирлим, кичі уєз, кичі губернія. Все тиш войс індет. І став Росія пашта мунисний бирщем яс. І бирісний Петерім Сорокінес. А каде сколіс є чай, як мантилиш, і сибарин пашкалис уч медим комієс, бир'яс, учредительне собрання Петерім Сорокіна. Ситаєм Олем Вильмадан Котерес, і йо науджалис, і бирісі сиєс. И съезд заводичекас, кы вождь отец Дмитрий Попов, сие локтис Питерыш, сыны сие уджалис нёлет Государственный думан, комиес сиес бырьелыс насече, и сие вазиес нудны, чукарчем ясе комикывьян. И сеща комиков понда еша эти торсыны лои. Суфтис Веладыш, Тимофей Тихонович Сердитов, Том Веладыш, кыж Витараса и сыжа вызъез, шуйны повестка, сэчам шорни, сыя вызъез, веладны комиков, школан. И щетно сылы позян лун, пачка джика виштам натаялыш. И кыпа дэман пуктысны повестка. Доклад по малым бырын, сы еша ас ним чэн шуэс. Ме йона тэш дэща, коми кыв сывмам елыш, и коми газет петам елыш. И вай чукар там шем, медым заводит лэчны коми газет. И съез помщен, вэлэ юр тэма, мы лои чукар тэма, да сквайт шайт.
18: Мы думаем, это сыгина не знаю, за дро чашны. Гашка ставы шорны тэсны миянгы вэлэн?
17: Шорны тэсны комиян, коми крестьяна. А доклад я свечесный держи рочен. Велочем ез, и доклад комен он вермы. Виштавны сыны земельная реформа видлалем, судебная реформа видлалем, вичмовмыс выльноган лещедем. Да, и вычесны, кучены шоны специалисты. Протокол с гижема коды вычесны. Сын же гижема протокол с Крестьяна Нестеров, депутат Мачской волощень. Вещтал из медведя политической юкон комимон, вели СССР партия, политической ютер. Сыча Пырыш Нестеров, Маджа волощень депутат, Бура и Кужеман Чорнитис, аслас партия илыш. Петкадлис СССР яслыш, му юклам было виджедлас. Комен же чорнитес отеч Дмитрий Попов. Сие тут мы дис ютерлен лучтасен. Сие же тылыш августен медводжалыш чукарчесны коми рытвыла народный киркан. Шилысны коми войтаршилан кывьяс и секежлы пуктылысны спектакль. Рочен имес от нее все качества. Гижис Лев Толстой. А коме десне сыджевина, а помощь бы до мальтореес. И видишь, дыш яс пэвстын пукалыс Илья Ващ, Василий Ильич Лыткин. Сыке вечкалыс Сыктывкара шойчан каде. Сыэсэмы напомалыс велочем прапорщик школаын и служба ойч лойкост и сыя войс шойчешны горте медым вертинас мунны служатны. Таилыш сыя каштыла, не просто каштыла, а аслас книга ангижа таяс. И сывас нас это, да коды пукты стая комерыца сыя же Мария Дмитриевна Кузьбожева. Сыя вочмащевали и политикан, и культуран кычмяджам. Мария Дмитриевна лэнзэв интересный олымыс. Сыя чужис купеч Дмитрий Кирьякович Кузьбожев Котырын. Кузьбожев керка ынеч насулала Сыктывкарын и ыны сэны местичема коме национальный музей. Сыктывкарын сылан томдырье гимназия сэзнавыв и сыя вилычет гимназиян Великий Устюгын. Гимназия помалым бэрын сыя учителялыс, нощимщиктын. Сыбэрын нёльво вилычет выше Бестужевской курс ясын. Но вишмис. Сын лой пожанул муну Швейцария бурдачины. Сын сыя вылы нё льво. Кор сыя войс горте, кутис ёртачны полицильны яскет. Сыя скутисны и пукше десни тюрьма. Сын сыя вара вишмис туберкулёзен. Совет кады сыя петис верасая тычана морт, тычана коммунист Сарвачо Василий Иванович сая. И сая ужалызы вылын, коми обисполкомен Юралыщен. Ну, эти кады. Помаще сыланолам из Ленинградын больничан. Сая кулыс.
18: И ну что, эти уже до пшестыны ломтар были тая же толыши емдыны. Август кыш квайтед, кыжек мысадлун яса, сынему нас вилыдыш яслен медвача съезд. Кынышогнитес на начальной школан челядис комиковен виладым юлыш. Та я чукарчемся Питерим Сорокин да мукодяс шуэсны ношта муднокан, коми интеллигенциален медваджа съездан. Съездивши с валыгижема Ярен Скарсоветлен Юрьясен, Штепан Покровский, коткад гамена вилачилыс Питерим Сорокин. Гажета своя дама Сорокин лишь кювяс. Коло медем зуряна кулисны гугервой снашнеса Ашер Войтеран, сэмэн сэкэнэ авермасны кольны куджи Войтер. Коми аслен рочмэм, тая курут збыль, сывэс намэй зуряна лэнэ мюджет культурны пожанлон. Коло мездэнэ на яс рочи асэн пестуйтамэш, шэтны налэ думайтны даувна аскэжэш. И сэкэ коми Войтер вермас пуктэны ашэ спай рши аса демократия, шэтны мэйка ашэнэ сториала натур. Всеки дертачи я ставя сдумать не, сылан же вовлем йорт ясыз, код яс пырыснынен большевик яслан ютура, улыдысны, шуэсны, энкэ вилэчи рочин кодэшкэ тэ вылын. А кучна коми нас вилэчан, эскэсэ вовсэк шашколан, утилунан тая свычны, абу пожана. Отбудан лан воджа кольянаш, кодка сэки олыс, мылпалыс, вешэг тушкашэс. Аны миши гартам асмуту ялыш надежда Митюшова качорнинэмэс. Надежда Алексеевна, ты таны высочему на вультор миян ли вишталанет и пасинет неким ним, код вилиш не у нас же вишталанет. Намечай тата я состався кола ешина бурджика тут мавне налышоламся. А вот мыля ты тая гижинет, дачем гижеца даштинет. Сыбас нам и методом и тиян кунчи некодна, дачем вызьем нас из чёрни.
17: Ну, лишедны тая тема с именно великокни. Сыбас нам и ставы съездыма, но торялыма. Этилан Илья Ващ каштыште, Медлан, мед туялыш гиже театр илыш. Кой мед туялыш гиже политика бокшень, коми история. Быдлан таем, никучам вультор ме эг вошты, эны. Ме только чукарты. Уна книга аж этила. Мы были коми кыв, кыджи ловжес коми кыв, да сшижи медвоа. Кычсия медвожа вошковку ты свечны. Но мне вичтала джиксы, и мы гижесны тай став езес. Торген кожешуны и ляваш сылан таны и впайвали, и сыя свидетелен вали, то есть сылан щин вочин тай став. А сердитов Тимофей Тихонович сылан вали матыса йорт, и в основном наев велочисны отилан, тотемской учительской семинариан. Но кымынка вон сыя вели уджиджик или вашерти, или ваш велочесна, а сыя вели диснин, ловля шиктын. Сыя тотемская учительская семеря по малым берел, муны слове, а чи сыя чорны шиш. Сердитов я став, сердитов с чорны шиш. И тай лун ясе, медым буржи катэдны слышолым, меличке компьютера Тимофей Тихонович Сердитов поиск. Именем войс юр, мы сылен личное дело, куйлы Питерин, наука я Академия архивен, и позже знака дыхичины, и на юртасны мы, та личное дело осижима.
16: Шовнитника Россия, Юрлич, Россия са власть сыкша када сыджи же муны сычам же туед, че ты спочандам и че твой тырлы, все умеднащины скуясы.
18: Унжик ешке волене тачем шулема да вежер йозис и оламнем волен мунжик.

0: Миянкат.
1: Воджеков займянас. Уны юргас на Васили Елькин лонкю бурьяс. Людде РСФСР запудди пуктана, да коме молан ним я заворсыш Михаил Крашильников.
2: Шу даму, о шу даму, ты родина именам, корсуджи сешка менам джоля сыл, сек понта кутлешка тена, кыч родной мамса кутла родной нюл. Мем тен ставы с радей танамуса, и гажавыр, и тенад вынаез, и зарнишон дышон такоде муса, и мьян вештит сынат келет лаз. Мем муса тани зарнящан муяс, кыть зон лмуса радей танаму. И ту сопкадын варан тырам юяс, и сен юргыш мылаш ванкы. Ме пышкын шылым, ыпьялымын чечча, аспель помсайыш кыла вына борт. Збой варыш моза лепжа, лепжа сетча, конола миян метча ыжыт морт. И шуа сылы, прими ты джедая, веж пар машырыш, ылы муш тед. Ме ыджыд-ыджыд атя тачывай, и большевистской бия пыш привет. И вой термиян чекты с нашташуны, мы вырок сияс витчишты госсу. Мы ставан дашеш бір ятышамунны, мецщуща бичны шуда гажаму. А ыждая, воча менам шуас, вульвермам вылащалам щета скыл. И зиля сияс парма язлынуа, а ачым пана гажа щыланкыл. О шудаму, ты родина айменам, корсучи сешка, менам джоля сыл, сек понта кутлешка тена, родимой мамса кутла кыджинил. Шиланкыл. Ме шила сыйлыш, кон джорджалы пыртулыс, кон ене шершан шон дышавк елуч. Мешила сыйлыш кынуджит строй багулыс, выльела ган юргену азмунч. Кон йозыс выньера и шерам банамича, кон збоя водж лань виджедене пыр, и ыджит бощемыс, кон некорнино зличал, кон морыс пычкас, кос еще мантыр. Кон куч моз повтама язлебалене вылын, кыт некормунны пыткана из пищ. Из умыдвын яран кын арктика анылын, и море пывсты воштис на туй виж. Кынот я сотты ган смел кривонос таханов, нещон, шурсан чужа быдмы быль. Кынналы шурса важ мирознин панов, кын мой дан кыл еш артма налан сбыль. Кын выем партия, кот калит чем осталян, кот гагарвой тыр топадан и рад, мещила сыйлыш, кон радей-то на партия, уж вочиш язлы, щетис шудакад. Плетень дорен. Чарла джин я толыш кылта, жалоб вланёра. Петис улич вланылка, петис плетень дора. Чоска дукан лем розкарын, ту соврыты савта, конкалын юсай варын, ела гашилавта. Лошад рыб я сынат вылын, сад я плетень дорын, лошад мичаны влышивны, мелый кыпыт горын. Илын-илын вежда сдынын, менам муса йортай, регат лок тас чужанина стыца нылка орды. Секинош тащелам гажмас, кодыр шерам сорын, быдрыт лок на кутам важмас, сад я плетень дора. Сие чуй да скучам щуща, види свеж да сердас. Сыща начин, быть тягущен, кутлас мора сбердас. Секи окшта месиес, кутыш ласой бордан, бочта сие меншим киес, шуас муса йортан, чарлатолыш, жолобывши скерка саянорис. Нывлам соча щулам щувшис мелый голос ори. Мотла пылынлань ты съела, нёрщам сылан быри, плетень дорой шыни тола, нывка горта спырис. Кормиян вештын. Кормиян вештын шон дизарникое, корпукши стани шуда оландыр, мебоща щивны кыпда избоя, мед чужан муэд лепши сиябыр. Мед елашиан юрга сменам лира, суппарма пэсти сыйлыш быдздук. Народ я скода сошкан став мирас, вульмирлы коды и веладыш да друг. Мед менам щилам кывта сму я своман, кынзарни розьян кишмы выношу. Медола сия мича да томан, кычкотом да мича став советской му. Мебарша медым щилас вынагорен, и кар, и щикт, и миян вежта здор. И гырщодан уж я свачам сорен, мед щилас быдан, верште яс и чор. Луны сколи важен. Луны сколи важен, шон дилетчи сула, баровой срыт я ворзанкад, ывлавлын гажа, ывлавлын тулыс, ывлавлын гагар быдма сад. Мелья и гора гудок ворсом кыла, гудок борща щелачим ме, тена нылка кора пета вулич выла, мекад муса ныла ёгдыш те. Эгад джилай корнин текад мода-модас, важен теыш быраманин гаж. Уна выим щорни выль торуна тодам, вишталам миставса выль и важ. Сои петис сия нылка минам муса, щёла масла мунис быдан лич. Чужам аз я биян нюмы созикусав, ваш дурыш на унджик сылан мич. Видя олан дома, видя олан зарни, ще твай од я ащет менем ки. Витчишам од йона, колем воща арнин, они бара отла нашми. Менам ворсам шия, город лывай щивны, юрып тылас медым гажа сад. Тен щит голос шита, люба менам кывны, орчен те кадлоны, менам рад.

0: 200 Коми-Гор.
1: Бурасы в студии Татьяна Кинева, Кора Кывзны, Вильдрес.
2: Кудиточида Республика Саюралыч Ростислав Гольштейн, Коминло Уджидлом, Торчукорчас СНГ, Канмуяслан, Маяк Севера, Лагерь. Творчество о том, из вас Беларусь, Казахстаныч, Армениящ, Кыргызстаныч, Форум Испанчас, Август Дасык Мусадлунчань, Лагерин Петкачасны Найо, Кодясымыдыны Астаныслыч, Проект Яс, Театр, Войтощик Аслан Шилат, Щерпасащан да Цифра Искусствон, Кипом Уджин да Журналистикан. Сентябрь дас как я мусад, дас их мусад, да кучет луняса, комин был ясно, каналан дума депутат ясас. На вас нагыл использующий на бурищан участок, он либо дистанционная. Кучи пасис на республика са бурищан комиссиян, та еще дур, комин был ясно муниципалитет ясан, Воркутан, Интан, Охтан да Мылдинын. На и куда ясо зверманы волны участок, комиссия пырищас локтасны гортас.
3: Общественная палата Республики Коми делает все для того, чтобы на каждой участковой избирательной комиссии был независимый общественный наблюдатель. То есть это те люди, которые еще дополнительно нам гарантируют, что весь процесс проходит открыто и прозрачно.
2: Бурищан бюллетень я сдачта с на август до света длуноч. Йозес Йортан Котриесен, агитация спанчас август кыш кыкат луноч. Того коменьше, когда пасены к нам вещами, спасены сальмонеллез, энтеровирус, а гепатит. Колян вежера энтеровирусен воркутан вещами с коменьшим невзонка. Ставны сабурдадисны гортас. А Сыктывкарын медики остановятся комис пиццерия волы счастлен. Бурдадыща скоро на дыржик пуны щоян, юны сестым вада чыкджика мышкавны киес.
4: Первое, что мы, чему мы учим наших детей и сами привыкаем, это, конечно, руки. Да, мытье рук, и мы отмечали значимое снижение кишечных инфекций во время пандемии COVID, когда мы все тщательно мыли руки, когда мы научились. Я думаю, что этот навык мы не должны забывать.
2: Комилан вижимо омас ясен помощи с гора кыджа ын и заптан кырым. Уджа бошчисны республикалан кызвын район ясен. Кола нащичка ма кыкса и щурс гектар, тэсэмын квайт процентыс. Тубрала ма пышке квайт щурс тонна, коштама квайт чё тонна турын. Оско весь широкольны не тиздук. Интаса омасын чёч заптаны кырым да вынчадыны мыс ясэс. Щё пемасэс петкадисны виджясэ. Вовев кыждорын соттаны холмогорры да щурк ясэс. Йорта Ольга Макарова.
5: Карташань виджесе чкуштуй бурен. Карсаули честе холмогор самыс ясмунис нынёль час. Оне тырмаште кычовтыны выльиршанын да чысмашын веш турунын. Интаса вичму омас воушво подулала. Тая пемас ясэс рыдмадымлыш вылыш чупаца.
6: Родоначальником холмогорской породы является Архангельская область, но так сложилась ситуация, что на данный момент холмогорская порода находится, ну, чисто породные животные находятся только в Интинском районе. По сути, ну, наше стадо уникальное, мы хранители редких генов.
5: Лыштыщены ветчаса сылын и лунча пажын бэрэн. Кыкышлун нас ершанына волыны лыштыщес. Пасены мы елы слой унжик да сугджик. Пастук пырвиджа мы слыд. Аджаска мы ётивич ересны, но да мыдла. Бурвала интагагар турны стырмы. Так аден ведьму овмасын бошчесны кырым заптануджа.
7: 260 гектар, 100 гектар – это площадь под засев, то у нас будет овес и горох. Остальная площадь – это, соответственно, у нас многолетние растения.
5: Интасал масле, коли заптаны куем що тонна турун, да щурс тонна щило, смедем куч тылын, кырым тырмисе сымын, що сай масле, но и куканесле.
2: Кыртки растайонын соданы ыния качашойчанын яс. Одып шиктын вочисны перилан зумыт пос. Орчан лошадисны лабичаса шойчанын течисны шиблас чукуртан доз яс да югжедан тор яс. Нышта суфтадисны одып да мукат грезияса историян тыдмыдан стенд. Ставнас республикан джойнталасны комын нёль мутас да кыж ыкмыс керка йыр. Школа помалыше се свечичена президентлан луниасвила. Велечен не сен коран ишо, чем яс медам выпускник яс, вылиш воли сен сдает на этовия экзамен. То чеда, шо чем яс бочте мы с помощью сталун, юль ши жимад луна. Кывкартат позже вежны сэмон эти предмет черти, ваш помшом са лог киритама. Оскабара артма петкадлана бур тыдамнун, еге позже сдает на сэмон вомшти. Ижван кюжо дышно дисны регион яскоса Лудгаш. Рощая сакарья с ищевом туристе, с чуч ёк дисны ижвасалан куч ясен, виджо дисны вержи малыш пандашем яс, коля дисны рутья кызда, панадал дисны ас яс. Вишталам Елена Золотарева.
8: Ижваса традиция ословия, что я сподувала и четлут, гаш савошти свужвой трепачка мазон после версии мазьёк ты скучен. Чукарчи сейчас видят дисны джолюк я сыла нюмелом.
9: В этом году очень много народу приезжает. И я так думаю, и самое интересное, что молодежь приезжает, палаточные города строят и живут вот сутки без сна.
8: Юрчик Саширулич, Пырис Мастер Яслан Эрде, Тани Вычащий Сандавузал Исны Кожин Яс, Тадырь Егажи Дисны Гостезас, Ворс Исны Шагиш, Важно Газап Дисны Пес. Концерт Вожин Республика Саюралыч, Чуламалы Снима Дана Ужалыща Созда, Тялыс Ичватасас, Традиция Свидимыщ.
10: Луд – это не просто праздник, это живое свидетельство того, что Ижевская земля хранит свою душу, что наша культура не уходит в прошлое. Благодарю вас. Вы бережно храните и передаете из поколения в поколение свои знания.
8: Яр югод юон, шир уличты мадачи сворота петкачем, таджи ижвасая с некомын нэм сайн, туналысна заптычан кадвула меча поводя да озар урожай. Ветлына тур ящерен, сие петка да олама да тумес костан итад.
11: Я первый раз тут, но мне всегда интересно знать разные культуры в Коми, поэтому в целом интересно и мне нравится.
8: Юна вичисна вержима ан панлащем, вы виджем да панищем остача смужича яслан вирен, уналан юрас некомын пемас, бур вира чанья со свечек Вайна Рощеса, Мукад регион ясыч, Михаил Сметанин лепошти сижим да свитарас, сие оноч ордище вержиман.
12: Я всю жизнь с детства занимаюсь лошадьми. Кроме него у меня еще 10 лошадей. Я только участвую, чтобы душу успокоить.
8: Таневич и Гаскиен вычены кук колеса от Додия, сиен петка чесна турья нимпасын. Пан лошадь я с костом метрбан Лои Кельчи Юрич Андрей Хожаинов. Луд помощи сымын ас ядор, тача солы сейчас, когда это у гостя свой быт гажи чесна ижва юлан шуйга береган, пыды же кат адмашесна ижва таслан олас ноган.
2: Став бурса, ты кывзинат вильтурес.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
13: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южной четверти 4-9 метров в секунду. Местами порывами до 14 метров в секунду. Локально при грозе порывами 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25, в Аркутинском районе плюс 15, плюс 20 градусов. В Сыктывкаре кратковременный дождь, ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление будет расти. 9-10 июля в большинстве районов установится жаркая, преимущественно без осадков погода.
14: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские бойцы наступают на двух участках у Нового Донбасса в ДНР. Россиян предостерегли от посещения Болгарии. Авария с большим количеством пострадавших произошла на Чукотке. Подробности далее. Российские бойцы расширяют зону контроля в северном и южном направлениях и наступают на двух участках у Нового Донбасса в ДНР. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах. Бойцы активно выдавливают противника в районе Белицкого. Кроме этого, военные продвигаются юго-западнее Кутузовки вдоль реки Бык и закрепляются на новых рубежах. Напомню, об освобождении населенного пункта Новый Донбасс в Минобороны сообщили 16 июня. Работникам с детьми до 18 лет предложили дать право на сокращенную рабочую неделю. Соответствующий законопроект накануне внесли в Госдуму депутаты ЛДПР, уточняет парламентская газета. Таким образом, документ дополняет Трудовой кодекс новой статьей, которая предусматривает сокращенную продолжительность рабочего времени, но не более 39 часов в неделю, с сохранением заработной платы, выплачиваемой за нормальную продолжительность рабочего времени. Россиян предостерегли от посещений Болгарии. В стране сохраняется повышенный риск задержания по запросам США. С таким предупреждением в интервью РИА Новости выступила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. Она напомнила, что весной МИД России опубликовал перечень стран с повышенным риском задержания россиян по запросам Штатов. И туда вошла и Болгария, откуда в марте в США экстрадировали двух арестованных наших соотечественников. Между тем, на родину вскоре вернется попавшая в рабство в Мьянме россиянка. Помощь в освобождении из плена ей оказали сотрудники посольства России в Таиланде и МВД. В интервью РИА Новости теперь уже счастливая девушка рассказала, что подработать в Юго-Восточной Азии ей предложил новый знакомый из Китая. По прибытии в Янгон россиянку отдали в рабство и заставили работать в мошенническом центре. Под угрозой убийства женщину заставили участвовать в мошеннических схемах, используя созданные с помощью искусственного интеллекта изображения с ее лицом. Россиянка сумела тайком сообщить в посольство свои координаты и просьбу о помощи. Вскоре с ней связался сотрудник представительства российского МВД во Вьетнаме. Благодаря усилиям наших властей девушку удалось вызволить из плена. Сейчас она находится в российском посольстве и готовится вылететь домой. Авария с большим количеством пострадавших произошла на Чукотке. В ДТП попал автомобиль с вахтовиками. Как сообщили в региональном главке МЧС, на 10-м километре автодороги в районе города Билибино водитель машины съехал с трассы, в результате чего автомобиль прокинулся. В салоне находились 14 человек. Десятерых с травмами легкой и средней степени тяжести доставили в Билибинскую районную больницу. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины аварии. Армия Кувейта отражает ракетную атаку. Об этом передает агентство Рейтер. По данным военных, в воздушном пространстве фиксируют ракеты и беспилотники. Напомню, в минувшие сутки ситуация на Ближнем Востоке резко усугубилась. Иран и США возобновили взаимные удары, ссылаясь на нарушение достигнутых в июне в Исламабаде договоренностей. Штаты атаковали южные районы Ирана, где предположительно находятся пусковые точки, а также ПВО, в ответ на обстрел Тегераном катарского танкера в Ормузском проливе. Румыния потребовала от Украины перепрограммировать свои беспилотники на самоуничтожение. Официальный запрос направлен в Минобороны Украины. Об этом сообщило руководство румынского военного ведомства. Ранее Бухарест выразил беспокойность по поводу неоднократных подрывов украинских беспилотников на приграничной территории. Вопрос обострился после июньского инцидента в порту Констанцы, где взорвался беспилотник, а также на фоне ситуации в районе города Галац. В целях безопасности от Киева требуют оснастить свои дроны программой самоликвидации, в том случае, если техника окажется в румынских территориальных водах. В Нью-Йорке на Манхэттене вот-вот может рухнуть небоскреб. 37-этажное здание находилось на реконструкции. Во время строительных работ на 21-м этаже обнаружилось повреждение несущих конструкций, а также множественные трещины и проседания перекрытий. В связи с угрозой обрушения мэрия распорядилась эвакуировать людей из соседних зданий, включая школы. Власти города назвали ситуацию чрезвычайно серьезной. На месте работают экстренные службы и специалисты департамента зданий. Газета «Нью-Йорк Таймс» уточняет, что в высотке некогда располагалась штаб-квартира разработчиков вакцины против COVID-19. Впоследствии объект решили перестроить в жилой дом. В предстоящую субботу в центре Москвы перекроют несколько улиц. В этот день в столице пройдет парад ретро-транспорта. 18 трамваев разных поколений и ретро-автомобили начнут движение в половине 12-го от станции метро Новокузнецкая. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. В связи с парадом с 0 часов до 18 вечера нельзя будет проехать по Белгородскому проезду от улицы Покровки до Чистопрудного бульвара. С 6:30 до 18:30 движение закроют на Чистопрудном бульваре от улицы Покровки до Мясницкой улицы при движении в сторону Мясницкой. С 10 до 18 часов ограничения будут действовать от Мясницкой до Покровки при движении в сторону Покровки. Ограничения коснутся также участников участков Садовнического проезда, Пятницкой, Большой Татарской улиц и Овчинниковской набережной. День семьи, любви и верности отмечают сегодня в России. Статус государственного праздник приобрел в 22-м году по указу Владимира Путина. В этот день мы вспоминаем благоверных святых, князя Петра и княгини Февронии, которые стали для россиян примером подлинной любви и верности. Их мощи хранятся в Свято-Троицком женском монастыре Мурома. Первоначально праздник отмечался только на родине святых, однако по инициативе местных и поддержке федеральных властей День семьи, любви и верности стал отмечаться в России ежегодно. Погода в столичном регионе немного испортит настроение в выходные. К концу недели осадки усилятся, однако температура повысится и достигнет комфортных значений. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
16: В конце недели потеплее, дневная температура повысится до плюс 20-25, но без осадков не обойдется. Особенно ненастными ожидаются выходные, когда в сумме выпадет до 30-40 литров воды на метр площади, ну или почти половина месячной нормы. В общем, вся надежда на более комфортное лето теперь связана только со второй половиной сезона.
15: Но в некоторые северные регионы страны постучалась зима. В Норильске, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии высока вероятность выпадения снега. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По словам синоптика, похолодание придет на этой неделе и в Сибирь. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
17: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборные Аргентины и Швейцарии стали последними участниками четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы в матче 1-8 до 79-й минуты проигрывали Египту 0-2, но сумели забрать победу в основное время 3-2. Один из мячей аргентинцев забил Лионель Месси. Он стал первым игроком в истории, поразившим ворота соперника в 6 встречах плей-офф чемпионатов мира подряд. Месси также отметился голевой передачей, и поэтому показателю теперь он рекордсмен мундиалей, у него 9 ассистов. Кроме того, капитан сборной Аргентины не реализовал пенальти, это 4-й промах Месси на чемпионатах мира и еще один рекорд. Швейцария в 1-8 финала по пенальти обыграла Колумбию 4-3, основное и дополнительное время завершилось в ничью 0-0. В четвертьфиналах чемпионата мира по футболу Франция сыграет с Марокко, Испания сразится с Бельгией, Англия встретится с Норвегией, Аргентина поспорит за место в полуфинале со Швейцарией. Балтика победила клуб из Северной Македонии «Тиквиш» 5-0 в товарищеском матче. Мячи забили Гасама, Поспелов, Афорс, пенальти Шильцов и Петров. «Факел» нанес поражение Ростову 3-1, а московская «Динамо» обыграла Оренбург 2-1. В составе москвичей гол на счету Бителла, в свои ворота забил Гузина, у Оренбурга отличился Рыбчинский. Хоккейный «Металлург» расстался с защитником Робином Прессом. Он покинул клуб по окончании контракта. Нападающий Ред Гарднер перешел из ЦСКА в минское «Динамо». Столичный клуб в результате обмена получил права на защитника Александра Русакова. Это были новости спорта.
15: Магадане сегодня 11-13 градусов. В Екатеринбурге 23-25, облачно, временами пройдут дожди. В Ханты-Мансийске 26-28. В Мурманске от 20 до 22 градусов, осадки. В Сыктывкаре 21-23, ожидаются небольшие дожди. В Уфе 27-29 градусов, кратковременные дожди с грозами. В Кирове 22-24, в Ярославле и Владимире облачно и дождливо, сегодня там 20-22 градуса. В Волгограде 32-34. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами пройдет дождь, днем максимальная температура составит 19-21. В Москве днем ожидаются осадки и до 22 градусов. Сейчас в столице 17 градусов, атмосферное давление пониженное.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южной четверти 4-9 метров в секунду. Местами порывами до 14 метров в секунду.

0: Вести Коми-Гор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 сентября семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Соответствующий документ размещен на сайте правовых актов. Для того, чтобы получить отсрочку, больше не нужно доказывать ухудшение финансового положения. Сам факт рождения или усыновления ребенка становится достаточным основанием. При этом проценты по основному долгу будут начисляться только с 7-го месяца каникул, а платить их нужно будет только по их завершении. На тему выборов. Этой осенью жителям Коми предстоит принять участие в нескольких избирательных кампаниях. Голосование пройдет в единый день 20 сентября. Вместе со всеми россиянами будут выбирать депутатов Государственной Думы нового созыва. Кроме того, выборы состоятся на уровне сельских и поселковых советов в 13 районах республики. Об этом на брифинге в Общественной палате рассказал председатель избирательной комиссии Коми Дмитрий Митюшев.
2: В этом году это выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. По двум избирательным бюллетеням будем голосовать. Один бюллетень – это кандидаты, выдвинувшиеся по одномандатному избирательному округу, образованному на территории Республики Коми. Он один, то есть один представитель, одномандатник, попадет в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва по итогам этой избирательной кампании. Ну и кроме того, будем голосовать по избирательному бюллетеню по единому избирательному округу, где мы увидим списки политических партий, которые выдвинули своих кандидатов. По единому избирательному округу Республики Коми также будет представитель в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. А все будет зависеть от того, каким образом партии нарежут свои региональные группы и какой результат суммарный в абсолютных числах они получат по результатам голосования.
1: В Сыктывкарской поликлинике номер 3 в полном объеме заработал центр здоровья. Его главная цель – не просто продлить жизнь, а сделать ее более энергичной и качественной. Специалисты помогают выявить риски на ранних этапах и скорректировать образ жизни. Проводят диспансеризацию, а также ряд современных исследований. Подробнее о данной работе рассказывает заместитель главного врача Валентина Кожакарь.
3: Если раньше мы занимались только диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами, то с конца 2025 года мы стали заниматься углубленным профилактическим консультированием. Что это такое? Во время диспансеризации и профосмотров у пациентов появляются факторы риска развития хронических заболеваний, такие как курение, ожирение, избыточная масса тела, нерациональное питание и сочетание с низкой физической активностью. Все эти пациенты направляются на углубленный профилактическое консультирование. Центр медицины здорового долголетия – это обследование пациентов по 7 направлениям, чтобы мы могли остановить старение наших пациентов. Им назначается лабораторное обследование, и дальше врач работает с этими людьми, назначает им соответствующее лечение, и мы в динамике должны посмотреть, как процесс у нас старения остановился.
1: Безопасность пищи, а значит и нашего здоровья, должна всегда быть под контролем, а в жару, когда продукты портятся быстрее, особенно. Рост заболеваемости кишечными инфекциями в летние месяцы в республике происходит ежегодно, отметила заместитель главного врача Республиканской инфекционной больницы Татьяна Безуглая. К сожалению, нынешний сезон не стал исключением. На прошлой неделе в Иркуте в детских учреждениях энтеровирусной инфекцией заразились 37 детей. Все они лечились амбулаторно. А в Сыктывкаре помощь медиков потребовалась посетителям пиццерии. Отсюда особое внимание термической обработке продуктов, качеству воды, прежде всего колодезной, и чистоте рук.
4: Первое, что мы, чему мы учим наших детей и сами привыкаем, это, конечно, руки. Да, мытье рук, и мы отмечали значимое снижение кишечных инфекций во время пандемии COVID, когда мы все тщательно мыли руки, когда мы научились. Я думаю, что этот навык мы не должны забывать.
1: В Сыктывкарском государственном университете побывал с визитом доцент школы электроники Вилорского технологического института Читаранджан Наяк. Обсуждались перспективы участия ученых вуза и Индийского института в совместных научных грантах и проектах. Гостя впечатлила научная квалификация преподавателей и аспирантов кафедры радиофизики и электроники. За время пребывания в Сыктывкаре он познакомился с культурой республики, а также отметил интересные совпадения. Некоторые коми-слова созвучны словам, которые существуют в индийских языках.

0: Новости культуры. Сегодня вся страна будет отмечать День семьи, любви и верности. Национальная библиотека Коми проведет интерактивную площадку «Семья, любовь и верность. Венки традиций». Начало в 15 часов. А в молодежной библиотеке состоится тематический показ видеороликов о Петре и Февронии и представление выставки «Семья читает». Национальный музей совместно с Коми-кино организует показ фильма «Садко». Национальная галерея откроет бесплатный вход для семейных посетителей на выставке «Коми. Человек. Ландшафт. Миф. Русское классическое искусство 18-го – начала 20 века, зарубежное искусство конца 17-го – начала 20 века и народные художественные промыслы России». Также в праздничный день с 15 до 18 часов на площадке «Под часами» в Сыктывкаре проведут мастер-класс «Маленький сундук для больших семейных ценностей» и интерактив «Письмо в будущее». И сегодня в самом центре Сыктывкара состоится трогательное красочное событие праздника «Шествие мам с колясками. Мама-марш». Начало в 16 часов на площадке «Под часами». Участие свободное. В День семьи, любви и верности Женский дворец культуры бумажников приглашает на кинолекторий. В 15 часов покажут мультфильм «Садко», а в 16:30 советскую картину «Будьте моим мужем». Также сегодня в 19 часов Центр досуга и кино «Октябрь» приглашает на очередной сеанс киносреды. Вашему вниманию представят фэнтези «Легенды наших предков». Ко Дню семьи, любви и верности молодежная библиотека Коми проведет уличную акцию «Шелестим». Участники сыграют в подвижные настольные игры, отправятся в путешествие по народным мудростям, раскрасят книжные закладки, проверят свою эрудицию и сразятся в интеллектуальной битве. Изюминкой праздника станет творческий квест «Семья в изобразительном искусстве». Всех желающих ждут завтра с 15 часов в сквере за общежитием университета на Коммунистической, 72. В эти выходные жители и гостей республики приглашают погрузиться в атмосферу межрегионального праздника «Усть-Сыльмская горка». В селе Усть-Сыльма вас ждет широкая Петровская ярмарка, соревнования по водно-моторному спорту, силовые состязания. Провожать субботний день на берегу реки будут обрядовым праздником «Петровщина». А в воскресенье центральным событием дня станут горочные гуляния, которые развернутся на Народной поляне.
1: Радио России. Коми-гор. Спорт.
0: В Сыктывкаре на базе республиканского стадиона стартовала неделя футбола. Участие в играх принимают 18 региональных команд общества «Динамо». В их числе заслуженные мастера спорта и мастера спорта России международного класса по футзалу. Сегодня в 13:30 состоится торжественное открытие соревнований. В воскресенье пройдет мастер-класс по футболу в рамках проектов «Детский спорт и выбор сильных». В Оренбурге завершилось первенство России по пауэрлифтингу среди юниорок и юниоров, юношей и девушек. За награды боролись 307 спортсменов из 52 регионов России. Коми представили трое. Воспитанница Интинской спортивной школы юности Екатерина Чарикова завоевала золотую медаль среди юниорок в дисциплине «Жим классический». Среди юношей в этой же категории Илья Сажин и Богдан Пешкин заняли первое и третье место. Вы слушали новости.
1: Вести Коми-гор. Радио России. Коми-гор. Погода.
0: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южной четверти 4,9 метров в секунду. Местами порывами до 14 метров в секунду. Локально при грозе порывами 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. В Воркутинском районе плюс 15, плюс 20 градусов. В Сыктывкаре кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление будет расти. 9-10 июля в большинстве районов установится жаркая, преимущественно без осадков, погода.
2: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Диапазон.
4: Утренняя информационная программа.
5: Доброе утро. В эфире «Диапазон». У микрофона Вячеслав Тарабукин. Республика продолжает готовиться к сентябрьским выборам. Проголосовать избиратели смогут как на избирательных участках, так и на дому и дистанционно. Об этом рассказали на брифинге в Общественной палате Республики. По словам председателя регионального избиркома Дмитрия Митюшева, на выборах в Государственную Думу Российской Федерации можно будет проголосовать по двум избирательным бюллетеням. По-первому, жители Коми смогут выбрать депутата по одномандатному избирательному округу, который включает всю территорию Коми. По-второму, проголосовать за кандидатов по единому общероссийскому избирательному округу, где представлены списки кандидатов от политических партий. Наряду с выборами в Думу на территории Коми пройдут 17 местных избирательных кампаний. 4 по повторным выборам в Иркуте, Инте, Ухте и Троицко-Печорске. И 13 дополнительных выборов в городских и сельских поселениях, срок полномочий в которых продлен на 2 года. Голосовать на избирательных участках можно будет с 8 до 20 часов в течение 3 дней 18, 19 и 20 сентября. Кто по уважительной причине не сможет посетить избирательные участки, в те же дни смогут вызвать членов местных избирательных комиссий, чтобы проголосовать на дому. Жители Коми вновь получают право голосовать дистанционно через личный кабинет на сайте госуслуг. Досрочное голосование для жителей труднодоступных территорий в республике будет проводиться во всех муниципальных образованиях, за исключением Сыктывкара и Усть-Вымского района.
6: Что касается остальных районов, теоретически все это возможно. Выявляются группы, в том числе вахтовики, в том числе жители отдаленных населенных пунктов. Заранее, опять же, их оповещают о том, что приедут. Ну и ориентировочно где-то за неделю до основных дней голосования начинается объезд этих территорий представителями участковых избирательных комиссий. И предоставляется, соответственно, возможность проголосовать. Таких избирателей у нас около 3%. То есть, если общая численность избирателей у нас в настоящий момент составляет 609 тысяч, то около 18 300 избирателей имеют право на досрочное голосование.
5: Как отметил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Республике Коми, член общественной палаты Коми Алексей Облизов, в период проведения СВО особую роль будет играть прозрачность народного волеизъявления. Общественный контроль предполагается на всех этапах выборов, от выдвижения кандидатов до итогового подсчета голосов.
7: Общественная палата Республики Коми делает все для того, чтобы на каждой участковой избирательной комиссии был независимый общественный наблюдатель. То есть это те люди, которые еще дополнительно нам гарантируют, что весь процесс проходит открыто и прозрачно.
5: Избирательные бюллетени к предстоящим выборам будут окончательно сформированы к 15 августа. Агитация в СМИ пройдет с 22 августа по 17 сентября. В рамках объявленного Ростиславом Гольштейном «Года села» Усть-Вым посетил выездной социальный десант Государственного совета Коми. Депутаты ознакомились с рядом важных социальных и религиозных объектов, а также приняли участие в рабочем совещании по сохранению культурного наследия региона. Подробнее Александр Ефремов.
8: Программа десанта открылась экскурсией в Усть-Вымском филиале историко-этнографического музея. Затем делегация депутатов посетила церковь Стефана Пермского, первую православную обитель Коми-края, на протяжении веков служившую духовным, просветительским и культурным центром региона. Главным же событием поездки стало выездное совещание на тему сохранения культурного наследия. За круглым столом встретились депутаты, представители муниципалитетов, музейные работники и общественники. Основные темы диалога – спасение исторических памятников, поддержка музеев и развитие этнокультурных инициатив в районах. Как рассказала руководитель профильного республиканского агентства Марина Андреева, бюджетных средств на сохранение исторических объектов материальной культуры зачастую не хватает. В итоге даже на те из них, где удалось оплатить разработку проектно-сметной документации, изыскать деньги на капитальный ремонт часто не удается, и документация устаревает. Чтобы работа совсем не останавливалась, агентство по сохранению культурного наследия республики предлагает ежегодно приводить в порядок хотя бы по одному из таких объектов.
3: Пусть это будет даже написано в программе «Культура», пусть будет написано, что вот в этом году будет вот такой объект, в следующем году такой объект. Муниципалы будут знать, что у них где-то есть какая-то, да, и мы будем знать, что у нас все-таки есть движение вперед в сохранении нашего наследия.
8: Недостаток финансирования не отменяет штрафы. По словам депутата Андрея Климушева, в сложившейся ситуации они нередко усугубляют проблему.
9: Когда мы в бюджете, к сожалению, не имеем средств для того, чтобы привести наши объекты культурного наследия, ну, хотя бы поддерживать их в надлежащем состоянии, обидно, что нас за это еще и наказывают.
8: Решением могло бы стать введение временного моратория на штрафы. С такой инициативой депутат предложил выступить в рамках парламентской ассоциации Северо-Запада России. Председатель комитета по социальной политике Госсовета Коми Анастасия Михайлова идею поддержала.
10: Наверное, мораторий на эти штрафы, он все-таки нужен, потому что не только наш регион страдает, да, от недофинансирования, но и все регионы, в которых есть объекты культурного наследия.
8: Участники совещания также предложили больше привлекать к работам по восстановлению исторических зданий волонтеров. Кроме того, принято решение активизировать работу по популяризации объектов нематериальной культуры, таких как ежегодные этнические праздники, исполнительское искусство, обряды и ремесла, сохранение которых не требует значительных затрат. Отметим, что в соответствующем региональном реестре уже 44 таких объекта. С каждым годом этот перечень пополняется. В рамках соцдесанта в местном доме культуры с жителями села встретились руководитель Центра поиска пропавших людей республики Юлия Понижанинова и доброволец поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Анна Андрейчук, рассказавшие об алгоритме действий при потере ориентировки в лесу. Они напомнили о жизненно важных мерах, яркой одежде со светоотражающими элементами, обязательном запасе воды, спичках и свистке в рюкзаке. Эти простые, но часто игнорируемые правила не только облегчают работу спасателей и волонтеров, но и во много раз повышают шансы заблудившегося человека дождаться помощи. Яркой точкой десанта стало открытие выставки «Вына Войтер» – сильный народ, посвященный стойкости и мужеству жителей Коми. Экспозиция из 24 фотографий отражает героические эпизоды и факты о трудовых подвигах от Великой Отечественной до специальной военной операции. Каждый снимок хранит уникальную семейную историю. Наш проект уже начал путешествие по районам республики. Надеюсь, он вдохновит жителей рассказывать о своих героях, подчеркнула Анастасия Михайлова.
5: Одна из сегодняшних задач ученых-биологов – уничтожить или остановить на подступах своего распространения растения-паразиты. Региональное министерство природных ресурсов и экологии пополнило списки опасных растений. В первый реестр вошли виды, которые рекомендовано выявлять и уничтожать повсеместно, такие как борщевик. А во второй – угрожающие экосистемам особо охраняемых природных территорий. К примеру, рогоз, знакомый нам как камыш. Какие еще представители флоры оказались в числе инвазивных, ученые Института биологии рассказали нашей коллеге Елене Золотаревой.
11: В корневищах накапливаются к осени, начинают накапливаться крахмал, моносахара, не дают растениям замерзнуть, то есть клеточки у него не замерзают и не лопаются. Сахара эти выступают как антифриз.
12: Кандидат биологических наук Борис Тетерюк рассказывает об уникальном механизме рогоза широколистного. Ему нипочем даже самый лютый мороз. За счет сахаров у этого растения не разрушаются мембраны клеток. Рогоз Великую Отечественную спас от голода тысячи людей. Его корни измельчали в муку и использовали в пищу. Обывателю он знаком как камыш. В Коми он еще недавно входил в список бионадзора, о чем свидетельствует издание «Охраняемые виды растений и животных Коми АССР» от 82 года. В те времена найти и принести початки камыша домой было удачей. Были небольшие очаги в Прилузье, но за 40 лет он прошагал до Инты. Ведь ему и мороз нипочем, а ветер – лучший друг. Разносит семена вдоль открытых пространств.
11: Вдоль дороги, вдоль линии электропередач, вдоль газопроводов. И у нас вся республика, все транспортные пути, у нас они широтного направления. И ему дорога на север хорошо проложена. То есть вот он так туда и распространяется. Вдоль железных дорог. Вдоль автомобильных дорог.
12: При этом рогоз вытесняет из водоемов привычную осоку, лобазник и другие растения, нарушая экосистему. За свою агрессию и удостоился звания персона нон грата. Но пока он во втором списке так называемых опасных растений для особо охраняемых природных территорий. Наряду с двумя видами борщевиков, клена ясенелистного, элодеи канадской и люпина.
13: Это такие эталонные территории, на которых должны сохраняться балансы, экосистемы местные в неизменном состоянии. А те растения, которых список существует и предложен, был обсужден и предложен, они способны активно вытеснять местные аборигенные виды на таких территориях. И поэтому требует особо пристального контроля.
12: Люпин уверенно выдвинулся с культурных клумб, вытесняя все вокруг себя. У люпина репутация кладбищенского цветка. Им в свое время облагораживали могилы, теперь он полонит все вокруг и может повторить историю борщевика, с той лишь разницей, что не вызывает ожоги. Есть задача не пустить люпин на заповедные территории, а рядом с таковыми он уже был примечен.
13: Например, в контексте борщевиков инвазионных этот период был порядка 25-30 лет. А потом произошла фаза экспоненциального роста, то есть взрывное мы наблюдаем увеличение численности и захват территории. То же самое, по аналогии, может случиться и с другими растениями.
12: В списке номер один тех, что нужно уничтожать повсеместно, два вида борщевика – мантегации сосновского, клен ясенелистный, эхиноцистис шиповатый, по-иному дикий огурец и ячмень гривастый. Это нежелательные персоны по всей Коми.
14: Растения-чужаки на нашей территории оказались в разное время, и причины тому как косвенные, так и прямые – глобализация. Современная логистика сейчас привезет любую диковинку из любой точки мира, и человек уж постарается ее внедрить. Но как поведут себя чужеродные растения на нашей территории, предсказать практически невозможно. И за примером ходить далеко не надо. Борщевик сосновского теперь во всевозможных черных списках.
12: В проекте документа отмечено, борьба не повлечет за собой расходов из республиканского бюджета. Обязанности по борьбе с растениями-чужаками рассчитывают возложить на органы местного самоуправления и владельцев земельных участков.
5: И уже с позитивом на наших полях. Зеленые пастбища, свежий воздух и солнце. Сотня интинских буренок отправлена на выпас. Здесь они проведут все лето. Приволярье сохраняет поголовье чистопородных коров холмогорской породы. Эти животные хорошо адаптированы к северным условиям. В сюжете Валентины Смирновой, главный зоотехник местного сельхозпредприятия Надежды Шикер и исполняющий обязанности директора хозяйства Антон Шадрин.
15: Долгий перегон от фермы до полей за микрорайоном Восточный уже позади. Холмогорские коровы шли по городским дорогам около 4 часов. Теперь они неспешно гуляют по зеленым лугам и жуют траву. Интинское сельхозпредприятие из года в год подтверждает статус генофондного хозяйства.
16: Родоначальником холмогорской породы является Архангельская область, но так сложилась ситуация, что на данный момент холмогорская порода находится, чистопородные животные находятся только в Интинском районе. По сути, наше стадо уникальное, мы хранители редких генов.
15: Дойка в 5 утра и после обеда. На выпас дважды в день приезжают доярки. Отмечают, что молока стало больше и его жирность увеличилась. Пастух постоянно стережет стадо. Если увидит, что одно поле коровы подъели, перегонит их на следующее. Благо в окрестностях Инты трава стой щедрой. Тем временем в сельхозпредприятии начались посевные работы.
17: 260 гектар, 100 гектар. Это площадь под засев, это у нас будет овес и горох. Остальная площадь – это, соответственно, у нас многолетние растения.
15: Интинскому сельхозпредприятию предстоит заготовить 300 тонн сена и 1000 тонн силоса, чтобы корма зимой хватило не только сотни буренок, но и молодняку.
5: На вечную тему здоровья гостем нашего эфира сегодня заведующий отделением территориального центра медицины катастроф Республики Коми Юрий Беляев. В разговоре о том, как обычные люди смогут спасти жизнь до приезда врачей, наша коллега Екатерина Борш.
18: Юрий Владимирович, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
18: Вот насколько вообще важно оказывать помощь до приезда врачей?
19: Тема действительно очень важна. От того, насколько люди готовы действовать в экстренных ситуациях, напрямую зависит выживаемость человека, находящегося в неотложном состоянии. В большинстве случаев страх вмешаться, он неоправдан, потому что в российском законодательстве имеется принцип крайней необходимости. То есть, если человек действует разумно, человек действует добросовестно и в интересах спасения жизни пострадавшего, он не несет ответственности за возможные последствия. Кроме того, существует и моральная сторона вопроса, потому что по-человечески бездействовать в критической ситуации – может стоить пострадавшему жизни. Ну и, соответственно, гораздо безопаснее действовать, чем не действовать, угу. даже если вы не совсем уверены в правильности своих действий.
18: А что должен делать человек в первую очередь, если вот он оказался очевидцем происшествия?
19: Алгоритм достаточно простой и универсальный. Сначала необходимо обеспечить собственную безопасность и безопасность окружающих, чтобы не стать дополнительными жертвами. Затем необходимо оценить состояние пострадавшего кратенько. Есть ли сознание, есть ли дыхание, есть ли признаки кровотечения. После этого обязательно вызвать скорую медицинскую помощь. Потому что пока экстренные службы не знают, что вы здесь кого-то спасаете, на помощь они к вам не поедут. Либо сами, либо попросить окружающих через телефон 112 или телефон 103. И сразу же начать базовые мероприятия первой помощи. Это остановка кровотечения, это обеспечение проходимости верхних дыхательных путей и сердечно-легочная реанимация.
18: Как, кстати, понять, что сердце остановилось?
19: В течение минуты или даже двух после остановки кровообращения у человека может оставаться самостоятельное дыхание, причем оно будет таким нестандартным. То есть оно будет либо крайне редким, по типу каких-то единичных попыток вздоха, либо наоборот, оно может быть крайне частым, но оно уже не является нормальным дыханием. То есть мы посмотрели, предположим, человек шел перед нами, упал, мы его перевернули, встряхнули за плечи, обратились к нему, он не реагирует. Соответственно, попробовали найти пульс на сонной артерии. Пульс на сонной артерии можно поискать, положив просто пару пальцев от кадыка под челюсть в сторону уха. Поискать, что-то там пульсирует или не пульсирует. Оценивать дыхание, например, с помощью зеркальца или с помощью послушать. В экстренной ситуации, во-первых, не каждый носит с собой зеркальце. Потом в экстренной ситуации, если вы пытаетесь прослушать дыхание, вам будет мешать собственное дыхание, собственное сердцебиение. Это будет необъективно. То есть итогово остановимся на двух признаках. Отсутствие сознания и отсутствие пульсации на сонной артерии.
18: Вот сердечно-легочная реанимация, насколько это постижимо или сложно, насколько долго это все отрабатывается?
19: Технически само выполнение базовой сердечно-легочной реанимации несложное. Сердечно-легочная реанимация состоит из двух компонентов. Первое. Мы ритмично надавливаем в строго определенном месте на грудную клетку со скоростью 100 раз в минуту. Наша цель какая? Сжимая грудную клетку у человека, находящегося в клинической смерти, мы заставляем его сердце выталкивать собственную кровь, проталкивать ее по кругу кровообращения. Когда мы снимаем давление на грудную клетку, камера сердца наполняется венозной кровью. Соответственно, следующее нажатие тоже проталкивает артериальную кровь. Таким образом, мы работаем за сердце человека. Ну и, естественно, кроме непрямого массажа сердца, необходимо делать искусственное дыхание. Оно делается в паузах между массажем сердца. То есть мы 30 раз сделали массажное движение, нажали. После этого зажали пострадавшему нос и глубоко вдохнули в него свой воздух. После этого снова сделали цикл нажатия и снова сделали искусственное дыхание. Вообще, в самой сердечно-легочной реанимации больше людей смущает не необходимость массажа сердца, а необходимость проведения искусственного дыхания. В первые несколько минут при начале реанимационных мероприятий искусственное дыхание можно пренебречь, потому что в легких у пострадавшего все равно остается определенное количество кислорода. Соответственно, пока можно начать с массажа сердца, потом очевидцы помогут, например, принесут там какое-то, то, что можно будет приложить к рту пострадавшего, там какое-то полотенечко, тряпочка, платочек. И, ну, кто-то, может быть, с собой носит специализированный так называемый лепесток для оказания искусственного дыхания. Ну, потому что мы должны понимать, своя безопасность. У человека могут быть какие-то вирусные заболевания, которые нам к себе получать нежелательно. Но мы должны помнить, что мы делаем вдох в человека. То есть его микробы в нашу сторону не идут. Но естественно, что делать непрямой массаж сердца, лучше его будет делать человек, который это отрабатывал хотя бы на манекене. То есть он понимает, как правильно встать, как расположить руки. Например, большая ошибка. Некоторые начинают делать массаж сердца, только сгибая собственные руки. Долго мышц рук не хватит. Вообще массаж сердца делается с помощью мышц спины. То есть мы наваливаемся всем телом на пострадавшего. Да.
18: Сильное кровотечение. Что делать в этой ситуации?
19: Самая главная задача при артериальном кровотечении. Артериальное кровотечение у нас будет пульсирующим, кровь будет алого цвета. Соответственно, это кровотечение, особенно из крупных сосудов, оно способно привести к летальному исходу в течение нескольких минут. Наша задача – перекрыть артерию, если это конечность, то артерия должна быть перекрыта выше места раны. Соответственно, в любой аптечке первой помощи имеется жгут, что в автомобильных, что в производственных аптечках. Также, если под рукой ничего нет, можно воспользоваться брючным ремнем или веревкой. Наша задача – сильно перетянуть конечность. Индикатор успешности наложения жгута – это остановка кровотечения. То есть кровь лилась, мы наложили жгут, его как-то затянули, подкрутили, кровь перестала идти. Это индикатор того, что мы все сделали правильно. Процедура для пострадавшего может быть болезненна. Соответственно, необходимо все-таки понимать, наложение жгута у нас подлежат только артериальное кровотечение. Это пульсирующая алая кровь. Если кровотечение не пульсирует, кровь темного цвета, пусть даже оно достаточно интенсивное, оно течет, даже, например, по конечности стекает кровь, но это будет венозное кровотечение, жгут не нужен, жгут здесь может только навредить, достаточно будет наложить давящую повязку из бинта.
18: Я, насколько знаю, когда мы жгут накладываем, обязательно указать время, когда это сделано, чтобы врачи могли потом ориентироваться.
19: Да, при наложении жгута время должно быть, особенно если дело происходит в какой-то удаленной местности. Угу. Предположим, ну, человек-грибник на что-то напоролся в лесу, ему наложили жгут, какое-то длительное время его будет выносить, будет меняться команда, которая его спасает, то есть, например, выносили его очевидцы, потом его приняла МЧС, потом МЧС его передала в скорую помощь. Медикам необходимо будет знать, когда был наложен жгут, потому что бесконечно пережимать конечность нельзя, там тоже начинаются свои необратимые изменения. Если вы находитесь в городе, скорая приезжает быстро, жгут наложен, такой уж неотложной необходимости писать прямо минуты, секунды нету.
18: А можете рассказать о типичных ошибках, которые совершают люди при оказании первой помощи?
19: К сожалению, пока что типичная ошибка – это бездействие в критической ситуации. Случилась ситуация, травма для остановки кровообращения, люди собрались вокруг, никто не хочет ничем помогать, вызвали скорую помощь, ожидают, когда она приедет. Большая ошибка. Даже если не спасти непосредственно, но дать шанс на спасение в последующем уже службой скорой медицинской помощи. Соответственно, и ошибки – это второстепенные действия. То есть, например, пытаются упавшего без сознания, пытаются привести в чувство, поставить обратно на ноги. Хотя, ну, если человек перешел в горизонтальное положение до прибытия бригады скорой медицинской помощи, пусть он лучше лежит дальше. Соответственно, дают какие-то свои лекарства. Не знаю, чем человек болеет, какие лекарства принимает, если у него аллергия на что-то. Пытаются в бессознательном состоянии залить воду в рот. Это может привести к поперхиванию. Ну и перемещает пострадавшего без показаний на это. То есть, если пострадавший лежит, находится в безопасном месте, перемещать его никакой необходимости нет.
18: Есть ли смысл каждому поголовно проходить такие курсы оказания первой медицинской помощи?
19: Безусловно. Такая необходимость есть. К сожалению, первая помощь – это действие по большей части практически. То есть можно наизусть выучить приказ Минздрава по оказанию первой помощи, можно наизусть выучить все руководства по оказанию первой помощи. Но если вы руками никогда не пробовали наложить жгут, если вы не отрабатывали на манекене практику по сердечно-легочной реанимации, скорее всего, ваша помощь будет оказана, но не так хорошо, как бы хотелось. Важно, чтобы принципы первой помощи начали преподаваться в школах.
18: А вот любой желающий, вот куда обратиться? Есть ли у нас такие курсы?
19: Да, в Республике Коми первой помощи обучают несколько образовательных организаций. Курсы первой помощи проводит Школа медицины катастроф, территориальный центр медицины катастроф. Курсы первой помощи проводит Общество Красного Креста, проводит специализированные образовательные учреждения, это медицинский университет и медицинский колледж. Ну и, соответственно, не будем забывать о том, что первой помощи, если уж не курсы, то инструктаж по первой помощи должны проходить все принимающиеся на работу.
18: А если говорить о ситуации, которая сейчас, насколько готовы у нас люди оказывать в Республике Коми первую помощь?
19: В Республике Коми все вызова скорой медицинской помощи принимают единый диспетчерский центр, Центр медицины катастроф. С 2025 года у нас введено дистанционное консультирование первой помощи. То есть диспетчер при приеме вызова и понимании, что ситуация действительно экстренная, уточняет у очевидца его готовность к оказанию первой помощи, сопровождает его дистанционно, консультирует, вплоть до того, что даже, например, при проведении непрямого массажа сердца диспетчер будет помогать, он будет считать, он будет говорить, когда заканчивать компрессии, когда перейти к дыханию. Угу. Соответственно, если человек поперхнулся, подавился, особенно ребенок, у нас уже есть несколько случаев спасения детских жизней на удаленных территориях, когда диспетчер буквально заставлял родителей предпринимать меры по излечению инородного предмета. И ребенок, не дышащий на момент вызова, к моменту прибытия скорой помощи, оказывался вполне себе живым, вне какой-то угрозы.
18: А что бы вы посоветовали прямо сейчас?
19: Не откладывать свое обучение навыкам первой помощи на потом. Можно хотя бы начать изучение в теории. И в интернете есть унифицированный методический комплекс по оказанию первой помощи, рекомендованный Минздравом. Ознакомиться с содержанием методического комплекса образовательного, почитать в теории. Ну, соответственно, приходить на мероприятия, которые проводит Красный Крест, которые проводит Центр медицины катастроф, отработать практические навыки на манекенах. Самое главное, в случае какой-то ситуации, требующей первой помощи, не оставаться в стороне, стараться помочь. Если не знаете как, вам подскажет диспетчер Единого диспетчерского центра.
18: Спасибо, что пришли к нам в студию. Всего доброго.
19: Спасибо. До свидания.
5: Программа «Диапазон» на этом подошла к концу. В подготовке его участвовали за пультом звукорежиссера Роман Козлов, использованные материалы наших коллег Александра Ефремова, Елены Золотаревой, Екатерины Борж, Валентины Смирновой. У микрофона был редактор выпуска Вячеслав Тарабукин. Спасибо за внимание и до новых встреч на радиоволнах «Коми Гор».

0: Новости Комигор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 сентября семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Соответствующий документ размещен на сайте правовых актов. Для того, чтобы получить отсрочку, больше не нужно доказывать ухудшение финансового положения. Сам факт рождения или усыновления ребенка становится достаточным основанием. При этом проценты по основному долгу будут начисляться только с 7-го месяца каникул, а платить их нужно будет только по их завершении. На тему выборов. Этой осенью жителям Коми предстоит принять участие в нескольких избирательных кампаниях. Голосование пройдет в единый день 20 сентября. Вместе со всеми россиянами будут выбирать депутатов Государственной Думы нового созыва. Кроме того, выборы состоятся на уровне сельских и поселковых советов в 13 районах республики. Об этом на брифинге в Общественной палате рассказал председатель избирательной комиссии Коми Дмитрий Митюшев.
2: В этом году это выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. По двум избирательным бюллетеням будем голосовать. Один бюллетень – это кандидаты, выдвинувшиеся по одномандатному избирательному округу, образованному на территории Республики Коми. Он один, то есть один представитель, одномандатник, попадет в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва по итогам этой избирательной кампании. Ну и кроме того, будем голосовать по избирательному бюллетеню по единому избирательному округу, где мы увидим списки политических партий, которые выдвинули своих кандидатов. По единому избирательному округу Республики Коми также будет представитель в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. А все будет зависеть от того, каким образом партии нарежут свои региональные группы и какой результат суммарный в абсолютных числах они получат по результатам голосования.
1: В Сыктывкарской поликлинике номер 3 в полном объеме заработал центр здоровья. Его главная цель – не просто продлить жизнь, а сделать ее более энергичной и качественной. Специалисты помогают выявить риски на ранних этапах и скорректировать образ жизни. Проводят диспансеризацию, а также ряд современных исследований. Подробнее о данной работе рассказывает заместитель главного врача Валентина Кожакарь.
3: Если раньше мы занимались только диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами, то с конца 2025 года мы стали заниматься углубленным профилактическим консультированием. Что это такое? Во время диспансеризации и профосмотров у пациентов появляются факторы риска развития хронических заболеваний, такие как курение, ожирение, избыточная масса тела, нерациональное питание и сочетание с низкой физической активностью. Все эти пациенты направляются на углубленное профилактическое консультирование. Центр медицины здорового долголетия – это обследование пациентов по 7 направлениям, чтобы мы могли остановить старение наших пациентов. Им назначается лабораторное обследование, и дальше врач работает с этими людьми, назначает им соответствующее лечение, и мы в динамике должны посмотреть, как процесс у нас старения остановился.
1: Безопасность пищи, а значит и нашего здоровья, должна всегда быть под контролем, а в жару, когда продукты портятся быстрее, особенно. Рост заболеваемости кишечными инфекциями в летние месяцы в республике происходит ежегодно, отметила заместитель главного врача Республиканской инфекционной больницы Татьяна Безуглая. К сожалению, нынешний сезон не стал исключением. На прошлой неделе в Иркуте в детских учреждениях энтеровирусной инфекцией заразились 37 детей. Все они лечились амбулаторно. А в Сыктывкаре помощь медиков потребовалась посетителям пиццерии. Отсюда особое внимание термической обработке продуктов, качеству воды, прежде всего колодезной, и чистоте рук.
4: Первое, что мы, чему мы учим наших детей и сами привыкаем, это, конечно, руки. Да, мытье рук, и мы отмечали значимое снижение кишечных инфекций во время пандемии COVID, когда мы все тщательно мыли руки, когда мы научились. Я думаю, что этот навык мы не должны забывать.
1: В Сыктывкарском государственном университете побывал с визитом доцент школы электроники Вилорского технологического института Читаранджан Наяк. Обсуждались перспективы участия ученых вуза и Индийского института в совместных научных грантах и проектах. Гостя впечатлила научная квалификация преподавателей и аспирантов кафедры радиофизики и электроники. За время пребывания в Сыктывкаре он познакомился с культурой республики, а также отметил интересные совпадения. Некоторые коми-слова созвучны словам, которые существуют в индийских языках. Новости культуры. Сегодня вся страна будет отмечать День семьи, любви и верности. Национальная библиотека Коми проведет интерактивную площадку «Семья, любовь и верность. Венки традиций». Начало в 15 часов. А в молодежной библиотеке состоится тематический показ видеороликов о Петре и Февронии и представление выставки «Семья читает». Национальный музей совместно с Коми-кино организует показ фильма «Садко». Национальная галерея откроет бесплатный вход для семейных посетителей на выставке «Коми. Человек. Ландшафт. Миф. Русское классическое искусство 18-го – начала 20 века, зарубежное искусство конца 17-го – начала 20 века и народные художественные промыслы России». Также в праздничный день с 15 до 18 часов на площадке «Под часами» в Сыктывкаре проведут мастер-класс «Маленький сундук для больших семейных ценностей» и интерактив «Письмо в будущее». И сегодня в самом центре Сыктывкара состоится трогательное и красочное событие праздника – шествие мам с колясками «Мама-марш». Начало в 16 часов на площадке «Под часами». Участие свободное. В День семьи, любви и верности Женский дворец культуры бумажников приглашает на кинолекторий. В 15 часов покажут мультфильм «Садко», а в 16:30 – советскую картину «Будьте моим мужем». Также сегодня в 19 часов Центр досуга и кино «Октябрь» приглашает на очередной сеанс киносреды. Вашему вниманию представят фэнтези «Легенды наших предков». Ко дню семьи, любви и верности молодежная библиотека Коми проведет уличную акцию «Шелестим». Участники сыграют в подвижные настольные игры, отправятся в путешествие по народным мудростям, раскрасят книжные закладки, проверят свою эрудицию и сразятся в интеллектуальной битве. Изюминкой праздника станет творческий квест «Семья в изобразительном искусстве». Всех желающих ждут завтра с 15 часов в сквере за общежитием университета на Коммунистической, 72. В эти выходные жители и гостей республики приглашают погрузиться в атмосферу межрегионального праздника «Усть-Сыльмская горка». В селе Усть-Сыльма вас ждет широкая Петровская ярмарка, соревнования по водно-моторному спорту, силовые состязания. Провожать субботний день на берегу реки будут обрядовым праздником «Петровщина». А в воскресенье центральным событием дня станут горочные гуляния, которые развернутся на Народной поляне.
0: Радио России. Коми-гор. Спорт.
1: В Сыктывкаре на базе республиканского стадиона стартовала неделя футбола. Участие в играх принимают 18 региональных команд общества «Динамо». В их числе заслуженные мастера спорта и мастера спорта России международного класса по футзалу. Сегодня в 13:30 состоится торжественное открытие соревнований. В воскресенье пройдет мастер-класс по футболу в рамках проектов «Детский спорт и выбор сильных». В Оренбурге завершилось первенство России по пауэрлифтингу среди юниорок и юниоров, юношей и девушек. За награды боролись 307 спортсменов из 52 регионов России. Коми представили трое. Воспитанница Интинской спортивной школы юности Екатерина Чарикова завоевала золотую медаль среди юниорок в дисциплине «Жим классический». Среди юношей в этой же категории Илья Сажин и Богдан Пешкин заняли первое и третье место. Вы слушали новости.
0: Вести Коми-гор. Радио России. Коми-гор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южной четверти 4,9 метров в секунду. Местами порывами до 14 метров в секунду. Локально при грозе порывами 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. В Воркутинском районе плюс 15, плюс 20 градусов. В Сыктывкаре кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление будет расти. 9-10 июля в большинстве районов установится жаркая, преимущественно без осадков, погода.
5: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
6: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
5: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные сорвали попытку переброски подмоги ВСУ на Запорожье. Управляющие компании накажут рублем за отказ пустить в дома провайдеров. И Словакия приостановила выдачу шенгенских виз россиянам. Подробности далее. Но вначале срочное сообщение от Минобороны. Вооруженные силы ночью нанесли ответный групповой удар. Поражено предприятие «Samsung Украина», где производились комплектующие для «Фламинго», и цех по сборке БПЛА. Об этом сообщили в военном ведомстве. Тем временем группу усиления ВСУ уничтожили бойцы группировки «Восток» в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Противника засекли в ходе разведки операторы ударных FPV-дронов. Боевики выдвигались к передовым позициям и пытались перебросить живую силу и технику между опорными пунктами. Координаты целей были переданы операторам ударных БПЛА, которые, в свою очередь, открыли огонь на поражение. Один человек погиб в результате атаки беспилотников на Саратовскую область. Есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Он не уточнил, где именно случился инцидент. Власти пообещали оказать семьям погибшего и пострадавших всю необходимую помощь. А в Таганрогском заливе из-за атаки БПЛА повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Два человека пострадали, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, пострадавшие получили незначительные ранения. Одному из них оказали медпомощь на месте, другого доставили в больницу. Губернатор добавил, что на одном из судов пришлось эвакуировать экипаж. Поврежденные танкеры были пустыми, без нефтепродуктов. Управляющие компании накажут рублем за отказ пустить в дома провайдеров. Соответствующий законопроект накануне депутаты приняли сразу в двух чтениях. Его главная цель – защитить жителей домов и бизнес от злоупотреблений, пишет парламентская газета. Новый закон вносит поправки в статью КоАП, в которой к газопроводам, электро-, теплосетям и водоснабжению добавили еще и услуги связи. Таким образом, отказ пустить операторов той или иной компании в МКД для подключения оборудования приравняют к отказу пустить в дом ресурсников. Наказание за это предусмотрено. Смотрено довольно серьезное. Штраф от 10 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 500 тысяч для юридических. В МИДе прокомментировали решение Международного олимпийского комитета отменить рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила о победе здравого смысла. Ну а по словам министра спорта нашей страны Михаила Дегтярева, решение МОК и прежние требования о нейтральном статусе и дополнительной проверке больше не являются общей рекомендацией. Но это не означает, что снимаются все ограничения. Решение об использовании российского флага, гимна, национальных цветов и другой символики на Олимпийских играх МОК примет позднее. Также комитет пока не планирует проводить свои соревнования в России. И тем не менее, считает Дегтярев, решение дает зеленый свет для восстановления в правах всех российских атлетов.
9: Исполком МОК принял решение, которое отменяет его же решение 23-го года о дискриминационных мерах в отношении российских спортсменов. Никаких больше проверок на нейтральность не будет. Также МОК снял ограничения по командным видам спорта и обратился ко всем международным федерациям вернуть флаг, гимн и наши команды на международные старты. Для нас, как для организации, я имею в виду Олимпийский комитет России, решение тоже есть, оно очень важное и оно базовое. Олимпийский комитет России восстановлен в своих правах. Это означает, то, что мы за столом и будем продолжать переговоры в МОК по восстановлению наших спортсменов в разных федерациях. Б, это означает то, что никаких ограничений на Олимпийский комитет более не накладывается. Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты. Мы уже провели большую дипломатическую, юридическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают и взрослых, и юниоров под флагом России. Еще более 20 федераций допускают юниоров под флагом России. Но базой для международных федераций всегда было решение МОК от 2023 года. И всегда они на него ссылались, когда не давали нашей национальной сборной в полном составе выступать. Теперь этого решения нет.
8: По словам Дегтярева, МОК разрешил на усмотрение международных федераций проводить в России чемпионаты мира и международные турниры. И этим правом страна, безусловно, воспользуется. Словакия приостановила выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Сервисный сбор, подававшим заявление соотечественникам, вернут в полном объеме, уточнили в ведомстве. Ожидается, что после августа процесс оформления виз возобновится. В Ассоциации отметили, что Словакия не входит в число самых популярных стран для путешествий среди россиян. В прошлом году страна выдала гражданам России чуть более 1000 виз, в то время как Италия – свыше 160 тысяч. Обвинения предъявлены двум задержанным по делу об убийстве подозреваемой в покушении на Ермолаева. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины. Речь идет о сотруднике Главного управления разведки Украины и бывшего представителя правоохранительных органов этой же страны. Напомню, накануне СМИ сообщили о том, что под Киевом нашли тело женщины Анастасии Березовской, которая подозревалась в организации покушения на украинского бизнесмена в Монако. Напомню, теракт в отношении украинского олигарха был совершен 29 июня. Пострадали сам Ермолаев, его сын и спутник. Газета «Фигаро» сообщила, что взрыв могла организовать Служба безопасности Украины в качестве предупреждения для бизнесмена. Далай-лама XIV предсказал себе долгую жизнь. Об этом духовный лидер тибетского буддизма рассказал во время празднования своего 91-го дня рождения 6 июля, пишет афиша Дейли. Торжества прошли в индийском городе Лех. Поздравить святейшего пришли около 25 тысяч человек. Во время празднования Далай-лама признался, что, судя по снам, возможно, он доживет до 130 лет. Поэтому он надеется и дальше помогать китайскому народу через учение Будды, а также людям во всем мире вести добрую и позитивную жизнь. И для справки, Далай-лама XIV родился в 1935 году. В двухлетнем возрасте его признали реинкарнацией предыдущего Далай-ламы. В Нью-Йорке все внимание сейчас привлечено к Манхэттену, где вот-вот может рухнуть небоскреб. 37-этажное здание находилось на реконструкции. Во время строительных работ на 21-м этаже обнаружилось повреждение несущих конструкций. Власти города назвали ситуацию чрезвычайно серьезной. На месте работают экстренные службы и специалисты департамента зданий. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
10: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборные Аргентины и Швейцарии стали последними участниками четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы в матче 1-8 до 79-й минуты проигрывали Египту 0-2, но сумели забрать победу в основное время 3-2. Один из мячей аргентинцев забил Лионель Месси. Он стал первым игроком в истории, поразившим ворота соперника в 6 встречах плей-офф чемпионатов мира подряд. Месси также отметился голевой передачей, и по этому показателю он теперь рекордсмен Мундиали. У него 9 ассистов. Кроме того, капитан сборной Аргентины не реализовал пенальти. Это уже 4-й промах Месси на чемпионатах мира и еще один рекорд. Швейцария в 1-8 финала по пенальти обыграла Колумбию 4-3. Основное и дополнительное время здесь завершилось в ничью 0-0. В четвертьфиналах чемпионата мира по футболу Франция сыграет с Марокко, Испания сразится с Бельгией, Англия встретится с Норвегией, Аргентина поспорит за место в полуфинале с Швейцарией. Футбольный «Ахмат» отправил в аренду в Тюмень своего вратаря Яхью Магомедова. 19-летний воспитанник грозненского клуба будет выступать за сибирскую команду до конца сезона. Антон Аристархов одержал победу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на чемпионате России. Вторым стал Артем Черноусов, а бронзу выиграл Вадим Мухаметьянов. В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди смешанных дуэтов золото чемпионат России завоевали Варвара Кардакова и Ярослав Климин. Это были новости спорта.
0: Погода.
8: В Хабаровске сегодня 25-27 градусов, ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Тюмени 31-33 градуса, в Челябинске 27-29, облачно, временами пройдут дожди. В Петрозаводске 17-19 градусов, небольшие осадки. Калининграде 15-17, облачно, дожди временами сильные. В Казани 26-28, в Самаре 28-30 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами пройдет дождь, днем максимальная температура составит 19-21 градус. В Москве днем ожидаются осадки и до 22. Сейчас в столице 17 градусов, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба.
0: Театр «Радио России» представляет.
11: Трогай! Но пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
12: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
0: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
12: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
6: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
13: 15 лет мне еще не было, а я уже говорил и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
14: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы

0: истории с Францией. Но
1: потому что у них очень сильное лобби, и часто законы всегда принимаются очень сильно в их пользу.
2: Угу. А людям-то как вообще аккумулируют свои средства? Мы вот сейчас с вами объяснили, что весь этот так называемый ипотечный рынок состоит по большей части из альтернативных сделок, да, из однушки в двушку, из двушки в трешку, из маленькой двушки в двушку побольше, наверное. А вот тут рапортует АСВ о неких новшествах вокруг договоров жилищных сбережений. Я, конечно, с интересом смотрю на все это, но я не нахожу такого фундаментального интереса. Напишите, под какой процент? Оказывается, каждый банк, который является провайдером этой финансовой истории, под собственные проценты может выдавать. А почему тогда не сделать привлекательным по-настоящему? Ведь мы понимаем, что длинные деньги нужны экономике, прежде всего банкам, которые привлекают средства. А с другой стороны, сделайте тогда и владельцам этих средств хорошо, да, хороший процент, вменяемый, то есть там какие-нибудь, 20%, почему бы и нет. По облигациям федерального займа до 20% можно найти доходности, даже больше. Почему бы не уравнять людей в этом? Опять же, если таким образом людей, как я понимаю, вот таким вот диковинным образом пытаются склонить в пользу накопления, аккумулирования средств для того, чтобы потом купить ипотеку. Но мы видим, что это, мягко говоря, не работает.
1: Да, как говорится, хорошая попытка, да, но нет. К сожалению, в текущем варианте сбережения, какие бы они ни были, они не обгоняют инфляцию. Тем более долгосрочные. И единственный плюс как бы от этой программы, то, что страховка 10 миллионов вместо 1,4, как бы на этом все. Поэтому если мы хотим копить на недвижимость, то это точно не таким путем. Возможно, этот закон 2 года принимали, возможно, он сейчас еще только в первой редакции, в первом приближении, и вполне возможно, что банки будут добавлять какие-то свои проценты сверху или давать скидку на ипотеку, тогда надо уже считать, смотреть. Но в текущей ситуации он абсолютно не интересен.
3: Да, очень жаль, потому что идея-то хорошая, научить людей копить на собственное жилье, да, или на улучшение жилищных условий. Там много вариантов, на что можно будет потратить потом эти деньги, на покупку жилья, на долевое, и даже на индивидуальное жилищное строительство можно потратить. Ну, а пока условия не особо привлекательны. Благодарим вас, Александр. Александр Саяпин, эксперт рынка недвижимости, кандидат экономических наук.
2: Ну и буквально кратенько по этому инструменту. Может произойти так, когда инфляция растет. На самом деле реальная инфляция растет быстрее, чем ваше накопление. И условно через 2-3 года вы можете оказаться от цели намного дальше, чем были изначально. Так что такие продукты, надо очень внимательно анализировать.
4: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
5: Такие новости, как взятие под контроль Константиновки, деморализуют противника и воодушевляют наших бойцов. Вот это серьезный знак того, что инициатива сохраняется за нами. И это большой плюс.
4: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. «Радио России». Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
7: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» УГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес город Зимбабве.

0: Петроград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информация о том, как поступать, если столкнуться с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречива. И это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
1: И каковы последствия?
0: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
1: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что начинает делать, пить таблетки.
0: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
1: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
0: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. Простомак действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
1: Ну вот основа простомага – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
0: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
1: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они помогают лазеру?
0: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
1: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомаг» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомаг прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
0: Конечно, простомаг – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора, простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
1: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на простомаг?
0: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата «Простомаг». Действие «Простомага» направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. «Простомаг» подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты? Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомаг» 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
1: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомаг»?
0: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомаг» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. «Простомаг» рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление простомага – это сенсация. Да, сенсация. Простомаг – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусами и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о Простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат Простомаг по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
1: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате Простомаг. Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: Радио России. История временных родителей. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
3: Наша местная опека нам дала мальчика. Он на время, пока мама в тюрьме сидит, вот за ним присматриваю. Сейчас на 3 месяца поедет в Краснодар на лечение. Он буквально вот еще год и выйдет с нашей семьи. Мы его сейчас подлечим и отдадим матери здоровенького.
2: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутское. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
4: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
2: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Минобороны отчиталась об ударах возмездия по военным объектам Украины. Иран атаковал десятки американских военных объектов на Ближнем Востоке. На родину вылетела вызволенная из рабства в Мьянме россиянка. Подробности далее. Российские войска минувшей ночью нанесли удар в Киеве по объектам военно-промышленного комплекса. Об этом сообщила Минобороны. Целями военных стало в том числе промышленное предприятие компании «Samsung Украина», на котором производились комплектующие для крылатых ракет «Фламинго», а также цех по сборке БПЛА большой и средней дальности. В ведомстве уточнили, что групповой удар наносился высокоточным оружием в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру России. Тем временем бойцы группировки «Восток» рассказали подробности освобождения Александровки Днепропетровской области. Напомню, село перешло под российский контроль 3 июля. Для выполнения задачи пришлось преодолеть несколько рубежей обороны. Как удалось прорваться, рассказал военкор ВГТРК Сергей Самоха.
2: Укрепления на подступах к Александровке готовились не один месяц. Глубокие траншеи, танковые рвы ВСУ пытались превратить в непроходимые для штурмовиков препятствия.
3: У них там колючая проволока в три ряда только стоит. Ее тоже тяжело преодолеть. Вот мы нашим штурмовикам выдаем пассатижи, чтобы они перекусили быстренько и перебежали.
2: А вот украинские солдаты не всегда готовы к появлению российской армии. Группировка «Восток» настолько быстро продвигается на Днепропетровщине, что в окопах противника просто не понимают, насколько близко наши бойцы. Основная линия обороны у Александровки оказалась очень плотной. Вместо того, чтобы атаковать в лоб, было решено пойти на хитрость.
4: Мы откатились маленько, чтобы противник почувствовал, что мы назад идем, оставляем позиции. На самом деле это не так, это чтобы они туда зашли, и уже наша артиллерия их отработала.
2: В самом населенном пункте к моменту подхода основных сил группировки «Восток» противник уже был обескровлен.
3: Когда мы начинаем уже подходить ближе к населенному пункту, начинаем давить, это плюс артиллерия у нас работает хорошо. Они не могут свой личный состав завести туда. Паника, продуктов нет, еды нет, воды нет.
2: После взятия Александровки группировка «Восток» выстроила устойчивую линию фронта по всему южному флангу в районе Покровского. На узловой центр обороны противника уже идет плотное огневое воздействие. Сергей Самох, Вести.
1: 415 украинских беспилотников сбили за минувшую ночь средства ПВО над Россией. Об этом говорится в сводке Минобороны. Дроны, нейтрализованные над 18 регионами, включая московские, а также над Азовским и Черным морями. Выпускники снова сядут за парты. Сегодня и завтра у 11-классников будет возможность пересдать ЕГЭ. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособорнадзора. В этом году желающих исправить балл оказалось немного больше – 149 тысяч против 143 тысяч годом ранее. Выпускники могут выбрать любой предмет для пересдачи, независимо от набранного количества баллов. Больше всего в этом году оказалось желающих исправить обществознание. Примерно 33 тысячи заявок. Русский язык хотят переписать почти 24 тысячи человек. Рособорнадзор напомнили, что сегодня выпускники смогут пересдать физику, информатику, литературу, русский язык, химию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. Ну а завтра – базовую и профильную математику, обществознание, историю, биологию, географию и устную часть ЕГЭ по иностранному языку. Освобожденная из мошеннического колл-центра в Мьянме россиянка вылетела из Бангкока в Россию. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Таиланде. Напомню, ранее мы рассказывали историю молодой соотечественницы, которая приехала на подработку в Юго-Восточную Азию по приглашению ее нового знакомого из Китая. По прибытии в Янгон россиянку отдали в рабство и заставили работать в мошенническом центре. Там использовали созданные с помощью искусственного интеллекта изображения с ее лицом. Россиянка сумела тайком сообщить в посольство свои координаты и просьбу о помощи. Вскоре с ней связался сотрудник представительства российского МВД во Вьетнаме. Благодаря усилиям наших властей девушку удалось вызволить из плена. Сейчас она готова вылететь домой. Свыше 8 десятков американских военных объектов в Бахрейне и Кувейте подверглись ударам со стороны военно-морских и воздушно-космических сил Ирана. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражи Исламской революции. Ранее в Центральном штабе вооруженных сил Ирана пообещали решительный ответ на удары США по югу страны и отметили, что Тегеран не позволит штатам вмешиваться в дела вокруг Ормузского пролива. Напомню, минувшей ночью американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану в ответ на якобы атаки Ирана на коммерческие суда, которые пересекли Ормузский Персидский пролив. Иранский МИД назвал удары серьезным нарушением пунктов меморандума о взаимопонимании между сторонами. При этом Вашингтон рассчитывает на продолжение переговоров с Тегераном. Запастись достаточным количеством омывающей жидкости призвали столичных водителей в правительстве Москвы. Поводом для обращения стало ухудшение погоды с большим количеством осадков. В департаменте транспорта также призвали автомобилистов быть аккуратными за рулем, всегда использовать ремни безопасности и заранее планировать маршрут. Ну а к выходным погода в столице окончательно испортится. В субботу и воскресенье в городе может выпасть до 80% месячной нормы осадков. Такой неутешительный прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Ливни местами с грозами продолжатся и в четверг, и в пятницу. Днем с трудом около плюс 20 градусов. Ну а в конце недели потеплее, дневная температура повысится до плюс 21-24. Но рассчитывать на комфортное лето пока не стоит. Поскольку предстоящие выходные на столицу нашей родины, на центральную Россию, обрушатся аномальные ливни, в сумме выпадет до 67 литров воды на метр площади, что составляет 80%. Месячные нормы, так что предыдущие ливни покажутся жителям региона мелким дождиком.
1: По прогнозам метеорологов, дождливая погода в столице задержится на пару недель. Россияне осваивают родные просторы. Спрос наших туристов на аренду палаток вырос в начале лета на 91% относительно аналогичного периода прошлого года. Это данные исследования одного из сервисов услуг, который приводит ТАСС. Средняя стоимость аренды палатки по стране составляет 1000 рублей в сутки. Самый бурный рост интереса к аренде палаток отмечен в Иркутской области, где спрос вырос в 12 раз. Также в топе Калининградская область с ростом в 7 раз, Новосибирск в 4 раза, Красноярск почти в 1,5 раза. Кроме того, спрос на аренду спальных мешков повысился в годовом выражении на 84%. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта.
0: Спорт.
6: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Международные союзы биатлонистов и конькобежцев сохраняют свои позиции в отношении российских спортсменов, несмотря на обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета. Глава Международного союза биатлонистов Олли Далин отметил, что позиция IBU остается неизменной. Российские биатлонисты отстранены от соревнований под эгидой этой организации. А в Международном союзе конькобежцев подчеркнули, что на данный момент допуск россиян осуществляется только в нейтральном статусе. Сборные Аргентины и Швейцарии стали последними участниками четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы в матче 1-8 до 79-й минуты проигрывали Египту 0-2, но сумели забрать победу в основное время 3-2. Один из мячей аргентинцев забил Лионель Месси. Он стал первым игроком в истории, поразившим ворота соперника в 6 встречах плей-офф чемпионатов мира подряд. Месси также отметился голевой передачей, и по этому показателю теперь он рекорд спортсмен Мундиали. У него 9 ассистов. Кроме того, капитан сборной Аргентины не реализовал пенальти. Это уже 4-й промах Месси на чемпионатах мира и еще один рекорд. Швейцария в 1-8 по пенальти обыграла Колумбию 4-3. Основное и дополнительное время здесь завершилось в ничью 0-0. В четвертьфиналах чемпионата мира по футболу Франция сыграет с Марокко, Испания сразится с Бельгией, Англия встретится с Норвегией, Аргентина поспорит за место в полуфинале со Швейцарией. Это были новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Хабаровске сегодня 25-27, облачно, дождливо, временами прозвучит гроза. В Сургуте 24-26, в Красноярске 22-24 градуса. В Вологде 17-19, небольшие дожди. В Калининграде от 15 до 17 градусов, временами ожидаются дожди. В Уфе 27-29, пройдут осадки. В Казани 26-28 градусов, во Владимире 20-22, кратковременные дожди. В Воронеже 26-28, в Севастополе 26-29, небольшая облачность. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами пройдет дождь, и днем максимальная температура составит 19-21. В Москве днем ожидаются осадки и до 22 градусов. Сейчас в столице 19 градусов.

0: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Гретчен Парлато, Рона Картера, Молли Джонсон, Вадима Эленкрига и Анны Паулины. Также в программе использованы записи Николаса Пейтона, Роберты Флэк и Генри Манчини.
0: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 22:10 по времени Иркутска. Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
2: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
0: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
3: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
2: Сколько? Это тщательно скрываете, тщательно.
4: Ну, я стараюсь.
2: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
5: Меня заставили.
3: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20:10 по Москве и в 21:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: каналы в Максе и в Телеграме.
1: Любая школа.
2: Уже из Польши продолжил поход на восток, на Москву. На Украине он столкнулся с извечными проблемами местного населения, поисками лучшей доли, на практике означавшей изменчивость выбранному пути. Это к тому, что шведам удалось склонить на свою сторону запорожского гетмана Мазепу, которого царь Петр считал и вроде бы не без оснований своим верным соратником. Впрочем, перебежчику Мазепе не удалось сплотить вокруг себя запорожских казаков. Только около трети запорожского войска перешло в стан противника России. В результате Карл предусмотрительно отказался использовать такой непрочный контингент в боевых действиях. Мазеповские казаки оставались во время Полтавской битвы в тылу и в обозе. Как всякое выдающееся событие в истории, Полтавская битва обросла с годами мифами и легендами. Так шальная пуля, на самом деле попавшая в шляпу Петра, не задев головы, умножилась в позднейших пересказах на три. Еще две якобы попали в седло и в нательный крест государя. В середине 18 века с легкой руки литератора Крёкшина в Полтавской битве появились новые детали. Во-первых, Меньшиков якобы специально с дальним расчетом переодел опытных ветеранов новгородского полка в форму новобранцев, потому что шведы, опять же якобы, детально различали, кто именно идет против них в атаку, и подумали, что это не обстрелянная зеленая молодежь. В общем, попали в просак. Во-вторых, Крёкшин примыслил и саму кульминацию боя. Якобы Петр бросил в атаку последний резерв из второй линии обороны, что и позволило сломить шведов. Судя по военному журналу, который велся в день сражения, до второго эшелона дело вообще не дошло. Наши сдерживали натиск врага уверенно, а наступали методично и решительно. Ну и, наконец, якобы активное участие местных жителей в отражении осады Полтавы. Ни в шведских, ни в русских источниках подтверждений тому не находится. Что, конечно же, нисколько не умаляет значения одержанной в тот день победы, а наоборот, только подтверждает, что добыта она была силой и мощью русской армии. С вами был Андрей Светенко.
3: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет о движении. От состояния опорно-двигательного аппарата во многом зависит деятельность всего организма. Сегодня мы поговорим про реабилитацию после операций, травм, переломов, как вернуть себе былую подвижность. Ответить на этот вопрос нам поможет мой гость, эксперт, консультант в области физиотерапии, который занимается инновационными разработками в области медицины, Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, Савелий Александрович.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Все, наверное, хотят после 60 чувствовать себя здоровым, активным, а ведь это по нынешним меркам, можно сказать, молодой. Многие еще работают в этом возрасте, но в то же время хочется и на даче сделать дела, и на рыбалку сходить, и в лес за грибами, это вообще святое. Но все это может уже даваться нелегко, тем более, если всю жизнь была тяжелая физическая работа, а если была серьезная травма, то последствия с годами только усиливаются. Спина начинает болеть, колени тяжело разгибаются, суставы надорваны, руки опускаются, и наступает полный упадок сил. И сейчас я хочу немного углубиться в прошлое. Все, я думаю, помнят, в каком состоянии была медицина в 90-х. Упадок был ужасный, но даже тогда, в сложные времена, были врачи, горящие своим делом, которые пробовали, которые искали новые возможности. Цель была, чтобы люди после травм заходили на костылях или с палочкой, а после курса процедур выходили без

0: своими ногами. Кому-то требовалось лечение спины, кому-то поясницу, тазобедренный сустав. Были пациенты и с неврологическими болями. Кого только не встретишь в очереди.
1: Могу предположить, что тогда были популярными какая-то физкультура или физиотерапия.
0: А тогда в кабинете можно было встретить большой аппарат с электродами. Это был аппарат для нейромиостимуляции нервов и мышц. И многие, я думаю, помнят советских времен. Надевали, например, ворот или жилет и запускали электроимпульсы с приятным покалыванием. Вот тут то же самое. Аппарат то сокращает, то расслаблял мышцы, заставляя их работать. Причем именно те, которые успели атрофироваться. Человек может начать ощущать, что ноги становятся потихоньку послушными, и даже спина болит значительно меньше.
1: Савелий Александрович, но сама технология не устарела же, если она тогда работала и помогала людям, то ее можно и сейчас применять.
0: Все верно, да, только аппараты стали компактнее, с большим количеством функций, и если тогда приходилось ходить на процедуры, то сейчас уже выпускают медицинские приборы, но для домашнего применения, что упростило жизнь. Об одном таком аппарате я и хотел бы сегодня рассказать. По своему функционалу он является полным аналогом, но, скажем так, в усовершенствованном виде. Это тренажер Маркелова. С его создателем, Маркеловым Вадимом Евгеньевичем, я знаком лично, поэтому могу с уверенностью про него рассказать. Вадим Евгеньевич уникальный человек, почетный гражданин Республики Карелия. Будучи спортсменом, он долгое время занимался восстановлением и реабилитацией после травм, и, опираясь на свой опыт и знания, он изобрел аппарат. Все подробности о тренажере Маркелова можно узнать по телефону горячей, бесплатной линии. Возьмите листочек, ручку, запишите 8 800 777 45 45. Повторяю, 8 800 777 45 45. И еще важная информация. Сейчас на аппарат действует акция, скидка 5000 рублей для всех, кто позвонит в течение часа, поэтому не откладывайте, позвоните. И кроме этого, сейчас еще при заказе доставка по России бесплатная.
1: Савелий Александрович, что влияет на результат работы?
0: Принцип работы в корне отличается от всех известных электромиостимуляторов. Он заставляет работать мышцы, которые трудно прокачать обычными физическими упражнениями. При остеохондрозе, грыжах, протрузии это ощутимая помощь. Тренажер Маркелова также используется в период реабилитации после травм, ушибов, переломов, а еще болезней сердечно-сосудистой системы, восстановительной терапии после инсультов, при нарушении обмена веществ и решении проблем мочеполовой системы. Системы у мужчин и женщин есть разные виды электродов.
1: Так много показаний для применения?
0: Да, эксклюзивная технология лечения позволяет безболезненно лечить детей и взрослых без применения медикаментов. Представляете, какая это экономия? Аппарат мягко воздействует и направлен на избавление от боли. При использовании аппарата Маркелова сразу обратите внимание, что ощущения будут похожие на работу мышечного стимулятора или электрофореза, или работу аппарата, который стоит в кабинете у врача-физиотерапевта. Это действительно так, потому что природа сигнала электрическая, и ощущения будут схожими, поэтому область применения может быть очень широкой, как говорится, от пяток до макушки.
1: А я повторю еще раз номер бесплатной горячей линии 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. В течение часа акция 5000 рублей на тренажер Маркелова и также доставка по России бесплатно. Савелий Александрович, а что из себя представляет, как выглядит аппарат, и давайте подробнее остановимся, при каких проблемах могут назначать аппарат.
0: В народе говорят, встречают по одежке, а провожают по уму. Это выражение можно точно применить к тренажеру Маркелова. На первый взгляд, обычная коробка. Все по-простому, только пульт и электрод. Сразу скажу, даже человек в возрасте сможет в нем разобраться. А все потому, что производители вложились в качество, а не рекламу. Поэтому и цена по сравнению с аналогами ниже. Не надо переплачивать. Электроды выполнены в виде воротника, для шеи, в виде лепестка, для спины и поясницы. В виде наколенника или налокотника, то есть есть несколько разных вариаций электродов, которые накладываются на разные участки тела. То есть вы берете, кладете на больное место, подключаете электроды к специальному пульту, выбираете программу для нужной вам области и нажимаете кнопку. Лечение начинается, вы начинаете ощущать, как ваши мышцы начинают сокращаться и расслабляться за счет электростимуляции. То есть ощущение похоже на массаж, поэтому он и называется тренажер массажный. Давайте разберем приведем несколько примеров. Они могут быть использованы для снятия боли при таких заболеваниях, как остеохондроз, радикулит, протрузия, одиночная грыжа в нижнем отделе спины. Массаж верхнего отдела спины позволяет снимать синдром хронического переутомления, нормализовать сон. Прекрасно подходит для снятия болей в шейном, грудном отделе позвоночника при остеохондрозе и радикулите, при нарушении кровотока и головных болях. Массаж мышцы связок коленного сустава позволяет бороться с воспалительными процессами колена и такими заболеваниями, как артроз и артрит. Массаж мышцы связок плечевого сустава помогает бороться с воспалительными и болевыми синдромами плеча, куда входят такие заболевания, как артрозы, артриты, периартриты плечевого сустава. Для массажа четырехглавой или двуглавой мышцы бедра. Программа способствует выведению молочной кислоты, а также восстановлению после травм. Массаж можно использовать для снятия отеков. Массаж икорных мышц позволяет снятию гипертонуса. Массаж отеков и последствий ушибов в зоне предплечья. Массаж шеи. Снятие боли при радикулите и остеохондрозе. Этот электрод хорошо подходит для снятия боли при одиночной грыже 31-го шейного отдела позвоночника. И это только небольшая часть, при каких проблемах может назначаться тренажер Маркелова. Для более подробной информации я советую записать и позвонить по бесплатному горячему номеру. Операторы ответят на все ваши вопросы и подробно проконсультируют о тренажере Маркелова. Записывайте 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Доставка по России бесплатная.
1: Савелий Александрович, за счет чего достигаются такие ощущения массажа?
0: Во время процедуры электрические импульсы аппарата преодолевают сопротивление слоев мышц, разжимают зажатые мышцы и снимают спазм, и ощущение непередаваемое, как будто тысячи невидимых мягких пальцев массируют ваши мышцы снаружи и изнутри. Это потрясающее чувство комфорта, и хочется, чтобы не прекращалось. Происходит полное расслабление, боль может начать отступать уже на первых сеансах, появляться сила, энергия. Кажется, что каждый орган, каждая клетка вашего организма начинают работать с новой силой, как будто внутри тебя какая-то неведомая сила запустила двигатель, как мотор в машине. Направленное действие электростимуляции достигается за счет следующих эффектов: улучшение трофики тканей, купирование болевого синдрома, устранение причины возникновения болевого синдрома, нормализация функции двигательных нервов, активизация кровообращения. Под действием импульсных токов путем расширения кровеносных сосудов и ускорения в них кровотока может улучшаться кровообращение. Также может усиливаться и стабилизироваться венозный и лимфатический дренаж, спина, поясница, все может становиться гибким, как будто только и делал, что всю жизнь занимался спортом. А я давайте напомню, что сейчас действует акция, каждому позвонившему в течение часа будет предоставлена скидка 5000 рублей, но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 45 45 8 800 777 45 45. Если у вас остались вопросы о тренажере Маркелов, вы можете позвонить и задать их нашим операторам. Вас обязательно бесплатно проконсультируют. 8 800 777 45 45.
1: Савелий Александрович, наша передача уже подходит к концу. Может быть, вы хотели еще что-то напоследок добавить нашим радиослушателям?
0: Оглянитесь вокруг. Сколько людей с больными суставами и спиной, сгорбленные, скрюченные, с палочками. И это только те, кого видно. А сколько еще дома лежит, не в силах даже выйти на улицу? Хотите пополнить их ряды? Нет? Тогда начните уже лечиться по-настоящему. Приведите, наконец-то, в порядок свою спину и суставы. Помогите им. Воспользуйтесь тренажером Маркелова. Поверьте мне, тренажер Маркелова подарит вам шанс вернуть радость движения, и тогда больше не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи, ведь главное преимущество аппарата – его можно применять дома. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Удобно? Конечно же, да. А какое приятное ощущение во время процедуры, что не хочется вставать с дивана, а вы все еще терпите боль. Зачем? Поэтому звоните прямо сейчас по номеру 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Сегодня звоните, не откладывая в долгий ящик. Завтра все равно ничего не изменится. Ваша болезнь никуда не денется, а вот лечить ее станет уже сложнее. Так стоит ли терять драгоценное время? Я напоминаю, доставка по России бесплатная, и в течение часа всем позвонившим скидка 5000 рублей. 8 800 777 45 45.
1: Спасибо вам, Савелий Александрович, за такой интересный, а главное, полезный рассказ. А я напоминаю, что заказать тренажер Маркелова вы можете по телефону 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. До свидания, дорогие слушатели. До новых встреч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами. ИП Епифанова Татьяна Владимировна, ОГРН ИП 306-730-205-900-051.
2: Радио России.
3: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Минобороны сообщила об ударах возмездия по объектам ВПК Украины. Двое шпионов задержаны в Крыму. И названа причина аварии с участием вахтовиков на Чукотке. Подробности далее. Российские войска минувшей ночью нанесли удар в Киеве по объектам военно-промышленного комплекса. Об этом сообщила Минобороны. Целями военных стало в том числе промышленное предприятие компании «Samsung Украина», на котором производились комплектующие для крылатых ракет «Фламинго», а также цех по сборке БПЛА большой и средней дальности. Ведомстве уточнили, что групповой удар наносился высокоточным оружием в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру России. 415 украинских беспилотников сбили за минувшую ночь средства ПВО над Россией. Об этом говорится в сводке Минобороны. Дроны нейтрализованы над 18 регионами, включая Московский, а также над Азовским и Черным морями. В результате атаки вражеских беспилотников на российские регионы один человек погиб, минимум шестеро пострадали. Жертвой ночных ударов стал житель Саратовской области, еще двое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. В самом областном центре повреждения получили несколько домов. А в Таганрогском заливе из-за атаки БПЛА повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Два человека пострадали. Суда получили повреждения. Кроме того, два человека пострадали в Тукаевском районе Татарстана. Пострадавшие также есть в результате атаки БПЛА на Нижнекамск того же региона. Двое шпионов задержаны в Крыму. Спецслужбы подозревают россиян в работе на украинскую разведку. Как сообщили в ФСБ, по заданию иностранных кураторов агенты собирали данные о российских военнослужащих и местах расположения ПВО на полуострове. Они также фиксировали последствия ударов противника по территории России. По сведениям спецслужб, задержанным 35 и 30 лет. Следственное подразделение ФСБ по Крыму и Севастополю возбудило уголовные дела по статье о госизмене. Работникам с детьми до 18 лет предложили дать право на сокращенную рабочую неделю. Соответствующий законопроект накануне внесли в Госдуму депутаты ЛДПР, уточняет парламентская газета. Таким образом, документ дополняет Трудовой кодекс новой статьей, которая предусматривает сокращенную продолжительность рабочего времени, не более 39 часов в неделю, с сохранением заработной платы, выплачиваемой за нормальную продолжительность рабочего времени. Кроме того, законопроект закрепляет за работниками, имеющими двух и более несовершеннолетних, право на дополнительное оплачиваемое выходной один раз в три месяца по их письменному заявлению. Россия будет названа долгосрочной угрозой для Альянса. Такой пункт с большой долей вероятности будет содержаться в итоговой декларации саммита НАТО. Об этом заявил генсек военного союза Марк Рютте. По его ожиданиям, участники встречи в Анкаре также дадут обязательства и дальше поддерживать в военном плане Украину. Но в том, что Альянс наращивает силы, не приходится сомневаться, судя по планам НАТО, в течение ближайших пяти лет инвестировать в развитие оборонного комплекса более 40 миллиардов долларов. Такие цифры озвучил Рютте на индустриальном форуме НАТО в Анкаре.
2: Сегодня мы запускаем инициативу Drone Age, которая будет включать инвестиции 40 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет на производство беспилотников и систем противодействия им. НАТО также в пять раз увеличит подготовку операторов дронов в 2027 году. В инициативе участвуют 20 стран НАТО, которые уже создали 16 центров подготовки операторов БПЛА и в ближайшее время запустят коммерческую площадку по закупке систем противодействия дронам.
1: По поводу причин агрессии Запада к России накануне еще раз внятно разъяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он дал интервью швейцарскому изданию «Weltwoche». По словам официального представителя Кремля, политики в Европе под предлогом объединения перед лицом главного врага призывают своих граждан тратить больше денег на оборону. Причины негативного отношения к России кроются как в попытках европейских политиков свалить на слишком большую по их меркам страну ответственность за их же собственные проблемы, так и в желании Европы взять некий исторический реванш, заявил Песков. Неисправность тормозов стала причиной аварии с участием вахтовиков на Чукотке. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Билибинского района региона. Напомню, на 10-м километре автодороги в районе города Билибина водитель машины съехал с трассы, в результате чего транспорт опрокинулся. В салоне на тот момент находились 14 человек, 10-рых с травмами легкой и средней степени тяжести доставили в Билибинскую районную больницу. Обвинения предъявлены двум задержанным по делу об убийстве подозреваемой в покушении на Ермолаева. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины. Речь идет о сотруднике Главного управления разведки Украины и бывшего представителя правоохранительных органов этой же страны. Напомню, накануне СМИ сообщили о том, что под Киевом нашли тело женщины Анастасии Березовской, которая подозревалась в организации покушения на украинского бизнесмена в Монако. Напомню, теракт в отношении украинского олигарха был совершен 29 июня. Пострадали сам Ермолаев, его сын и спутница. Газета «Фигаро» сообщала, что взрыв могла организовать служба безопасности Украины в качестве предупреждения для бизнесмена. В предстоящую субботу в центре Москвы перекроют несколько улиц. В этот день в столице пройдет парад ретро-транспорта. 18 трамваев разных поколений и ретро-автомобили начнут движение в половине 12-го от станции метро Новокузнецкая. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. В связи с парадом с 0 часов до 18 субботы нельзя будет проехать по Белгородскому проезду от улицы Покровки до Чистопрудного бульвара. Ограничения коснутся также участков Садовнического проезда, Пятницкой, Большой Татарской улиц, Овчинниковской набережной. Ну а погода в столичном регионе сегодня на несколько градусов ниже климатической нормы. При этом осадки не прекратят идти вплоть до выходных. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Центральная Россия сегодня окажется в передней части североатлантического циклона, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит плюс 18-21, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы. При этом показания барометров стабильные и составят 740 миллиметров ртутного столба.
1: По прогнозам синоптиков, в выходные на столичный регион обрушатся тонны воды. За два дня может выпасть 80% месячной нормы осадков. Вся оперативная информация доступна также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Суперкомпьютер британской аналитической компании Opta исключил сборную Аргентины из тройких главных претендентов на победу в чемпионате мира по футболу. Вероятность триумфа южноамериканцев оценивается в 15,9%, а перед 1/8 финала шансы аргентинцев были выше на 0,4, и они занимали вторую позицию. Главный фаворит по-прежнему сборная Франции 27,5%, у Испании на 6% меньше, и в тройке теперь англичане, шансы на трофей у них 17%. В четвертьфиналах чемпионата мира по футболу Франция сыграет с Марокко, Испания сразится с Бельгией, Англия встретится с Норвегией, Аргентина поспорит за место в полуфинале со Швейцарией. Международные союзы биатлонистов и конькобежцев сохраняют свои позиции в отношении российских спортсменов, несмотря на обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета. Глава Международного союза биатлонистов Олли Даллин отметил, что позиция IBU остается неизменной. Российские биатлонисты отстранены от соревнований под эгидой этой организации. А в Международном союзе конькобежцев подчеркнули, что на данный момент допуск россиян возможен только в нейтральном статусе. Абсолютный бойцовский чемпионат анонсировал поединок россиянина Умара Нурмагомедова и представителя Китая Сонга Едонга. Их бой станет главным событием вечера на турнире в Шанхае, который пройдет 29 августа. Китаец заменит в этом поединке мексиканца Дэвида Мартинеса. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков. До встречи.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 21-23 градуса, облачно. В Хабаровске 25-27, временами пройдут дожди. В Сургуте 24-26, в Иркутске 21-23 градуса, небольшая облачность. В Петрозаводске от 17 до 19 градусов, небольшие осадки. В Сыктывкаре 21-23, ожидаются небольшие дожди. В Перми 26-28, облачно, временами дожди с грозами. В Пензе 28-30, в Туле 21-23, кратковременные осадки. В Сочи 25-27, кратковременные дожди с грозами. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами пройдет дождь, днем максимальная температура составит 19-21 градус. В Москве днем ожидаются осадки и до 22. Сейчас в столице 19 градусов, ветер южный, атмосферное давление пониженное.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Она белая ворона нашей эстрады. Яркая, дерзкая, талантливая. Но стоит как бы в стороне от своих коллег. И правильно делает. Потому что, в отличие от многих, она сохранила себя, свой неповторимый голос и свою большую любовь. Я от всей души в нашей студии приветствую певицу, композитора, актрису Вику Цыганову. Здравствуйте, Вика.
2: Здравствуйте, Вадим. Почему сразу ворона? Может, я белый лебедь?
1: Кстати, да. Тоже неплохо.
2: Они черные, да, и не каркают, между прочим.
1: Ну, прежде чем начнем...
2: Мы готовились, я заценила. Ну, не хочу быть вороной.
1: Хорошо. Прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что вы родились в рубашке?
2: Правда? Это правда. Это об этом мне поведала мама, и это истина.
1: А вы чувствуете, что это действительно так?
2: Чувствую,
1: по своей судьбе?
2: Потому что по своей жизни я человек ведомый, и я чувствую своего ангела-хранителя постоянно рядом. И интуиция так моя работает, что я вот понимаю, что меня ведут. Меня ведут силы свыше. И, наверное, они тоже ориентируются на мою рубашку.
1: Хорошо. Это правда, что ваша бабушка была из старообрядцев?
2: По линии отца, да, Ирина. Да.
1: Скажите, а у вас не было мысли иногда вдруг чуть-чуть поглубже изучить это движение православных?
2: Честно говоря, я не погружалась в эту тему, поэтому живу пока так, как я понимаю. Я покрестилась давно, уже много лет назад, повенчались мы с мужем. И самое главное ведь жить по заповедям и любить Бога. Это первая заповедь, да, любить Бога. Вот, а потом уже, может, ты научишься и людей любить, и себя понимать тоже. Поэтому старообрядчество я не обращаюсь. Я думаю, что сегодня жизнь тоже много что диктует. И, честно говоря, нет такого глубокого погружения нету.
1: Это правда, что в начале вашей певческой карьеры вы исполняли песни на разогреве «Ласкового мая»?
2: Ну и не только. Конечно, я работала, да, с «Ласковым маем». Это была группа, которую Вадим возил по всей России, по всем странам, вообще по СССР еще.
1: Угу.
2: Потому что именно с «Ласковым маем» я объездила все республики. Все абсолютно. Самые страшные выступления были на Кавказе, потому что на концерты приходили одни мужчины. И

0: каких-нибудь таких вот групп. Очень, в общем, ну, тот момент, и люблю те песни. «Каравелла любви», кстати говоря, мы выиграли приз зрительских симпатий на радио «Маяк». Тогда, помнишь, чтобы попасть на песню года, или ты проходил как-то через задний вход в одну дверь.
1: Ну, в общем, да, такое.
0: Или надо было просить зрителей, чтобы тебя поддержали. И вот люди, слушатели, мешками заваливали радиостанцию «Маяк», чтобы я пришла там и спела песню. Я спела. Я обошла с этой песней даже нашу Примадонну.
1: Ага.
0: Да,
1: а почему ты вышла, в белых шортиках на
0: сцену?
1: Ну, я же
0: молодая была, да. А я всегда была таким новатором. Я всегда была, знаешь, в душе. Я вообще такой вот, ну, как тебе сказать, хулиган там, я не знаю. Можно сказать, это очень громко будет звучать, но такой хиппи там, я не знаю, юродивый. То есть я могу вдарить по клавишам.
1: Скажи мне, а что сейчас мама говорит про твои песни, про твое творчество?
0: Мама?
1: Да.
0: Мама поддерживает, она молится, она всегда поддерживала меня. Она всегда говорила, успокаивала меня как бы своей материнской любовью, что она говорит: Вика, ты очень сильный человек, ты идешь той дорогой, которую вот тебе свыше дана. И если там тебя не приемлет это общество, все идут в ад, а ты иди на свет. Ну, если это выбор,
1: это выбор.
0: Поэтому я иногда и кричу, и выгляжу какой-то, может быть, агрессивной чересчур. Но это не агрессия. Я кричу, чтобы докричаться, чтобы люди шли на свет все-таки. Вот. Это не пафос никакой. Я сама себя так спасаю. Потому что с этой дорожки, с этой лестницы в небо можно соскользнуть в любой момент. Поэтому мама меня поддерживает. Она говорит: а зачем другие будут нужны, если ты такая хорошая одна? Многих заменить можешь. Так что мама молодец. Она в этом плане. Но она никогда меня не нахваливала, не пела каких-то дифирамбов, что ты там лучше или еще что-то. Я понимала, что мамина оценка, она и без слов понятна. Она понятна мне в ее молитве обо мне, в ее поддержке, в ее волевом решении, даже то, что вот она сейчас слабенькая, уже там по возрасту, все, но это незыблемо. Я не должна мать, там, отца своих родителей подвести.
1: Скажи мне, а завещание написала уже?
0: Ну, еще пока нет.
1: Вот это сейчас хорошо, торопиться не надо.
0: Нет, я вынашиваю эту тему, потому что думаю, что поскольку у меня нет детей, и близкие родственники, у них как бы свой путь, они живут. Многое, что приходит через родственников, ненужное на самом деле, потому что по крови мы и испытываем эти инсинуации с искушениями очень сильно. Поэтому если наш красивый дом будет музеем, галереей, я нисколько, так сказать, не против.
1: А
0: у нас ведь есть музей еще в Адлере.
1: Корабль.
0: Яхта, да.
1: Бригантина,
0: Святая Виктория, да.
1: Да.
0: Есть. Это тоже музей.
1: Можно летом зафрахтовать хотя бы на ночь?
0: Конечно. В городе Сочи темные ночи.
1: Темные ночи, да. У меня в руках книга «Творческая мастерская Вадима Цыганова. Жизнь образов и образ жизни». Она красивая, с иллюстрациями, с картинками, как сейчас говорят. А зачем эта книга? Кому она предназначена?
0: Всем, кто хочет познакомиться с нашим творчеством поближе.
1: О, твои костюмы.
0: Да. Да, это один из первых показов, как раз был имперский стиль. Русский балет – это бренд наш.
1: Да.
0: Мех «Соболь» – это бренд России, как там яйца Фаберже, как автомат Калашникова, как Кремль. А русская культура, она вообще собирательна. Понимаешь, уметь увидеть и сделать свое – это, я вам скажу, дорогого стоит.
1: И напоследок скажи мне, где черпать эту энергию, веру в жизнь?
0: Первой заповеди – любить Господа.
1: Любить Господа.
0: Всей душой понимать, что ты его творение, что он с тобой, он в тебе. Это дает и, конечно, отдавать, потому что любовь в понятии русского человека – это жертвенность. Это только когда ты отдаешь, ты получаешь.
1: Вика Цыганова, у нас осталась 1 минута времени. А скажи что-то нашим слушателям.
0: А я уже все сказала, наверное. Чего повторяться? Надо искать свою душу, быть честным перед своей душой, выполнять и жить по заповедям Божьим. И все будет хорошо. И все вам будет. Слава Богу.
1: Друзья, это была Вика Цыганова, замечательная певица, замечательная актриса, замечательный художник. Я себя добавлю. Вика, я смотрю на тебя, понимаю. Живи жизнь честно, живи правильно. Ты будешь красивая, так сказать, до глубокой старости. Долго, долго, долго и еще раз долго.
0: Спасибо, Вадим, спасибо.
1: Мне кажется, как самый главный код жизни. Спасибо тебе большое.
0: Благодарю за беседу.

всей души. С Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Скажем так. С Александром Хабургаевым.
1: У каждого человека есть свои недостатки. Вот, например, ваш покорный слуга абсолютно не в состоянии понимать смысл инструкции к различным там товарам и приборам. Ну, не знаю, простите, не знаю, что такое этот шпиндель и как его отвести от румпеля под углом 25 градусов. Ну, и что самое печальное, официальных бумаг. А уж если надо подписывать договор, ой, совсем беда, там же есть все-таки страниц 5, а то и 10. И вы знаете, однажды мой близкий друг, юрист, вздохнул и сказал: знаешь, перед тем, как подписывать договор, просто присылай его мне.
0: Скажем так.
1: Здравствуйте. С вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев, а гость студии у нас сегодня основатель юридической компании «Будущее право», член Комитета торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере медиакоммуникации Павел Катков. Здравствуйте, Павел.
2: Здравствуйте.
1: Павел, вот я с огромным восторгом и уважением иногда наблюдаю, как вы, юристы, взяв такую пухлую папку бумаг, тогда пролистали, сказали: а, ну все ясно, короче, та-та-та-та-та-та. Вот как вам это удается?
2: Ну, я вам скажу так, вот если юрист берет бумагу, на секунду на нее смотрит и говорит: мне все ясно, это все-таки больше из кинематографа. Они нас засудят, или наоборот, мы победили. Сам нормальный юрист возьмет папку, там что-то общее скажет и попросит почитать. Но в целом вы правы, что юрист, во всяком случае, в диких нагромождениях терминологии, непричастных оборотов и прочего, из чего составлены наши законы,
1: видит
2: суть, да, потому что нас приучают видеть эту суть. Когда мы учимся там на первом, втором, ну, скорее, со второго курса, второй, третий, четвертый курс, мы пишем курсовые работы, мы привыкаем к этому языку. Он перестает быть для нас диким и чужим, подобно тому, как инженер спокойно читает вот инструкции, а обычный гуманитарный человек начнет читать инструкцию какому-нибудь станку. Да что там к станку? Да к телевизору инструкцию тяжело
1: да
2: читать.
1: Ладно, да,
2: но
1: да.
2: Вот. И кошмарно написан, допустим, налоговый кодекс там. Вот я вот он передо мной сейчас лежит. Имущественный налоговый вычет при продаже имущества, а также доли в нем, доли в уставном капитале общества, при выходе из того участников общества, при получении денежных средств и новое имущество. Я еще не дочитал, да, понимаете? Да, да. А там в конце будет половину прочитал. Ага. То есть запятые, непричастные обороты, которые, кроме того... Понятно. Но помимо этого...
1: В доме, вот... который построил Джек.
2: Да, это будет такая длинная конструкция. Из них составлены документы, и действительно только специальные люди могут в них разбираться. Какие у нас есть пути? Первый, ну, я не верю в то, что законодатель начнет писать по-другому. Однако, теоретически это возможно. Вы знаете, вот если мы хотим, чтобы у нас законы стали человечнее, надо просто в Думе создавать или комитет, или какой-то вот орган, через который будет проходить закон. И этот орган будет его видеть и говорить: нет, написано бесчеловечно, переделывайте. Это усложнит законотворческий процесс, но повысит вот качество языка с точки зрения его понятности конечному потребителю, ну, то есть гражданину.
1: Но ведь там же ведь сначала он в первом чтении слушается этот закон, потом принимается во втором чтении, потом, по-моему, в третьем чтении.
2: Есть три чтения,
1: и, да. И только тогда.
2: Да.
1: То есть вот в каждом чтении должна быть и редакторская какая-то обкатка этого закона.
2: Какая-то обкатка. Ну, как правило, знаете, и у нас вот, когда мы такое обсуждаем, юристы, мы говорим, первое чтение, оно концептуальное.
1: Да.
2: То есть его уже могут отклонить в первом
1: принцип
2: чтении.
1: Закона,
2: да,
1: смысл,
2: его могут отклонить в первом чтении. Все, тогда он дальше не пойдет.
1: Да, конечно.
2: Вот. Первое чтение концептуальное, если приняли в первом чтении, значит, в принципе, хотят, чтобы он в каком-то виде был. Второе чтение редакторское. Там основная рубка идет, что останется, что уйдет. Да, то есть очень часто меняются сильно. Лоббисты ходят от разных бизнесов и говорят: не принимайте это, смягчите здесь, или усильте наоборот здесь. Как вот законы часто бывают конфликтными же, они какие-то интересы чьи-то
1: ущемляют
2: чьи-то. Защищают, да, это сообщающие сосуды. И третье чтение, оно же такое, скорее, техническое, чтобы вычистить последнее, чтобы был шанс, а вдруг для этого третье чтение. И вот если депутаты уже на первом чтении будут знать, что после третьего чтения вот где-то на этапе третьего будет вот эта вот редактура, они будут уже на первом чтении писать так, как вот этот редактор хочет, да. И, ну, конечно, это не должно зависеть от настроения этого.
1: Конечно.
2: Это должны быть какие-то правила. Плюс еще есть же нулевое чтение. То есть нулевым чтением называется публикация... проекта федерального закона, просто до Думы есть специальный сайт, на котором он просто выкладывается.
1: То есть это проекты закона,
2: да? Да, да. И любое заинтересованное лицо, кстати, журналист, юрист, может посмотреть, высказать мнение. Да. Плюс нам в торгово-промышленную палату нередко посылают, ну, у нас не нулевое чтение, у нас посылают просто, чтобы мы дали отзыв. Плюс есть тема еще такая, как...
1: То есть свое мнение практическое,
2: да? Да, свое мнение. Потом у нас комитеты разные, есть комитет по интеллектуальной собственности, комитет по медиакоммуникациям, комитет там по креативным индустриям, комитет по строительству. И вот этот комитет тоже может высказать мнение. Плюс часть законов, они требуют заключения правительства. И вот если вот им всем будет такой циркуляр еще, что надо не только следить за содержанием, но и за языком, то этот язык, наверное, станет понятнее. Но это реально большая работа, и это будет революция вот именно в форме нашего законотворческого
1: процесса. Мне нравится, что вы говорите «это будет», а не «это была бы». Это вот очень обнадеживает. А скажите, вот за рубежом, вот я где-то недавно читал, но мы же, вот, кстати, единственный человек, Вассерман, который говорит «Соединенные государства Америки», там уже
2: Прав,
1: да, потому что каждый штат на правах государства, и там свои законы. Я где-то читал совершенно дурацкие законы, там есть в некоторых штатах, как запрещается стирать кошку в стиральной машине, там и так далее, и так далее. Кто-то же ведь тоже за бюджетные деньги США.
2: Это... Я не думаю, у них просто прецедент. Право.
1: А, то есть, если кто-то когда-то постирал кошку в стиральной машине и дали ему 300 лет тюрьмы, то теперь каждому...
2: Ну, что-то такое, да. Это эти вот так называемые дурацкие законы, это или прецедентное право, или еще, знаете, у них же, как у нас, кстати, старые законы не отменяются. У нас по векселям долгое время работало, может, сейчас работает положение о векселях, которое еще там ЦК ВКПБ утвердил в Советском Союзе.
1: Ну, если правильно, закон...
2: И в Новой России это положение работало, там был специальный срок исковой давности по векселям, и я вот был молодым юристом, уже была Российская Федерация, Советского Союза не было, а это работало. И это, кстати, неплохо, потому что каждый раз перезагружать правовую систему там при там, реформах каких-то, это, ну, не очень, так скажем, неудобно. В Штатах, скорее всего, вот об этом речь. Ага. Или там, знаете, еще как бывает, какой-нибудь глава какого-то штата что-то издал адресное, и оно осталось в правовой системе.
1: Глава захотел штата. В истории Техас. Остаться.
2: Да. Кстати, про стейтс очень правильно сказано. Я жил в Латинской Америке, вот, и там действительно, вот, когда ты там внутри, ты видишь, что на самом деле Соединенные Штаты, ну, США, они еще окружены разными-разными государствами. Там
1: я бывал тоже в Латинской Америке, мне очень нравятся законы. Да. Как в Бразилии, например. Ты приехал в Бразилию, год прожил там, все, ты имеешь право на гражданство. Вот мой паспорт, вот отметка, что год назад въехал.
2: Да,
1: все, до свидания. Да.
2: Серьезно?
1: Да. Тебе исполнилось 18 лет, тебя выпускают из тюрьмы, даже затяжкой, потому что вот теперь ты взрослый. Ну, если
2: перезагружают карьеру.
1: Да, да, да. Ну, откуда эти все генералы песчаных карьеров-то?
2: Ну, они потому что...
1: Да, да, да. Ну, правда, если после 18 что-то совершишь, там тебе старый срок тоже добавят.
2: Ну, типа, вообще, похоже на условно-досрочное освобождение.
1: Да, да, да, да, да. Самое главное, Павел, нормативные акты нашего Отечества все-таки они каким-то образом совершенствуются таким образом, чтобы их было легче читать и понимать простым смертным, а не только вам, юристам.
2: Сейчас они никак так не совершенствуются. Сейчас скорее совершенствуется система взаимодействия власти и гражданина посредством создания таких институтов, как государственные услуги, МФЦ, административные регламенты. То есть у нас качество государственных услуг повысилось по сравнению там, с тем, что было там, 20, даже 10 лет назад.
1: Давно.
2: Законы читабельнее не стали. Но простому смертному, простому обычному гражданину, если он не судится, вот ему зачем закон-то читать? Он заходит на госуслуги, там написано ему жизненная ситуация, налоговый вычет, нажми эту кнопку, он ее нажимает. Там, ну и дальше идет по этому пути. То есть ему не обязательно...
1: В крайнем случае придет на прием и девушка или тетенька ему все объяснит.
2: Он может написать, да. Ему ответят. Я многократно писал в госорганы и по правовой нужды, по личной, и мне всегда отвечали. Иногда отвечали какую-то ерунду, но отвечали всегда. Вот. Это, кстати, тоже отличительная особенность наших государственных органов, потому что как бы, у меня был опыт переписки, кстати, вот с латиноамериканскими органами и с восточноевропейскими. И они мне отвечали там, в срок там, 3 месяца, 2, 6 месяцев. Наши быстрые.
1: Ну что ж, спасибо вам большое, Павел. Друзья мои, я хочу напомнить, что у нас в гостях был основатель юридической компании «Будущее право», член Комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков. Ну и я, ваш покорный слуга, Александр Хабургаев, с вами прощаюсь. До скорой встречи в эфире.
0: «Скажем так» с Александром Хабургаевым. Театр у микрофона представляет.
3: Мне так страшно.
4: Кому она это сказала? Узнала она меня и обращалась ко мне? Или говорила во сне?
0: «Письмо незнакомки». Радиоспектакль по произведению Стефана Цвейга.
5: Мелькнуло ли у тебя воспоминание, далекое и смутное? Или просто я показалась тебе красивой от того, что вся дышала счастьем?
0: «Исповедь женщины», любившей всю жизнь одного человека и доверившей свою тайну единственному письму.
5: Я сказала тебе все. Ты теперь знаешь. Нет, нет, ты только догадываешься, как сильно я тебя любила. И в то же время моя любовь не ложится бременем на тебя.
0: «Письмо незнакомки». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
6: На правах рекламы.
7: Уважаемые радиослушатели, сегодня я хочу поговорить с вами о важности заботы о своем здоровье, особенно когда речь идет о нашей постели и сне. Наверняка каждый из вас знает, как важно иметь комфортный и здоровый сон, который позволит нам быть полностью заряженными энергией и готовыми к новому дню. Позвольте мне представить вам ортопедическую подушку Felicity. Вы, конечно же, слышали о них, но, возможно, не осознаете, насколько они могут быть полезными для нашего сна и здоровья. И поможет нам в этом специалист, который изучает влияние нарушений сна на здоровье человека. Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, рада вас снова слышать в нашей студии.
8: Здравствуйте.
7: Тема сна обсуждается всю эволюцию человека и обросла многими мифами и легендами, несуществующими фактами. Савелий Александрович, вы как эксперт помогите мне и нашим радиослушателям просветиться и поделитесь знаниями.
8: Да, конечно, все, что знаю, расскажу, и даже больше, как сделать ваш сон полезным и здоровым, но обо всем по порядку.
7: Читала где-то, что бессонница – это не проблема, и ее не надо лечить.
8: Бессонница может быть проблемой, особенно если она длится длительное время и влияет на качество жизни человека. Нарушение сна может вызывать физические и эмоциональные проблемы, такие как усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией и памятью, а также повышенный риск развития депрессии и тревожных расстройств. К ее первым последствиям относятся снижение работоспособности, хроническая усталость, нарушение памяти, нездоровый цвет лица, невроз. При длительной бессоннице снижается активность работы иммунной системы человека. Учащаются простуды, ОРВИ, чаще обостряются хронические заболевания. И страдающим от бессонницы и проблем со сном наверняка будет интересно узнать, что использование ортопедической подушки Felicity способствует расслаблению мышц, снижению напряжения и способствует глубокому и качественному сну. Вы просыпаетесь отдохнувшими и более сосредоточенными на протяжении всего дня. Более подробную информацию об ортопедической подушке Felicity узнайте у наших консультантов по бесплатному номеру телефона 8 800 200 ровно 3050. Повторю еще раз, 8 800 200 ровно 3050. И напомню нашим уважаемым радиослушателям, что обратившиеся в течение часа получат вторую подушку в подарок.
7: Я от многих своих знакомых слышала, что 5-часового сна вполне хватает, чтобы выспаться. Так ли это?
8: Ну, смотрите, количество сна, которое необходимо для полноценного отдыха, может различаться для каждого человека в зависимости от его индивидуальных потребностей. Однако большинству людей рекомендуется спать от 7 до 9 часов, чтобы быть выспавшимися, успешно функционировать в течение дня. В нашем случае 5-часовой сон, скорее всего, является недостаточным для полноценного отдыха, может привести к усталости, снижению эффективности в течение дня. Ортопедическая подушка Felicity – это не просто предмет для украшения вашей постели, это настоящий инструмент поддержания правильного положения шеи и позвоночника во время вашего вашего сна. Она обеспечивает идеальное распределение давления, благодаря чему вы сможете ощутить комфорт и снизите риск возникновения болей в спине и шее. Звоните и заказывайте себе подушку для здоровья по бесплатной горячей линии 8 800 200 ровно 3050. 8 800 200 ровно 3050. Первым 100 обратившимся, вторая подушка в подарок.
7: А как проявляет себя шейный остеохондроз?
8: Симптомы шейного остеохондроза могут включать вестибулярные нарушения, это шаткость при ходьбе, проблемы с координацией, это может быть шум в ушах, боль между лопаток и в области сердца, боль в плече или локте, неполный поворот шеи, потемнение в глазах, кратковременные потери сознания, бессонница, прерывистый поверхностный сон, постоянное чувство усталости, быстрая утомляемость, панические атаки и вот эта внутренняя неуверенность, раздражительность, нервозность, эмоциональная неустойчивость и снижение остроты зрения даже.
7: А о чем говорят нарушения зрения при шейном остеохондрозе?
8: Самые распространенные офтальмологические расстройства, сопровождающие остеохондроз шейного отдела позвоночника, это, значит, вспышки в глазах, это мелькание мушек и искр, раздвоение картинки, затруднение движения глазниц и падение зрения при плохом освещении. Любые проявления нарушений зрительных функций становятся признаком кислородного голодания мозга и зрительного отдела. И вот этот перечисленный мной список осложнений в шейном остеохондрозе подчеркивает важность ранней диагностики этого заболевания, потому что своевременное вмешательство может помочь предотвратить серьезные последствия и сохранить качество жизни человека. И вот если вышеперечисленные симптомы у вас есть, то незамедлительно обратитесь к врачу, а также звоните нашим консультантам и заказывайте ортопедическую подушку Felicity по номеру телефона бесплатной горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Давайте еще раз повторю медленно. 8 800 200 ровно 3050. И тот, кто оформит заказ сегодня, получит гарантированно вторую подушку в подарок.
7: Какой кошмар. Савелий Александрович, я и представить себе не могла, что могут возникнуть подобные проблемы.
8: Наши подушки также имеют ряд других преимуществ. Они могут помочь тем, у кого возникли проблемы с дыханием во время сна. Благодаря правильному положению шеи, возможно предотвратить сжатие дыхательных путей, что может сделать дыхание более свободным и спокойным. Кроме того, ортопедические подушки Felicity изготовлены из гипоаллергенных и экологически чистых материалов, что делает их идеальными для людей, которые страдают от аллергии. Наслаждайтесь свежим воздухом и чистотой, не страдая от насекомых и пыли. Не жертвуйте, пожалуйста, своим здоровьем и качеством сна ради какой-то экономии. Ортопедические подушки Felicity – это небольшая инвестиция в ваше благополучие. Они не только обеспечивают комфорт и правильное положение шеи, но и могут поспособствовать улучшению кровообращения и снижению напряжения в мышцах. Позвольте своему телу и разуму отдыхать каждую ночь. Более подробную информацию вы можете получить по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Повторю, 8 800 200 ровно 3050. И наши консультанты подскажут, какой модельный ряд, и помогут подобрать по вашим параметрам ортопедическую подушку. И тем, кто обратится в течение часа, вам приятная скидка 30% или вторая подушка в подарок 8 800 200 ровно 3050.
7: А как правильно спать? На подушке или без подушки?
8: Ну, смотрите, когда подушка отсутствует, как уже упоминалось выше, шейные мышцы постоянно напряжены. Если человек регулярно отказывается от этой постельной принадлежности, кроме неудобства и дискомфортных ощущений, он может получить проблемы со здоровьем. Храп. При сне на поверхности, без каких-либо возвышений, лежа на спине, тело принимает неестественную позу. В основном что страдает? Шея и голова, конечно. Происходит сужение внутреннего просвета в дыхательных путях. В результате возникает храп. Кроме того, есть риск западания языка, нарушения мозгового кровообращения. Дело в том, что в зрелом возрасте шейный отдел достаточно сильно изогнут, лордоз. Когда человек спит без хотя бы какого-то минимального возвышения под головой, тем более на спине, позвоночник принимает тоже неестественное положение. Из-за этого пережимаются артерии, по которым вместе с кровью в мозг поступает кислород. Получается кислородное голодание со всеми вытекающими неутешительными последствиями. Проблемы с позвоночником. Если диагностирован шейный остеохондроз или сколиоз, спать без подушки вообще противопоказано. Сон на лишенной возвышенности постели усугубит протекание этого заболевания. Объясню почему. Из-за того, что шея будет находиться в неестественной для нее позиции. Нарушится питание мышечной ткани и позвонков. В результате получаем что? Возникновение отечности. Дальше еще хуже. Сдавливание нервных корешков в конечном итоге приводит к развитию дегенеративного процесса в дисках между позвонками. При сколиозе лучше всего подойдут валик, либо невысокая подушка повышенной жесткости. Звоните нашим консультантам и узнавайте более подробную информацию об ортопедической подушке Felicity по бесплатному номеру 8 800 200 ровно 3050. 8 800 200 ровно 3050. Давайте еще раз повторю медленно. 8 800 200 ровно 3050.
7: Савелий Александрович, читала где-то, что бессонница – это не проблема, и ее не надо лечить.
8: Бессонница может быть проблемой, особенно если она длительное время влияет на качество жизни человека. Нарушение сна может вызывать физические и эмоциональные проблемы, такие как усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией и памятью, а также повышенный риск развития депрессии и тревожных расстройств. К ее последствиям относятся снижение работоспособности, хроническая усталость, нарушение памяти, нездоровый цвет лица, невроз. При длительной бессоннице снижается активность работы иммунной системы человека. Учащаются простуды, ОРВИ, обостряются хронические заболевания. Использование ортопедической подушки Felicity способствует расслаблению мышц, снижению напряжения и способствует глубокому и качественному сну. Вы просыпаетесь отдохнувшими и более сосредоточены на протяжении всего дня.
7: Еще хотела одну вещь уточнить. Есть ли какие-то группы риска, люди, которых мы вот сейчас должны ради их же блага обязать спать на ортопедической подушке Felicity?
8: Конечно, есть. Людям старше 50 лет, у кого уже заболевания в хронических стадиях, спать на ней будет удобно и полезно. И вообще каждому человеку без исключения. Не бойтесь никаких периодов привыкания, как с некоторыми очень жесткими подушками. Лег и уснул. Но я бы посоветовал обратить внимание на подушку Felicity в первую очередь людям преклонного возраста, разумеется. Даже если сейчас вы чувствуете себя нормально, всем известно, как коварен инфаркт или инсульт. Наша команда экспертов заботится о вашем комфорте и здоровье. Мы надеемся, что вы сможете почувствовать разницу и положительный эффект использования подушки. Доверьтесь профессионалам. Сделайте выбор в пользу ортопедической подушки Felicity, которая поспособствует и обеспечит вам здоровый и комфортный сон. Всего вам наилучшего, спокойных вам и, главное, полезных снов.
7: И как мы поняли из сегодняшней передачи, дорогие наши радиослушатели, что ортопедическая подушка Felicity способна обеспечить человеку правильное положение шейного отдела, расслабляет и способствует кровотоку в область головного мозга, улучшает сон и общее состояние человека. Это не просто постельная принадлежность, а выгодное вложение в свое здоровье на долгие годы. И еще раз повторю номер телефона для консультации. 8 800 200 ровно 3050. Повторю, 8 800 200 ровно 3050. Первым 100 обратившимся вторая подушка в подарок. Всего вам наилучшего. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультироваться со специалистом.
8: ООО «Felicity», ОГРН 125-770-022-85-54, адрес 119-017, город Москва, улица Пятницкая, дом 37, помещение 1, дробь 1.
0: Радио России.
9: Предпремьерный показ в театре Гоголя. 12 июля. Дальше тишина. Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте театргоголя.ру. 16+.
10: 14, 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
0: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА в районе Константиновки в ДНР. Правительство расширило список стратегически значимых лекарств. В Минпросвещении объяснили решение освободить первоклассников от домашних заданий. Подробности далее. Пункт управления дронами уничтожили артиллеристы южной группировки войск на Константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны. Бойцы обеспечивали огневую поддержку наступающим подразделениям. В ходе выполнения задачи расчеты артиллерии 4-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили противника и дали координаты на поражение. Точным попаданием пункт управления БПЛА был уничтожен. Российская армия полностью освободит всю территорию Донецкой Народной Республики. Об этом в большом интервью изданию «Welche Woche» в Швеции заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Коллективный Запад снабжает киевский режим разведданными и дальнобойным оружием. Несмотря на это, российские подразделения ведут успешное наступление на Краматорском направлении. Песков также напомнил Киеву главное условие для быстрого прекращения огня. Зеленский обязан вывести боевые формирования из новых российских регионов.
2: Зеленский пришел к власти, обещая людям прекратить войну. Это было его первоначальное обещание. И он все еще может остановить войну, приняв очень ответственное решение вывести свои войска из Донбасса, из регионов, которые сейчас являются российскими территориями, признать ситуацию де-факто, и на следующий день боевые действия будут остановлены.
1: Впрочем, спонсоры войны не намерены отказываться от агрессивных планов. Россия будет названа долгосрочной угрозой для Альянса. Такой пункт с большой долей вероятности окажется в итоговой декларации саммита НАТО. Об этом заявил генсек военного союза Марк Рютте. По его ожиданиям, участники встречи в Анкаре также дадут обязательства и дальше поддерживать в военном плане Украину. В том, что Альянс наращивает силы, не приходится сомневаться, судя по планам НАТО, в течение ближайших 5 лет инвестировать в развитие оборонного комплекса более 40 миллиардов долларов. Такие цифры озвучил Рютте на индустриальном форуме НАТО в Анкаре.
3: Сегодня мы запускаем инициативу Drone Age, которая будет включать инвестиции 40 миллиардов долларов в течение следующих 5 лет на производство беспилотников и систем противодействия им. НАТО также в 5 раз увеличит подготовку операторов дронов в 2027 году. В инициативе участвуют 20 стран НАТО, которые уже создали 16 центров подготовки операторов БПЛА и в ближайшее время запустят коммерческую площадку по закупке систем противодействия дронам.
1: Напомню, в Москве не раз призывали европейских политиков воздержаться от милитаристских амбиций. В противном случае конфликт может перерасти в открытое противостояние с непредсказуемым концом. Двое шпионов задержаны в Крыму. Спецслужбы подозревают россиян в работе на украинскую разведку. Как сообщили в ФСБ, по заданию иностранных кураторов, агенты собирали данные о российских военнослужащих и местах расположения ПВО на полуострове. Они также фиксировали последствия ударов противника по территории России. По сведениям спецслужбы, задержанным 35 и 30 лет, следственное подразделение ОФСБ по Крыму и Севастополю возбудило уголовные дела по статье о госизмене. Правительство расширило на 149 наименований перечень стратегически значимых лекарств, обеспечивающих приоритетные потребности здравоохранения. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. В числе препаратов, производство которых должно быть гарантировано на территории России, альбумин человека, налоксон, фенобарбитал, ацикловир, лидокаин, тетрациклин, хлоргексидин и другие лекарства. Управляющие компании будут бить рублем за отказ пустить многоквартирные дома провайдеров. Соответствующий законопроект накануне в ходе очередного заседания приняли сразу в 2 чтениях депутаты Госдумы. Его главная цель – защитить жителей домов и бизнес от злоупотреблений, пишет парламентская газета. Еще в 2024 году этот вопрос был четко регламентирован поправками в Жилищный кодекс и Федеральный закон о связи. Однако нередко возникали ситуации, когда управляйки пользовались своим статусом, либо отказывали специалистам в доступе в дом, либо требовали за это дополнительные плату. Новый закон вносит поправки в статью КОАП, в которой к газопроводам, электро, теплосетям и водоснабжению добавили еще и услуги связи. Таким образом, отказ пустить операторов той или иной компании в МКД для подключения оборудования приравняют к отказу впустить в дом ресурсников. Наказание за это предусмотрено серьезное. Штраф от 10 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 500 тысяч для юридических. В Минпросвещении объяснили отмену домашних заданий в первом классе. Отсутствие заданных домой упражнений создаст более комфортные условия для обучения. Об этом рассказала РИА Новости эксперт ведомства Оксана Адамовская. Она напомнила, что домашняя учебная нагрузка в первом классе может вызвать у ребенка стресс. Вместе с тем родители смогут закреплять материал дома в процессе совместной деятельности либо игры, добавила Адамовская. И напомню об отмене с 1 сентября домашних заданий для первоклассников Минпросвещение объявило накануне. Ноты разочарования звучат из Тегерана. Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США стал неработающим после последних действий Вашингтона. Такое заявление сделали в МИДе Исламской Республики. В распространенном документе перечисляются пункты нарушений со стороны Вашингтона, которые свели на нет достигнутой договоренности. К ним относятся, в частности, незаконные атаки, решение Минфина США аннулировать разрешение на продажу иранской нефти, а также атаки на Ливан. Напомню, за прошедшие сутки стороны конфликта возобновили взаимные удары по военным объектам, включая цели на территории Кувейта. В Венесуэле растет число жертв сильнейшего землетрясения. К этому часу цифра достигла 300 685 тысяч человек. Без жилья остаются около 18 тысяч венесуэльцев. Об этом сообщает правительство. В стране развернуты 87 временных лагерей для пострадавших. Медицинскую помощь получили около 26 тысяч человек. В ликвидации последствий стихийного бедствия, которое обрушилось на Венесуэлу 24 июня, задействовано около 70 тысяч спасателей и добровольцев. День семьи, любви и верности отмечают сегодня в России. Статус государственного праздник приобрел в 22-м году по указу Владимира Путина. В этот день мы вспоминаем благоверных святых князя Петра и княгини Февронии, которые стали для россиян примером подлинной любви и верности. Их мощи хранятся в Свято-Троицком женском монастыре Мурома.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Международные союзы биатлонистов и конькобежцев сохраняют свои позиции в отношении российских спортсменов, несмотря на обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета. Глава Международного союза биатлонистов Оли Далин отметил, что позиция IBU остается неизменной. Российские биатлонисты отстранены от соревнований под эгидой этой организации. А в Международном союзе конькобежцев подчеркнули, что на данный момент допуск россиян возможен только в нейтральном статусе. Суперкомпьютер британской аналитической компании Opta исключил сборную Аргентины из тройки главных претендентов на победу в чемпионате мира по футболу. Вероятность триумфа южноамериканцев оценивается в 15,9%, а перед 1/8 финала шансы аргентинцев были выше на 0,4, и они занимали вторую позицию. Главный фаворит по-прежнему сборная Франции 27,5%, у Испании на 6% меньше. И в тройке теперь англичане. Их шансы на трофей 17%. В четвертьфиналах чемпионата мира по футболу Франция сыграет с Марокко, Испания сразится с Бельгией, Англия встретится с Норвегией, а Аргентина поспорит за место в полуфинале со Швейцарией. Хоккейный «Спартак» заключил новый контракт с капитаном Андреем Мироновым. Соглашение защитника с московской командой рассчитано на 3 года. В прошлом сезоне Миронов набрал 21 очко в 71 матче, а также стал лидером «Спартака» по количеству силовых приемов и заблокированных бросков. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
5: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 16-18 градусов, облачно, без осадков. В Екатеринбурге 23-25, пройдут кратковременные дожди. В Сургуте 24-26, в Иркутске 21-23, временами осадки. В Вологде 17-19 градусов, синоптики пророчат небольшие дожди. В Калининграде 15-17 градусов, временами осадки. В Оренбурге 27-29, ожидаются кратковременные дожди. В Туле 21-23, также там же дождливо. А в Ставрополе 28-30 и без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами пройдет дождь. Днем максимальная температура составит 19-21 градус. В Москве днем ожидаются осадки и до 22. Сейчас в столице 21 градус, ветер восточный, атмосферное давление пониженное.
6: Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+. 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Слушаем.
9: Канал «Слушаем» в прямом эфире «Радио России». Друзья, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Чернов. Начинаем сегодняшний эфир. И в самом начале всех хочу поздравить. Сегодня день Петра и Февронии, день семьи, любви и верности в России. Простой вопрос хочу задать вам, друзья. За какие качества вы особенно цените своего любимого человека? Много можно не писать, можно вкратце несколько слов. Укажите, пожалуйста, только где вы живете, чтобы мы заодно видели, где вы нас слушаете. Ну и присылайте свои сообщения. Номер у нас тот же самый, 8-925-222-99-92. Также не возбраняется, конечно же, и поздравлять своих любимых с сегодняшним праздником, с Днем Семьи, Любви и Верности. Еще раз напомню. О чем будем говорить мы, друзья? Вкратце сейчас быстренько пробегусь по темам следующего часа. Закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта.

0: тоже. Минприроды взяли на контроль ситуацию с состоянием контейнерных площадок россиян после вала жалоб на их захламленность. Что происходит у нас с мусорной реформой? Куда подевались самые главные, так сказать, апологеты всей этой мусорной реформы? И что и как навести здесь порядок? И возможно ли вообще это все сделать по-быстрому, как говорится? Ситуация на российском топливном рынке в этом часе будет нами обсуждаться. Обсудим мы передачу МВД списка профессий для трудовых мигрантов. Теперь полиция будет его утверждать, этот список. Что это значит? Узнаем мы с вами. Ну и две темы. Одна про образование. Поговорим про дистанционное образование школьников. А вторая тема будет медицинская. Теперь вот можно будет медицинские справки и заключения выдавать близким родственникам пациентов. Зачем и как? Тоже вот вопрос очень... острый и любопытный. Но поехали, друзья, не будем откладывать в долгий ящик радостные новости. Накануне Международный олимпийский комитет восстановил в правах Олимпийский комитет России, отметив, что рекомендации Международным федерациям по российским спортсменам больше не применяются. С нами на прямой связи Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы. Светлана Сергеевна, здравствуйте, приветствую вас.
1: Да, здравствуйте, доброе утро.
0: Ну, самое интересное, это то, что в некоторых сообщениях встречается слово «временно», да, то есть...
1: Правильно.
0: А что это значит?
1: Ну, смотрите, в любом случае, это решение, во-первых, да, но, вот вы правильно сказали, это все равно остается рекомендацией Международным федерациям. И только в части обязательности это является для исполнения федерацией, в смысле того, что когда наши спортсмены отбираются на Олимпийские игры... Вот эти соревнования Международной Федерации должны нашим спортсменам обеспечить. Угу. Но если вдруг какое-то соревнование, например, чемпионат мира по футболу, не является отборочным соревнованием для Олимпиады,
0: так,
1: значит, по большому счету, Федерация может сказать, извините, но мы не будем вас допускать. У них остается это право продолжать, в общем-то, свою политику, которую они ведут. И поэтому вот здесь как раз очень большая работа была проведена олимпийским нашим комитетом, с Олимпийским комитетом международным, но теперь не меньшая работа наших федераций со своими коллегами, с которыми, понятно, есть многолетние взаимоотношения. Я надеюсь, что они сработают. Но, к сожалению, опять же, не со всеми. Потому что мы видим, что зимние виды спорта из-за европейского лобби. А мы понимаем, что это понятно, да, что, например, в Федерации плавания или гимнастики представлены люди из Африки, из Латинской Америки, из Азии, то все-таки структура Федерации зимних видов спорта. Угу. И поэтому мы знаем, что и в политическом плане европейцы давят на нас, да, с Украиной, то значит и в спорте это все отражается точно так же. Ничего не меняется. И поэтому у нас, заметьте, биатлон вообще не допущен ни в каком статусе. И только одна сейчас спортивная федерация международная зимних видов спорта, это ИСУ, это катание на коньках, запустила спортсменов. Опять же, в каком составе? Нас же обнулили. Вот это очень важно, что сейчас вот с этим решением нам важно участвовать во всех соревнованиях, потому что, обнулив наши предыдущие квоты на представительство наших спортсменов, мы их должны теперь в течение 3 лет к следующей Олимпиаде, которая будет в 30-м году, зимняя Олимпиада, все эти квоты вернуть. Иначе мы будем опять представлены по одному спортсмену с флагом и гимном на Олимпиаде, которая будет следующая.
0: Ну и здесь, соответственно, работа продолжается, и я хочу отметить, что серьезная работа Минспорта, которая вот это вот достижение, которое вчера прозвучало, прогремело в информационных лентах, это, безусловно, конечно, серьезная работа, которая проводилась. Каким сейчас соревнованием после вот этого вот решения Международного олимпийского комитета в первую очередь будут готовиться наши спортсмены? В каких сферах?
1: Ну, знаете, во-первых, надо, ну, мы понимаем, что уже 5 олимпийских федераций вернули нам флаг и гимн, и мы можем там выступать и должны выступать, но мы должны дальше, так планово требовать от этих федераций, чтобы не было вот этих нюансов, как было сейчас с Румынией, когда не разрешили нашим спортсменам быть флагом и гимном, как вот сейчас в Эстонии забрали чемпионат Европы по стрельбе, потому что они продолжают вот эту политику вести недопустимо. допуска наших спортсменов при рекомендациях МОК, при уже решении Международной Федерации. Страны все равно не выполняют их, к сожалению, все эти, ну, как бы скажем, правила, касающиеся спорта. Да? Они говорят, а у нас свое, у нас политика. Мы все равно продолжаем ее вести так, как нам этого хочется. Поэтому это вот вопрос о том, что...

0: надо все равно менять международным федерациям свои регламенты по определению города, страны, кандидата, который будет проводить то или международное соревнование, потому что вот то, что сейчас изменилось хартия МОК, и как раз, кстати, именно это позволило вот это решение МОК в отношении нас принять, то, что там убрали вот этот национальный фактор совсем, то есть спортсмены обязаны быть допущены до соревнований, несмотря на национальность и события, происходящие в их стране в данный момент времени. Поэтому МОК дал возможность через суды дальше доказать той или иной стране, например, если вдруг кто-то их не пускает, наших спортсменов на соревнования, доказать, что мы обязаны, а не нас допустить. Но я думаю, они все равно будут, к сожалению, строить всякие козни, нам нельзя здесь расслабляться.
1: В этом нет сомнений.
0: Нам надо принять огромные усилия сейчас по тому, чтобы нашим спортсменам сделали визы, чтобы они поехали на соревнования, чтобы действительно они отстаивали сейчас страну и завоевывали квоты для будущих поколений, ну, скажем, для резерва, да, даже, например, те спортсмены, которые сейчас уже там себя зарекомендовали, они уже там были, да, например, еще до отстранения, уже известными спортсменами, они сейчас, я думаю, что могут эти квоты продолжать завоевывать уже для нашего резерва, который уже поедет там на следующие Олимпиады, даже если, например, эти ребята закончат уже свою спортивную карьеру. Поэтому вот это сейчас каждой федерации точечно надо очень четко пропланировать, прорабатывать, и действительно тогда мы окажемся, ну, я думаю, в Лос-Анджелесе, и Трамп об этом говорил, что и вот коллеги в Конгрессе, когда мы ездили, они говорили о том, что они хотели бы, чтобы россияне в Лос-Анджелесе были с флагом и гимном, и это будет справедливо.
1: Большое вам спасибо. Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы, была с нами на прямой связи. Ну что ж, вот первый звоночек. Да не звоночек, а такой колокол прозвенел накануне. Международный олимпийский комитет восстановил в правах Олимпийский комитет России, отметив, что рекомендации международным федерациям по российским спортсменам больше не применяются. Но последим, конечно, за тем, как дальше будут события развиваться. Хотелось бы, чтобы положительно. Вице-премьер Александр Новак. Здесь мы уже переходим со спортивного газона на, друзья, вот эту нашу топливную полянку. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам, властям региона и отраслевым компаниям продолжать ежедневное наблюдение за ситуацией на рынке топлива. Необходимо принимать всевозможные меры для предотвращения локальных сбоев в поставках. И назвал Новак ситуацию на рынке топлива в России напряженной. Допустил принятие дополнительных мер по насыщению рынка нефтепродуктами. Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития, с нами на прямой связи. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А известно ли, где на сегодняшний день самая напряженная ситуация, в каких регионах с топливом?
2: Ну, вы знаете, наверное, сейчас, вот если до этого как бы был Крым все время, да, сейчас вроде говорят, что типа, там появилось большее количество топлива, поэтому такая прям самая яркая острота проблемы, она, наверное, ушла. Но так или иначе, все равно там юг достаточно напряженная ситуация, это факт. Плюс отдельные регионы там, в Восточной Сибири фиксируются, по крайней мере, со стороны и руководителя региона информация есть, потому что там все достаточно тяжело. И со стороны автолюбителей, ну, как бы в целом, все равно топливо так или иначе есть, просто иногда это бывает очень тяжело найти это топливо.
1: Вот слова Новака о дополнительных мерах, о том, что он допустил принятие дополнительных мер по насыщению рынка нефтепродуктами. А что это могут быть за дополнительные меры, на ваш взгляд? И как, насколько эффективными они окажутся, и как быстро их нужно принимать?
2: Ну, вы знаете, меры в основном касаются, собственно, логистических проблем, потому что из-за того, что логистика несколько нарушена, поставок топлива, то требуется бесперебойная работа как железной дороги для того, чтобы вовремя подходили необходимые объемы топлива, так и транспортной нефтяной инфраструктуры, то есть транснефти тоже обязательно, чтобы это все работало. Ну и кое-где была информация, что и с автовозами есть какие-то локальные проблемы, и их тоже нужно оперативно решать. Вот, собственно, для того, чтобы топливо было доставлено. То есть там, где его производят, но доставка, она стала более сложной, более длинной, и отсюда и большие задержки как с поставками топлива.
1: Спасибо. Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, был с нами на прямой связи. Ситуация остается напряженной, меры принимаются необходимые. Известно также, и мы говорили об этом в понедельник, что в круглосуточном режиме сейчас работают ответственные за наполнение рынка нефтепродуктами чиновники. И это действительно факт, и смотрим мы, и самое главное, что звучат все чаще и чаще слова о том, что ситуацию восстановят, ну, по крайней мере, в ближайшие несколько недель она должна стать лучше, это совершенно точно, не так все быстро это делается, понятно. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о передаче МВД полномочий Минтруда утверждать список профессий для трудовых мигрантов. Вот эта новость тоже очень интересная, потому что мы как-то тематику мигрантов немножечко упустили здесь за последнюю неделю. Вот сейчас эта вот новация, эта новелла интересна для обсуждения, что это даст. Михаил Матвеев, депутат Госдумы, доктор исторических наук, с нами на прямой связи. Михаил Николаевич, приветствую вас, здравствуйте.
3: Да, добрый день. Ну, прежде всего, нужно сказать, для чего нужен этот список. Угу. У нас законодательство прежде делило въезжающих сюда трудовых мигрантов на две категории. Те, которые относятся к таким как бы ценным профессиям каким-то, высококвалифицированным, для них был льготный формат получения вида на жительство, ну и так далее, и так далее. Что происходило с Минтрудом? У них был единственный критерий – это заработная плата, размер заработной платы. И все. То есть, если зарплата большая, значит, высококвалифицированный. У нас существует известный всем перекос на рынке труда, когда курьеры, таксисты, то есть получают деньги там достаточно существенные, да, но при этом говорить о том, что это какие-то высококвалифицированные специалисты, не приходится. И в значительной степени из-за того, что, в общем-то, вот такие лазейки за продолжительное время Минтрудом никаким образом не устранялись, а концепция новой стратегии миграционной политики, которая президентом была подписана в прошлом году, в целом, так скажем, направлена на ужесточение контроля, то было определено, что органом, который будет отвечать за миграцию, будет не Минтруд, не какие-то экономические структуры, а МВД. И да, поэтому, собственно, вот эта передача, она вполне логична. Хотя, естественно, сами полицейские не будут вот как бы там в самостоятельном каком-то полете принимать вот эти решения, утверждать их, да, конечно, будут необходимы консультации, в том числе со специалистами Минтруда.
1: Угу. А сами-то мигранты в этой связи насколько, так сказать, обрадовались данной инновации, и что по этому поводу думают в МВД, интересно было бы знать.
3: Ну, знаете, это все-таки не такой большой объем, ну, так скажем, потока миграционного, вот, высококвалифицированные в редакции или высококвалифицированные в новой редакции. Здесь важнее другие изменения, которые приняла Госдума, направлены на обеление доходов мигрантов, потому что теперь для того, чтобы патент получать, необходимо легально была, так скажем, подтверждена зарплата не меньше, так скажем, прожиточного минимума. Да? И кроме того, если мигрант привозит с собой членов семьи, то и на каждого из них тоже по прожиточному минимуму. Да? Причем за каждого из привозимого члена семьи нужно будет платить авансом 50% от стоимости патента. Я вот депутат от Самары, у нас патент около там 11 тысяч в месяц. То есть вот можно посчитать, что теперь, скажем так, вот наносится достаточно существенный удар, конечно, он как бы не исключает там способов обхода по теневому рынку труда. Когда приезжает мигрант, где-то там он на полставочке оформляется, а сам зарабатывает совсем другие деньги, получая их в конверте, и государство с этого никакие налоги не имеет. Если же мигрант не показывает эти доходы на протяжении 2 месяцев, то данные передаются в МВД, и МВД предпринимает меры по его депортации.
1: Понятно. Спасибо большое. Михаил Матвеев, депутат Госдумы, доктор исторических наук, был с нами на прямой связи. МВД будет утверждать список профессий для трудовых мигрантов. Согласно нововведению, вот этот вот самый перечень профессий, по которым иностранцы и лица без гражданства смогут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание, вот этот самый перечень профессий, в общем, и будет работать. Ну что ж, друзья, у нас через минуту небольшая рекламная пауза. пауза. Я напомню, что сегодня у нас праздник, День Петра и Февронии, День семьи, любви и верности. Ромашка, символ этого праздника, как я сегодня, кстати говоря, узнал, поэтому везде фотографии ромашек в лентах встречаются часто без пояснений. Теперь вот знаете, если увидели, значит, это праздник День российской семьи. А у меня вопрос, за какие качества вы особенно цените своего любимого человека? 8-925-222-99-92. Александр из Сыктывкара пишет, что любим друг друга за искренность, доброту и блеск в глазах. Я, кстати, вот эту семью хочу поздравить. Они наши постоянные участники и слушатели. И пишет Александр нам, и отвечает на вопросы. И вообще молодец. Так, Наталья нам пишет из Москвы. Уважаю своего мужа за порядочность, щедрость, преданность, поддержку в трудные моменты. За те качества, которые сейчас есть не у всех мужчин. Доказательством моих слов является наша совместная жизнь более 40 лет. И вас с праздником, друзья. Я вернусь через минуту.
4: Радио России. 14, 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
5: Предпремьерный показ в Театре Гоголя. 12 июля. «Дальше тишина». Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте teatrgogolya.ru. 16+.
4: Слушаем!
1: Так, у нас следующая тема. Комитет Госдумы по просвещению предложил закрепить в законодательстве обязанность государства контролировать успеваемость детей на семейном обучении. Такие ученики должны регулярно проходить промежуточную аттестацию полученных дома знаний. Но из-за нечеткости правил это требование массово игнорируется. Парламентарии предлагают дать соответствующие полномочия органам местного самоуправления. Эксперты отмечают, что популярность домашнего образования растет с каждым годом, и эта сфера требует полноценной реформы. Любопытно было бы узнать, а каким образом и как все это могло бы работать. Мы хотим об этом чуть позже поговорить. Сейчас давайте пока про медицину. Про медицину у нас тоже здесь хорошая есть новость, и тоже она из недр Госдумы к нам пришла. С 1 сентября этого года в России получать медицинские справки и заключения смогут близкие родственники пациентов, сообщил об этом депутат Каплан Панеш. Право на получение медицинских документов получают не только сами пациенты, но и их близкие родственники, сказал он в интервью, и уточнил, что если законом не предусмотрены специальные какие-то требования, медицинские справки и заключение можно будет оформлять в произвольной форме, а не только по шаблонам. Парламентарий добавил, что еще одно нововведение касается электронного документооборота, и для выдачи справок и заключений в цифровом формате больше не потребуется отдельное согласие пациента. Вот как любопытно. На эту тему мы тоже сейчас пытаемся дозвониться до эксперта Виталина Левашова с нами на прямой связи, директор Высшей медицинской школы, председатель Комитета по медицинскому образованию Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения. Виталина Владимировна, приветствую вас.
6: Здравствуйте, дорогие коллеги и уважаемые слушатели.
1: Чем это хороша новелла про медицинские справки и заключения? То есть в каких ситуациях это вообще требуется? И в каких ситуациях это было когда-то кому-то нужно, но не было такой возможности от справки получить за, так сказать, пациента, который, видимо, сделать этого не мог?
6: Ну, прежде всего, это полезно для родственников пожилых людей. Тех, кому сложно самостоятельно дойти до лечебного учреждения – и родственники, близкие родственники, подчеркну, должны были в любом случае получать нотариальную доверенность на такого рода действия. Сейчас при подтверждении родства этого делать не нужно. Конечно, это касается и детей, и братьев, сестер, но здесь надо внимательно читать законодательство и медицинским организациям составлять соответствующие регламенты, чтобы ничего не нарушить, но при этом пойти навстречу пациентам.
1: Но вот в каких случаях могут отказать все равно? Если родственник приходит и говорит, у меня вот, значит, там кто-то из семьи болеет, хочу получить такую-то вот справку, могут ли ему все равно взять и отказать по какой-то причине?
6: Но прежде всего, если родство не доказано, понимаете, у нас ведь у взрослых родственников не стоит никаких штампов в паспорте, что, например, Левашовой Виталины Владимировны мама с другой фамилией, но при этом является ее мамой. Если вот. Я не принесла подтверждающих документов, то на слово мне, конечно, никто не поверит.
1: А какими могут быть эти подтверждающие документы? Не совсем себе представляю.
6: Ну, это будут прежде всего, конечно, свидетельства о рождении. У нас у каждого гражданина оно есть. Это
1: надо вспомнить только, где они лежат. Вот сейчас многие зачесались по этому поводу, я уверен.
6: Вот я тоже не помню, где лежит мое свидетельство о рождении, но, тем не менее, если мне это потребуется, я должна буду его найти.
1: Угу. Ну и вот еще один любопытный момент. Это согласие пациента. Здесь сейчас, я так понимаю, пациентам все-таки необходимо какое-то согласие давать, да, чтобы кто-то получил за них справку. Про электронный документооборот. В чем тогда разница, если в цифровом формате вот это согласие пациента больше не требуется?
6: Смотрите, здесь очень много тонкостей и нюансов, и мы, конечно же, ждем разъяснения и порядок действия данного распоряжения, потому что от того, как это будет реализовано, зависит то действительно, насколько это будет отличаться от того, что было до этого. Но в любом случае согласие пациента, неважно, это цифровая галочка или галочка на бумаге, оно требуется, потому что понятие врачебной тайны никто не отменял даже этим распоряжением.
1: Спасибо. Виталина Левашова, директор Высшей медицинской школы, председатель Комитета по медицинскому образованию Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения, была с нами на прямой связи. Теперь возвращаемся к теме предложения закрепить в законодательстве обязанность государства контролировать успеваемость детей на семейном обучении. Алексей Гусев, ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации, был с нами сейчас, да, на прямой связи. Алексей Владимирович, здравствуйте. Алексей Владимирович, слышите меня? Здравствуйте.
7: Да, добрый день.
1: Добрый день. Я вообще узнал с удивлением, что, оказывается, до сегодняшнего дня у нас государство никак эту самую успеваемость детей на семейном обучении не контролировало, получается, да, если вот читать эту самую новость именно в том виде, в котором я ее и зачел. Как прокомментируете это предложение вот это?
7: Ну, знаете, вообще долгожданное на самом деле предложение, потому что здесь было, на мой взгляд, в прямом смысле слова пробел в законодательстве. Дело в том, что семейная форма обучения – это форма обучения, когда полную ответственность за процесс обучения и результаты берут на себя родители. Вот. И школа в данном случае является только площадкой, где дети сдают разные формы аттестации. Но при этом рост количества детей, находящихся на семейной форме, он ощущался и ощущается. И вот как раз вот эта, извините, дыра была, она очень видна. И зачастую, ну, родители имеют и сами разное образование, и сами имеют разные представления об уровне и качестве образования, mm-hmm. которое они дают. То есть право-то мы дали, на контроль не установили, поэтому если это все соединится, будет очень хорошо.
1: Сегодня вот дети, которые на семейном обучении находятся, вообще хотелось бы, конечно, понять, как это обучение проводится. Это про самодисциплину больше или это про родительское такое жесткое, про родительский жесткий контроль в первую очередь? Как это вообще сегодня работает-то?
7: Ой, ну это, ой, вот как раз поскольку нет единого пока формы контроля, поэтому есть очень разнообразная и представление, как это должно быть. И, значит, кто-то нанимает тех же учителей из школы, кто-то сам учит, как Лев Толстой, своих детей до определенного времени в школе с крестьянами учил. Кто-то, значит, и так, и эдак. Вот. Процесс. Если про что это? Ну, здесь, конечно, и самоконтроль, и самодисциплина очень важна. Вот. Но как это на практике происходит? Формируется ли эта самодисциплина? В какой степени родитель готов просто технически, ежедневно? Это очень, очень порадовательно. Здесь,
1: конечно, да. Алексей Иванович, да, вы пропадаете частично, не совсем понятно некоторые слова, но я пока понял одно, и самое главное, что семейное у нас обучение, оно сейчас популярно, оно, так сказать, набирает обороты, и, наверное, да. Здесь очень важный момент, вот эта точка соприкосновения все-таки школы как отдельно стоящей институции и домашнего кабинета, где школьник, так сказать, сам себе задание дает и сам себя заставляет все это читать, учить, но наступает момент экзаменов, наступает момент ЕГЭ, вот этого всего. Здесь вот, здесь как это все работает, да, вот из семейного обучения, как выяснить, готов уже ребенок к ЕГЭ, или этим тоже никто не занимается сегодня?
7: Ну вот, готовность к ЕГЭ, к сожалению, в данном случае можно проверить только сдав сам ЕГЭ. Государственный экзамен, конечно. Вот, никаких подготовительных и проверочных работ в данном случае не предусмотрено. Вполне может быть, что это будет, опять же, предусмотрено в процессе вот этого контроля, текущего контроля. А пока вот, опять же, мы детей оставляем как бы наедине с родителям, который учит так, как себе ему представляется, и результаты. Ну, результаты, они, конечно, как и у всех детей, разные, потому что и дети на этой форме обучения очень разные. Есть и художники, есть и актеры, есть и спортсмены. То есть это вынужденная форма для у тех, у кого особый режим там жизни и развития. Вот. Есть религиозные семьи, которые считают свои какие-то установки, что именно домашнее обучение должно быть. Поэтому как разные причины, как разные родители, так и результаты разные. Здесь невозможно стандартизировать эту тему. Но то, что детям нужно создать дополнительные как бы гарантии, вот от того, что там нафантазирует родитель в части, он вот ему кажется, что так надо, да, а надо по-другому.
1: Спасибо большое. Алексей Гусев, ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации, долгожданная новелла. В Госдуме выступили с предложением закрепить в законодательстве обязанность государства контролировать успеваемость детей на домашнем обучении. Далее Андрей Светенко, хранитель времени, затем продолжим.
4: Андрей Светенко. Хранитель времени.
8: В этот день, в 1709 году, произошло крупнейшее сражение Северной войны между Россией и Швецией – Полтавская битва. Бескомпромиссная победа русской армии в этом сражении обозначила коренной перелом в этой войне, впрочем, продлившийся еще добрых 11 с лишним лет. Полтава, на первый взгляд, довольно неожиданное место для сражения со шведами. Но тут все объясняется просто. Польша, королем которой был тогда курфюрст саксонский Август II, была союзницей России, поэтому Карл XII, король Швеции, решил выключить из игры этого, как ему казалось, более слабого участника. Воинственный и энергичный Карл быстро разгромил войска Августа, лишил его польской короны и уже из Польши продолжил поход на восток, на Москву. На Украине он столкнулся с извечными проблемами местного населения, поисками лучшей доли, на практике означавшей изменчивость выбранному пути. Это к тому, что шведам удалось склонить на свою сторону запорожского гетмана Мазепу, которого царь Петр считал и вроде бы не без оснований своим верным соратником. Впрочем, перебежчику Мазепе не удалось сплотить вокруг себя запорожских казаков. Только около трети запорожского войска перешло в стан противника России. В результате Карл предусмотрительно отказался использовать такой непрочный контингент в боевых действиях. Мазеповские казаки оставались во время Полтавской битвы в тылу и в обозе. Как всякое выдающееся событие в истории, Полтавская битва обросла с годами мифами и легендами. Так шальная пуля, на самом деле попавшая в шляпу Петра, не задев головы, умножилась в позднейших пересказах на три. Еще две якобы попали в седло и в нательный крест государя. В середине 18 века с легкой руки литератора Крёкшина в Полтавской битве появились новые детали. Во-первых, Меньшиков якобы специально с дальним расчетом переодел опытных ветеранов новгородского полка в форму новобранцев, потому что шведы, опять же якобы, детально различали, кто именно идет против них в атаку, и подумали, что это не обстрелянная зеленая молодежь. В общем, попали в просак. Во-вторых, Крёкшин примыслил и саму кульминацию боя. Якобы Петр бросил в атаку последний резерв из второй линии обороны, что и позволило сломить шведов. Судя по военному журналу, который велся в день сражения, до второго эшелона дело вообще не дошло. Наши сдерживали натиск врага уверенно, а наступали методично и решительно. Ну и, наконец, якобы активное участие местных жителей в отражении осады Полтавы. Ни в шведских, ни в русских источниках подтверждений тому не находится. Что, конечно же, нисколько не умаляет значения одержанной в тот день победы, а наоборот, только подтверждает, что добыта она была силой и мощью русской армии. С вами был Андрей Светенко.
4: Папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
9: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
4: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
9: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
4: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргонан».
11: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
10: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны.
12: На правах рекламы.
13: Здравствуйте! Сегодня поговорим на очень деликатную тему. Речь пойдет о простатите. Мужчины об этом обычно молчат. Молчат и терпят. Терпят, когда ночью встают по 5 раз. Терпят, когда тяжесть внизу живота не отпускает. Терпят, когда срываются на жене и детях. Обсудить эту очень непростую тему ко мне пришел эксперт в области мужского здоровья Виктор Владимирович Горский. Здравствуйте!
14: Здравствуйте.
13: Почему мужчины терпят годами? Ведь проблема не уходит, а только усугубляется.
14: Потому что с детства мальчикам внушают: терпи, не жалуйся. Это сидит в голове годами. И кажется, что если сказать о дискомфорте, это стыдно, это жалоба. Но проблема с предстательной железой – это не жалоба. Это конкретная проблема, которая требует внимания, чтобы мир не сужался до размеров квартиры, а в голове не крутилась бесконечная мысль: где туалет? Чтобы не замыкаться в себе и забыть отговорку: устала, никуда не хочу, побуду дома. Если продолжать терпеть, простата не успокоится.
13: Давайте тогда разбираться, что такое простата и какую роль она играет в жизни мужчины.
14: Предстательная железа – это орган размером с грецкий орех. Она находится в самом центре мужского таза, прямо под мочевым пузырем. И сквозь нее проходит мочеиспускательный канал. Когда простата здорова, она мягкая, эластичная, не мешает току мочи. Но когда возникают проблемы, она может воспаляться или увеличиваться в размерах и сдавливать канал. Отсюда частые позывы, чувство неполного опорожнения. И это самое малое, что может быть. Кстати, проблемы с простатой в итоге сказываются на всем организме.
13: Надо же! Вроде такой небольшой орган, а так много от него зависит.
14: Так и есть. Вот смотрите, простата регулирует уровень оксида азота. Именно под действием этого соединения расширяются артерии, питающие половой орган, и приток крови к нему увеличивается. Во-вторых, простата напрямую влияет на качество тестостерона. А качественный тестостерон – это не только либидо и потенция, но и сердце, сосуды, обмен веществ, плотность костей и сила мышц, память, концентрация, настроение и качество сна.
13: То есть получается, что от здоровья простаты зависит все – от жизненного тонуса до уверенности в себе?
14: И здесь мы подходим к самому важному. Видите ли, Тестостерон сам по себе – это только полдела. В организме мужчины есть фермент, который называется 5-альфа-редуктаза. Этот фермент влияет на рост клеток предстательной железы. Ну, так устроен организм. И если в молодости это нормально, то с годами или при гормональных сбоях этот фермент становится слишком активным. Клетки простаты начинают бесконтрольно размножаться. Железа увеличивается в размерах. Простата сдавливает мочеиспускательный канал. Отсюда частые позывы, слабая струя, чувство неполного опорожнения. То есть идет обычное воспаление, которое усиливает отсутствие антиоксидантов.
15: Как это? Почему?
14: Ну вот смотрите, в нашем организме постоянно происходит процесс окисления. Это нормально. Но когда есть воспаление, то процесс окисления становится слишком активным, и воспаление усиливается. Поэтому нужны антиоксиданты. Кстати, вы слышали очень жизненную историю об одном известном космонавте, который тоже столкнулся с проблемами простаты. По понятным причинам его имя и фамилию называть не буду.
15: Нет, не слышала.
14: Этот космонавт готовился к полету 10 лет. Но у него были проблемы с предстательной железой. Он знал об этом, но врачам не признался. Было стыдно, а главное, было страшно потерять мечту. Поэтому о проблеме с простатой он умолчал. Тем более, что проверка предстательной железы для космонавтов в то время не была обязательной.
15: Ничего себе! Мне всегда казалось, что космонавтов проверяют вдоль и поперек.
14: Ну, так и есть. Но этот момент упустили. Космонавт улетел на орбитальную станцию. Но в невесомости дискомфорт простаты усилился. Мочеиспускание практически прекратилось. Мужчина молчал, терпел больше месяца. И когда состояние стало совсем невыносимым, он доложил об этом в Центр управления полетами. Было принято экстренное решение – вернуть весь экипаж досрочно на Землю. На Земле этому космонавту помогли, но после этого он больше никогда не летал в космос. А его именем назвали пробу, которую теперь всегда берут перед полетом.
15: Послушайте, ну это прямо настоящая драма.
14: Да, но я рассказал эту историю не для того, чтобы пугать. Это для того, чтобы было понятно. Проблемы с предстательной железой – это не ерунда. Если вовремя не обратить на них внимания, цена этого промедления может быть непомерно высокой. И не надо лететь в космос, чтобы оказаться в такой ситуации. Можно сидеть в своем кресле и терпеть годами. Результат тот же. А можно просто поддержать свой организм, обеспечить простату необходимым питанием.
15: Но, согласитесь, для этого надо четко понимать, на что стоит обращать внимание. Что будет тем самым звоночком?
14: Но тут все достаточно просто. Тянущий дискомфорт внизу живота, постоянные позывы, снижение либидо, проблемы с потенцией, неожиданное завершение близости, слабость, потливость. Все это может говорить о том, что предстательная железа требует внимания. Поэтому, дорогие мужчины, заботьтесь о предстательной железе своевременно.
15: Что же делать мужчине, чтобы поддержать свой организм, позаботиться о своей предстательной железе?
14: Слушайте, ну на дворе 21 век, вариантов много. К примеру, Salutem Pro. В силу своей специфики я постоянно узнаю о новых продуктах, а вот Salutem Pro привлек мое внимание своей натуральностью. При том, что продукт уже не первый год на рынке. Он был разработан и создан в Израиле специалистом в области поддержания мужского здоровья. Вообще, изначально разработчик хотел сделать продукт для продления активной жизни мужчин. Занимаясь этим вопросом, он решил выяснить, как живут мужчины-долгожители в разных уголках Земли. Он изучил регионы, где мужчины активны до 120-130 лет. Это Северная Америка, Япония, Шри-Ланка, горы Непала, Перу. И обнаружил удивительную вещь. Все эти мужчины-долгожители оставались активны в интимной жизни. А так как разработчику тема предстательной железы была близка, он очень заинтересовался этим вопросом. Так и появился Salutem Pro – природный комплекс для поддержания здоровья простаты.
15: И что же вошло в состав этого комплекса?
14: Оказалось, что есть 5 растений, которые встречаются в этих регионах чаще всего. Их действие поддерживается и усиливается друг другом. Расскажу о них подробнее и начну с пальмы Сиреноа. Помните, мы в начале программы говорили о 5-альфа-редуктазе и ее влиянии на мужской организм? Так вот, пальма Сиреноа, входящая в состав Salutem Pro, дает организму защитные силы, что в целом помогает поддержать здоровье простаты, мочеточников и мочеиспускательного канала. И именно пальма Сиреноа стала основой Salutem Pro.
15: А у меня хорошая новость для всех наших радиослушателей. Если позвоните в течение ближайшего часа, то сможете получить Salutem Pro в подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните на короткий номер *22 03. Звоните и узнавайте, как это сделать. Еще раз повторю. 8 800 100 01 33. Или с мобильного *22 03. Все звонки анонимные. А мы вернемся к разговору. Вы сказали 5 растений, а мы проговорили только про одно.
14: Все верно. Расскажу про все компоненты. В состав Salutem Pro также входит крапива, которую собирают в горах Непала.
15: А чем крапива из Непала отличается от той, что растет в нашей стране?
14: В Непале крапива растет на высоте 3,5-4 тысячи метров. Это очень непростые условия для растения. Это низкие температуры, нехватка кислорода, интенсивное ультрафиолетовое излучение, нехватка воды и питательных веществ. Все это вырабатывает стойкость растений, и поэтому, чтобы выжить, в них вырабатывается очень важное соединение – бета-ситостерин. И вот как раз в нем-то и весь секрет. Именно бета-ситостерин помогает поддерживать баланс тестостерона. А это энергия, настроение, тонус – то, что нужно каждому.
15: А еще мы говорили, что тестостерон необходим для сердца, сосудов, обмена веществ, плотности костей, памяти, настроения и качества сна.
14: Верно. Кстати, в состав Salutem Pro есть еще ремания клейкая. Она важна для мочевыделительной системы. Анатомически так устроено, что простата и мочевой пузырь работают в связке. Ремания способствует поддержанию здоровья мочевого пузыря. Кроме того, ремания помогает поддерживать водный баланс и естественный отток жидкости. А еще, что немаловажно, в состав Salutem Pro добавлено и шатавари.
15: А чем так ценна эта шатавари?
14: Шатавари отвечает за кровообращение в органах малого таза, доставку питания к ее тканям. И еще немаловажно, свойство шатаварии – это ее способность влиять на выведение продуктов обмена и поддержание тонуса мышц. Все это важно для здоровья предстательной железы.
15: Убедительно. Мы назвали 4 растения. А какое пятое?
14: Экстракт куркумы. Именно он способен поддерживать комфортное состояние организма, в том числе и простаты. Что важно, экстракт куркумы богат антиоксидантом, который участвует в поддержании здоровья простаты и всего организма.
15: А можно чуть подробнее про окисление?
14: Конечно. В экстракте куркумы есть вещества – защитники. Они способны поддерживать защитные функции от преждевременного старения, к которому приводит окислительный процесс. Объясню совсем просто. На яблоке. Разрезали яблоко пополам. Одна половина лежит, окисляется, темнеет, сохнет, портится. А вторую половину сбрызнули лимонным соком. Лимонный сок – это антиоксидант.
15: Да, так намного понятнее. Давайте я еще раз подчеркну. Salutem Pro – это комплексная забота о мужском организме. Поэтому, если вы хотите поддержать здоровье своей предстательной железы, у вас есть уникальная возможность. Прямо сейчас для слушателей действует специальное предложение. Вы сможете получить Salutem Pro в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или на короткий номер звездочка 2203. Звоните и узнавайте, как это сделать. Еще раз повторю. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Все звонки анонимные.
14: Да, все верно. Salutem Pro – это комплексный подход к поддержанию здоровья и простаты, и всей мочеполовой системы мужчины. Окажите поддержку своему организму. Заботьтесь о нем на протяжении всей своей жизни. Ходите в гости, на рыбалку, в дорогу, куда хотите. Пусть ночь будет спокойная, сон крепкий, утро бодрое и энергичное, день полный планов, и у вас есть силы на работу, на хобби, на близких. Вы чувствуете себя мужчиной, живым, активным, уверенным.
15: Звучит, будто сценарий новой жизни.
14: Именно. Salutem Pro оказывает поддержку всему организму для комфортной жизни, мягко и естественно.
15: Спасибо большое, что поделились своими знаниями. А я еще раз всем напоминаю. Если позвоните в течение ближайшего часа, то сможете получить Salutem Pro в подарок. 8 800 100 01 33 или на короткий номер звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. Еще раз повторю. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
16: Радио России.
4: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске вооруженные силы уничтожили тяжелые дроны ВСУ. США разрывают с Ираном все юридические договоренности и в Пермском крае расследуют трагедию с двумя туристками. Подробности далее. Вооруженные силы России уничтожили направлявшиеся вглубь страны тяжелые дроны ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Кадры боя ведомство публикует на своих официальных ресурсах. На перехват были выпущены расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». В результате атаки российские перехватчики уничтожили дроны «Камикадзе FP-2» дальностью около 2000 километров, а также многофункциональные БПЛА среднего класса «Чаклун-В». В Кремле назвали главные причины западной агрессии по отношению к России. О них накануне в интервью швейцарскому изданию «Вельч Вохе» рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, политики в Европе под предлогом объединения перед лицом главного врага призывают своих граждан тратить больше денег на оборону. Причины негативного отношения к России кроются как в попытках европейских политиков свалить на слишком большую, по их меркам, страну ответственность за их же собственные проблемы, так и в желании Европы взять некий исторический реванш, заявил Песков. Представитель Кремля также озвучил формулы, по которой Россия в момент может остановить войну.
2: Зеленский пришел к власти, обещая людям прекратить войну. Это было его первоначальное обещание. И он все еще может остановить войну, приняв очень ответственное решение вывести свои войска из Донбасса, из регионов, которые сейчас являются российскими территориями, признать ситуацию де-факто, и на следующий день боевые действия будут остановлены.
1: Пресс-секретарь российского президента в интервью швейцарскому СМИ заявил, что российская армия полностью освободит всю территорию Донецкой Народной Республики. ВСУ, отступая по всем фронтам под ударами армии России, делают ставку на террор против объектов культуры. Об этом заявил директор службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Сегодня в Москве он принимает участие в круглом столе, за которым обсуждают вопросы сохранения объектов культурного наследия.
3: Вопиющим случаем, безусловно, является и недавно нанесенный удар по знаменитой панораме обороны Севастополя. Мы знаем, что за этим преступлением стоит не только Киев, но и его британские кураторы и хозяева. Я хочу выразить уверенность в том, что и музей обороны Севастополя, и знаменитое полотно должно и обязательно будут восстановлены как еще символ там, стойкости и мужества российского народа, ну а враги захлебнутся в своей злобе.
1: Напомню, ВСУ ударили беспилотниками по музею обороны Севастополя 10 июня. Пожар почти уничтожил панораму обороны, уцелела лишь десятая часть площади полотна. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо хранятся в филиале музея и повреждены не были. США разрывают с Ираном все юридические договоренности. Прекращение огня с Тегераном больше не действует. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп. Он отметил, что может позволить американским переговорщикам продолжить переговоры, однако не видит в этом смысла. По его словам, встреча с представителями Тегерана – это пустая трата времени. Напомню, минувшей ночью американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану в ответ на якобы атаки Ирана на коммерческие суда, которые пересекали Арбузский пролив. Иранский МИД назвал удары серьезным нарушением пунктов меморандума о взаимопонимании между сторонами. Нестабильность на Ближнем Востоке тем временем подогревает нефтяные цены. Утром цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на более чем 3% и превысила 76,5 долларов за баррель, а августовских фьючерсов на WTI до 73 долларов. И вернемся в Россию. Ураганный ветер обрушился на Калининградскую область. Порывы ветра достигают 30 метров в секунду. Ветер сбивает с ног, ломает деревья, передает с места событий корреспондент РИА Новости. Прохожих на улице почти нет. Тем временем энергетики ликвидируют последствия урагана. Из-за сильного шторма губернатор области Алексей Беспрозванных ввел в регионе режим повышенной готовности. В Пермском крае расследуют трагедию с двумя туристками. Инцидент произошел еще на прошлой неделе, однако о нем стало известно только сейчас. Две женщины 45 и 46 лет отправились на сплав по реке Чусовой. По пути туристки решили сделать фотографию на скале «Желтый камень» в селе Кын. Одна из них сорвалась и упала в воду, получив смертельную травму. Вторая пыталась помочь знакомой, но не удержалась и тоже рухнула вниз. Сейчас врачи борются за ее жизнь. По данным Следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю, обе туристки не были зарегистрированы в установленном порядке и отправились по опасному маршруту без соответствующей подготовки. Контрабанду ювелирных изделий на сумму более 12 миллионов рублей пресекли таможенники аэропорта Шереметьево. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе. Незадекларированные товары обнаружили в багаже 60-летней иностранной гражданки, которая прилетела из Пекина. В сумке инспекторы таможни нашли кольца, серьги, колье и браслеты, завернутые в шелковые расписные платки. При этом женщина пояснила, что золотые драгоценности высшей пробы она получила в наследство от бабушки и всегда возит с собой в память о ней. Экспертиза установила, что золото имеет высшую пробу. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит до 5 лет тюрьмы. Первые вакцины от аллергии на кошек и собак могут появиться уже в ближайшее время в стране. Над их разработкой трудятся ученые Сеченовского университета. Как рассказала РИА Новости сотрудник лаборатории иммунопатологии института Ксения Рябова, эксперты уже стоят на пороге клинических исследований вакцины на непереносимость кошек, а в активной разработке находится препарат от аллергии на собак. Кроме того, в стенах института разрабатывается еще одна тест-система для аллергиков, которая сможет стать более дешевым аналогом существующей аллергопанели на 120 аллергенов. К выходным погода в столице окончательно испортится. В субботу и воскресенье в городе может выпасть до 80% месячной нормы осадков. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Ливни местами с грозами продолжатся и в четверг, и в пятницу. Днем с трудом около плюс 20 градусов. Ну а в конце недели потеплее. Дневная температура повысится до плюс 21-24. Но рассчитывать на комфортное лето пока не стоит. Поскольку предстоящие выходные на столицу нашей Родины, на Центральную Россию, обрушатся аномальные ливни, в сумме выпадет до 67 литров воды на метр площади, что составляет 80% месячные нормы, так что предыдущие ливни покажутся жителям региона мелким дождиком.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российский тяжелоатлет Сергей Плотников победил на юношеском чемпионате мира в Колумбии. В весовой категории до 65 килограммов Плотников показал результат 122 килограмма в рывке и 153 в толчке, набрав в сумме двоеборья 275 килограммов. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация санного спорта рассмотрит вопрос возвращения российских спортсменов на международные соревнования не раньше конца сентября. Спортивно-арбитражный суд осенью прошлого года вынудил ФИЛ разрешить российским нейтральным атлетам выступать в квалификационных предолимпийских этапах Кубка мира, начиная с середины декабря, однако до отбора были допущены только одиночники. Умар Нурмагомедов проведет бой с Суном Едуном в Шанхае 29 августа. Бой в легчайшем весе станет главным на турнире UFC Fight Night 286. Нурмагомедов проиграл Мирабу Двалишвили в поединке за титул в январе прошлого года. После этого у него 2 победы подряд над Марио Баутистой и Дэвисоном Фигередо. Защитник Андрей Миронов подписал 3-летний контракт с хоккейным «Спартаком». В минувшем сезоне континентальной хоккейной лиги Миронов был в топ-3 среди игроков красно-белых по игровому времени, а также стал лидером по количеству силовых приемов и заблокированных бросков. Экс-защитник сборной России и московского «Спартака» Илья Кутепов стал главным тренером медиафутбольного клуба «Народная команда». В одном из своих недавних интервью 32-летний Кутепов заявлял, что еще может возобновить профессиональную карьеру игрока. «Локомотив» должен выступить не хуже, чем в прошлом сезоне, заявил главный тренер клуба Михаил Галактионов. При этом важно не только стабилизировать то, что у нас есть сейчас, но и постараться сделать определенный скачок и шаг вперед по результату и качеству игры, сказал Галактионов. «Локомотив» в прошлом сезоне российской премьер-лиги занял 3-е место. Новый сезон железнодорожники начнут 26 июля домашним матчем с «Ахматом». С вами был Юра Геворкян.
1: И о погоде на завтра, 9 июля. В Петропавловске-Камчатском 16-18 градусов. В Хабаровске 21-23 ожидаются ливни с грозами. В Ханты-Мансийске 24-26 пройдет дождь с грозой. В Омске 28-30. В Архангельске и Великом Новгороде 21-23 градуса, небольшие дожди. В Перми и Нижнем Новгороде 28-30. В Санкт-Петербурге завтра ожидается кратковременный дождь, температура днем составит 20-22 градуса. В Москве пройдут кратковременные осадки, днем 19-21. Сейчас в столице 20 градусов, ветер южный, атмосферное давление пониженное.
0: О фазанах, куропатках и даже курах. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
6: Самое интересное, что многие другие птицы просто не едят колорадских жуков, потому что они для них ядовиты. А фазану все годится.
0: Гость выпуска – орнитолог Евгений Коблик. «Ни пуха, ни пера». Слушайте в воскресенье в 21.35 по Москве и в 23.35 по времени Салехарда. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
7: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
9: Меня зовут Ольга Ментеева. Я ведущая программы «Свет веры».
10: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
9: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
11: Друзья, ну а мы продолжаем нашу работу. Наша работа заключается в том, что мы рассказываем вам об удивительных событиях, касающихся всех и каждого в нашей стране. Естественным, я напомню, что меня зовут Дмитрий Чернов. И естественно, я напомню вам, что сегодня день Петра и Февронии. Замечательный праздник, день семьи, любви и верности он называется. У меня в этой связи к вам вопрос с вот так вот сквозняком в оба часа вещания канала «Слушаем». За какие качества вы особенно цените своего любимого человека? Напишите нам, пожалуйста. Ну и поздравить, конечно, можно и себя любимого, и любимого человека своего, и семью, так сказать, родственную душу чью-то, так сказать, тоже можно поздравить сегодняшним замечательным днем семьи, любви и верности. Для этого используйте номер 8-925-222-99-92. Издатели и лейблы увидели риск превращения России в бесплатный хаб для искусственного интеллекта. Такой вот заголовок в газетах. Первое чтение закона о поддержке развития технологий искусственного интеллекта состоялся накануне в Государственной Думе, а теперь вот выступили с предупреждением, что этот закон обесценит профессии писателя и музыканта и лишит их дохода, так считают отраслевые ассоциации книгоиздателей и лейблов. Российский книжный союз, Национальная федерация музыкальной индустрии, Ассоциация анимационного кино, Ассоциация поставщиков программных продуктов – все обратились к депутатам с просьбой, так сказать, как-то повлиять на то, чтобы

0: игры, викторины, фотозоны, интерактивы. Вход свободный. И сегодня же Женский дворец культуры бумажников приглашает на кинолекторий. В 15 часов покажут мультфильм «Садко», а в 16:30 советскую картину «Будьте моим мужем». Ко дню семьи, любви и верности молодежная библиотека Коми проведет уличную акцию «Шелестим». Участники сыграют в подвижные настольные игры, отправятся в путешествие по народным мудростям, раскрасят книжные закладки, проверят свою эрудицию и сразятся в интеллектуальной битве. Изюминкой праздника станет творческий квест «Семья в изобразительном искусстве». Всех желающих ждут завтра с 15 часов в сквере за общежитием университета на Коммунистической, 72. В Национальной галерее Коми в центре внимания семейные ценности. Ко дню семьи, любви и верности приурочили новую выставку. Из фондов достали почти два десятка картин Коми российских художников, где главные герои – родители и дети. И хотя эта тема не была популярной во второй половине прошлого века, каждый хоть раз, но уделил ей свое внимание, отметила куратор выставки Ангелина Терещук.
1: Каждое произведение автора, в нем чувствуется, ощущается вот как раз-таки определенная характерная творческая манера. Например, если мы рассматриваем работы Вячеслава Николаевича Кислова, то мы видим интерес к цвету, гротеску, к экспрессивности. Если мы с вами рассматриваем произведение Рема Николаевича Ермолина, то мы с вами видим такой вот характерный соцреализм, да, такое вот характерное советское искусство.
0: Выставка тематическая, потому ей отведено совсем немного времени. Увидеть семейные картины художников можно только до 15 июля.
2: Радио России. Коми-Гор. Спорт.
0: В это воскресенье всех любителей спорта и активного образа жизни ждет яркое событие. На республиканском стадионе в Сыктывкаре состоится открытый мастер-класс по легкой атлетике под руководством известного спортсмена Ивана Балясникова. Мероприятие пройдет в рамках летнего бренда региона «Коми-Лето». Вы слушали новости.

0: вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике наблюдалась теплая погода. Местами прошли грозы с резким усилением ветра. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 14 градусов, в 12 часов дня – плюс 20. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южной четверти, на северо-востоке южный, юго-западный, с переходом на северный, северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 23, плюс 28 градусов. В Сыктывкаре преимущественно без осадков, ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление будет расти. 10 июля по республике, 11 июля в южных районах ожидается жаркая погода с дневным прогревом под 30 градусов. В северных районах днем 11 июля похолодает до плюс 18, на крайнем северо-востоке до плюс 17. Кратковременные дожди с грозой пройдут местами.
0: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
0: Нет, Люк. Я...
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Нет!
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Эфирин Миянкат.

ту пору, по признанию самого Губкина, пожалуй, только один Синюков нащупывал верный курс к сибирским кладовым нефти. Мог ли учитель не поддержать ученика? В походе за своим золотым руном Синюков меньше всего думал об опасностях, что в топях, болотах, дремучей сибирской глухомани подстерегали на каждом шагу. Надо было подниматься водой, не чурался садиться в протекающую лодку. Если та сдавала, приставал к берегу и сам конопатил ее. Распадалась лодка, наскоро сбивал плотик. Встречались на пути сухие перекаты, перетаскивал плот на руках. Надо было по маршруту пробиваться сквозь тайгу, ходуном ходил его охотничий топор. Все тяготы далеко не сладких экспедиционных будней сполна делилась с Синюковым геолог Ольга Флёрова, которую он увлек своей мечтой и с которой недавно и на долгие годы связал себя супружескими узами, оставив прежнюю семью. Не видел иного выхода. Зная все о Кембрии, Синюков вел свой отряд шаг за шагом, километр за километром, по следу, отысканному год назад, за тысячи километров отсюда. Верил, давняя смекалка таежного охотника не должна подвести. Хотя и все твердили, пустая затея. Как много позже писал академик Щербаков в брошюре «Предвидение геолога», никто, кроме Синюкова, не подозревал, что в кембрийских пластах может оказаться нефть. «Утопия безнадежная», — открыто говорили провидцы. Их можно было понять. Мировой опыт нефтяной геологии начисто отрицал возможность существования такого древнего черного золота. В Иркутске, когда садились в поезд на Москву, встретили геологов, искавших нефть, все на том же восточном побережье Байкала. Те оказались попутчиками. Пошли по рукам доломиты, найденные Синюковым на толбе. Вспыхивали горячие до хрипоты споры, высказывались разные, порой самые противоречивые суждения. Кое-кто, отломив кусочек камня, даже сделал вытяжку на бензол. В пылу споров Василий не замечал, что сидр его пустел. Кому-то понадобилось выкрасть камни, первые в мире образцы пород нефтяносного кембрия. Уберечь их не удалось. Пыль и крошки – вот все, что осталось у Василия в доказательство выдвинутой им гипотезы. Когда по приезде в Москву он упросил сделать камеральный химический анализ пыли и крошек, ему сказали, будто обухом ударив, «Это не нефть, это пиробитум, вещество, не дошедшее до нефти». Но невозможно сломить веру. Василий пересматривает и перечитывает сотни книг по химии и химическому анализу нефти, и дотошность берет свое. То, что химики считали продуктом, недозревшим до состояния нефти, на самом деле было веществом перезревшим, давно миновавшим фазу жидкой нефти и уже переставшим быть, собственно, нефтью. Доказать это было трудно без новой экспедиции, без новых образцов, без более широкого и полного химического анализа проб, без еще одной поездки в Якутию на реку Толбу.

Поезд «Москва-Владивосток» увозил на восток в Иркутск Синюкова и его супругу Ольгу Флёрову, которая стойко вынесла вместе с ним трудности и невзгоды прошлогодней поездки в Якутию. Из Иркутска к месту разведки в Якутии на этот раз добрались быстро. Был загодя заказан гидроплан. Сам энтузиаст до мозга костей, Синюков знал подобного ему склада людей не занимать. Он всегда рассчитывал на них и не ошибался. Весть о том, что Синюков из Москвы в прошлом году нашел на Толбе черное каменное масло, давно облетела все близлежащие наслеги, и охотников помочь ему в дальнейших поисках было достаточно. Особое значение придавало находкам Синюкова правительство Новой Якутии. И русские, и эвенки, и якуты, местные жители, спешили к Василию на выручку, встречали его как почетного дорогого гостя. И особенно там, где помнили по прошлому приезду, где Синюков успел, говоря охотничьим языком, заломить ветку. Добрая молва – тоже счастье. Но это было, пожалуй, самое тяжелое путешествие. В тайге нас встретил пожар, полыхавший на громадном пространстве. Все пылало в огне. Ягель, деревья, трава, подлесок, мох, валежник. Удушливый черно-лиловый дым ел глаза, слался над рекой так низко, что не давал возможности выпрямиться во весь рост. Палящий зной солнца удесятеряло горячее дыхание огненной лавины, подступавшей со всех сторон. Мы радовались, когда пламя приближалось совсем близко, оно отгоняло дым. Надо было охватить маршрутной съемкой побольше мест, ведь здесь никто ее прежде не вел. Но случались дни и даже недели, когда дым выгонял нас к реке, и только над самой водой можно было глотнуть свежего воздуха, хотя и эту прослойку уже в каком-то полуметре над речной гладью отравляли лиловые клубы едкого дыма. Задыхались лошади, берегом тащившие против течения лодки со снаряжением. Невозможно было работать шестом. Выматывали силы переходы через сухие каменистые перекаты, а их было один на одном чуть не через каждые 100-200 метров. Добираться же надо было к верховьям километров этак за 40-50. Сначала к тому месту на Толбе, где в прошлый раз были найдены нефтесодержащие кембрийские породы, а затем искать те скалы, от которых воды отломили куски этих пород, и, подхватив, переместили их вниз по течению реки. Или, как говорят геологи, надо было найти участок коренного залегания этих кембрийских пластов с нефтью. Никто наперед не мог знать, где расположен этот участок, на берегах ли Толбы или ее бесчисленных притоков. Тогда было решено расстаться и пойти врозь, чтобы разведать побольше площадей. Не без тревоги пожал я руку Ольге Флёровой. Она ушла, низко пригибаясь к земле, и скоро скрылась в дыму. Я пошел, а вернее сказать, пополз горящей тайгой к соседней реке, находившейся здесь в сотне километрах от Тойбы. Как тяжело ни было, нельзя было откладывать дело, упускать время. Встретившись месяц спустя, перемазанные несмываемой, казалось, сажей, в обгорелой прокопченной одежде, сосунувшимися лицами, Василий и Ольга едва признали друг друга. Огненный смерч бушевал в тайге до самой осени, пока не пошли спасительные проливные дожди. С мешками, туго набитыми камнями, прорубались геологи с помощниками сквозь павший лес, через завалы баррикады из обгоревших и обугленных деревьев, в беспорядке громоздившихся по всем сторонам. Намеченный ранее маршрут должен был проходить и этими водоразделами. Но в награду цель была достигнута. Участок коренного залегания кембрийских отложений, содержавших нефть, был найден. Предстояло главное – определить наивыгоднейшую точку для закладки разведочной буровой, той, что наверняка подняла бы нефть из пластов Кембрия и помогла бы вырваться на свободу этому сказочному джину, заточенному в тайниках природы.

Сразу по окончании аспирантской практики Синюков едет в Якутию к трескучим морозам. Урочище у устья реки Кучугей-Бильлях считали глухим медвежьим углом даже якутские старожилы. И зимников-снегопутков к тем местам никто никогда не прокладывал. Подвода с санями-волокушами шла то низом заснеженных осыпей, то лесом в обход буреломов и скал, то узкой береговой полоской в обход уступов и изломов льда у перекатов и порогов. Чтобы полозья скользили легче, возница-проводники Синюков то и дело обливали их кипятком, который тут же примерзал, прикипая прозрачной ледяной коркой. Стужа стояла знатная. Пар от дыхания не клубился, он тут же свертывался в снежные кристаллики. Нельзя было нос оказать. Оставалось одно — кутаться с головой в кашовке. Инисто скрипел под волокушами снег. В немом бездыханном покое замерли заиндевевшие деревья, скалы, обрывы, осыпи. Но на Толбе, несмотря на долгое отсутствие Синюкова, двигали вперед дело его единомышленники – якуты, эвенки, русские, глубоко поверившие ему, мечтавшие о расцвете Якутии. Был смонтирован станок, достроена вышка, закончены все подготовительные работы, велась проходка скважины. Люди не покидали Буровой. Поочередно уходили в тайгу на охоту, добывать прокорм. Посменно ложились спать, но присмотр за работой бурштанги, подъем кернов образцов пород с каждого метра проходки мерзлого грунта – все это велось круглыми сутками. Когда ударили 50-градусные морозы, бурильщикам надо было постоянно отогревать скважину горячей водой, иначе стужей прихватит буровые трубы и остановится станок. Синюков тщательно просмотрел все шлихи известняков и уже в керне, взятом из глубины 100 метров, обнаружил первые капельки живой нефти. Целые каверны, заполненные жидкой нефтью, нашлись в шлихах более нижних горизонтов. Значит, Кучугей-Бильляхская структура должна дать нефть. Она пойдет с глубины 375 метров, прикидывал Синюков. Ободренный верностью буровиков, Синюков едет на санях на базу Якут-Золота, отправляет телеграмму-молнию в Москву в наркомат тяжелой промышленности. Бурение возобновлено, в трещинах известняка жидкая нефть. Жду подкрепления 160 тысячами. Проходит день, второй, подается телеграмма дубль. И вот ответ. Синюкова просят срочно возвратиться в Москву. Стоял январь 1937 года. На дворе мела поземка, и настроение, с которым я шел по заснеженным улицам Москвы на заседание коллегии наркомата тяжпрома, куда меня пригласили, было отнюдь не бодрым. Меня ждало обвинение во вредительстве. Знал, что не день следовали аресты сотрудников наркомтяжпрома. Заседание коллегии вел Орджоникидзе. Он сильно изменился, выглядел подавленным, измученным, как после долгих дней бессонницы. Докладчик по моему вопросу потребовал, чтобы мной занялся НКВД. Но тут произошло непредвиденное. Пока все слушали докладчика, к Орджоникидзе зашел помощник и что-то передал ему. И вот, выждав некоторое время, нарком прервал выступавшего, поднялся и зачитал только что поступившую телеграмму. Она извещала, что на нашей Кучугей-Бильляхской буровой с глубины 372 метра пошла долгожданная нефть. 200 литров в сутки. Докладчик так и застыл с открытым ртом.

Радости моей не было предела. Как же я был благодарен буровикам, спасшим меня от неминуемого ареста. Ведь от них пришла не только телеграмма. Они прислали в Москву в наркомат на имя Орджоникидзе 750-граммовую бутыль с первой живой сибирской, первой в мире кембрийской нефтью. Синюков шел на заседание наркомата с повинной головой, готовый испить всю чашу позора перед Орджоникидзе. И это означало бы крушение всех замыслов и надежд, крушение мечты, неизбежность признания его научной ошибки, но правоты скептиков. Но как-то часто будет и дальше, в критические моменты жизни Синюкова в кабинете наркома его ждал не позор, а триумф. И здесь к месту напомнить о следующем совпадении. В тот же год, пока неизвестный многим Норберт Винер, наставший знаменитой лекции, впервые заговорит о разумных машинах, которые могут думать и говорить по программе, заданной человеком. Тогда в это не мог поверить никто. И только время все расставило потом по своим местам. Как-то можно не сомневаться, случится и с великим открытием Синюкова. В 31 год Василий Синюков становится обладателем диплома первого в Союзе доктора геолого-минералогических наук. Вскоре молодому ученому еще раз суждено будет оказаться в числе первых. 14 марта 1941 года в газетах публикуется постановление о присуждении только что учрежденных, самых престижных для того времени сталинских премий. Ими впервые отмечаются выдающиеся работы в области науки за период последних 6-7 лет. В списке лауреатов того года всемирно известные академики Капица, Колмогоров, Соболев, Бах, Семенов, Фрумкин, Курнаков, Прянишников, Филатов, Комаров, в то время президент Академии наук. А по разделу геологических наук премии первой степени удостоены книги «Геология Сибири», 77-летнего академика Обручева, география осадочных пород профессора Пустовалова и научный труд доктора наук Синюкова «Река Толба и нефтеносность северного склона Алданского массива». В газетах появляются рассказы о пути Синюкова в науку, о бывшем возчике леса, подручном на сплаве, платогоне, лесорубе, курьере, стороже, еще студентом Горной академии, ставшим ученым с мировым именем. Отмечается, что от восточного побережья Байкала до хребта Джуджур он прошел более 8000 километров пешком с геологическим молотком в руках и рюкзаком за плечами. И примерно столько же на лошадях, оленях, лодках, на самодельных плотах. Корреспонденты особенно подчеркивают, что талант исследователя соединен в этом человеке с необходимым для настоящей научной деятельности упорством. Вручение сталинских премий первым в стране лауреатам ученым состоялось в Кремле в самый канун 1 мая, последнего довоенного. Синюков на торжественном приеме в честь этого события впервые познакомится с нобелевским лауреатом, академиком Петром Леонидовичем Капицей, которому с первой встречи приклеит прозвище «Лорд». Именно Капица будет представлять Синюкова Сталину, сказав: «Наш сегодняшний Ломоносов». В ходе непринужденной беседы Сталин с неподдельным, казалось, уважением и самым добрым словом вспомнит о земляках Синюкова, с которыми имел возможность общаться, когда в свое время находился в ссылке в Сольвычегодске. Но еще важнее и ценнее будет для бывшего платогона сказанная тогда вождем фраза: «Когда понадобится, приходи ко мне без всякого предупреждения. Считай, мои двери для тебя всегда открыты». Благосклонность Сталина потом не однажды станет для Синюкова своеобразной охранной грамотой.

Вскоре Синюков, досконально изучив результаты исследований, выдвигает научную гипотезу о нефти и газонефтеносности Сталинградской, Саратовской, Пензенской областей и всего Нижнего Поволжья. Больше того, им подготовлен проект геологических изысканий в этих районах. Надо заметить, что ярые противники Губкина к тому времени, 1940 году, становились в геологической нефтяной науке чуть ли не главными законодателями. Проект Синюкова вызвал куда более жесткие и острые споры, чем тогда, когда решались еще при Губкине вопросы о втором Баку, о нефти Дивона в Башкирии и Куйбышевской области и, наконец, о кембрийской нефти в Сибири. Скептики откровенно заявляли, нефтяные, а тем более еще и газовые месторождения в Нижнем Поволжье вообще – бред собачий. Кто знает, может, проект Синюкова и впрямь был бы утоплен в словесных схватках, и автор его, учитывая атмосферу тех лет, мог и элементарно не сносить головы, не настань круто все переменившее воскресное утро 22 июня 1941 года, когда грянула война. Конечно, ничто иное, как только глубочайшая вера в собственные предсказания и могла подвигнуть руководителя глав геологии Синюкова на отчаянный риск взяться доказывать свою правоту в тот тяжелейший для Родины час. Он решительно взвалил на свои плечи взрывоопасную ношу, чтобы во что бы то ни стало наверстать упущенное время, а прежде всего действовать без права на ошибку. В противном случае... Впрочем, тогда участь Синюкова легко угадывалась. В ходе созванного Сталиным экстренного заседания по топливным ресурсам Синюкову поручают лично возглавить разведку регионов Нижнего Поволжья, в кратчайший срок выявить в них месторождения промышленного значения с тем, чтобы без промедления, сообразуясь с боевой обстановкой, поставить их на службу экономике, перестраиваемой на военный лад. Пусть тяжелейшей ценой, но искомый пятачок для закладки буровой будет найден в 10 километрах к северу от Саратова, близ Елшанки. По признанию специалистов, это было сделано за фантастически короткий срок. Ведь уже в октябре 41-го, когда фашистские полчища оказались почти у самых стен Москвы, геологи приступили к бурению первой разведочной скважины. Вскоре выяснилось, что здесь, как позднее напишет Синюков, наиболее эффективно проявляет себя горючий газ. Несравненно более выгодное, чем даже нефть, экономичнейшее невидимое топливо, которое можно прямо пускать в топки котлов почти без всякой переработки. Это то, что было особенно ценно, особенно нужно стране. Будут открыты промышленные месторождения газа, для военной экономики высвободятся миллионы и миллионы тонн нефти. Нефти, каждая капля которой тогда и впрямь была дороже золота.

Была разгадана еще одна тайна природы, известная в науке под названием «Тайна саратовского газа». Елшанско-Курдюмский подземный газовый резервуар прослеживался на протяжении 17 и имел ширину полосы не менее 12 километров. Это были огромные, доселе невиданные запасы в миллиарды кубометров газа. Бездна голубого золота. Скептикам и маловерам от науки пришлось еще раз прикусить языки. Такого мощного потока природного газа из недр саратовской земли не ожидал никто. Надо освободить нашу столицу от завоза дров, угля, от буржуек-печурок, жалкого наследия прошлого, говорил Сталину Синюков. Промышленность, городское хозяйство Москвы, жилища должны получить самое современное и самое дешевое в мире топливо, невидимое топливо. Наверное, будучи только основоположником целой, да какой отрасли науки и техники, Синюков уже вправе был бы рассчитывать на благодарность и современников, и потомков. Но для него самого это лишь была малая талика того, что ему было суждено свершить. А теперь информация к размышлению. Немного об удивительном. О том, сколь тихо, скромно и незаметно вспоминались вообще и прессой, в частности, юбилейные 10-е, 20-е, 30-е и 40-е годовщины с момента ввода в строй первенца газовой индустрии. Как будто 11 июля 1946-го произошло некое заурядное событие, не означавшее ни крупной ломки в сознании и быту людей, ни начала резкого поворота к прогрессу в экономике. Дальше больше. То ли в насмешку, то ли с тайной целью вовсе замазать ту памятную дату. В год 20-летия первого появления чудо-пламени Саратова в Москве в 46-м брежневские верхи, ничтоже сумнявшись, объявляют 11 июля днем рыбака. Только к своему золотому юбилею, 50-летию, газопровод Саратов-Москва наконец удостаивается того, чтобы о нем заговорили во всеуслышание. Была небывалая масса публикаций в огромной массе центральных и столично-московских газет и прочих изданий. Но ни в какой из них не было одного, даже скромной для приличия ссылки на то, кто был его главным закоперщиком, кто, переупрямив всех и вся, в первую очередь ускорил наступление времени, когда один из известных ученых-англичан Джон Бёрнс не без зависти был как-то вынужден сказать: «Русским исключительно повезло с открытием месторождений природного газа. Запасы его имеются во всех частях страны». Но, как и очень многие в России, англичанин Бёрнс вряд ли даже отдаленно знал, кто превосхитил, из чего начиналось то везение.

0: 200 Комигор.
1: Бурлун. Студия Татьяна Кинева. Коракывзын Вильторес. Сыктывкар Саули чесым талон позяс аджины коляска маме слыш астыс пылыс марш. Бурышта дешу испанны щемя ради чем да верно слыш лун комилам юркар. Республикан так дитыд дло она пылыс гаж. Библиотека ясын кота тыны челядь да налан бать мамлы уштасес. Дон бочты гвызде виджадлыны петка чемес югар шырин. Витор Савин нема драма театр щиты кыш процента лича дес юльча спектакля свылы. То местын библиотека анло Феврония да Петр Илыш петка чем. Комикино кылкады тут национальный музей, вичталас щемя коста сыгла слона Олам Вилыч, да питкалас садко фильм. Талон позже спорну дон бочтек национальной галерея и быдлан кутасны тычыгнымы, мечерыз быдмортлыло матысака долыд да шуда Олам. Щемя да ради чемлон лундарами берга чиламна, а ыны мукадылом туресилыш. Рошеса президент Владимир Путин вынчадис Олан пасмедым сентябрь меду джалун шань, когда он жих чередя щемялы, щетисна ипотека мынтамын вода джинке жлы личы. Сез шеды да могыш они ознен ковму под улавну сучтым лун. Тыд вылы бочтатын сымын кага чужым, либо нув пипы дичелятес бочтым. Чем мынтан личадыс, помаща скагалы вода джин тырамышки. Процент ясы кутасны бочны каникул ясна шижима тылыштыри. Кыжи пасе каналан советын социальный политика комитетын юнадыш Анастасия Михайлова был олан пасыс тычиман отсалас челяде шемеслым. Республика Савешкалан Котырлы колы чоры да дожеритын тывки жлы даштыши. Тычы дистес регионын вешка дыш Ростислав Гольштейн. Кыжилой пасима чукыр чилыгын, лышыдыманин ытувя уштас да вынчыдыма Вешкалан Котырын. Пыртымасыча джонь ташемез да лом тасын могмыдым. Котельне ясы тырвуя вайма ишом мазут да пилет яс. Кыжи дески жлы даштыма куимчо сая лом дышанин. Уна патира шижим шур сая стрыба. Учтыма вежна важным коммунальный трубайс. Налын ытувя куштас нелям вид километра. Монополия Лепаны Республика со служба туяла движение компания заправка ясен бензин дончала. Тело и помкан Сыктывкар самукат станция ясен черед яс содомла. Лунан воджик АИ 92 марка бензин литры шимынтышис на почти окмус да шайт. АИ 95 солалис литры почти шо шайт. Дизельден донос шо комун шайт. Компания Йортис на мэй лом тас вичевочище яс дугадис на могмадны мынтышемнин бензинен. Они омыслы ковма коршина выль петан ту я сдаво, что не чужесыщ. Авиация свырья с Дорьян Омасты тырис ыхм за свитво. Сылын сылмым из заводи чис коммунике двоща юль шижима длуна кор улыс Новгород областин медвочаш ене же кыпадисны выр дожерита могыш самолет. Сыктывкарса база воштисны Комон вон шорон же киталун се совмис вырку седан регион са шири начино. Мог я се сколина, эрдадны да бырадны парман ызилымес. Йорты Ольга Макарова.
2: Вылун в Иркусадан регион Саширинен панче с видеоконференции ощань Россельхозка от пачка чурния прочискан мулан буд регион. Щижимен в Ирсапожар я сосна пыртама вичиштам долом турлыш режим. Сене канычер пасы смедомаль Красноярск, край да я мала нянич кычин уцащены и комищ авиапожарный яс.
3: 25 человек работают в ЯНА у нас, они работают, они все на пожарах, они все задействованы, они ликвидируют пожары, они выезжают с пожаров, завозят их на новые пожары. В Красноярском крае также 100 человек востребованы, работают в режиме нон-стоп, без отдыха. И в Красноярском крае ситуация тяжелая, поэтому мы вот сейчас на федеральном штабе там рассматривают вопрос о дополнительном усилении. Но наши ребята работают, и я думаю, что еще будут как минимум несколько недель работать на лесных пожарах.
2: Республика Савыркарта Лынь. На Оксана Никитина бура каштила щас медводжа пыш щезон. Как щур сада седвоун, корсам ин локты суджавны вырку садан шорина. Регион са диспетчер служба, инженер лан, тая щезон из дас щижим аднин. Уджи суна, осам ин чукартны дату явны юарьяс, но и ладмадны тувья учса пожарьяс кусадан став подразделение лыщ.
4: Все время в движении, надо там проверить, здесь посмотреть, за самолетом проследить, термоточки отследить. У нас есть камеры видеонаблюдения, которые стоят на вышках. Мы их тоже отслеживаем, чтобы не было пожаров. То есть, конечно, безусловно, не просто сидишь в кресле, а что-то нужно делать. Люблю свою работу. Конечно, есть и минусы. Это отсутствие отпуска в летний сезон.
2: Вырсакусы чешьяс, летчик-наблюдатель яс, парашютист яс. Став на сверку Судан регион Сашири, нензиле Витчеморт. Дожер, ноданы даски к авиаотделения. Таво, как вылез воштесны инта да ущинскан. Сывманы юртана технология, сдаку Судан имбур, но вырса узьеву мяска двочь сащем, уныч коля щекыт да кипом шауджан. И каштывны тайлыш, коломенлы, ставлы.
1: Эште научаясь Сыктывкарса орбита микрорайона. Янтюков уличен вылмис кык юкан от увякуштя с коимгагар километра. Ветланинен коли свачны вылыс пывцы. Сес пуктасны тая луньяса. Юльда светад лункежла щорничем щерки ставу же сло дач. Ставна стуя с джонталом было лоевичема кык миллион шайт.
5: Возможность их установки будет у нас, так сказать, в перспективе. И... Ну, вот уже останется благоустройство. Это торфовка, внесение семян для последующего озеленения. Ну, и какие-то такие работы, связанные с уборкой мусора и подготовкой объекта к сдаче.
1: Став кола на учце, Тентюков уличен помаласны августыч, а локтан во туй вычища с бара бочасны выльмадны и жвач трасса. Проекция дачтыма. Чемя ради чем да верность лен лунка дьитыдын национальная галерея нбощис аслыс пылыс петкачым. Вызены виджедлены фонд ясыч, коми да рощаяса художник ясыч, колян немса щерпас яс. Сэни бать мам да челядь. Буд художник петкадлы ради чем да маты савыснатыжд аслыс пылыса. Щерпас ясы позже виджедлены юль да светыд луныч.
6: Безусловно, тема семьи не является ведущей в коми-изобразительном искусстве, как и, впрочем, в советском искусстве, можно сказать, и российском. Но эта тема, безусловно, которая трогает художников, и они к ней обращаются. Она неразрывно связана с самим художником, и часто художники так или иначе всегда обращались к теме своей семьи и изображали своих самых близких людей.
1: Сыктывнинца фермер Андрей Лызлов лан озбыт танучи сартмы тырвые бура. Кыкшурска жвитад вон сешедадлис агростартап конкурс шерти грант. Учкотырта могуш виджи манёль да джин миллион. Небис быттас яс лышадис градяс. Озья бизнес илыш вишталам Елена Золотарёва.
7: Тая градяс лан кучтас неком ничего метра. Оти яс вон туч кишманин мэд ясан дёриджалана. Фермер Андрей Лызлов пуктыс неком ничего сос медом урожаяс окмис божам быт.
8: Увеличился объем, наверное, в 10 раз по сравнению с прошлым годом. Разнообразнее стали сорта. Если в прошлом году было там 3-4, сейчас уже в районе 12-15 сортов.
9: Сделана скважина, забор у нас, хозблок и закуплен посадочный материал. Посадочный материал посажен. Вот с ним сейчас мы и работаем. У меня прекрасно зимует, без укрытия. У нас все перезимовало. Там на каких-то сортах были немного выпады, но в основном хорошо перезимовали.
7: Быть на юмов то еще обококнее, кола видит на медом кусте сбора тылалисна, дурья на вещем язда лег гуд гагач, и она чекачена и лыбач яс.
8: Клубники очень много болезней, особенно накопительных, и поэтому стараемся обновлять плантации. Вот в прошлом году посадили, грядки отработали себя, и в этом году мы их убираем, запахиваем и будем высаживать весной уже на эти места уже новую свою рассаду, чтобы обновлять постоянно, чтобы обновление шло.
7: Готовный костав градыч кучта сарт маскык до джин километра. Мука дыри лунтран он удит кычуфт нашего фермера. Кулямо вещик уджищ коска свищ мылес, а не вела леснен. Отсащен Андрейла рыдуш да ТЦСС. Агростартаплан кормец черти уджвала медалас и отсащищец. Водживала фермер учта, но что на пачка чина и там могу штырмаснен ас пуктантор.
1: Ты кывзинет вильтурес.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
10: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике наблюдалась теплая погода. Местами прошли грозы с резким усилением ветра. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 14 градусов, в 12 часов дня – плюс 20. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южной четверти на северо-востоке, южный, юго-западный с переходом на северный, северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 23, плюс 28 градусов. В Сыктывкаре преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление будет расти. 10 июля в республике, 11 июля в южных районах ожидается жаркая погода с дневным прогревом под 30 градусов. В северных районах днем 11 июля похолодает до плюс 18, на крайнем северо-востоке до плюс 17. Кратковременные дожди с грозой пройдут местами.
11: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
12: Сложно!
11: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России поразили объекты ВПК в Киеве. США больше не видят смысла в продолжении переговоров с Ираном. И сильные осадки ожидаются в московском регионе на выходные. Далее подробнее. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Украины провели групповой удар по военным целям Украины. Были поражены объекты ВПК в Киеве, сообщили в Министерстве обороны. Также ударом были подвергнуты логистические центры, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 157 районах. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 8 управляемых авиационных бомб и 903 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. ВСУ также потеряли зенитный ракетный комплекс производства Великобритании. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи. Север, юг и центр улучшили положение в зоне спецоперации. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1400 военнослужащих. Кроме того, по данным Министерства обороны, вооруженные силы России, развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили 2 опорных пункта противника, уничтожено до 15 украинских военнослужащих. Владимир Путин сегодня в формате видеоконференц-связи проведет совещание с членами правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Основной темой обсуждения станет работа транспортного и топливного комплекса в текущих условиях. С докладами выступят заместитель председателя правительства Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов, добавил Песков.
14: Путин продолжает работать в Кремле. Сегодня он проведет, ну, это будет вторая половина дня по плану, традиционное совещание с членами правительства Российской Федерации. В качестве профильной темы будет рассматриваться вопрос о функционировании транспортного и топливного комплекса в текущих условиях. Будут доклады министра Никитина и вице-премьера Новака. Тема актуальная, важная. Разумеется, будут также затронуты и текущие вопросы, связанные с актуальной повестки дня.
13: ФСБ сообщила о задержании и аресте в Крыму 2 граждан России, которые по заданию украинских спецслужб собирали данные о российских военнослужащих в местах расположения ПВО на полуострове. Задержанные дают признательные показания.
15: В 2022 году я в телеграм-канале подписался на 2 украинских пабликов в телеграме. Смотрел новости всякие разные, что происходит у нас, у них, в Украине. Там писали, что в Крым там прилетел туда-туда. Что-то там взорвали. Потом вспомнил, что знакомая живет в Украине. Сначала жила в Крыму, потом переехала в Украину. Ну и начали с ней общаться. Общались. И она была как украинская военнослужащая. Ну и во время общения она спросила, где, сколько ПВО у нас находится. Ну и я ей сказал, там-то. Примерное местоположение.
13: Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не видит смысла в продолжении переговоров с Ираном. «Я не хочу больше с ними иметь дело», — сказал Трамп журналистам в Анкаре, говоря об Иране.
12: Для меня, я думаю, все закончено. Я больше не хочу иметь с ними никаких дел. Они больные люди. Их возглавляют больные люди. Жестокие, коварные. Если бы у них было ядерное оружие, они бы его использовали. Я говорил с нашими переговорщиками, и они отлично работают. Но, насколько я понимаю, иметь дело с ними – пустая трата времени. Мы заключаем сделку, говорим, никакого ядерного оружия. А они потом заявляют, что не обсуждали с нами ничего. У них с головой не в порядке.
13: При этом американский лидер отметил, что готов выслушать мнение своих переговорщиков, которые, по его словам, хотят продолжать переговоры. Ранее стороны конфликта обменялись взаимными ударами. В Тегеране заявили, что меморандум о взаимопонимании больше не эффективен ввиду действий Вашингтона. МИД Ирана заявил, что атаки Вашингтона по республике, а также аннулирование разрешения на продажу иранской нефти делают меморандум о взаимопонимании США неэффективным. Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской и мировой классики – романа-эпопеи Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, которая отмечается в 2028 году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и банка ВТБ. В своих картинах Сергей Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, князь Андрей Болконский, Мария Золотухина, Наташа Ростова, Никита Языков, Пьер Безухов. По словам Сергея Урсулюка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый из нас найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизации после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Сильные осадки ожидаются в московском регионе на выходные, предупредил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, завтра в Москве и области также ливни и будет не выше плюс 20 градусов.
16: Ливни местами с грозами продолжатся и в четверг, и в пятницу, днем с трудом около плюс 20 градусов, ну а в конце недели потеплее, дневная температура повысится до плюс 21-24, но рассчитывать на комфортное лето пока не стоит. Поскольку предстоящие выходные на столицу нашей Родины, на центральную Россию, обрушатся аномальные ливни, в сумме выпадет до 67 литров воды на метр площади, что составляет 80% месячные нормы, так что предыдущие ливни покажутся жителям региона мелким дождиком.
13: И следим за развитием событий на сайте вести.ру.
17: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российский тяжелоатлет Сергей Плотников победил на юношеском чемпионате мира в Колумбии. В весовой категории до 65 килограммов Плотников показал результат 122 килограмма в рывке и 153 в толчке, набрав в сумме двоеборье 275 килограммов. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Умар Нурмагомедов проведет бой с Суном Едуном в Шанхае 29 августа. Поединок в легчайшем весе станет главным на турнире UFC Fight Night 286. Нурмагомедов проиграл Мирабудвулишвили в бою за титул в январе прошлого года. После этого у него две победы подряд над Марио Баутистой и Дэвисоном Фигерейдо. Защитник Андрей Миронов подписал трехлетний контракт с хоккейным «Спартаком». В минувшем сезоне континентальной хоккейной лиги Миронов был в топ-3 среди игроков красно-белых по игровому времени, а также стал лидером по количеству силовых приемов и заблокированных бросков. «Локомотив» должен выступить не хуже, чем в прошлом сезоне, заявил главный тренер клуба Михаил Галактионов. При этом важно не только стабилизировать то, что у нас есть сейчас, но и постараться сделать шаг вперед по результату и качеству игры, сказал Галактионов. «Локомотив» в прошлом сезоне российской премьер-лиги занял 3-е место. Новый сезон команда начнет 26 июля домашним матчем с «Ахматом». Вратарь сборной КБ Верде Вазинья готов рассмотреть предложение из России, рассказал представитель игрока. Мы очень ценим внимание, которое Вазинье уделяют в России. И Россия, безусловно, является одной из стран, которые его заинтересовали бы, если бы появился подходящий спортивный проект, сказал агент голкипера. Сейчас 40-летний Вазинья находится без клуба. Выступления вратаря на чемпионате мира по футболу привлекли к нему большое внимание. В частности, количество его подписчиков в соцсетях выросло с 50 тысяч до 27 миллионов. При этом рыночная стоимость Вазинья составляет 50 тысяч евро. Для сравнения, самый дорогой вратарь российской премьер-лиги Станислав Акацев из Краснодара стоит 12,5 миллионов. С вами был Юра Геворкян.
18: Погода. Во Владивостоке 9 июля пасмурно, плюс 21, в Хабаровске дождь, плюс 24, в Благовещенске дождь, плюс 23, в Чите небольшой дождь, плюс 24, в Улан-Удэ небольшой дождь, плюс 25, в Иркутске облачно с прояснениями, плюс 27, в Симферополе небольшой дождь, плюс 23, в Севастополе небольшой дождь и плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, временами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 16, днем плюс 22. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 17, днем плюс 20. Ветером юго-восточный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.

0: Стефан Цвейг. Письмо незнакомке. Радиокомпозиция по произведениям писателя с участием Ксении Кутеповой и Александра Пономарева. Часть третья.
1: Ужин окончился. Все с шумом вставали из-за столиков. Мои соседи тоже поднялись и прошли мимо меня. Впереди отец, благодушный и сытый, с приветливо улыбчивым взглядом. За ним мать и, наконец, дочь. Только тут я увидел ее лицо. Бледное лицо того же болезненно-желтоватого оттенка, что и луна в небе, а губы по-прежнему полуоткрыты. Она ступала беззвучно, но нелегко. В ней было что-то томное и усталое, удивительно созвучное моим собственным ощущениям. Ее приближение еще сильнее взвинтило меня. Мне хотелось реально ощутить нашу с ней связь. Пусть бы она мимоходом задела меня своим белым платьем, пусть бы на меня пахнуло ароматом ее волос. В этот миг она посмотрела на меня. Ее черный неподвижный взгляд вонзился мне в грудь, впился крепко и глубоко, мрачной темнотой заслонив ее светлое лицо, и я, ничего больше не видя, ринулся в этот мрак, как в бездну. Она сделала еще шаг, но взгляд не отпускал меня. Он засел во мне, как черное копье. Я чувствовал, как он проникает все глубже и глубже. Вот уже острие достигло моего сердца, и сердце остановилось. На какую-то секунду она задержала взгляд, а я задержал дыхание. И в эти краткие мгновения я был безвольно прикован к черному магниту ее зрачка. Но вот она прошла. И сейчас же кровь у меня хлынула, как из раны, бурно заструилась по всему телу. Что это? Что со мной было? Я словно восстал из мертвых. Может быть, лихорадка настолько затуманила мне мозг, что я всецело подпал под власть мимоходом брошенного на меня женского взгляда? Нет, мне почудилось в нем то же затаенное неистовство, та же томительная, безумная, иссушающая жажда, которую я теперь ощущал во всем. В красном диске луны, в жадно разверстых устах земли, в страдальческих стонах животных, жажда, которая жгла и терзала меня самого. О, как все смешалось и переплелось в эту душную, бредовую ночь, как растворилось во всеобщем ожидании и нетерпении. Чье это безумие? Мое или всего мира? Я был взволнован, хотел добиться ответа и пошел вслед за девушкой в холл. Она молча сидела в кресле подле родителей. Ее опасный взгляд был спрятан под опущенными веками. Она читала книгу, но я не поверил, что она читает. Если она чувствует

страницы, взгляд пришел от них. Душная мгла призрачно озарялась отдаленными вспышками. Луну окружало желтое кольцо, и от этого еще злее казался ее взгляд. Я чувствовал небывалую усталость. Рядом оказался забытый с утра плетеный стул. Я опустился на него и замер без движения. Руки и ноги повисли, как чужие. И тут, безвольно приникнув к гладкому камышу, я вдруг ощутил томительную жару, как наслаждение. Она уже не терзала меня. Она сладострастно ластилась ко мне, и я ей не противился. Только закрыл глаза, чтобы ничего не видеть и тем более глубже воспринимать природу. Все то живое, что обступало меня. Что-то мягкое, обволакивающее, как полип, льнуло ко мне. Меня целовала тысячеустая ночь. Я лежал и чувствовал, что сдаюсь. Отдаюсь чему-то, что меня обнимает, обволакивает, пьет мою кровь. И впервые в этих душных объятиях во мне проснулась чувственность женщины, блаженно отдающейся упоению любви. Сладостно и жутко было мне вдруг, потеряв волю, всем существом отдаваться природе, чудесно ощущать, как нечто незримое нежно касается моей кожи и постепенно проникает внутрь, расслабляет суставы, и я не противился этой истоме. Я покорялся новым ощущениям и только смутно, как во сне, чувствовал, что ночь и тот загадочный взгляд – женщина и природа, что они одно – то, в чем так сладостно раствориться. Временами мне казалось, что этот мрак – только она, женщина. И тепло, которое окутывало меня всего, ее тело, подобное моему, разлитое в темноте ночи, и ощущая ее сквозь дремоту, я самозабвенно растворялся в этой черной, теплой, чувственной волне.

«Письмо незнакомке». Радиокомпозиция по новеллам Стефана Цвейга с участием Ксении Кутеповой и Александра Пономарева. Автор сценария и режиссер Александр Пономарев. Композиторы Яна Лобахина и Стефан Андрусенко. Звукорежиссер Антон Деникин. Шеф-редактор Марина Багдасарян. Продюсер Ольга Золотцева.

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разговор о воде, земной и небесной, вместе с профессором

0: Натальей Леонидовной Фроловой, член-корреспондентом Российской академии наук, заведующей кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, Наталья Леонидовна.
1: Здравствуйте.
0: Вы знаете, я тут с удивлением обнаружила, что ваша кафедра, которой вы заведуете, кафедра гидрологии суши в МГУ, была основана в 1944 году, то есть во время войны. И знаете, это выглядит по меньшей мере неожиданно. Но вот война, вот как будто нет других забот, и вдруг открывается кафедра гидрологии. Почему это произошло?
1: Потребность в гидрологах, то есть людей, которые занимаются изучением водных объектов, она была необходима и фронту, конечно. Это всевозможные переправы, та же самая дорога жизни, которую гидрологи обеспечивали по Ладожскому озеру. Они, собственно, прогнозировали толщину льда, прокладывали дороги. То есть без гидрологов это было сделать очень сложно. Нагрузка на лед, то есть ледовые всякие расчеты, они были просто необходимы. Также просто не пустишь такое количество техники. Ну, а кроме этого, и другие вещи, которые переправы, да, форсирование рек. Нужно было знать и рельеф, нужно знать было режим этих рек, прогнозировать, как будут они вскрываться. Возможно ли тот же лед, который на реках устанавливался, возможно для прохода техники и так далее. То есть нужны были специалисты, их было немного. Был такой институт, Московский гидрометеорологический институт, он готовил тогда гидрологов, еще перед войной был образован. Но, конечно, этих специалистов не хватало. И плюс понимали, что война тоже заканчивается.
0: Ну да, мы же понимали, что...
1: И нужно было восстанавливать народное хозяйство, нужно было строить водохранилища, гидроэлектростанции и многое другое. И тут, конечно, нужны были специалисты именно в этой области. Но не только кафедра гидрологии в эти годы образовалась на нашем факультете, и кафедра метеорологии, на год позже кафедра географии, позже геохимии ландшафтов и многие другие, которые в это время образовались. Отчасти это было, ну, веяние времени, ну и необходимость уже дальнейшей дифференциации географической науки. То есть сейчас у нас на факультете уже 15 направлений географических исследований. Был ректор МГУ в Москве, когда университет вообще был в эвакуации, но в Москве тоже продолжал действовать, и ректором был гидролог Борис Павлович Орлов. Деканом факультета во время, собственно, такого образования был Сергей Дмитриевич Муравейский, он тоже был гидролог. То есть, ну, как-то и административной, что ли, здесь линия сработала. То есть эти люди, они помогли, ну, такому интересному образованию целого ряда кафедр.
0: Ну и как, вот оправдала ваша кафедра, ваши выпускники, вот те надежды, которые на нее возлагали, ну, я имею в виду по восстановлению народного хозяйства, новой индустриализации, по развитию?
1: Конечно, первые годы после войны это было бурное строительство гидроэлектростанций в Сибири, и наши студенты и преподаватели участвовали в изысканиях, расчетах гидрологических для того, чтобы построить эти плотины, ведь нужно было не так просто, нужно было посчитать, строительство каналов, растительных систем, то есть масса всевозможных мероприятий, которые водный транспорт развивался, и там тоже нужны были гидрологи. В прошлом году мы отмечали 80 лет нашей кафедры. У нас было подготовлено больше 1300 высококлассных специалистов. Мы, в общем, гордимся этими людьми, потому что они гордость нашей гидрологической науки. И сейчас, ну, я могу с уверенностью сказать, что кафедра – это не просто такое учебное подразделение, это крупнейший центр научный, учебный центр вообще в нашей стране. То есть мы сейчас конкурентоспособны с любым институтом, который занимается гидрологическими исследованиями, потому что у нас специалистов разных направлений, у нас очень хорошие, талантливые студенты, которые приходят, которые интересно этим заниматься. И это большой коллектив, в сумме, наверное, больше 100 человек, которые вот работают в этой области.
0: А вот эти вот проекты по, как говорят, повороту рек, но нет никакого поворота, мы понимаем, по переброске, да, части стока. Их тоже, они рождаются тоже в недрах вашей кафедры?
1: Нет, на кафедре мы этим не занимались. Занимались другие институты, нас как-то уберегло от этих проектов.
0: Ну, сейчас опять как-то об этом пошел разговор.
1: Идея витает в воздухе.
0: Ну, вот вы же говорили, что на юге проблема с пресной водой.
1: И идея эта рассматривается на разных уровнях, и техническом, и таком гидрологическом. Но очень далеко до ее осуществления. То есть прежде чем решить вопрос, действительно нужна ли эта переброска, нужно провести колоссальные расчеты, чтобы не допустить ни экологических рисков, чтобы это было экономически оправдано, эффективно. И, в общем, это не так просто. Поэтому, ну, надеюсь, что все-таки люди смогут достаточно серьезно подойти к этой решению.
0: Ну, на самом деле, такие действующие проекты, они в мире есть.
1: Конечно, есть.
0: Те же Соединенные Штаты, у них же тоже проблема в центральной части.
1: На самом деле, даже большая переброска, как ни странно, в Канаде.
0: А, даже в Канаде, которая на первом месте по количеству пресной воды на душу
1: населения. Как вы думаете, почему там такие большие объемы переброски? Там это сделано для обеспечения энергоснабжения, то есть, чтобы вот эта энергосистема, она работала устойчиво, вне зависимости от количества воды в разных речных бассейнах. И вот переброска осуществляет для повышения эффективности этой энергосистемы.
0: А там
1: гидроэнергетика.
0: Гидроэнергетика, ага. То есть они таким образом поддерживают определенный уровень во всех реках,
1: да,
0: чтобы как бы они работали, ну, понятно.
1: И, ну, в Китае сейчас крупномасштабные довольно переброски по всей стране для водоснабжения того же самого Пекина. Они немножко другого уровня, чем, скажем, было у нас в среднем. Средней Азии, там это в трубах вода перебрасывается, и там, конечно, основная цель — это водоснабжение. Не орошение, не мелиорация, а именно для водоснабжения таких крупных промышленных и населенных пунктов.
0: А вот они же рис выращивают, а это же культура, которая столько воды требует в Китае, вот откуда они ее берут?
1: Скажем, в тех областях, где у них же довольно полноводные реки, есть Инзы, и Хуанхэ, там, в принципе...
0: А, всё-таки...
1: Конечно, вода-то есть, и огромное водохранилище, там, три ущелья, это крупнейшее водохранилище в мире. В принципе, с водой это не так плохо у них.
0: 1300 высококлассных специалистов вы подготовили за 80 лет, а мне кажется, это очень мало. У нас вообще есть вот сегодня, ощущает наше хозяйство народное, наша страна, дефицит в гидрологах?
1: Наверное, ощущает, потому что не кричат на каждом углу, дайте нам гидрологов, да, но ребята, кончающие, скажем, университет, они находят применение во многих областях, институтах, изыскания проводят. А проблема в том, что труд гидрологов не очень высоко ценится, и зарплаты как бы не очень высокие, скажем, в академических институтах.
0: Это касается огромного количества.
1: Да, но, тем не менее, кроме нашей кафедры, есть еще ряд университетов, которые готовят гидрологов. Это Санкт-Петербургский, Томский университет, Пермский университет. Там кафедры гидрологии достаточно уже такие много лет работающие и тоже готовящие хороших специалистов.
0: Но мне кажется, даже вот в компаниях, которые занимаются добычей полезных ископаемых, природного сырья, минерального, органического, там гидрологи нужны.
1: Ну, не везде нужны. Это водоснабжение, гидроэнергетика, мелиорация,
0: нет,
1: водный транспорт.
0: Ты проходишь, водный горизонт, ты должен знать, быть готовым, понимать, как. Гидролог нужен везде.
1: Гидрологи и гидрогеологи. Подземные.
0: А еще гидрогеологи есть,
1: наши коллеги.
0: А, все, поняла.
1: Это на геологическом факультете наши очень близкие друзья и коллеги гидрогеологи. Мы, конечно, вместе.
0: Любое крупное строительство без вас никак.
1: Конечно, конечно.
0: То есть, мне кажется, нужно очень много специалистов.
1: Ну, да, согласна. Прогнозы должны гидрологически выпускаться вот того же самого весеннего половодья. Это можно сделать, только имея, конечно, хорошее образование студентов.
0: Вот я вам скажу, вот сейчас бы я бы пошла учиться на гидролога. Но это же какая потрясающая романтика. Я посмотрела фотографии ваших студенческих вот этих выездов на практику, в экспедиции. По-моему, это очень интересная профессия. И если кто-то еще в чем-то сомневается, прямым ходом на географический факультет становитесь гидрологами. Они нужны стране, и это просто потрясающая романтика. С нами в студии была профессор Наталья Леонидовна Фролова, член-корреспондент Российской Академии наук, заведующая кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ имени Ломоносова.
2: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
3: Военные ведомства, ну, должны решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот сложно решить проблему с антидроновой защитой.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
4: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
5: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
4: Но цифры действительно пугают.
5: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
4: Но почему это происходит?
5: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
4: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
5: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
4: А разве это не так?
5: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабиталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабиталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
4: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабиталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
7: Я могу смело сказать, что Диабиталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральной пищи. Пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабиталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабиталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
4: Оксана, тогда в чем же секрет Диабиталя?
7: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабиталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабиталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
4: А вот что насчет технологии производства?
7: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
4: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
7: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
7: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю. 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
4: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
6: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. История временных родителей. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
8: Наша местная опека нам дала мальчика. Он на время, пока мама в тюрьме сидит, вот за ним присматриваю. Сейчас на 3 месяца поедет в Краснодар на лечение. Он буквально вот еще год и выйдет с нашей семьи. Мы его сейчас подлечим и отдадим матери здоровенького.
2: Детский вопрос. В четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутское. Встречаем утро бодро и легко.
9: А это не вредно?
10: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
11: Это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
12: Да, да, что мы выяснили.
13: Прекрасное сочетание.
2: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
14: Сухни солено на нас получится.
2: Да. Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
15: Все советы, они, в общем-то, общеизвестные. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
16: Какая вы хитрая.
2: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Штурмовые отряды, развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили два опорных пункта противника. Россия принимает максимальные меры для минимизации атаки киевского режима на объект мировой энергетической инфраструктуры. И штурмовое предупреждение в Калининградской области отменено. А далее подробнее. Сегодня ночью в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России вооруженными силами Российской Федерации осуществлен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, в результате которого поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 157 районах. В сводке Министерства обороны сообщается, что штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии, развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили два опорных пункта противника. Уничтожено до 15 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, 5 наземных роботизированных комплексов и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. В самом городе группы закрепления 25-й армии завершают поиск и уничтожение военных 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны. Также сообщается, что в Запорожской области уничтожены железнодорожные локомотивы, которые использовались в интересах ВСУ. На кадрах Министерства обороны видно поражение беспилотниками «Герань» локомотивов в районе Казаковского. Россия принимает максимальные меры для минимизации атак киевского режима на объекты мировой энергетической инфраструктуры. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаки украинских БПЛА на инфраструктуру газопровода «Голубой поток».
2: Мы неоднократно обращали внимание наших турецких коллег на очень опасную деятельность киевского режима и постоянные попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры, связанные с перекачкой газа по голубому, по турецкому потоку. Мы считаем, что киевский режим постоянно демонстрирует агрессивность и склонность к террористическим актам в отношении объектов критической международной энергосистемы. Считаем это очень опасными проявлениями. Безусловно, принимаем максимальные меры для того, чтобы минимизировать опасность от этих атак. Но, конечно же, мы рассчитываем, что наши турецкие собеседники и другие страны будут использовать свое внимание для того, чтобы предостеречь киевский режим от таких действий.
1: Вечером 7 июля ВСУ атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», задействованную в цепочке поставок российского газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток». Центральная избирательная комиссия приняла у «Справедливой России» документы для заверения списков на выборы в Госдуму. На прошлой неделе партийный съезд утвердил перечень кандидатов в депутаты. В федеральный список вошли 263 человека. Кандидатами от «Справедливой России» по одномандатным округам стали 8 участников СВО, по федеральному перечню 17. А первый заместитель председателя партии Александр Бабаков подчеркнул, что партия готова к идеологической борьбе с оппонентами.
3: Сегодняшним событием в очередной раз заявляем, что партия «Справедливая Россия» готова к борьбе за наилучший результат в своей истории. Исходя из той программы, которая была утверждена, мы подготовлены профессионально, аргументированно и готовы в борьбе, идеологической борьбе с нашими оппонентами, отстаивать позиции, позволяющие рассчитывать на поддержку наших избирателей.
1: Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 18-20 сентября. Штормовое предупреждение в Калининградской области отменено. Об этом в МАКСе сообщила пресс-служба регионального главного управления МЧС. области. Сохраняется северо-западный ветер на 17-22 метра в секунду, говорится в сообщении. Ранее калининградцев предупредили об усилении западного и северо-западного ветра до 30-34 метров в секунду на юго-востоке и южной Балтике. На территории Калининградской области синоптики прогнозировали ветер, ливневые дожди и грозы. Губернатор региона Алексей Беспрозванных вел на территории Калининградской области режим повышенной готовности для органов управления сил, территориальные подсистемы, единые государственные системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской мировой классики – роман-эпопеи Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 2028 году. Многосерийный проект телеканала «Россия» онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и Банка ВТБ. В своих картинах Сергей Урсуляк не только создает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, князь Андрей Болконский, Мария Золотухина, Наташа Ростова, Никита Языков, Пьер Безухов. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время. И каждый из нас найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизации после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае. Из-за прогнозируемых сильных осадков и порывов ветра, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону, предупреждение действует до конца суток 8 июля. Спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Позиция Международного союза биатлонистов относительно допуска российских спортсменов остается неизменной, несмотря на решение Международного олимпийского комитета снять санкции. Решение Конгресса от 2022 года остается в силе. Исполнительный совет создал группу мониторинга, которая продолжит регулярно оценивать ситуацию и предоставлять отчеты исполнительному совету, сообщили в организации. Защитник Андрей Миронов подписал трехлетний контракт с хоккейным «Спартаком». В минувшем сезоне континентальной хоккейной лиги Миронов был в топ-3 среди игроков красно-белых по игровому времени, а также стал лидером по количеству силовых приемов и заблокированных бросков. Баскетбольный «Уникс» подписал контракт с канадским защитником Ксавьером Реттен-Мейсом. Соглашение заключено по схеме 1+1. Канадец уже выступал в единой лиге в составе «Енисея» в сезоне 2023-24. Тогда он стал лучшим снайпером и лучшим дебютантом чемпионата, а также набрал 42 очка за матч, что стало третьим результатом в истории лиги. Академический хор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского исполнит государственный гимн перед началом матча за Суперкубок России по футболу. Игра между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 18 июля в Нижнем Новгороде в 19:30. Предстоящий матч даст старт новому сезону в российском футболе. «Локомотив» должен выступить не хуже, чем в прошлом сезоне, заявил главный тренер футбольного клуба Михаил Галактионов. При этом важно не только стабилизировать то, что у нас есть сейчас, но и постараться сделать определенный скачок и шаг вперед по результату и качеству игры, сказал Галактионов. «Локомотив» в прошлом сезоне российской премьер-лиги занял 3-е место. Новый сезон команда начнет 26 июля домашним матчем с «Ахматом». С вами был Юра Геворкян.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 17. В Твери небольшой дождь, плюс 20. В Ярославле небольшой дождь, плюс 27. В Тамбове небольшой дождь, плюс 32. В Липецке небольшой дождь, плюс 29, так же, как и в Воронеже. В Смоленске облачно с прояснениями, 18 градусов тепла. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 17, днем плюс 20. Ветер юго-восточный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Сейчас в российской столице переменная облачность плюс 22.

0: Российскому фермерству 30 лет и 3 года. Что пережито, что удалось, что не удалось. Сбылись ли мечты? На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Добрый день, Ольга Владимировна. Сколько в России фермеров, сколько и чего они производят?
1: Доброго дня. Ну, если мы говорим о фермерах, то на сегодняшний день Росстат дает такую цифру 158 тысяч крестьянских фермерских хозяйств. Но дело в том, что многие работают в статусе личных подсобных хозяйств, имеют товарные подворья, достаточное для ведения крестьянского фермерского хозяйства количество земельных ресурсов, и поэтому, наверное, ну, минимум плюс 100 тысяч мы можем сказать, что это личные подсобные хозяйства, которые, по сути, имеют объемы производства на продажу и являются небольшими маленькими фермерскими хозяйствами. Ну, конечно, у них есть отличия. Фермер – это предприниматель, он может быть зарегистрирован в форме юридического лица, может быть зарегистрирован как индивидуальный предприниматель или как индивидуальный предприниматель, глава фермерского хозяйства. Личное подсобное хозяйство, во-первых, ограничено по размеру земли, то есть это нормативно закреплено там не более 2,5 гектаров, и причем эта земля целевая для ведения личного подсобного хозяйства. Но поскольку это не зарегистрированный предприниматель и не зарегистрированный бизнес, то, соответственно, они не платят налоги, но имеют ограничения по объемам продукции, по реализации продукции, да, то есть никто не запрещает продавать им продукцию на рынках и на ярмарках, вот, но тем не менее они как физические лица действуют. Фермеры производят, если брать всю валовую продукцию сельского хозяйства, это где-то 14, больше 14, может, 15% объема продовольствия. Зерновых это более 30% производят фермеры. Подсолнечника, удивительная цифра, почти 40% приходится на крестьянские фермерские хозяйства. Если мы говорим о продукции мясного направления, порядка 13%, молочного, ну, где-то около 9% приходится только на фермеров, те, которые вот 158 тысяч, которых мы определили без учета личных подсобных хозяйств или подворных хозяйств. Кроме того, фермеры занимаются выращиванием картофеля и овощей, то есть в картофеле это 15%, в овощах порядка 20%. Они занимаются садоводством, огородничеством, много ягодных косточковых культур. Это то, чем занимаются именно вот малые формы хозяйства, фермеры в том числе и личные подсобные хозяйства граждан также. То есть направления совершенно разные. Это может быть пчеловодство, это может быть какая-то нишевая совершенно продукция. Рыболовством фермеры занимаются. Сегодня многие либо основной вид деятельности, либо дополнительный – это агротуризм. Для фермеров это очень хорошее подспорье, а для, соответственно, граждан-горожан – это хороший вид отдыха.
0: А сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
2: Кубань стала уже вторым регионом страны, где в закон о развитии сельского хозяйства внесены поправки, разрешающие проводить мероприятия по управлению неблагоприятными для урожая природными явлениями. Средства на это выделяются из местного бюджета. Схожие меры уже действуют в Ставропольском крае. Так, весной прошлого года в Ставрополье для искусственного вызова осадков были использованы вылеты самолета Як-40 «Амфибия». 130 вылетов обошлись в 38 миллионов рублей. Однако осадков выпало в два раза больше. Эти меры спасли урожай и принесли фермерам и региону существенную прибыль, намного превышающую затраты. Грузия снова увеличивает импорт российской кукурузы. С начала года закупки выросли почти в 4 раза и составили уже 18 тысяч тонн. В денежном выражении импорт составил 4,5 миллиона долларов. В минувшем году экспортная выручка России от продажи кукурузы грузинским фермерам составила более миллиона долларов. В России могут начать использовать лазерный луч для борьбы с распространением борщевика. Об этом сообщили во Всероссийском центре карантина растений. Выжигание опасного сорняка лазером пока уступает по эффективности и экономичности другим традиционным методам, однако существенно снижает трудозатраты и повышает безопасность самих работ. Новый метод целесообразно применять комплексно, то есть наряду с другими. Это поможет остановить наступление вредного сорняка на сельскохозяйственные угодья. По данным Росстата, ежегодно площадь распространения борщевика увеличивается на 10-20%.
3: Крестьянская застава.
0: У нас в гостях вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов

0: являются такими живучими, выживающими, потому что они всегда могут ограничить затраты, потому что многое берут на себя. Например, затраты, связанные с оплатой труда, они могут тратить именно на членов семьи.
1: Сейчас я предлагаю послушать репортаж нашего корреспондента Андрея Зенкова, а потом мы продолжим разговор.
2: Племенной центр «Смоленский Головей» – один из крупнейших в России, специализирующийся на этих необычных животных. Головеи уступают популярным аберденангусам в темпе прироста мяса, но обходят их по выносливости и неперехотливости. Издали эти коровы чем-то напоминают медведей. Они круглый год живут на свободе. Здесь их около 600 голов. И управляется с головеями семья Кузнецовых. Муж, жена и четверо детей, младшим из которых 10 лет. Рассказывает Екатерина Кузнецова.
3: Я по профессии совершенно далека от сельского хозяйства. Я оканчивала экономический институт, но мало работала по профессии. Потом стала домохозяйкой. У нас четверо детей, растила детей. Мне в свою бытность родные говорили, что тебе надо было либо в педагогику идти, либо в ветеринарию. Очень к животным лежала душа. Всегда была мечта о доме в деревне и о каком-то хозяйстве. И как-то так сложилось, что вот подвернулся вот дом и небольшое хозяйство при нем. Потихонечку входили, осмотрелись. То есть смотрели сначала со стороны. Были несколько людей, которые в тот момент ухаживали за животными. Животных было немного, до 100, по-моему, 70.
4: Мы ездили туда-сюда, потому что на то время кто-то учился, кто-то работал там, да. Савка был маленький еще, то есть я могла здесь побольше быть. Но так вот ездили. Для нас уже теперь эти 3,5 часа от Москвы до Вязьмы, конечно, не расстояние. Конечно, жить на хозяйстве нужно. И мы сейчас стараемся не в полном составе, но кто-то обязательно есть на хозяйстве. Несмотря даже на то, что у нас мясное скотоводство, и, в общем-то, в принципе, оно не так ограничивает свободу человека, как, например, молочное, где вот отлучиться невозможно даже на полдня, да? Здесь не дойка, то есть здесь можно какие-то пару денечков выкроить, там где-то что-то... Я имею в виду вот сейчас формат маленьких, конечно, ферм, хозяйств, которые, суть, являются вот нашими коллегами, нашими покупателями, кто для своих маленьких хозяйств берет животных. У нас уже другая совсем история, но все-таки племенной центр.
2: Коровы разбредаются по бескрайним просторам, и чтобы за ними присматривать, Андрей Кузнецов садится в машину-багги. Стада нужно перегонять с одного гигантского загона в другой, менять поилки, следить, чтобы все были здоровы, время от времени взвешивать, прививать. В общем, все дни там, в поле. И жестокую необходимость садиться за компьютер фермер переживает тяжело.
5: Это сейчас прям такая головная боль для многих. То есть, в принципе, понятно стремление государства все оцифровать, но тут, вот знаете, как всегда, нужно соизмерять возможности.
6: Вы имеете в виду все эти вот штрих-коды, прочие
5: это
6: дела?
5: И отчетности, и учет, это вот все, что связано, различные информационные государственные системы, куда надо заносить. Как бы одно дело, когда ты оцифровываешь там всю налоговую систему, всю банковскую систему, финансовую, другое дело, когда ты пытаешься оцифровать хозяйство. Это влечет за собой непомерную нагрузку для простого фермера. Это IT, это специальные знания. Вот кидать навоз лопаты – это одно, а разбираться в программных продуктах, забивать все данные – это немножко другое. Простому человеку, да, это требует серьезных усилий, затрат. Так можно просто действительно отбить всякую охоту. Посмотрите, сколько там у нас одних ВГИСов, ну, это Федеральная государственная информационная система, в которой нужно, они иногда перекрещиваются. Мне бы тоже хотелось, чтобы вот так нажать на одну кнопочку, и раз, тут все-все-все. Но народ-то ушлый, и он начинает, так сказать, там, извиваться. То есть в результате то, ради чего это все затеивалось, ну, не имеет ценности с точки зрения информативности. Опять-таки, цель это благие, знаете, ну, как всегда, у нас благими намерениями, а уж тем более в нашей стране, это уж точно, это вот, знаете, путь
6: в ад,
5: в прямом смысле.
2: А между тем, для бывших москвичей далекая смоленская ферма, по-хорошему, могла бы быть раем.
3: Вообще, мне кажется, что у большинства людей, у русских людей есть какая-то тяга к земле. И мы как-то вот на каком-то этапе жизни, может быть, пытаемся эту тягу реализовать. И сельское хозяйство и работа на природе – это ведь не про бизнес и не про коммерцию. Это идея какая-то жизни, образ жизни. Мне кажется, что за эту идею

0: даже вот заплатить незазорно, понимаете, для того, чтобы начать работать в сельском хозяйстве, да, нужны большие инвестиции, да, нужно сделать эту инфраструктуру, чтобы все работало, нужно приобрести животных, поля, это все стоит денег, но люди это делают. Они платят эту большую цену, да, они, можно, кто-то может сказать, ну, закопал свои миллионы. Да, мы закапываем свои миллионы за это счастье работать на земле. Это совсем не коммерческая история, это история про душу.
1: Я напоминаю, у нас в гостях вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Число фермеров снижается. Что за этим? Иссяк энтузиазм первопроходцев или стало невыгодно работать?
2: Смотрите, падение численности фермеров началось давно. Пик роста был, если я не ошибаюсь, сейчас в 2012 году у нас было более 300 тысяч крестьянских фермерских хозяйств. Были определенные меры поддержки. Они предоставлялись на организацию деятельности в сельской местности в случае, если ты зарегистрируешь крестьянское фермерское хозяйство. Многие в это вошли, субсидии получили, а вот дальше управиться с ними и организовать какой-то бизнес смогли немногие. Поэтому, если мы говорим о достаточно долгосрочном тренде, то, естественно, поступательное снижение количества крестьянских фермерских хозяйств было в том числе и по этой причине. Что, в принципе, фермерам мешает? Пока не берем цифровизацию, она началась не так давно, да? Конечно, мешает то, что фермер не интегрирован в рынки сбыта. Трудно решаются вопросы с реализацией. Тем более у нас сейчас рынков, на которых можно продавать продукцию, мало розничных, то есть их становится меньше. Оптовых рынков у нас вообще нету. Семимильными шагами шагают сети торговые. А там малый производитель продукцию продать не может. Это вот первый барьер. Кроме того, фермерам достаточно сложно получать льготные кредиты. Трудно заполнять документы, требований очень много. То есть для маленького хозяйства это достаточно тяжело. Только 10% фермеров получают вообще кредиты, не говорим о том, что льготные. Это, в принципе, очень мало. А сельское хозяйство – это бизнес, который имеет разрыв производственного и финансового цикла, и оборотные деньги нужны. А поскольку наша страна сейчас движется в сторону цифровизации и вообще все процессы цифровизуются, то, конечно, для фермеров это стало большой нагрузкой вот последние два года. Это действительно очень сложно, но где-то фермерам помогают центры компетенции, которые есть в регионах. Где-то наши ассоциации фермерские, АКОР, берут на себя на уровне районов вот обслуживание. То есть там работают бухгалтера, которые помогают фермерам заполнять все эти ФГИСы, которые сами семейные фермы с этим реально не справятся. Это федеральные государственные информационные системы, в которые фермеры заносят данные о своих операциях. Самим обучаться это время, и кроме того, ты постоянно работаешь день, это только если ночью, а это уже, конечно, не жизнь. Административные барьеры, конечно, есть. У нас идет ужесточение ветеринарных правил, отчетности.
3: Взгляд изнутри. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед. С собаками понятно. А вот если у вас есть бык или свинья, и вы, как частное лицо, рассчитываете однажды сварить из них суп, сделать шашлык, накормить гостей, а остатки продать за ненадобностью. Казалось бы, чего проще. Но вот какой разговор состоялся у меня с жителями Липецкой области Сергеем и Иваном. У них маленькое совместное хозяйство, мясные избытки они реализуют в Подмосковье.
4: Поросята рождаются, приезжает ветврач, приезжает, берут кровь, сколько голов забора крови, столько голов и на учет ставится.
3: То есть врач приезжает, грубо говоря, с компьютером, да, берет кровь и заносит у себя в ваше...
4: Врач приезжает со своими инструментами, берет забор крови, анализы, какие ему надо, и уезжает. А все это, что он заносит в компьютер, это уже, да, без нас.
3: И у него там ваш как бы цифровой паспорт на этого поросенка существует постоянно на... находится,
4: ну,
3: да?
4: Не только она у него на паспорт, на поросенка. Это она
5: сама. Там и его кличка и... дают сейчас. Но да. Это все денег стоит. Дают и кличку. Могут виконтом назвать, как угодно. Он поросенок не знает, а его так называют.
3: Сам решает фермер кличку или ветеринар?
5: Нет, там все, там какие-то компьютеры решают каким-то образом. Там где-то, видимо, у кого как выпадет. Mm. И сейчас еще новые придумали, как она, программа. Она то же самое, как Меркурий, только я не пойму, для чего она. Понимаете?
3: Она дублирует Меркурий?
5: Она как бы там, ну, новый, как бы, я так понимаю, Меркурий, может быть, хотят убрать или что-то такое. Вот. И там, чтобы в ней было почему-то написано, ну, мы вроде бы в России живем, а почему-то написано не нашими буквами, не российскими.
4: Не русские.
5: Цифры там какие-то, W, Schmabel.
3: А платная история Меркурий?
5: Конечно, все платно. Постанок на Меркурий, она как таковая, наверное, может быть, сама бесплатно. Типа, он как родился его. А Потом все остальное, они приехали раз в месяц, там, допустим, взяли кровь. Через месяц там какие-то прививки сделали. Ну, что-то тысячи, что-то полторы.
4: Ну да, все по прескуранту. У них свой прескурант. Они потом только денежку говорят, отдайте сколько.
6: А вы сами определяете, что пора делать прививку, скажем, через месяц?
4: Нет, они сами решают.
5: У них там все как
4: по временной это.
5: Время, да. Ну, допустим, вот как от бешенца собак прививают. Они вот есть вот план, допустим, в этом месяце, в июне, к примеру.
6: Ну, у меня собака, если прививать. Я не пойду к врачу, никто мне не скажет, Андрей, а твоя собака не привита.
5: Нет,
6: твоя
5: вы живете проблема. В городе.
4: Вы в городе,
5: да. Вы в городе живете, а по частному сектору собак, допустим, да. Они ходят, допустим, прививать коров, у кого там скотина есть, там коровы, там поросята, и они всех там,
4: и кур, обрабатывают. И кошек, и собак, всех они. Приезжают, делают уколы, ну, название препаратов, как таковым, мы даже
6: Вы даже не знаете, что он прокалывает и как это его работа, он приезжает, берет деньги. Да,
5: может быть, он просто воду вколол, откуда мы знаем. Частник ничего не решает. К нему приехали, сделали прививки, уехали, все. А если приехали,
4: и не предоставил доступ,
5: отказал, допустим, прививки.
6: Вот не был дома себя там. Нет.
5: Ну, дома там или не открыл, или сказал, я не буду делать, то эту свинину он даже съесть не съест. Даже сам, наверное, его будут наказывать, штрафовать. Если, допустим, ну, образно говоря, взять простой арифметик с этими же прививками. Пока поросенок вырос, полтора года, к примеру. За эти полтора года сделают прививок 1000 на 15, к примеру. Ну, сколько он съест муки, это еще это больше, чем 15 тысяч. Про труд я не говорю, про человеческий труд, который там надо ухаживать за ним, чистить, там, кормить, варить, готовить. И его, если зарезать и потом продать, и, получается, остается в наваре только навоз.
4: И резать.
5: Человеку,
4: самим
5: понимаете?
4: Самим запретили
5: резать. Самим резать нельзя. Чтобы зарезать, надо там... На бойне. Это бойня. То есть, рожки да ножки, как вот в той сказке. А если человек вот сам каким-то образом и не скажет, что он зарезал, и как человек, я знаю, вот зарезал быка себе, ну как, себе там, может быть, не себе там, да, пришли прививки делать, а где бык? Ну, я говорю, себе его зарезал. А почему ты зарезал? Не имеешь права зарезать. Без их согласия, понимаете?
4: Свою
5: там, прежде чем его зарезать, врача надо вызвать, привезти. Он померил ему температуру. Уехал. Это деньги стоит. Потом зарезать. Там кровь взял. Он на анализ. Это уехать. Чтобы на анализ у нас в Ельце не делается, допустим, если районный. Надо в областной везти. Это в Липецк. Это делается в течение недели, не меньше. Там такая катавасия сделали.
6: И все платно.
5: И все платно, естественно. Если хочешь побыстрее, вези сам в Липецк. В Липецк еще 2000.
6: Это если я хочу семью, например, побаловать рагу с собственного быка, да, то я должен такой представить.
5: Как бы если по закону, типа, ты должен даже для семьи, для себя взять справку, что ты, типа, ешь здоровую скотину. Понимаете?
1: Я напоминаю, у нас в гостях вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Вместе с тем, немало молодежи пытается пройти путь фермера. Сколько сейчас стоит начать фермерскую историю? От покупки земли до приобретения техники, коров, строительства дома, наконец.
2: Ну, на самом деле, вот сейчас достаточно много ребят приходят в фермерство не из сельской местности, а из города. Это, знаете, могут быть ребята, которые работали в каком-то бизнесе, собрали какое-то количество денег и поняли, что они уже не хотят работать за зарплату, грубо говоря, а хотят начать свое дело. Сейчас все понимают, что в задачах продовольственной безопасности нужно производить собственную продукцию, и все понимают, значит, ее можно реализовать. Затраты, конечно, немалые, но одно дело, ты хочешь начать заниматься пчеловодством и купить несколько пчелосемей, там, это 500 тысяч, да? Соответственно, у тебя уже может быть деревенский дом, и тебе этого достаточно. Ты можешь войти в молочное животноводство, тут тебе нужно строить ферму, нужно завозить, соответственно, скот, решать вопрос с кормами, да, там, покупать кормозаготовительную технику. И вот мы уже можем сказать, что, ну, в 10 миллионов это по-любому уже выливает. С трактором ТЗ у нас стоит около 2,5 миллионов, да. Скотоместо, у фермера, кстати, скотоместо стоит в 3 раза меньше, чем у крупных комплексов, потому что они используют экономичные средства, стараются сэкономить и оптимизировать затраты, потому что им же их окупать за счет собственного дохода, и они об этом очень серьезно думают. То есть, если ты рассчитаешь затраты, связанные со строительством фермы, на количество скота поделишь, которое ты приобретаешь, вот получается стоимость скотоместа. Ну, где-то вот это 200 тысяч на сегодня в фермерском хозяйстве, более 600 тысяч скотомест у крупных комплексов, если строить крупную ферму. И, соответственно, вот у тебя уже затраты на ферму получаются достаточно высокие. строительство дома. Если, например, учесть вот по статистике 130-150 тысяч стоимость квадратного метра, 100 метров, то есть тоже вот мы можем представить, сколько это будет. Ну вот я говорю, в 10 миллионов где-то это вкладывается. Но если ты хочешь, например, маленькую ферму на 10 коз, с учетом того, что коза стоит не так, как корова, то у тебя стоимость проекта уже, соответственно, снижается. Ты за 5 миллионов можешь какой-то проект реализовать. Если ты хочешь заниматься растениеводством, что-то выращивать, тебе достаточно купить трактор, тебе достаточно, чтобы были земельные ресурсы и оборотные средства на то, чтобы посеять и там внести средства защиты растений. Это уже совершенно другая сумма. Но, опять-таки, менее 5 миллионов, наверное, это действительно нереалистично на сегодняшний день.
7: Свое дело.
3: Представьте, у вас есть квартира в столице, семья, дети, стабильная, пусть и небольшая зарплата. Зато все отлажено. Молочная кухня, социальные выплаты, поликлиника, детсад. Дальше по схеме. Но моя собеседница Любовь Погонщикова эту схему решила изменить.
8: Ну, раньше я работала поваром, это там с 6 утра до 8 вечера, зарплата маленькая, мне все это нравилось, но, извините, за такие деньги нет. У меня 8 детей, они всегда в детстве помогали. Как бы это у нас было в любительском таком сначала формате, рядом с домом теплица 150 квадратов, все такое. На учебу заработать надо, на это заработать надо. При зарплате обычного человека, да, там, имея столько детей, вы знаете, это просто не прожить.
3: И тогда многодетная мать продала квартиру в Москве, купила землю под Звенигородом, построила на ней дом и стала выращивать цветы и ягоды.
8: Постепенно расширялись. То есть не сразу. Есть, конечно, которые сразу есть такие предприятия. Вот земля, посчитали, вложили кучу. Я знаю таких. Я прихожу на эти хозяйства, смотрю, говорю, так, у вас 4 теплицы, вложили 8 миллионов. У вас 6 рабочих, значит, платите почти 500 000. Плюс еще там то, все 5-10. Я говорю, ребята, вы в минусе. Они говорят, да, откуда вы узнали? Я вижу, говорю. Понимаете, я никогда не была в минусе, вообще никогда. То есть я могла начать с большого минуса и вырасти уже в приличный такой плюс.
3: В чем секрет успеха? Судя по всему, в энтузиазме, в настрое, в сумасшедшей энергетике, которая была и остается движущей силой этой семьи.
8: Многие боятся детей не рожать там, потому что работа. Я, знаете, и детей родила, как сказать, и коня остановила, да, и избу построила. Один делает это самое, дорожки, вот у нас Антон вышел. Так, Антон, дорожку мы с Верой раз-раз-раз посадили, все. Вот муж выходит, рассада осталась прилично, и сажает кабачки, и говорит, хоть один кабачок с куста сорвем, уже смотри, говорит, сколько будет. Я говорю, хорошо. Со стороны пока рабочих таких постоянных нету, некоторые приходят на месяц и не выдерживают. И сейчас сын перешел ко мне, я сейчас ему буду передавать ягодное дело и даю задание, чтобы он познавал все в интернете, что, чем, как подкармливать, как обрезку делать. Говорю, вот твое направление, давай, работай. А также я свои заработанные деньги до сих пор вкладываю в свое хозяйство. Теплицу сейчас надо закупить, это 1,5 миллиона. Обогреватель для теплицы это тоже 500 тысяч. То есть мы в этом году заработали, вложили, оставили на семью, на зиму, на семена, на все такое. То есть не шикуем, но вкладываем.
1: Вот таким получился разговор о судьбах российского фермерства. Непростой, но откровенный. На крестьянской заставе была вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Беседу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час на том же месте. Не забывайте включить радиоприемники на частотах Радио России в любую погоду.
7: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
9: Говорят, что он рос без отца, что стал Джеймсом Бондом со второй попытки, что так и не получил Оскара. Пирс Броснан, Джеймс Бонд, номер 5. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Первый цветной фильм, который он увидел, назывался «Голдфингер». Агент 007, герой Шона Коннери, в очередной раз спасал мир и покорял красавиц. И 12-летний мальчик по имени Пирс Броснан в небольшом кинотеатре на лондонской улочке Потни-Хай-стрит даже и представить себе не мог, что через 3 десятилетия сам сыграет эту роль.
10: Из интервью Пирса Броснана. Быть может, это прозвучит нескромно, но я хороший отец, поскольку старался всем своим 5 детям дать то, чего сам был лишен в детстве, поскольку своего отца никогда не видел. Он ушел от нас с мамой, когда мне не было и года. Мать решила попробовать еще раз устроить личную жизнь, уехала в Лондон и отдала меня бабушке и дедушке. Так я оказался в ирландском городе Наване, почти все жители которого трудились на крупнейшей в Европе шахте Тара. Когда бабушка и дедушка умерли, пришлось кочевать по родственникам, тетям, дядям. Дальше был пансион, где практиковали телесные наказания. И я чувствовал себя очень уязвимым и одиноким и мечтал о возвращении к матери. Именно поэтому во взрослой жизни, в любимых женщинах, я искал прежде всего материнскую доброту и поддержку.
9: Когда Пирсу исполнилось 11, его страдания наконец закончились. Мама забрала его к себе в Лондон, где ей снова удалось выйти замуж. Актер вспоминал, что в то время частенько дрался. То однажды утром из-за бутылки молока, которую у него пытался отобрать соседский мальчишка, то из-за девочки, которая ему очень нравилась. В юности у Пирса были длинные волосы, серьга в ухе и обидное прозвище «Церковная мышь». Он и правда еле сводил концы с концами. Именно в то время он впервые и увидел фильм о Джеймсе Бонде.
10: Из интервью Пирса Броснана. «Я не хотел непременно быть агентом 007, но именно тогда было посеяно зерно любви к кино. А потом я открыл для себя Клинта Иствуда, Стива Маккуина, других звезд. Решение стать актером далось мне нелегко, поскольку я по натуре своей достаточно скромен и застенчив. Что не верите? Я долго и упорно постигал драматическое мастерство, учился владеть своим телом, голосом.
9: После окончания Лондонского центра драматического искусства играл в театрах, на телевидении. А потом его первая жена, американская актриса Кассандра Харрис, уговорила его уехать в США, где его ждала удача. В сериале «Ремингтон Стил» Броснан сыграл роль мошенника, который выдает себя за хозяина сыскного агентства. Впрочем, номинального, поскольку все дела ведет талантливая дама-детектив Лора Холт.
11: Интуиция вас не подвела. Мне нужны драгоценности. Но не для себя. За скромное вознаграждение я намерен вернуть их законному владельцу, государству ЮАР.
12: Похитив их?
11: У похитителей.
12: Это уже детали. Вы вор.
11: Вор — это Кеслер НФ, а я художник.
9: Именно в сериале «Ремингтон Стил» на эффектного актера обратили внимание продюсеры Бондианы. Но он был связан контрактом с телекомпанией NBC, снимавшей сериал. Роль досталась Тимоти Далтону, а Броснан стал Бондом лишь в 1995-м, сыграв в фильме «Золотой глаз».
13: Name's Bond. James Bond.
10: Из интервью Пирса Броснана. «Я 5-й по счету Джеймс Бонд в этом киносериале. Но для меня всегда существовал только один Бонд – Шон Коннери. Тем не менее, настал мой черед. Эта роль была мне словно предназначена судьбой. У фильмов был огромный успех. Целое поколение воспринимает меня как Бонда. Даже в самых глухих уголках Папуа-Новой Гвинеи я слышал «Эй, Бонд!»

0: Увы, успех был омрачен тяжелой потерей. Ушла из жизни жена Пирса Броснана. Кассандре было всего 42. Актер, привыкший к тому, что есть женщина, которая его всегда поддерживает, вдруг остался один на один с жизнью и с тремя детьми, своим и двумя приемными. Переживал страшно, но траур не может длиться вечно. Со своей второй женой Броснан познакомился случайно. Девушка-журналистка брала у него интервью. «Я себе пообещал, что больше никогда не женюсь», – сказал он в той беседе с Килли Шей Смит. Она ждала, пока он изменит свое мнение, долгих 7 лет. В августе 2001-го они поженились. К тому времени у них уже было 2 сына.
1: Из интервью Пирса Броснана. «Я дважды нашел свою любовь. Хочу напомнить дамам, что красивые мужчины далеко не всегда оказываются непостоянными партнерами. Возможно, они гораздо вернее и надежнее некрасивых. Устав от постоянного женского внимания и натиска, они пытаются спрятаться за свою единственную даму сердца и не высовываться лишний раз из укрытия».
0: После «Золотого глаза» Пирс Броснан сыграл еще в 3 фильмах о Джеймсе Бонде, а потом передал эстафету Дэниелу Крейгу. К тому времени Броснан был достаточно знаменит, чтобы самому выбирать себе роли. Всего на его счету более 70 фильмов, самых разных, остросюжетных, «Афера Томаса Крауна», «Человек ноября», романтических, «Законы привлекательности», комедиях, таких как «Армагеддец», лентах для детей, «Перси Джексон» и «Похититель молний», и даже в музыкальных. Броснан сыграл в фильме «Мамма Мия» по песням Аббы.

0: Увы, критики вокальные таланты Броснана не оценили. За этот фильм актер был удостоен антипремии «Золотая малина» за худшую мужскую роль. При том, что на его счету нет ни «Оскаров», ни «Золотых глобусов». Сейчас снимается крайне редко, живет с супругой на Гавайских островах.
1: Из интервью Пирса Броснана. Есть замечательная фраза из фильма «Серая сова», в котором я сыграл главную роль. «Человек становится тем, что он мечтает. Ты мечтал хорошо». Мне кажется, что я мечтал хорошо. Ну, а что касается ролей в кино, как сказал однажды мой коллега Майкл Кейн, актер никогда не перестает быть актером, просто перестает звонить телефон. Поэтому я готовлюсь к этим дням. Мне есть чем заняться. Рисую, вожусь в саду. К тому же у меня дети, внуки, а быть дедом, поверьте мне, тяжелее, чем работать на британскую секретную службу.

0: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: На правах рекламы.
2: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
4: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
3: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
4: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка: «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам. И в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
3: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
4: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
3: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
4: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
3: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок.
5: А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
4: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
3: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
4: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги. Травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупают. Покупайте, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
3: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
4: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
3: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
4: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
3: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало – пей масло.
4: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
3: Все это масло таволги.
4: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать-природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
5: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
4: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
5: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
4: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
5: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
0: Радио России. Просто о джазе. С Михаилом Иконниковым.
6: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Гречен Парлато, Рона Картера, Молли Джонсон, Вадима Эленкрига и Анны Паулины. Также в программе использованы записи Николаса Пейтона, Роберты Флэк и Генри Манчини.
0: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 22.10 по времени Иркутска. Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
7: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
8: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
7: Ну и своим чуть-чуть.
0: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
9: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
7: Потрясающе!
0: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8.35 по Москве и в 9.35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Вооруженные силы России ударами барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили группу безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Россия будет принимать контрмеры в отношении стран, которые снимут запрет на размещение ядерного оружия. И в Калининградской области отменяется штормовое предупреждение. Далее подробнее. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Украины провели групповой удар по военным целям противника. Были поражены объекты ВПК в Киеве, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Также ударам были подвергнуты логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 157 районах. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 8 управляемых авиационных бомб и 903 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. ВСУ также потеряли зенитно-ракетный комплекс производства Великобритании. Кроме того, вооруженные силы России ударами барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили группу безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи. Север, юг и центр улучшили положение в зоне СВО. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Суточные потери ВСУ составили 1400 военнослужащих. Кроме того, по данным Министерства обороны, вооруженные силы России, развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили 2 опорных пункта противника, уничтожено до 15 украинских военнослужащих. Россия будет принимать контрмеры в отношении стран, которые снимут запрет на размещение ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя рассмотрение данного вопроса Латвии и Финляндии.
2: Честно говоря, новая информация, я раньше ее не слышал. Мы знаем, что аналогичное решение принято в Финляндии. Ну, наверняка Прибалтика будет гнаться за тем, чтобы успеть за Финляндией принять аналогичное решение. Это, наверное, в отличие от ожиданий этих стран, которые принимают такое решение, это не добавит им безопасности. Наоборот, это существенно повысит уровень опасности для них, потому что в отношении таких стран будут приниматься контрмеры с тем, чтобы мы могли обеспечить наши интересы.
1: Напомню, парламент Финляндии в середине июня согласился разрешить размещение в стране ядерного оружия. Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не хотят вести торговлю с Испанией, назвав Мадрид ужасным партнером в НАТО, который не участвует и не платит. На пресс-конференции в Анкаре, где проходит саммит НАТО, Трамп также отметил, что и в целом роль других крупных игроков альянса вызывает возмущение.
3: Несколько недель назад я разговаривал с премьером Британии, и он мне сказал: «Сейчас мы вам не поможем. Поможем, когда война закончится». Это не очень хорошо. Германия, Франция, я у всех спрашивал, хотят ли они помочь, и никто не помог. Только маленькие страны изъявили желание, но это из-за их уязвимости. Несмотря на мое разочарование, НАТО и тот факт, что мы платим слишком много, у альянса отличный лидер. Повезло, что он есть.
1: Ранее президент США на своей странице в соцсети высмеял премьер-министра Италии Джорджо Мелони перед саммитом НАТО. Глава Белого дома опубликовал фотографию саммита G7, где Мелони смотрит на Трампа снизу вверх. Требуется судебный запретительный приказ. Так американский лидер подписал пост. Депутаты Госдумы сегодня приняли законопроект, который вводит дополнительные требования для трудовых мигрантов, которые хотят работать в России. Документ предусматривает, что трудовые мигранты должны будут содержать себя и членов своей семьи, которые проживают в России, находятся на иждивении на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. В противном случае иностранцам не будут продлевать патент или разрешение на работу, после чего они должны будут вместе со своими несовершеннолетними детьми покинуть страну в течение 15 дней. За уровнем дохода трудовых мигрантов будут следить уполномоченные ведомства. Сами мигранты будут отчитываться о доходах. Авторы инициативы также предлагают расширить перечень оснований для аннулирования разрешения на временное проживание и вида на жительство. Задача экранизации романа эпопеи Льва Толстого «Война и мир» – сделать героев близкими современному молодому зрителю, а через их судьбы помочь зрителям разглядеть отражение нашего времени, подчеркнул в беседе с информационной службой «Вести» режиссер Сергей Урсуляк. Картина приурочена к 200-летию писателя, который отмечается в 2028 году. Съемки сериала стартовали в Санкт-Петербурге. Это история о поиске себя, предательстве, вражде, поиске Бога, истины, желание счастья. Это все, что есть сегодня. И мне кажется, моя задача в огромной степени сделать так, чтобы те молодые люди стали близки и сегодняшним молодым, рассказал Урсуляк. Экранизацию романа снимают впервые после 60-летней паузы. Зритель сможет по-новому посмотреть на монументальное произведение. Наше время диктует особый взгляд на Толстого и на историю, и на тему патриотизма, и на тему Родины. Мне кажется, мы можем благодаря Толстому посмотреть на это свежим взглядом, добавил режиссер. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создаются при поддержке Института развития интернета и банка ВТБ, который поддерживает и сохраняет культурное наследие, помогая актуализировать в том числе русскую классическую литературу. В Калининградской области отменяется штормовое предупреждение, сообщает Главное управление МЧС по региону. По области сохраняется северо-западный ветер 17-22 метра в секунду, говорится в сообщении. Ранее жителей предупредили об усилении ветра до 34 метров в секунду. А ночью в среду ввиду этого власти региона ввели режим повышенной готовности. Ветер повалил за ночь 102 дерева в Калининградской области и вызвал аварийное отключение в приморских районах региона, где в настоящее время энергетики ликвидируют последствия шторма. В настоящее время электроснабжение восстановлено в 93 населенных пунктах области. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Международная федерация бобслея признала решение Международного олимпийского комитета о снятии санкций с Олимпийского комитета России. Теперь мы проанализируем свои уставные документы, правила и регламенты, чтобы определить надлежащий порядок действий и необходимые поправки для их реализации, заявили в федерации бобслея. Минская «Динамо» предложила контракт нападающему Евгению Кузнецову на следующий сезон континентальной хоккейной лиги. Как сообщает «Советский спорт», зарплата 34-летнего игрока может составить 35 миллионов рублей в год плюс бонусы. Кузнецов начинал прошлый сезон в магнитогорском «Металлурге», а затем перебрался в «Салават-Юлаев». В общей сложности он отыграл 34 матча в регулярном чемпионате и набрал 27 очков. Баскетбольный «Уникс» подписал контракт с канадским защитником Ксавьером Реттенмейсом. Соглашение заключено по схеме 1+1. Канадец уже выступал в единой лиге в составе «Енисея» в сезоне 2023-24. Тогда он стал лучшим снайпером и лучшим дебютантом чемпионата, а также набрал 42 очка за матч, что стало третьим результатом в истории лиги. Академический хор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского исполнит государственный гимн перед началом матча за Суперкубок России. Игра между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 18 июля в Нижнем Новгороде в 19:30. Предстоящий матч даст старт новому сезону в российском футболе. Вратарь сборной Кабо-Верде Вазинья готов рассмотреть предложение из России, рассказал представитель игрока. «Мы очень ценим внимание, которое Вазинье уделяют в России после его выступления на чемпионате мира. Россия, безусловно, является одной из стран, которые его заинтересовали бы, если бы появился подходящий спортивный проект», сказал агент голкипера. Сейчас 40-летний Вазинья находится без клуба. Выступления вратаря на чемпионате мира по футболу привлекли к нему большое внимание. В частности, количество его подписчиков в соцсетях выросло с 50 тысяч до 27 миллионов. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 18. В Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 20. В Челябинске дождь, плюс 28. В Рязани небольшой дождь, плюс 28. В Краснодаре малооблачно, плюс 31. В Майкопе небольшой дождь, плюс 29. В Ставрополе переменная облачность, плюс 28. В Нальчике облачно с прояснениями, плюс 27. В Донецке переменная облачность, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 17, днем плюс 20. Ветер юго-восточный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.

0: Те самые пластинки, те самые сказки.
1: Кто это?
2: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
3: Какой такой колобок?
0: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
4: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
5: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
0: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
7: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
6: Николай Васильевич Гоголь везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
7: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
9: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
8: Из литературной столицы нашей Родины, города Орла.
10: С северо-западного форпоста России, из Пскова.
11: Оттуда, где шумит сурово брянский лес, из Брянска.
0: Большая страна. Разное время.
12: Здравствуйте! В эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
13: Мы приветствуем всех, кто настроился на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа действительно на Радио России будет программа «Разное время», да, конечно же. И мы хотели бы вам напомнить, что вы можете стать участниками нашей программы по телефону 8-925-222-99-92. С любого мессенджера вы можете отправить текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы, предложить свои темы для последующих выпусков. Так что не стесняйтесь. Также на канале «Макс» идет видеотрансляция
12: нашего эфира. Да, и также в телеграм-канале «Радио России» тоже есть видеотрансляция нашего эфира. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Как всегда, подготовили для вас массу интересных и резонансных новостей, чтобы вы понимали, чем живет страна. Начинаем мы с новостей из Татарстана. Власти рассказали о последствиях массированной атаки ВСУ на Нижнекамск. У нас на связи наш корреспондент Юлдуз Крепостина со всеми подробностями. Юлдуз, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Юлдуз.
14: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, дорогие слушатели Радио России. Сразу хочу отметить, что на Нижнекамск это уже вторая очень серьезная атака за июль. Про последствия первой, может быть, напомню, если время останется. Но сегодня это была самая сильная атака. Как известно, Нижнекамск, Нижнекамский район – это очень серьезный промышленный кластер. И вот по официальной информации, которую распространила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова, сказано, что отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения. Специальные службы ликвидируют эти повреждения. Есть пострадавшие. Погибших нет. Людям оказана медицинская помощь вся необходимая. И следует отметить также, что и в соседнем районе, это там все очень близко, в Тукаевском районе атаке подвергся частный жилой дом. Ну, есть информация, что упал беспилотник на жилой дом. И два человека тоже пострадали. Они живы. Им тоже оказали первую помощь. По поручению раиса Татарстана Рустама Миниханова, пострадавшие районы, их руководители держит на личном контроле устранение последствий атаки. И вот весь день на связь с жителями Нижнекамского района выходил мэр Нижнекамска Владимир Беляев, который комментировал ситуацию. В частности, да, он тоже подтвердил, что держит на личном контроле на постоянный процесс устранения последствий. И заверил, что ситуация под контролем. Но вот что хочу отметить, что он также призвал не снимать, не публиковать видео пролета беспилотников, работы ПВО. Я вот тоже не понимаю, хотя, извините, мое мнение, конечно, тот и не первостепенно, но как можно в такой ситуации раскидываться вот этой информацией, помогая тем самым, ну, на самом деле, помогая просто врагу.
13: Да.
14: Радмир Беляев напомнил, что если вы стали свидетелем пролета беспилотного летательного аппарата, это актуально для всех наших регионов.
13: Конечно.
14: Если вы стали свидетелем работы систем ПВО, последствия атаки, не снимайте, не публикуйте фото и видео. Хочу сказать, что вообще-то после этого стали появляться эти фото и видео, но потом стали удалять. Вот это самое все-таки возмутительное, наверное,
13: конечно,
14: со стороны жителей.
13: Конечно.
14: Как вот так можно?

0: Мониторинг ведут несколько лабораторий, в том числе это Министерство экологии, Роспотребнадзор и своя Нижнекамск, Нефтехима. И на данный момент вот сказано, что состояние воздуха в норме, превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не зафиксировано, но ведется замеры до сих пор. Хочу сказать, кстати, что угроза атаки БПЛА была объявлена рано утром. После повреждений еще это действовала угроза. В принципе, после 8 часов утра там с копейками это отменили. Это касалось не только Нижнекамска, но и Казани и других городов. То есть это была очень массированная атака.
1: Закрывали аэропорт, да, Казани?
0: Все закрывалось. Угу. И по данным Министерства обороны Российской Федерации, есть сбитые БПЛА. Вот такая новость. Но что касается поведения самих жителей. Убежище у нас в разных городах по-разному оборудовано, в Нижнекамске, в частности, сейчас идет работа над тем, чтобы каждому убежищу был домофон, то есть чтобы люди сразу имели доступ, потому что есть такая некоторая неразбериха в некоторых местах с ключами, я говорю не про Нижнекамск.
1: Ну, понятно,
0: ключи у управляющей компании, до управляющей компании надо дозвониться. То есть, ну, вот по официальным данным, эвакуация была в штатном режиме, то есть... Ну, все равно, конечно, в городе это все очень активно обсуждается, потому что... И вот если время позволяет, дорогие коллеги, я хочу напомнить, что первая такая мощная атака, ну, не столь мощная, как сегодня, была 2 июля, тогда БПЛА влетел в многоэтажку, и вот буквально сегодня глава района и глава Минстроя республики снова побывали на месте ремонта этого дома. Его тогда быстренько расселили, потом все обратно вернулось на свои места, ремонт там идет... Дом остается в прежнем состоянии. Я имею в виду, что его не будут сносить, его ремонтируют, восстанавливают. Были тоже пострадавшие, но все живы.
2: Спасибо.
1: Юлдуз, спасибо большое. Юлдуз Крепостина была у нас на связи из Татарстана, рассказала о последствиях массированной атаки ВСУ на Нижнекамск.
3: Большая страна, разное время.
1: Ну, не стоит забывать, что сегодня наша страна отмечает большой праздник, День семьи, любви и верности, и во многих регионах, практически в каждом, что-то проходит, какие-то мероприятия, торжественные всякие встречи, вручение медалей и прочих-прочих. Сегодня мы отправимся в Бирск. Бирск – это город, который находится в Башкирии, и в этом году фестиваль пройдет под знаком двух важнейших тем года – большой и дружной семьи, это в Башкортостане, и года единства народов России. Все подробности у Сергея Трифонова, он уже готов нам рассказать. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, коллеги. Да, вот, Борис, о котором вы сказали, фестиваль, речь идет о большом республиканском семейном фестивале, потому что в Башкирии он, ну вот как это ни странно, не в Уфе, не в столице проходит, а именно в Бирске, в небольшом купеческом городе, которому уже более 360 лет. Почему в Бирске? Да потому что это, ну вот, видимо, так сложилось исторически, что это купеческий город, как мы знаем, в купечестве были, ну, очень такие крепкие семьи, вот эти вот традиции, да, и, видимо, они повелись до наших дней дошли. Это первая причина. А вторая, то, что пару лет назад в Бирске открыли, это единственное место в Башкирии, где вот открыли памятник, как раз-таки ну вот, вот этим вот знаменитым нашим святым Петру и Февронию, которые являются покровителями брака, семьи, да, и поэтому вот Бирск — это единственное место, единственный город в Башкирии, где есть такой красивый большой памятник. Он, вот эти два святых, они стоят в ладье. Ладья, как понятно, символ, ну, вот, семьи, чтобы не затерялась в бушующем море и так далее, да? И вот поэтому он с 19-го года, уже 7-й год подряд, именно в Бирске разворачивается такой крупнейший республиканский семейный фестиваль с участием, естественно, властей республики. Ну, что там только нет. Вот сегодня уже с утра в Бирске, там есть центральное место, это Октябрьская площадь, и на ней развернулись множество, ну, что называется, активностей, интерактивов. Но самое интересное, то, что там будет, это то, что проходит прямо свадьбы, церемонии бракосочетания, вот у подножия вот этого памятника Петру и Февронии. И тут же юбиляры, которые прожили 50 лет и больше, да, они дают наставление молодым. То есть такая вот преемственность поколений, когда одни принимают, другие говорят, да, это во-первых. Во-вторых, то, что еще там будет интересного, это пройдет парад семей. То есть сюда приехали семьи со всей республики, которые будут награждать, как вы сказали, сказали, да, Борис, медалями, орденами тоже, родительская доблесть, материнская слава, медали, да, и вот они все пройдут большим парадом по центральным улицам, и будет еще большой семейный хоровод, специально

0: Новосибирск приехали представители книги рекордов России, и они должны зафиксировать вот этот вот, ну, как предполагается, будет самый большой в России семейный именно парад. Пока неизвестно, сколько пар там пройдут, но по нашим данным очень и очень много, поэтому в скором времени этот парад через полчаса начнется в Бирске. Кроме того, там, ну вот кроме вот этих, есть еще такая площадка, называется «С любовью из Бирска», где все желающие могут оставить свои пожелания бойцам СВО, чтобы вот тоже, ну, эта тема не обойти стороной,
1: да? Да,
0: да, и вот все желающие пожелания, груз какой-то, ну вот вещи какие-то оставить, и это все после праздника будет доставлено на СВО. Ну вот хочется сейчас сразу же послушать и организаторов праздника, известно, что там будет и глава республики, Республики Ради Хабиров и его супруга Карине Хабирова, они всегда там бывают, и этот год не исключение. И, конечно, самих жителей, самих дирян и из других городов, которые туда приезжают, вот о том, как они воспринимают этот праздник, и какие у них надежды и впечатления. Давайте послушаем.
2: Праздник очень масштабный. Людей очень много приехало с других районов нашей республики. Какое-то ощущение такое, знаете, действительно одной семьи. Семья – это, наверное, самое важное, что есть у человека. И человек рождается и приходит в этот мир, в семью. И потом создает свою собственную, в которую снова приходит новый человек. Поэтому это самое важное и ценное то, что мы должны пропагандировать нашим детям.
3: Естественно, рады, что проводится такой грандиозный праздник именно у нас. То, что мы можем присутствовать на нем, со своей семьей отдыхать.
4: 41 год вместе живем. Уже в 79 году мы с ней познакомились и потом в 84-м женились. Она у нас в Баймакского района, а я из Зеркалинского района. Живем и радуемся.
5: 46 лет все вместе, и поэтому я всем желаю тоже, чтобы люди так жили еще больше. Самое главное – внимание, поддержка в любую минуту.
1: Да, атмосфера хорошая, я смотрю.
0: Да, как раз таких пожеланий сегодня будет очень и очень много, но вот семьи собрались, да, и поэтому сейчас праздник вот в эти минуты в самом разгаре, и даже из Уфы был бесплатный автобус туда, один, правда, там по предварительной записи, да, в Бирск, ну, тут недолго ехать, и поэтому кто успел, вот приехали вот на бесплатном
1: Сергей,
0: автобусе.
1: Сергей, мы вас с праздником поздравляем тоже, конечно.
0: Спасибо,
1: же.
0: Вас да, тоже,
1: да,
0: взаимно.
1: Да, спасибо. Сергей Трифонов был у нас на связи, рассказал о том, как в Бирске проходит в данный момент День семьи, любви и верности, а также еще и
6: специальная, да, программа, специальная которая программа, посвящена Году народного единства народов России. Да. Переходим к следующей теме.
7: Большая страна, разное время.
6: И переносимся в Свердловскую область. Там проходит интенсив для участников СВО и ветеранов боевых действий «Свой бизнес». Вот такой вот проект. На бесплатный интенсив приглашаются участники специальной военной операции, ветераны боевых действий и совершеннолетние члены их семей. Вот такой интересный пятидневный курс, который организовал Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Все подробности у Альберта Мусина. Альберт, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Альберт.
8: Да, здравствуйте, коллеги. Интенсив на самом деле интересный, даже мне он показался очень интересным, потому что он еще пока не стартовал, он пройдет с 13 по 17 июля, и его цель, как и, кстати, очень многих программ, которые работают для участников СВО в Свердловской области, это помочь участникам спецоперации и также совершеннолетним членам их семей открыть свое дело и, скажем так, социализироваться через открытие своего дела. Суть в том, чтобы поддержать людей именно вот в этот переходный период, то есть дать инструменты, чтобы они могли перейти плавно к гражданской жизни и найти себя именно в предпринимательстве. И тут она реализуется также при поддержке и правительства региона, и Министерства инвестиций и развития, областного фонда, да, поддержки предпринимательства. Поэтому, конечно, представительство в организаторах крайне-крайне высокое, поэтому и высокий уровень подготовки будет. За 5 дней участников будет ждать практикоориентированная программа. Участники изучат основу ведения бизнеса, сформируют, проработают свою бизнес-идею, составят бизнес-план, разберутся в юридических, налоговых аспектах, построят бизнес-модель, продумают маркетинговый и финансовый план. То есть очень-очень много деталей, то есть максимально погрузятся в разработку своего проекта. Не так, что им его придумают,
1: они сами сломают
8: голову, но они полностью пройдут все шаги от идеи до полной реализации, так, чтобы этот бизнес был максимально жизнеспособным. И, соответственно, их же познакомят еще и с мерами поддержки, то есть это региональные, федеральные, это и сервисы на платформе msp.rf, банковские инструменты, также льготные кредиты от фонда поддержки предпринимательства. Единственное, что на программу приглашают ветеранов боевых действий, которые вернулись не ранее, чем за 6 месяцев до подачи заявки. Но, конечно, подать заявку, если в этот критерий войти, то, конечно, могут все. И на самом деле, если даже кто-то не успел подготовиться, не успел подать заявку, то параллельно также в регионе работает программа «Патриоты». Эта программа уже губернаторская. Она уже включает гораздо больше блоков, и она проходит гораздо чаще. То есть вот в августе буквально стартует второй поток 2026 года. Всего будет 4 потока. И также здесь будет идти речь про возвращение к мирной жизни именно через предпринимательство. Там будет гораздо дольше это все проходить, будет гораздо больше блоков, там обучающих, психологических,
1: наставнических.
8: Да-да-да. И также лучшие проекты получат еще и бесплатную медиаподдержку. Вот, да, она стартует 3 августа, продлится до 10 сентября. То есть это уже будет именно полноценный практикум с наставниками, которые будут чуть ли не за ручку, но зато максимально пошагово.
1: Альберт, скажите, пожалуйста, в каких областях больше всего проектов? Не знаете, случайно? Ну вот, чем собираются заниматься?
8: Я думаю, что по направлениям по интенсиву мы это поймем, когда уже точно все заявки будут отобраны и поданы. Но вот в этой программе «Патриоты», которая также параллельно действует, если судить по 2025 году, очень много идей было по открытию парк-отелей, производству эко-одежды, услуг мини-экскаваторов, служба грузоперевозок, мастерские по пошиву одежды, цветочные магазины, автосервисы, груминг и так далее. То есть
1: Широчайший
8: список совершенно бытовых, но при этом еще и оригинальных вещей. Поэтому я думаю, что-то тоже интересное, самые яркие проекты, возможно, они будут тоже отобраны на этот интенсив.
1: Явно. Действительно, это очень интересная история.
6: Ну, на самом деле, это очень важно, когда есть такие наставники, когда человек не брошен со своей идеей, что называется, да, и с тем же самым бизнес-планом, а имеет квалифицированную помощь рядом. И вот такое наставничество от бизнес-плана до воплощения своей идеи, это, конечно же, очень вдохновляет, очень важно и дает многим шанс на развитие своего собственного бизнеса, на становление предпринимательства и, ну, в общем-то, и экономика региона
1: тоже
6: будет реагировать хорошо на подобные инициативы. Мы благодарим. Да.
8: Да, я вот добавлю последние детали. Здесь даже сколько даже не экономика, а сколько бизнес, который открывает ветераны СВО, он сможет привлекать новых ветеранов СВО.
1: О чем речь? Это положительный опыт.
8: Социализации, да.
6: Да. Альберт Мусин был у нас на связи. Говорили мы о том, что интенсив для участников СВО и ветеранов боевых действий «Свой бизнес» стартует в Свердловской области. После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь.
7: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
9: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
10: И можем, и нет.
11: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
7: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
13: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
12: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
7: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
1: Мария Тарабаева и Борис Петухов ведут сегодня программу «Разное время». И так или иначе мы не можем пройти мимо. Тема скажем так, снабжение топливом, да, каждый день новая информация приходит, и информация это положительная, прямо скажем, то есть, с одной стороны, каким-то образом вот удается погасить этот ажиотаж, ну, избыточный, что называется, а с другой стороны, конечно, несомненно, находятся какие-то новые механизмы снабжения топливом, может быть, не в полном объеме, но тем не менее.
6: И сейчас мы отправимся в Краснодар, там резко возросло количество работающих АЗС. Все подробности у Ольги Тимохиной. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга.
10: Здравствуйте. Ну, новости оптимистичные. Сегодня, по сообщению муниципального информационного центра, в Краснодаре работают 64 заправки, по крайней мере, с утра на них был бензин. И за последние 10 дней это рост в 30%. Угу. То есть до этого, конечно, было намного меньше. И причем уже такой стабильный показатель держится несколько дней. В других крупных городах, в Сочи, Анапе, Геленджике, ситуация еще лучше. А вот проблема была в Новороссийске на прошлой неделе. Там как-то полдня вообще не было никакого бензина, и в обед только начали его подвозить. Была кризисная ситуация. Вот в связи с этим координируют ситуацию сейчас каждый день. Утром проходит совещание, где, в общем, на летучке определяют, какое топливо, в какой населенный пункт подъедет, чтобы не было никакого провисания в районах, никаких провалов, чтобы не было на Кубани районов или городов, или трасс, где бы вообще не было никакого топлива. Значит, самая сложная ситуация была в Крымском районе и в Анапе. Там проходит большой туристический трафик, да. Трасса большая на Крым идет. И вот на прошлой неделе было принято решение поставить на АЗС Анапы казаков. Они должны были, значит, контролировать эту деятельность. И вот сейчас они координируют работу на заправках, то есть помогают, следят, чтобы соблюдались все ограничения. Это 20 литров на автомобиль, чтобы обязательно топливо заливалось только в бак, ни в коем случае не в канистры. Ну и вот, кажется, действительно результат есть. Давайте послушаем, что рассказали нам водители на одной из АЗС Анапы.
1: Слушаем.
14: Раз ограничения сделали, значит, так нужно. Очень надеемся, что скоро все разрулится и все восстановится, да, потому что сейчас лето, жара, очень тяжело.
15: Очень сильно удивлен. Подъехал к ЗС, очереди нету. Ребята организовали подъезд, подходят. У кого бак справа, вставайте справа. У кого слева, слева. Никакой очереди, ничего. Заливайте, пожалуйста. Ну, правда, ограничение 20 литров, но это везде так. Ни в канистры, ни что. Проезжал там чуть подальше, не знаю, где это. Там очередь 2 километра, стоят с канистрами, там канистры в 3 ряда. Я думал, везде так будет. Но здесь, слава богу, ребята все организовали, все классно.
1: Ну да, действительно, мы видим, что и вот даже в Москве сегодня я ехал на автобусе, конечно, мимо заправок уже вот я таких вот очередей, стоящих рядами, то есть два ряда.
6: Ну вот вчера мы застали, но я так и не понимаю, на Ленинградке люди стоят почему-то на закрытые заправки, хотя чуть проехать вперед, и будет открытая, в которой есть бензин. Вот это торжественное вечернее стояние мне абсолютно непонятно, это уже продолжается, мне кажется, несколько дней. То ли там у людей какие-то скидочные карты, то ли, я не знаю, чем это еще можно объяснить.
1: Ольга, скажите, пожалуйста, вот мы узнали, что в Краснодаре работают не только сетевые автостанции ведущих нефтяных компаний, как там Роснефть, Лукойл, Газпром, но и частные заправки, например, местные.
6: На частных наверняка
1: да,
6: дороже.
1: Вот скажите, разница в цене есть между этими заправками?
10: Да, есть разница в цене. Более того, вот вы сейчас слышали, водитель говорил, что вот на заправке, которая там где-то была, он проезжал, там была очередь и там были канистры. Вот это, скорее всего, была как раз частная заправка, потому что не со всеми удается договориться. То есть власти собрали основных, как бы, самые крупные ЗС,
1: ну, да,
10: мы все знаем эти сети. Но есть особенно вот на трассах еще частные заправки, которые пытаются, конечно же, по своим правилам играть. Да, и цену завысить, и в канистры налить. Ну, такое вот...
1: Надо к ним казаков послать, я думаю, для порядка, чтобы разобрались, да. Потому что это действительно, ну, очень бесит людей.
6: Нет, ну, если честно, мы же видим, вот были сообщения о том, что на заправках случались и какие-то конфликтные моменты, и стычки, и до чего только не доходило. Да, и, в общем-то, контроль важен, на самом деле, если люди не могут держать себя в руках и как-то самоорганизовать. организоваться и вести себя прилично, то, конечно же, нужно уже какие-то сторонние силы подключать обязательно, чтобы все было как надо, спокойно
1: навести
6: и
1: порядок,
6: аккуратно. Да. Мы благодарим нашего корреспондента. Ольга Тимохина была у нас на связи из Краснодара. Говорили мы о том, что в Краснодаре резко выросло количество работающих АЗС, и бензин есть, и что не может не радовать. Будем надеяться, что так и будет продолжаться, потому что мы все понимаем, что курортный сезон, конечно, так или иначе, и люди все равно едут на море, все равно предпочитают черноморский отдых.
1: И то, что решается именно в Краснодарском крае, это вопрос, это вдвойне, как мне кажется, замечательно, потому что люди едут отдыхать, и действительно лишние нервы им не нужны, и 20 литров, 30 литров.
6: Ну, но, в общем, тем не везде менее, должен быть порядок. Да,
1: Ольга, спасибо. Ольга Тимохина была у нас на связи.
6: Переходим
1: из Краснодара.
6: Следующей теме.
7: Большая страна, разное время.
6: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что мессенджеры работают, с нами можно связаться. 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Не забывайте подписываться на телеграм-канал и на нас в канале Макс. И там есть видеотрансляция нашего эфира, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Мы же идем дальше.
1: Из Краснодарского края мы
6: в Красноярск.
1: Красноярский край. В национальном парке Красноярские столбы. Кстати, всем советую. Очень красивое место, притом оно в черте Красноярска находится, и там есть подъемник, и все достижимо, легко и проходимо. Так вот, в этом национальном парке Красноярские столбы открылся Центр научного волонтерства.
6: Что же это такое? Будем разбираться с нашим корреспондентом. Татьяна Марченко у нас на связи. Здравствуйте, Татьяна.
1: Татьяна, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Борис. Ну, действительно, очень хочется похвастаться этим проектом, так как действительно открылся у нас в Национальном парке Красноярские столбы такой вот центр научного волонтерства. И это первый такой центр в России. Мне уже помог Борис подвести. Действительно, столбы – уникальное место. Безусловно, я думаю, не только это уникальное место для Красноярского края, но и для России, потому что нередко в топ-5 входили Красноярские столбы вот за последние годы по посещаемости вот достопримечательностей вот вообще во всей стране, то есть выбирают именно наш национальный парк. И естественно, что вот где-то в этом году мы отмечаем 101 год, и 100 лет назад, в 1925 году, именно красноярцы были инициаторами, чтобы эту территорию сделать заповедной. Понятно, что и сегодня приходят люди, которые хотят заботиться, охранять природу на этой территории. Это так называемые эко-волонтеры. Но есть и научные волонтеры, которые помогают специалистам подсчитывать, какие виды растений, животных, исчезают они или сохраняются. То есть это очень-очень большая работа, потому что на самом деле биоразнообразие в национальном парке очень велико. И вот создание этого центра обсуждалось уже давно. К национальный парк выиграл грант, помогло одно из крупных предприятий, в общем, обустроить это здание, и теперь есть место, где собираются научные волонтеры. На открытии, естественно, побывало очень много, и в том числе таких, известных людей в области науки и заповедного дела, и вот я предлагаю послушать комментарии по поводу этого центра директора по охране природы фонда «Природа и люди» Виктории Ильяс.
1: Слушаем.
17: Это огромная, очень важная инициатива, и у нее как раз большое будущее. Вовлечение волонтеров, помощников в сборе данных, в подсчетах на территории вместе со специалистами действительно позволит обеспечить работу так называемой гражданской науки. На сегодняшний день в России в стадии разработки находится национальная стратегия сохранения и использования биоразнообразия до 1936 года. Именно вклад всех нас, бизнеса, общества, науки, заинтересованных людей, неравнодушных стейкхолдеров – позволят обеспечить достижение конкретных результатов и в конечном итоге решение задачи сохранения природы и экосистем.
1: Татьяна, а из каких регионов сколько человек приехало на это мероприятие, скажем так?
16: Да, вы знаете, приехали на самом деле десятки экоактивистов, и в том числе не только даже вот из Красноярского края, но и из других регионов России. На самом деле, вот что здесь важно еще отметить, что это такой вот симбиоз и общее дело не только государственной власти краевой, но еще и действительно крупных корпораций. На самом деле довольно много участвует именно больших крупных компаний вот в этом общем деле охраны природы. И вот, знаете, я хочу подчеркнуть, что еще недавно мы говорили, ну вот как бы хорошо, чтобы бизнес все-таки в социально делах принимал участие. И вот, да, когда вот ты видишь такое, вот, как бы, такое активное вовлечение бизнеса и действительно участие, ты понимаешь, что насколько действительно как-то меняется сознание. Ведь потому что, ну вот мы все красноярцы выросли, да, здесь мы каждый приходили там с папой, с мамой за ручку, вот на столбы, и сейчас точно так же руководители этих же компаний, которые когда-то были детьми, уже стараются вложить частичку, да, там своей души и в том числе и средств для того, чтобы все-таки сохранить эту уникальную территорию. И вот и центр получил имя Елены Александровны Крутовской, это наш зоолог, которая только начинала, ну, одна из первых была таким вот, вела это заповедное дело, и это очень правильно, потому что это дело продолжается, и очень важно, что в этом центре как раз будет заложена такая база, которую потом могут воспользоваться и дети, да, вот юные натуралисты.
1: Конечно.
16: Которые в будущем...
1: Да.
16: Приобщаться к этому делу.
1: И появление такого центра, оно позволит перейти от разовых волонтерских акций, которые, конечно, тоже мы
6: важны.
1: Всячески отмечаем, да, к системной работе по сохранению природы.
6: Ну тут... и наверняка там будет и обучение для волонтеров, да, для тех, кто готов ими стать.
1: Связать,
6: да?
1: Свою судьбу. Да.
16: Безусловно.
1: Да, действительно.
16: Да, безусловно, потому что да, уже сейчас, в общем, как бы помогает в том числе бизнес вот эту научную базу, ведь это тоже все очень дорогое, как бы дорогие все вот эти
1: материалы, конечно,
16: для того,
1: да.
16: чтобы оборудование и прочее, да, они помогают, в общем, оснастить этот центр всеми необходимыми материалами и средствами.
6: Ну, а может быть, еще и кто-то потом действительно свяжет уже всерьез свою жизнь с наукой после такой подготовки. Да. Такое тоже возможно. Мы благодарим нашего
1: Спасибо
6: корреспондента.
1: Большое.
6: Татьяна Марченко была у нас на связи. Говорили мы о том, что в Национальном парке Красноярские столбы открылся Центр научного волонтерства.
1: А сейчас мы расскажем, что Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одной из величайших произведений русской мировой классики, романа эпопея Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 2028 году.
6: Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и Банка ВТБ. Подробнее об этом проекте вы сможете узнать
1: в
6: одной из наших следующих программ.
1: Мы планируем связаться с создателями этого фильма и действительно познакомить вас с подробностями, но... Стоит сказать, что ВТБ поддерживает, сохраняет культурное наследие, помогая актуализировать в том числе русскую классическую
6: литературу. И картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Поэтому, ну, в общем-то, это уникальный
1: проект.
6: Наверное,
1: это будет интересно, да, потому что сравнить тоже очень интересно. И масштабные съемки, наверное, предполагаются, поскольку военных событий там предостаточно. И актеры молодые, не замазанные, что называется, вот в таком виде. Так что ждем с нетерпением и все подробности попробуем рассказать вам в ближайшем будущем.
6: Так что следите, пожалуйста, за нашими программами, следите за анонсами и не переключайтесь, оставайтесь на волнах главного радио страны.
7: Театр «Радио России» представляет.
18: Трогай!
19: Но пошли!
7: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
20: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
7: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
20: Я буду спать, а ты, Егор, Поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
18: Понял.
7: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
21: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
7: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
22: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
7: На правах рекламы.
23: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
24: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
23: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
24: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
23: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
24: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее, в результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга, и по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу, поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запора? запоров. Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». И вы можете получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22-03 и узнаете, как это сделать.
2: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
24: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника. И они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
2: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
24: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
2: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
24: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
2: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно почему.
24: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
2: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
24: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилорис совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22-03 и узнавайте, как это сделать.
2: И как же это средство изобрели?
24: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
2: И как же работает пилорис?
24: Два его основных целебных вещества, фукоидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукаидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта Pylorus способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт Pylorus – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите Pylorus абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнайте, как это сделать.
0: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
24: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание Pylorus с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема Pylorus поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
0: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
24: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку по пить кефир, вот и все.
0: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
24: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить Pylorus абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22 03 и узнать, как это сделать.
3: ООО «Международный центр здоровья. Город Москва. Петровско-Крымский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770.
7: 7-0-0-9-3-1-59. Радио России. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
4: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным, все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
7: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России поразили объекты ВПК в Киеве. Владимир Путин находится в постоянном контакте с экономическим блоком, и сильные осадки ожидаются в Москве на выходные. Далее подробнее. Сегодня ночью в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России вооруженными силами Российской Федерации осуществлен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, в результате которого поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии, группировок войск вооруженных сил России поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 157 районах. В сводке Министерства обороны сообщается, что штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии, развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили два опорных пункта противника. Уничтожено до 15 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, 5 наземных роботизированных комплексов и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. В самом городе группы закрепления 25-й армии завершают поиск и уничтожение военных 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны. Также сообщается, что в Запорожской области уничтожены железнодорожные локомотивы, которые использовались в интересах ВСУ. На кадрах Министерства обороны видно поражение беспилотниками «Герань» локомотивов в районе Казаковского. Владимир Путин сегодня в формате видеоконференц-связи проведет совещание с членами правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Путин продолжает работать в Кремле. Сегодня он проведет, это будет вторая половина дня по плану, традиционное совещание с членами правительства Российской Федерации. В качестве профильной темы будет рассматриваться вопрос о функционировании транспортного и топливного комплекса в текущих условиях. Будут доклады министра Никитина и вице-премьера Новака. Тема актуальная, важная. Разумеется, будут также затронуты и текущие вопросы, связанные с актуальной повесткой дня.
1: Власти России реализуют комплекс мер для роста поставок нефтепродуктов в Крым, оперативно решают возникающие логистические вопросы, сообщает Минэнерго после встречи с руководством Крыма. Отмечается, что Министерство энергетики и власти Крыма обсудили формирование аварийного резерва для ликвидации нарушений электроснабжения из-за атак ВСУ. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что регулярно докладывает президент о ситуации с топливом на полуострове. Глава государства в курсе трудностей и всегда оказывает нам поддержку, написал Аксенов в телеграм-канале. По его словам, проблемы с энергоснабжением и обеспечением топлива в Крыму будут сохраняться некоторое время. Органы власти и профильные ведомства предпринимают усилия для стабилизации ситуации. Дональд Трамп, находясь на саммите НАТО в Анкаре, заявил, что намерен в среду поговорить с Владимиром Путиным. Президент США считает, что Путин и Зеленский могут скоро встретиться, но, скорее всего, не в Москве. Он добавил, что США будут работать над гарантиями безопасности для Украины. Ранее президент США Трамп на закрытом выступлении перед лидерами стран НАТО в Анкаре вновь заявил, что европейцы должны больше уважать США и нарастить свои военные расходы, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Согласно его данным, значительную часть выступления Трампа, которое не транслировали СМИ, заняла тема Ирана. При этом, отмечает Bloomberg, американский президент демонстрировал такое же раздражение, как и в публичных заявлениях по этой теме. Как отмечается в материале агентства, Трампа явно разозлила эскалация напряженности на Ближнем Востоке за последние 36 часов. Накануне американские военные сообщили о нанесении ударов более чем по 80 объектам на территории Ирана. Вашингтон заявил, что операция якобы стала ответом на атаки на коммерческие суда в Армузском проливе. Иран, в свою очередь, обвинил США в нарушении режима прекращения огня. Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской мировой классики – роман-эпопеи Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 2028 году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и банка ВТБ. В своих картинах Сергей Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, князь Андрей Болконский, Мария Золотухина, Наташа Ростова, Никита Языков, Пьер Безухов. По словам Сергея Урсулюка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый из нас найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизации после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Сильные осадки ожидаются в столичном регионе на предстоящие выходные, предупредил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, завтра в Москве также ливни и будет не выше плюс 20 градусов.
3: Ливни местами с грозами продолжатся и в четверг, и в пятницу, днем с трудом около плюс 20 градусов, ну а в конце недели потеплее, дневная температура повысится до плюс 21-24, но рассчитывать на комфортное лето пока не стоит. Поскольку предстоящие выходные на столицу нашей Родины, на центральную Россию обрушатся аномальные ливни, в сумме выпадет до 67 литров воды на метр площади, что составляет 80% месячные нормы, так что предыдущие ливни покажутся жителям региона мелким дождиком.
1: Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае. Из-за прогнозируемых сильных осадков и порывов ветра, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону, предупреждение действует до конца суток 8 июля. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россияне выиграли все матчи в третий день юниорской лиги наций по баскетболу 3-3. Мужская команда победила сборные Монголии 21-20, Катара 21-13 и Казахстана 22-17. Россиянки обыграли сборные Китая 16-13, Казахстана 29 и Монголии 21-6. Турнир продлится до 12 июля, победитель определится по сумме очков за все игровые дни. Международная федерация бобслея признала решение Международного олимпийского комитета о снятии санкций с Олимпийского комитета России. Теперь мы проанализируем свои уставные документы, правила и регламенты, чтобы определить надлежащий порядок действий и необходимые поправки для их реализации, заявили в федерации. Минская «Динамо» предложила контракт нападающему Евгению Кузнецову на следующий сезон континентальной хоккейной лиги. Как сообщает «Советский спорт», зарплата 34-летнего игрока может составить 35 миллионов рублей в год плюс бонусы. Кузнецов начинал прошлый сезон в магнитогорском «Металлурге», а затем перебрался в «Салават Юлаев». В общей сложности он отыграл 34 матча в регулярном чемпионате и набрал 27 очков. Баскетбольный «Уникс» подписал контракт с канадским защитником Ксавьером Реттон-Мейсом. Соглашение заключено по схеме 1+1. Канадец уже выступал в единой лиге в составе «Енисея» в сезоне 2023-24. Тогда он стал лучшим снайпером и лучшим дебютантом чемпионата, а также набрал 42 очка за матч. Это третий результат в истории лиги. В будущем Суперкубок России по футболу может проводиться в два матча, допустил президент Российского футбольного союза Александр Дюков. Но это решение должен принимать не только РФС, но и российская премьер-лига вместе с клубами. Ведь в таком случае 14 клубов РПЛ будут готовиться в своем режиме, а двум командам, участвующим в Суперкубке, придется корректировать подготовку к сезону и играть два матча, сказал Дюков. Трофей разыгрывается с 2003 года в формате одного матча. В игре за Суперкубок встречаются чемпион России и обладатель Кубка страны. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 18. В Архангельске небольшой дождь, плюс 24. В Вологде небольшой дождь, плюс 27. В Петрозаводске небольшой дождь, плюс 21. В Сыктывкаре облачно с прояснениями, плюс 28. В Элисте малооблачно, плюс 33. В Херсоне небольшой дождь и плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 17, днем плюс 20. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.

0: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
3: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
5: С берегов Великой реки Волги, Татарстан, Казань.
6: Из Тюмени, столицы Западной Сибири.
7: Из географического центра страны, города Красноярска.
0: Большая страна. Разное время.
8: Мы продолжаем нашу программу. Приветствуем всех, кто только сейчас присоединился. Напомню, на волне главного радио нашей страны, Радио России, идет программа «Разное время», которую ведут сегодня Мария Тарабаева и Борис Петухов.
9: Напоминаем, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и не забывайте подписываться на телеграм-канал Радио России, где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Также трансляция нашего эфира идет в мессенджере «Макс», поэтому, пожалуйста, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Второй час обещает быть не менее интересным, чем первый, и, собственно говоря, начнем мы вот с такой любопытной темы,
8: по-прежнему
9: любопытны. Каждый раз мы поражаемся изобретательности мошенников, и каждый раз мы поражаемся, к сожалению, доверчивости наших людей, которые, собственно говоря, лишаются своих денежных средств, а иногда и совершают противоправные действия, за которые потом несут уголовное наказание. За неделю жители Коми перевели мошенникам более 15 миллионов рублей. Вот такая новость поступила.
8: Да, за прошедшую неделю на территории Республики Коми зарегистрирован 21 факт дистанционного мошенничества. Вот такую информацию дает пресс-служба МВД по Коми.
9: Все подробности у нашего корреспондента Виктория Казакова у нас на связи. Виктория, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Виктория.
10: Добрый день, коллеги. Да, вот такие факты имеют место быть. В основном это вовлечение в фиктивную инвестиционную деятельность. Угу. Вот, например, жительница Сосногорска, желая заработать на бирже, перевела злоумышленникам более 600 тысяч рублей, а сыктывкарец потерял 340 тысяч. Как отмечает полиция Коми, также особо популярна у мошенников схема «звонок из правоохранительных органов с угрозой привлечь к ответственности за финансирование террористов». На эту уловку попала 77-летняя жительница Усинска. Испугавшись уголовного преследования, она перевела на указанные счета порядка 250 тысяч рублей. Ну и, соответственно, по всем фактам возбуждены уголовные дела. Попытки обмануть граждан происходят постоянно, и нередко злоумышленникам удается достичь желаемого, и способы воздействия становятся все разнообразнее. Теперь они все чаще, преступники, представляются сотрудниками ЖКХ, ТСЖ, управляющей компании. Вот подробнее о таких схемах расскажет заместитель начальника уголовного розыска МВД по Коми Михаил Попов.
11: Основная схема, которую сейчас используют мошенники, их целью является получение кода доступа к вашим госуслугам, к интернет-банкам, к соцсетям. Данный код является цифровым ключом, предоставляет мошенникам доступ к личным данным, к вашим денежным средствам. Как действуют мошенники? Например, звонят от управляющей компании, говорят, что управляющая компания решила поменять домофоны, и вы, как житель данного дома, согласны ли на замену, все это бесплатно, в счет коммунальных платежей, соответственно, человек говорит, да все без проблем, давайте поменяем. Приходит смс, он говорит, продиктуйте код, мы подтвердим ваше согласие. Человек диктует код, и через минуту ему приходит смс о том, что ваши госуслуги взломаны, срочно перезвоните по такому-то номеру. Человек перезванивает, там якобы сотрудник госуслуг, который говорит, вас действительно взломали, на вас оформили какую-то доверенность, от вас идут непонятные финансовые операции. Мы сейчас свяжем вас с финансовым руководителем. Далее идет переход на финансового руководителя, который говорит, что да, действительно перевод. Перевод причем к каким-то якобы террористическим организациям и свяжем вас с сотрудниками силовых структур. И дальше по накатанной человека, грубо говоря, вводят в транс, то, что уголовная ответственность, о том, что никому нельзя рассказывать, нужно сделать то-то, то-то, то-то, сохранить ваши денежные средства, и человек попадает под влияние мошенников.
8: Виктория, ну сколько мы и с вами, и с другими корреспондентами из регионов рассказывали про эту схему. И результата, в общем, никакого, потому что то ли люди, вот когда им звонят якобы правоохранительные
9: органы... Мне кажется, органы, что это шок. Тут же тебя переключают с одного человека на другое и на другого. И действительно все больше и больше каких-то обвинений и так далее. И мне кажется, в стрессовой ситуации вполне можно там уже не только код назвать, а еще что-то сотворить.
10: Ну вот в случае, например, вот с этой ТСЖ или управляющей компанией, человек просто вот теряет бдительность, он забывает, что...

0: звонков от лжеправоохранителей. Вот ситуацию прокомментирует ведущий кафедры информационной безопасности Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина Владимир Устюгов.
1: Там люди как будто бы обсуждают пенсионный вопрос, да, это напрямую касается будущую жертву. Затем предлагается пройти по какой-то ссылке, да, которая называется «Госуслуги», ну, то есть текстом, там в чате написано «Госуслуги», но на самом деле, если на эту ссылочку внимательно кликнуть, то она ведет вообще не туда. Но смысл такой, что предлагается пройти туда, заполнить какое-то заявление, чтобы то ли не потерять какие-то пенсионные баллы, то ли получить дополнительные пенсионные баллы. И вот человек, жертва, он за этим всем наблюдает. Значит, вот эти живые люди, они пишут, что сходили по ссылке, все там оформили, все красиво, туда-сюда. Человек наблюдает за этим, а потом начинается другой спектакль. То есть у вот этой всей толпы резко меняется настроение, и они начинают писать такие вещи, что к жертве они уже попали на госуслуги, уже оформили на нее там 10 кредитов. Параллельно жертве начинают на телефон сыпаться в огромном количестве смс-ки про вход с госуслуг, и жертва просто приходит в нужное для мошенников состояние паники.
2: Ну и, конечно, Виктория, нельзя не сказать о жадности, да, когда люди пытаются заработать каким-то образом, притом заработать какие-то несметные богатства, которые сразу же...
3: Не прилагая усилий,
2: да,
3: как правило.
2: Да, не прилагая усилий. Да, вот это как раз...
0: Верят в сверхдоход, да, верят. Продолжают верить.
2: Это вот как раз касается фиктивной инвестиционной деятельности, когда предлагают вложить деньги каким-то образом куда-то под немыслимые проценты, либо перевести с одного счета на наш счет, где будет гораздо выгоднее, скорее всего, как заявляют мошенники. И люди действительно на это ведутся.
0: Да, хотя казалось бы, ну вот зайди ты в банк, отдай, передай ты эти деньги в банк, все, будешь официально отслеживать, никуда не пропадут, но почему-то вот люди вот продолжают этому верить, а вот сейчас особенно вот туристический сезон,
2: вот.
0: Тоже надо, мне кажется, быть бдительными, потому что и правоохранители тоже призывают быть бдительными, осторожными вот при той же покупке путевки, билетов, бронирования отеля.
2: Да.
0: Вот велика вероятность, как мы рассказывали, да, попасть на фишинговый сайт. Да?
2: Да.
0: Мошенники, они же рисуют зеркальный сайт авиакомпании, например, или агентства, размещают фотографии гостиниц, билеты там по привлекательной цене. За несколько месяцев деньги собирают с клиентов, а потом исчезают. Вот поэтому вот сейчас вот сотрудники полиции рекомендуют покупать билеты, ну, как говорится, вживую.
2: Да, и особенно...
0: отели бронировать
2: особенно
0: на официальных таких проверенных сайтах.
2: Цинично, когда это делают для, так скажем, путевок в лагеря, да, детские, оздоровительные, когда тоже предлагают какие-то обходные маневры, и за счет этого можно серьезно сэкономить. Ну, понятно, что люди вот почему-то верят, вот, не знаю, вот на улице подойдешь, наверное, человек так не будет разговаривать.
3: Ну, на самом деле, мошенники действительно очень коварные, и нередки еще случаи, когда приходит на электронную почту рассылка, и, в общем-то, мы же не всегда смотрим, кто отправитель, будем честны. Иногда даже иконка может быть похожа на госуслуги или на тот же сайт бронирования и так далее, но если вы нажмете как раз на эту адресную строку, то можно посмотреть, что за электронный адрес, и за ним как раз может абсолютно какое-то непонятное комбинация букв, цифр, и тут-то как раз и нужно проявить бдительность и подумать, переходить ли по тем ссылкам, которые приходят в этом письме.
2: В общем, главное, что надо делать, это делать все это надо спокойно.
3: Да, это правда.
2: Подумать, какую-то паузу себе дать, не бросаться на первое же сообщение.
3: Ну и всякие скидки, они не исчезают сразу же, поэтому всегда можно, мне кажется, и найти другой ресурс, если что. Виктория, скажите, пожалуйста, а вам самим когда-нибудь звонили мошенники?
0: Слушайте, у меня вот такая проблема, меня просто бомбят. Мне не то, что звонят, меня бомбят просто каждый день, ну, по 5 раз точно. Я потом копирую номер, вставляю в адресную строку, и я сразу вижу там, сразу выходит нежелательный звонок, плохие отзывы, такая-то контора, не берите трубку. То есть, они звонят с одного номера, я не беру. Они начинают бомбить меня со всех, со своих других номеров, понимаете? Это уже Я уже скоро, наверное, и телефон поменяю, потому что это вот невозможно, то есть, ну, идет какая-то вообще...

0: Ну, это да, это вот издержки наших профессий, скорее всего.
1: Ну, на самом деле, нет, мне кажется, любой телефон, если он попадает в какую-то их базу, то он кочует там от одного оператора к другому, и, в общем-то, иногда это действительно конца и края этому не видно. Мы благодарим нашего корреспондента. Виктория Казакова была у нас на связи. Говорили мы о том, что за неделю жители Коми перевели мошенникам более 15 миллионов рублей. И переходим к разговору с экспертом.
0: Алла Храпунова, заместитель директора фонда за права заемщиков, куратор платформы «Мышеловка.рф» Народного фронта у нас на связи. Алла, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Да. Добрый день.
0: Да, давайте сегодня вот как раз поговорим о вовлечении в фиктивную инвестиционную деятельность, как мне кажется. Вот эти схемы, как работают?
2: Да, по-прежнему это очень актуально, к большому сожалению. И здесь работает несколько триггеров. Во-первых, у нас все-таки есть такая большая политическая задача для того, чтобы объем инвестиций у нас рос и больше людей обычных вовлекалось в эту историю. И сейчас люди, к сожалению, ищут тоже такие, по их мнению, легкие пути заработка. Как вовлекают? Какие легенды вовлечения в псевдоинвестиционную деятельность на сегодня актуальны? Во-первых, сейчас рассылаются такие призывы якобы принять участие в софинансировании строительства, например, отелей или каких-то номеров в курортных зонах. Очень тема популярна, и на самом деле такой инструмент действительно существует, но отзываться на такие предложения, когда, например, в качестве рекламы или через электронную почту просто нельзя. Для того, чтобы четко оценить риски, понять, что это безопасный способ заработка, нужно четко понимать застройщика, действительно ли существует такой отель, действительно ли есть разрешение на это строительство. И обязательно нужно собрать остальные условия того, как вы сможете заработать и какие дальнейшие требования может этот застройщик предъявить. Мы фиксируем, что, к сожалению, тут даже идет сразу такая картинка заманчивая, что это супер большие доходы за короткий срок, но на самом деле ни отеля, ни такого застройщика не существует.
0: Да, надо каким-то образом еще узнавать, имеет ли те, кто вас приглашает в это, к этому всему отношение. Да? Может быть, отель действительно строится.
2: Да, совершенно точно. Нам было известно, например, несколько призывов о покупке этажей в отелях в Сочи, о вложении в какие-то медицинские клиники, а там даже идет запрет на какое-то новое строительство. Поэтому, ну вот, если бы чуть-чуть люди понимали и знали, ориентировались, то, конечно, поняли, что эти заманчивые предложения – это уловка мошенников. Ну и второй момент, который самый популярный, и до сих пор это последние 3 года, к сожалению, есть, когда через сайты знакомства, через приложение знакомств,
0: советы даются, да?
2: Мошенники втираются в доверие, создают такую вот буквально пару дней, они там общаются, жертвы создают эффект влюбленности, такую доверительную среду, и начинают рассказывать, что они очень легко и быстро зарабатывают, они такие опытные инвесторы, или они, или их родственники, и предлагают жертве поучаствовать или самой начать торговать на этой супербирже через этот суперлегкий кабинет, или же вложиться и стать, ну, как бы участником комплексного вот зарабатывания на бирже. Перед жертвой рисуются личные кабинеты, графики в этих личных кабинетах на якобы в кавычках электронных кошельках лежат большие деньги. Они ежедневно, поверьте, прирастают даже сейчас на фоне как бы большой информации о том, что все-таки идут некоторые падения на бирже. А для вот жертв рисуются хорошие, выгодные, интересные предложения. И жертвы в состоянии ажиотажа, что они видят, какой идет прирост денег, они берут и кредиты, и занимают у знакомых, и все перечисляют мошенникам, надеясь, что они получат деньги обратно. Как только жертва будет пытаться вывести деньги с этого суперэлектронного кошелька, пойдут всевозможные оговорки, что якобы нужно заплатить налог или комиссию, или пошлину. И жертвы, к сожалению, верят, что они могут получить вот легко эти заработанные в кавычках 2 миллиона, они начинают перечислять еще и вот эти доп. Взносы. До тех пор, пока жертва не поймет, что ничего она обратно не получит, и все это нарисованная картинка. Но на этом этапе уже бывает очень поздно. И я хочу предупредить, что сейчас активизировались еще так называемые псевдопомощники, псевдоюристы, которые активно рассылают рекламу, что они могут помочь в возврате денег от псевдоброкеров. И вот тут идет второй
0: этап, обман идет.
2: Недавно нам прям пришло на почту вопрос, прислали прямо такое сообщение, которое пришло к человеку, он как раз попался к псевдоброкерам, и, слава богу, он спросил у нас, написал: скажите, пожалуйста, такие юристы действительно могут помочь с возвратом денег от брокеров? И вот мы, конечно, написали, что это невозможно, пожалуйста.
0: Это одни и те же люди, скорее всего, да? Фактически получается, да. И вот, да, и вот еще, да, желание действительно заработать много. Я вот видел неоднократно репортажи, там, косметикой торговать, там, еще чем-то. При этом человек, который это все предлагает, он показывает, как он хорошо живет, как у него автомобилей много, как это все. И тем не менее, потом, когда начинают, так скажем, люди, ну, прозревают и начинают каким-то образом требовать своих денег назад, начинаются сначала завтраки, а потом просто человек исчезает.
1: Мне кажется, всегда должно работать критическое мышление. Я понимаю, что это очень тяжело, но тем не менее. Вот сколько мы об этом в эфирах не говорим, но у нас у каждого есть свой какой-то некий жизненный опыт. Но, по-моему, уже давно надо понять, что, в общем-то, просто так ты нигде не заработаешь, абсолютно не делая ничего и доверяя какую-то сумму какому-то человеку, которого ты знаешь вот буквально два дня. Да, по картинкам и по каким-то видео.
2: Да, ну, в общем-то... по переписке с каким-то неизвестным абонентом. Совершенно право, да.
0: Ну вот понятно, что вот здесь, да, надо разделять, как бы, с одной стороны, понятно, когда бабушку 77-летнюю загоняют в ужас за то, что она финансирует терроризм и прочее, да, тут. А вот в данном случае, когда люди сами совершенно сознательно, да, добровольно вступают в такие схемы, но этих людей даже не жалко, потому что они каким-то образом, ну, вот...
1: Но, тем не менее, в общем-то, призываем всех, пожалуйста, ну, будьте бдительны, включайте голову и не совершайте поспешных решений и не отвечайте на сомнительные звонки. Это самое главное. Самое главное, чтобы не стать жертвой мошенников. Алла Харпунова была у нас на связи.
0: Спасибо.
1: Заместитель директора фонда за права заемщиков, куратор платформы «Мош Ловко РФ Народного фронта». После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России.
3: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+. Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+.
4: Большая страна, разное время.
0: Мария Тарабаева и Борис Петухов ведут сегодня программу «Разное время». И вот о каком вопросе мы сейчас поговорим. Эксперты Роспотребнадзора проводят лектории «Санпросвет» в оздоровительных лагерях Тюменской области. Я думаю, что эта инициатива очень хорошая, потому что Роспотребнадзор занимается массой вещей, действительно обращает внимание на все. И вот такой лекторий именно в летом, когда дети, ну, вот, восприимчивы, во всяком случае, к этим всем рассказам, о правилах здорового образа жизни рассказать и особый акцент сделать на безопасности, что актуально летом, действительно очень интересно. Поэтому сейчас мы попросим Валерию Рудневу рассказать нам все подробности. Валерия, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, коллеги. Действительно, проводят среди ребят в детских лагерях, загородных лекции. Но это такой сам просвет, в данном случае. Но он очень важен, потому что это действительно вопрос безопасности. Мы как-то, ну, будучи взрослыми, уже не особенно на эту тему задумываемся, многие вещи делаем на автомате, а детям они непонятны и неочевидны. Они последствия своих поступков вот в текущий момент наперед не очень просчитывают, да. Поэтому взрослые им в доступной форме объяснили, зачем мыть руки, когда их нужно мыть, потому что есть масса примеров того, что, ну, как бы, да и взрослые не всегда это считают необходимым, чего уж там. Ну, как, а детям и подавно не
0: заменок. Ковид закончился, и все забыли про это, вот. Но, тем не менее.
5: А дети-то вообще про это совершенно даже не задумываются, особенно когда они в лагере, когда они на природе, когда они заняты делами максимально далекими от какой-то там бытовой рутины и вот этого всего. И у детей тревожности взрослого человека еще нет, им, конечно, нужно рассказывать и как правильно мыть руки, и почему это нужно делать. А в условиях нашего региона еще очень важно им рассказывать о том, как избежать контакта с клещами, и что делать, если его избежать все-таки не удалось. Потому что мы район эндемичный по этой напасти, в этом году клещи очень рано дали о себе знать, и сейчас такая, как бы, статистика по этому поводу довольно заметная. С начала сезона почти чуть более 11 тысяч обращений по поводу присасывания клещей, и почти 2 тысячи из них дети до 14 лет.
0: Да, которые не знают, чего делать, что делать с этим, совершенно не имеют
5: представления. А делать с этим нужно на самом деле очень немногое. То есть, во-первых, нужно бегом бежать к специалистам в инфекционную больницу, если... Очень важно клеща, который к тебе уже присосался, не выкручивать. Это нужно делать очень умеючи, нужно сохранить его в баночку, чтобы отдать на анализ. В общем, это прямо очень взрослые дела. А дела детские, это помнить, что нужно, когда идешь, желательно одеваться в светлую одежду, правильно заправить брюки. В носочки и вот все такое прочее. Но тут, конечно, как бы, с одной стороны, тут важно очень соблюсти баланс между... так сказать, настороженностью, как говорят доктора, по поводу таких процедур гигиенических, да, и чтобы не заразиться нервозностью, тревожностью, которая зачем детям нужна.
0: Чтобы не дуть на воду, да. Но, тем не менее, дети сами могут, без родителей даже, многие выполнять вещи, которые и их спасут, и, опять же, фрукты же, конечно, летом, ягоды, овощи, ну, это же все... Все надо мыть.
5: И тут, конечно, и тут приходят взрослые, которые говорят, знаешь, я в твоем возрасте вон все грядки ел, никакая зараза к ним не прилипала. Вот. И в этом смысле тоже, как бы, немаловажный момент. Мы сегодня, общаясь со специалистом, который имеет дело с последствиями вот этого вот такого отношения, вот из разряда бабы в поле рожали. Это врач, заведующий отделением неотложной помощи детям, врач-педиатр Тюменской поликлиники номер 5 Марина Панасюк, она нам рассказала, что есть такая история, которая называется «Парадокс чистоты». Вот она подробнее нам рассказала.
0: Давайте послушаем.
5: Ему приводит избыточная тревожность.
6: Есть такая штука, гигиеническая гипотеза. Смысл в том, что если в раннем детстве все вокруг слишком стерильно, иммунная система просто не успевает научиться работать как надо. Ей нужны свои дружественные микробы, не опасные, а как раз те, что помогают развиваться. Если ребенок почти не сталкивается с ними, риск аллергий, аутоиммунных болезней может вырасти. Но важно не перепутать. Речь не про грязные руки и немытые овощи. Полезные микробы ребенок получает, гуляя на улице, общаясь с природой, а не через грязь. Кстати, исследования это подтверждают. Дети, которые растут в деревне, реже страдают от аллергий. Так что вывод простой. Мыть продукты обязательно, а вот баланс между чистотой и естественным контактом с окружающей средой – это как раз то, что помогает иммунитету крепнуть правильно.
0: Ну да, тут нельзя как бы уходить в крайности, а то ребенок просто в скафандре будет жить.
5: Да. Надо не перебарщивать с антибактериальными препаратами, но при этом мыло и вода в ежедневном обиходе ребенка должны быть вот как отче наш, что называется.
0: Да, и если ему хочется, и невозможно его удержать, чтобы в луже потоптаться, да, после этого обязательно надо вымыться и удалить всю грязь, это тоже очень важно. И вот запрещать, с одной стороны, вроде
1: бы... Исследовать окружающий мир,
0: ты имеешь в виду? Да, вроде бы надо, но, тем не менее, не у всех получается. Но, тем не менее...
5: По крайней мере, не на вкус.
0: Да,
5: не на вкус,
0: да, да, не, не на
5: вкус. Весь окружающий мир подбывает. Хотя мы в детстве немало съели песка.
0: Да, и снега, да, в свое время. Но, тем не менее, может быть, песок был чище, может быть, еще что-то.
5: Вполне возможно.
0: Да, но, тем не менее, да, выросли, и, надо сказать, и, конечно же, вот абсолютно мне сейчас скажут, что ты говоришь. Я говорю, да, мойте руки перед едой обязательно, потому что это очень важно, и вот тот самый ковид-период это показал.
1: Я вообще думаю, что после ковида не стоит, в общем-то, терять бдительность на самом-то деле. Кроме ковида у нас в любом общественном транспорте куча различных инфекций, которые можно, и вирусов, и еще масса всего, поэтому, пожалуйста, не пренебрегайте, дорогие радиослушатели, правилам гигиены, и, пожалуйста, рассказывайте об этом своим детям. Мы благодарим Мы благодарим нашего корреспондента. Валерия Руднева была у нас на связи.
0: Спасибо.
1: Мы говорили о том, что эксперты Роспотребнадзора проводят лекторий «Санпросвет» в оздоровительных лагерях Тюменской области. И переходим к следующей теме.
4: Большая страна, разное время.
0: Ну и тема такая, вроде бы как юмористическая, с одной стороны, и понятно, что мы обратили на нее внимание не столько на эту тему, сколько о перспективах развития. Дело в том, что робот-доставщик устроил ДТП и скрылся с места происшествия.
1: Вот тот самый милый, которых мы видим на улицах столицы. Они такие милоши, невозможно. Я каждый раз умиляюсь, какие они трудяги, все везут кому-то там что-то и так далее. Но оказывается, вот что коварный какой он, и скрылся еще к тому же с места ДТП. Что нам это иллюстрирует? А это иллюстрирует нам на самом деле некую новую реальность, да, в которой мы с вами оказываемся. Еще совсем недавно не было ни электросамокатов, ни моноколес, ни доставщиков, которые гоняли бы на велосипедах по тротуарам с бешеной скоростью и пугали прохожих. Не было этих роботов-доставщиков, которые сперва тоже были супер диковины, с ними фотографировались. Да. Мне кажется, они никуда даже не могли поехать, потому что их просто обступали, и вот такая у нас интересная история. Что будет дальше? Дальше будет еще больше технического прогресса в нашей жизни. К этому надо быть готовыми. А вот как подготовиться? И участятся ли у нас случаи ДТП? Откуда мы можем знать?
0: Мы обратились с этими всеми вопросами к автоэксперту Игорю Александровичу Маржаретто. Игорь Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Добрый вечер.
0: Да, ну, понятно, что это, конечно, вот сама история, она, может быть, не стоит ничего, и это более разгоняют журналисты, но, тем не менее, уже на носу появление машин без водителей, каких-то еще новизна какая-то появляется. И как вы считаете, справится ли искусственный интеллект и мозг вот этих самых различных роботов на дорогах России?
7: Слушайте, мне вообще вся эта история с роботом-доставщиком, который совершил ДТП, какое ДТП?
0: Да он двинул машину, припаркованный автомобиль помял.
7: И уехал.
0: И уехал, да. Вот мы тоже не особо верим в это.
7: Смотрите, значит, искусственный интеллект – это штука, которая самообучается, с одной стороны, с другой стороны, в него закладывается некое большое количество вводных.
0: Угу.
7: В случае с доставщиками его учат, как ездить по правилам и как никого не задевать.
0: Да.
7: Вот. Этому его однозначно учат, потому что все они ездят исключительно по правилам. Угу. Нет у него в алгоритме поведения, как проехать на красный свет, нет у него алгоритма, как там кого-то подрезать, ну, не учат ему это. Тут два варианта. Либо все это придумано, история вполне возможна, потому что я не думаю, что вот такой подлый попался искусственный интеллект, что сбежал с места происшествия. Возможно, она придумана. Я вот не буду говорить, я не свидетель тому, но вполне возможно, кто-то пытается выдать аварию за случившееся, хотя, может быть, это помято было и раньше. Ну, посмотрим. Второй вариант, который возможен, это что поскольку его не учили нарушать правила, его и не учили, как действовать в случае, если там кого-то зацепило.
0: Вот.
7: Такое может быть. Потому что эти машины обучаются, там миллионы ситуаций в голове у него. И на сегодняшний день с роботами-доставщиками аварий, насколько я знаю, не было.
0: Угу.
7: С беспилотными автомобилями были единичные аварии. Но все они были, знаете, по вине кого?
0: Человека.
7: Не по вине беспилотного автомобиля, а по вине водителей других автомобилей, которые находились рядом и решили проверить, какая реакция, хорошая или плохая у автономного автомобиля.
0: Угу.
7: Вот все. У нас на трассе на Питер М1 с Нева уже 2 года ездят 100 с чем-то беспилотных грузовиков. Они ездят и возят коммерческие грузы. Ни одной аварии там не было, хотя они намотали больше 1 000 000, что ли, я видел цифры километров. Ну, не было, потому что если он идет в своей полосе, он идет. Он не будет никого обгонять, он не будет подрезать и так далее. И еще раз говорю, штука эта самообучающаяся. Если, наверное, ввить в один из алгоритмов, как себя вести в случае ДТП,
0: угу,
7: может быть, он в следующий раз, конечно, не сбежит, а начнет вызывать ДПС. Может такое быть? Может.
0: Конечно.
7: Потом еще раз говорю, я не понимаю, как случилась эта авария. Может быть, как раз водитель припаркованного автомобиля начал сдавать и наткнулся.
0: Вот здесь кто отвечает фактически, получается? Водитель же автомобиля, и как вообще вот эти нарушения, которые не по правилам, естественно, происходят, а по вине человека, который пытается каким-то образом вот эти беспилотные средства
7: провоцировать.
0: Да, нарушая правила, вот фактически.
7: Да, но в этом случае будет отмечать как раз тот самый человек, который нарушил правила, спровоцировал эту штуку. Еще раз говорю, я не видел этой аварии, и не вообще сложно мне представить, что робот-доставщик кого-то зацепил. Там стоят многочисленные датчики, и они не позволят ему доехать до этого и столкнуться с кем-то.
1: Но надо сказать, что, кстати, каждый из этих роботов, он сам застрахован, между прочим, поэтому я думаю, что даже если возникла какая-то внештатная ситуация, и, в общем-то, робот, что называется, не подумал, что сделал, то наверняка компания несет ответственность и, в общем-то, готова заплатить наверняка. Да, и выплатить компенсацию.
7: Но я бы все-таки разобрался с этой ситуацией, потому что, я говорю, вот я сейчас навскидку не могу представить, что робот подъезжает, и
0: Мы тоже вот обратили внимание на это.
7: Я могу допустить, что водитель вдруг начал выезжать с парковки и наткнулся на робота.
1: В общем, так или иначе.
0: Будем ждать и смотреть, что будет дальше.
1: И надо всем быть бдительными, друзья. Мы уже в несколько другой реальности. Надо смотреть не только на пешеходов, но и на роботов. Мы благодарим нашего сегодняшнего эксперта.
0: Спасибо.
1: Игорь Александрович Маржарет, автоэксперт, был у нас на связи. Разбирались мы о том, как же нам жить и водить автомобиль и быть пешеходами в новой реальности. После небольшой паузы вернемся.
4: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем Северном крае.
9: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
10: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
4: Большая страна. Разное время. Отдыхаем в России.
0: Да, действительно, мы продолжаем отдыхать в России, и возможности все увеличиваются этим летом. и огромное количество видов туризма уже развивается, и промышленный, и гастротуризм, и агротуризм, и, в общем, нет...
1: Масса направлений.
0: Да, да, нет, что называется, предела фантазии, и здесь действительно...
1: Может быть, скоро будет и роботуризм.
0: Да, и вот здесь мы обратили вот внимание на такое сообщение из Мурманской области. В программе «Туризм для своих» приняли участие более 1000 жителей Мурманской области, когда жители самой области побуждают, так сказать, посещать туристические достопримечательности. И это очень интересный опыт, как мне кажется, и он пригодится для всех регионов России, когда не только приезжие туристы, которые приезжают, но и сами жители этих регионов могут бесплатно...
1: какие-то совершить экскурсионные поездки, да. Все подробности у Алексея Михайлова, специальный корреспондент «Российской газеты» по Мурманской области у нас на связи. Алексей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей.
12: Здравствуйте. Да, действительно, 12 июня стартовала программа «Туризм для своих». Это программа бесплатных экскурсий по инициативе правительства Мурманской области. 6 июля начался ее второй этап. И уже сейчас, еще до 6 июля, было проведено уже 40 бесплатных экскурсий, которые посетили около 1000 человек. А в целом предполагается, что в этой программе примут участие более 5000 человек за вот все время ее работы, и, скорее всего, она даже будет продлена.
0: Угу.
12: Кроме того, действительно, вот это один из ключевых моментов развития туризма, подобные программы бесплатных экскурсий, потому что когда жители региона, где эти экскурсии проводятся, сами участвуют в них, они рассказывают об этом своим друзьям, родителям, знакомым, родным, приятелям в других регионах. И они рассказывают об этом увлеченно, ярко, красиво. И люди начинают хотеть приехать
0: завидовать,
12: из других регионов.
0: Угу.
12: А о том, насколько сегодня, к сожалению, мало развито это направление, очень красноречиво рассказала Зоя Юрьевна Желнина, заведующая кафедрой сервиса и туризма Мурманского арктического университета.
0: Предлагаю послушать.
13: 80% нет. Они не знают, да, что красота, что можно поехать в Вечингу, что можно поехать в Нейтиль. Они не знают, что можно поехать в Ленасамаре. Они не знают красоту Уба в Варнуке. Мало знают. У них на слуху что? Теребека. Ну, Кировск, Снежная деревня, Самская деревня. Но то, что у нас сейчас можно посмотреть и окунуться в самскую культуру, в этническую программу купить, это не только Самская деревня в Ламозеро. Это у нас сейчас очень много разных. Да, многие, допустим, даже не знают, что можно в Североморск съездить, в Полярный. Да потому что даже те же самые виды, ну так, в кавычках виды, которые размещают свои программы на Авито, свои услуги, на разных букеплейсах. Я сама тестировала, почему я говорю это. А я задаю вопрос, а можете меня отвезти в Полярный? Он мне отвечает... А туда нет экскурсии, потому что это запретная зона.
0: Все. Бух ты мой.
12: 80% нет, это означает, что не менее 80% жителей Мурманской области либо никогда по ней не путешествовали, либо путешествовали очень редко и очень мало о ней знают.
0: И либо в Териберку, да, путешествовали в основном.
12: В Териберку, путешествуют в те места, о которых они слышат, о которых они читают в средствах массовой информации и смотрят по телевизору. И, к сожалению, информации такой, несмотря на то, что вроде бы как ее очень много, на самом деле ее гораздо меньше, чем должно быть. Например, у нас многие жители Мурманска, думаю, может быть, половина, а может быть и больше, не знают даже о существовании туристического информационного центра в самом центре города, в гостинице «Азимут», куда можно прийти и где тебе расскажут обо всем, что стоит увидеть в Мурманской области и о том, как попасть в эти места.
0: Да, действительно, это
1: Алексей, ну смотрите, ведь мне кажется, местное министерство туризма должно заботиться этим вопросом. Ведь ни для кого не секрет, что сейчас большинство информации черпается из соцсетей. Но что мы видим в соцсетях? Мы же видим действительно Териберку.
0: Да,
1: мы больше
0: да.
1: ничего не видим и ничего не знаем, что можно вокруг Мурманска рядом посмотреть и так далее. Так может быть, нужна какая-то комплексная программа, которая будет как раз, не знаю, транслировать транслироваться через тех же блогеров приглашенных, mm-hmm. которых повозят первый раз по этому маршруту, покажут всю уникальность, красоту и так далее, интересные места региона, и после этого уже мы будем иметь как раз некую осведомленность и гостей из других регионов, что они захотят не только в раскрученные места, которые у всех на слуху.
12: Да, информационная работа, безусловно, должна быть расширена. Это не только мое мнение, но и мнение практически всех участников туристического бизнеса в регионе, да и не только в нашем регионе. К сожалению, у нас до сих пор принято считать, что путешествовать по родной стране – это неинтересно, mm-hmm. это скучно, и в ней ничего хорошего нет. Ездить надо за рубеж. Сейчас, к счастью, уже не так много людей думают, но по-прежнему людей, придерживающихся этого мнения, их по-прежнему очень много. И это еще изменится, я думаю, не скоро. И в этом направлении нужно работать как можно активнее. Но информация – это ключ.
0: Здесь есть еще одно, так сказать, как мне кажется, это то, что все-таки жители Заполярья хотят в тепло. Если отпуск, то да, как минимум на море. Вот такая традиция сложилась, и детей надо обязательно отвезти. Но здесь же ситуация такая, что это автобусные и пешие экскурсии, они однодневные, и их можно, в общем, посещать за выходные дни и расширять свои познания о любимом и родном крае.
12: Безусловно, об этом mm-hmm. просто нужно информировать людей постоянно. Об этом должны выходить постоянно публикации на радио, на телевидении, в газетах, в социальных сетях. Эта работа у нас, к сожалению, ведется сейчас недостаточно. Mm-hmm. У нас нет представления о том, как это делать системно. И я надеюсь, что все-таки эта ситуация будет понемногу меняться. Но у людей сформировать новые привычки – это процесс долгий, достаточно долгий.
0: Тут ну, мне кажется, например, рыбаков можно соблазнить, в какие замечательные рыбные места в области есть.
12: Конечно, и об этом надо угу. людям постоянно говорить. Именно так действовали, например, за рубежом. В Финляндии, угу. в Норвегии, угу. в Америке, в Испании,
0: да, примеры
12: во Франции.
0: Примеры есть, да.
12: Таких примеров очень много, да. Ведь сначала нам всем объясняли, где живет Санта-Клаус и Дед Мороз в Финляндии.
0: Ага, Елопуки, да.
12: Все это запомнили. А все потому, что об этом очень много говорили, и на эту пропаганду государство выделяло очень немалые средства.
0: Да, конечно, это...
12: Вот... Так и мы должны действовать. Сейчас.
0: Да, мы должны, по-хорошему говоря, раскручивать вот такие места. С другой стороны, должна инфраструктура соответствовать.
1: Алексей,
0: конечно.
1: Скажите, пожалуйста, а ваше какое любимое место в Мурманской области?
12: Вся Мурманская область – это мое любимое место. Угу. Абсолютно вся. Это уникальное место, это рай для туриста настоящий. Здесь есть все. От песчаной пустыни, где живут дикие лошади, до арктической пустыни, где растут только мхи.
0: Угу. То есть вы действительно прошли всю практически Мурманскую область, и вы можете выступать своеобразным экспертом, да?
12: Фу, я не могу сказать, что я прошел всю Мурманскую область. Мурманская область огромна, ага. ее площадь. Вот в Мурманской области, например, около 130 тысяч рек и озер.
0: Вот, начиная с этого.
12: 130 тысяч!
0: Да, цифры.
12: И здесь,
0: цифры
12: чтобы объехать весь этот регион, жизни не хватит. Угу. Для того, чтобы действительно пройти, проехать, понять, почувствовать. Тот, кто приезжает на север, и тот, кто находит у себя время для того, чтобы хотя бы несколько дней посвятить этому региону, угу. по-настоящему, тот уже Мурманскую область не забудет никогда и наверняка сюда вернется. А что касается сервиса, да, сервис, с сервисом та же беда, что да, с информированием. Да. В него нужно вкладывать, только разница в том, что в него вкладывать нужно денег на порядок больше,
0: конечно.
12: Чем в информирование.
1: Будем следить за ситуацией, но, насколько мы знаем, что все-таки с гастротуризмом все в порядке в области. Мы благодарим Алексея Спасибо. Михайлова, специальный корреспондент Российской газеты по Мурманской области, был у нас на связи. Кстати, один из наших коллег совсем скоро отправится в Мурманскую область. Да, вот мы его потом мы расспросим, где он был, что делал и, кстати, где рыбу ловил. Дорогие радиослушатели, спасибо, что эти 2 часа провели вместе с нами. Путешествуйте по родной, великой, замечательной, интересной и красивой стране. Мария Трабаева, Борис Петухов работали для вас. До новых встреч в эфире.
0: Всего доброго.
4: Разное время. Театр у микрофона представляет.
14: Мне так страшно. Кому она это сказала? Узнала она меня и обращалась ко мне? Или говорила во сне?
15: Письмо незнакомки. Радиоспектакль по произведению Стефана Цвейга.
16: Мелькнуло ли у тебя воспоминание, далекое и смутное? Или просто я показалась тебе красивой от того, что вся дышала счастьем?
15: Исповедь женщины, любившей всю жизнь одного человека и доверившей свою тайну единственному письму.
16: Я сказала тебе все. Ты теперь знаешь. Нет, ты только догадываешься, как сильно я тебя любила. И в то же время моя любовь не ложится бременем на тебя.
15: Письмо незнакомки. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
17: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
15: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
17: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
15: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
18: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
19: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
20: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
3: 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+.
21: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
22: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские подразделения в зоне СВО за сутки заняли более выгодные рубежи. Россия принимает максимальные меры для минимизации атаки киевского режима на объекты мировой энергетической инфраструктуры. И Соединенные Штаты больше не хотят вести торговлю с Испанией. Далее подробнее. Владимир Путин в эти минуты проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференц-связи.
2: У нас с вами сегодня два вопроса, вернее, может быть, один вопрос, но по двум направлениям, по двум важнейшим комплексам, о их работе в современных условиях и о их развитии. Это топливные и транспортные комплексы России.
1: На первом с докладом выступил министр просвещения Сергей Кравцов. Он рассказал президенту, что количество выпускников, которые не смогли преодолеть минимальный порог на едином государственном экзамене, становится меньше. Качество российского образования повышается, средний балл ЕГЭ растет по всем предметам, добавил Кравцов. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Украины провели групповой удар по военным целям противника. Были поражены объекты ВПК в Киеве, сообщили в Министерстве обороны. Также ударом были подвергнуты логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, пункты временной дислокации противника, иностранных наемников в 157 районах. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 8 управляемых авиационных бомб и 903 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. ВСУ также потеряли зенитно-ракетный комплекс производства Великобритании. Кроме того, российские военные ударами барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили группу безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. Север, юг и центр улучшили положение в зоне СВО. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Суточные потери ВСУ составили 1400 военнослужащих. Кроме того, по данным Министерства обороны, вооруженные силы России, развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили 2 опорных пункта противника, уничтожено до 15 украинских военнослужащих. Владимир Путин находится в постоянном контакте с экономическим блоком, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Журналисты сегодня спросили Пескова, насколько проблема турбулентности на фондовом рынке, снижение индексов попадает в поле зрения Кремля и есть ли необходимость реагировать.
3: Президент находится в постоянном контакте с экономическим блоком. Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена. Ситуация абсолютно под контролем. Она прогнозируема, имеется необходимый запас прочности. Волатильность на фондовом рынке, да, это то явление, которое сейчас есть. Рынок всегда реагирует на события и в регионе, и в мире. Это нормальная реакция. Правительство занимается этим вопросом.
1: Добавлю, что индекс Мосбиржи снижается уже 18-ю неделю подряд. С начала 26-го года индекс потерял почти четверть стоимости, а только за первую неделю июля около 9%. Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. В среду об этом президент США заявил на совместной пресс-конференции с Зеленским в Анкаре на саммите НАТО. Трамп отметил, что часто говорит с Путиным. В качестве инструмента гарантии безопасности Трамп допустил, что США могут обеспечить закрытие неба над Украиной. Тем временем политика пишет, что ожидания европейских союзников в отношении саммита НАТО в Анкаре разрушены. После гневного появления Трампа американский президент на саммите заявил, что разочарован альянсом. А еще Трамп заявил, что США больше не хотят вести торговлю с Испанией, назвав Мадрид ужасным партнером в НАТО.
4: Я недоволен НАТО из-за того, что произошло с Гренландией. Я недоволен альянсом из-за того, что они не захотели помочь нам в борьбе с главным спонсором терроризма, Ираном. Я говорил с Германией, я говорил с Францией, Великобританией, Италией, но я не говорил с Испанией. Это безнадежный случай. И, кстати, мы больше не хотим иметь с ними никаких торговых отношений, но все они прибегут обратно к нам.
1: Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской мировой классики, роман-эпопеи Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, которое отмечается в 2028 году. Многосерийный проект телеканала «Россия» онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и Банка ВТБ. В своих картинах Сергей Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, князь Андрей Болконский, Мария Золотухина, Наташа Ростова, Никита Языков, Пьер Безухов. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый из нас найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизации после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае из-за прогнозируемых сильных осадков и порывов ветра, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону. Предупреждение действует до конца суток 8 июля. Спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности. Сильный ливень, сопровождаемый порывистым ветром, обрушился на Москву и Подмосковье. Ранее в гидрометцентре прогнозировали, что в течение дня в столице и Подмосковье вероятен небольшой, местами умеренный дождь. При этом до 21 часа среды в регионе действует желтый погодный уровень, связанный с возможным усилением ветра в порывах до 15 метров в секунду. Данный уровень предупреждает о потенциальной опасности метеорологических условий. Ну а столичный департамент транспорта информирует и предупреждает водителей, чтобы они были осторожными за рулем во время дождя в Москве и области, избегать резких маневров и не оставлять авто под шаткими конструкциями и деревьями. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. ФИФА и УЕФА пока не рассматривают возвращение России к международным турнирам на фоне решения Международного олимпийского комитета, который на данный момент восстановил в правах Олимпийский комитет России. Об этом сегодня пишет издание «Телеграф». По информации источника, основная причина заключается в том, что представители многих стран будут бойкотировать матчи с участием российских команд. Португальская футбольная федерация объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной команды Роберто Мартинесом, контракт которого истек сегодня. Поиски нового наставника уже начались. Отмечу, что Мартинес возглавлял португальцев с января 2023 года. А бразильская конфедерация футбола приняла решение оставить Карло Анчелотти на посту главного тренера национальной команды, несмотря на поражение от норвежцев в 1/8 финала, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Бразильская конфедерация футбола и Анчелотти договорились продолжить совместную работу по действующему контракту. И именно итальянский специалист возглавит процесс перестройки сборной Бразилии к следующему чемпионату мира. Хоккейный клуб «Спартак Москва» объявил о заключении нового контракта на 3 года с защитником и капитаном команды 31-летним Андреем Мироновым. Он выступает за красно-белых с 2024 года. В минувшем сезоне стал лидером московской команды по количеству силовых приемов 125 и заблокированных бросков 128. А хоккейный клуб «Динамо Минск» предложил контракт на следующий сезон нападающему Евгению Кузнецову. По информации «Спортэкспресса», хоккеисту в столице Беларуси готовы заплатить порядка 35 миллионов рублей плюс бонусы. Напомню, двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталс» Кузнецов в январе этого года перешел в «Салават Юлаев», а с начала сезона выступал за магнитогорский «Металлург». Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев направился в США для подготовки к бою против ирландца Йена Герри. Этот поединок возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Хабаровске 9 июля. Дождь плюс 24. В Новосибирске малооблачно плюс 24. В Екатеринбурге дождь плюс 25. В Кургане облачно с прояснениями плюс 32. Во Владимире облачно с прояснениями плюс 29. В Нижнем Новгороде малооблачно плюс 30. В Ростове-на-Дону небольшой дождь и плюс 34. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 17, днем плюс 20. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Несколько выпусков нашей программы было посвящено жизни на глубине. Глубина характеризуется, как мы с вами понимаем, прежде всего высочайшим давлением, но и отсутствием света. Тем не менее, животные там есть. И возникает вопрос, если они там есть, значит, они что-то едят и как-то встречают друг друга, чтобы оставить потомство. Каким образом они это делают в кромешной темноте, в огромном мировом океане? Об этом мы сегодня поговорим с сотрудником Сколтеха, зоологом Ильей Гамарановым. Здравствуйте, Илья.
3: Здравствуйте, Иван.
2: Ну и каким образом, как вы думаете, они встречаются, влюбляются и женятся?
3: На самом деле, конечно, встречаются по-разному, и встречаются часто, играет большую роль, безусловно, запах. Но и большую роль в темноте. Вообще это не только про глубоководных, если животных, но и про наземных. Мы можем про некоторых так сказать, что у них появляются различные органы свечения, и при этом это свечение бывает разное по механизмам. Соответственно, чаще всего, конечно, в природе распространена флуоресценция. Это, в общем, поглощение одной длины волны и спускание более длинных волн, да, с, собственно, выделением вот этой вот энергии, которая как раз на испускание тратится. И в итоге получается свечение. Часто оно отличается от света, которым светит. Ну, допустим, ультрафиолетом можем посветить на разных животных и, соответственно, увидеть, что они будут светиться там зеленым, красным или разными другими цветами. Вот флуоресценция очень широко распространена в природе. Мы не всегда понимаем, зачем это нужно, потому что те же амфибии, например, прекрасно все флуоресцируют, и мы не видим какой-то такой роли важной в половом отборе. Возможно, это свечение связано с чем-то другим, так же, как и многие беспозвоночные.
2: От избытка чувств они просто светят.
3: Может быть. Может быть, мы просто действительно не можем понять, зачем. Или те же скорпионы флуоресцируют и предполагают, что это может играть роль в нахождении друг друга, но, в общем, реального какого-то объяснения этому найти не удается. Возможно, это просто побочный продукт биохимических процессов, который никак не влияет на жизнь, и, соответственно, его в целом не нужно убирать, и можно просто сохранять ради того, чтобы было есть и есть. Но гораздо интереснее биолюминесценция – это, собственно, свечение. Такое активное излучение света, это может быть либо биохимические процессы, либо это могут быть биохимические процессы, но происходящие не у самих организмов, а за счет наличия симбионтов различных. И вот если мы будем говорить о глубоководных рыбах, то мы у них можем наблюдать оба процесса. В этом плане у удильщиков интереснее всего, собственно, вырасти, из-за которого они получили свое название, вырасти лучья спинного плавника, находятся на самом деле симбиотические бактерии, то есть это камера, в которую внутрь заселяются впоследствии вот эти бактерии, бактерии, которые умеют светиться, они там чувствуют себя гораздо комфортнее, чем в окружающей среде, и, соответственно, могут светиться гораздо ярче, при этом контроль у удильщика над свечением есть, но не очень эффективный, потому что контролировать симбиотические организмы довольно трудно. Но есть предположение, что контроль вот этой яркости свечения может быть связан с тем, что удильщик фактически подкармливает бактерии, то есть направляет питательные вещества в эту камеру, либо с закрыванием этой камеры различными светопоглощающими структурами, да, прежде всего клетками, там, иридиофоры, специальные клетки, которые умеют отражать свет, и, соответственно, так удильщик может немножечко регулировать яркость свечения. Но интересно, что эта камера снаружи имеет еще у некоторых удильщиков и флуоресцентные клетки, которые образуют на ней очень сложный рисунок. И ученые говорят, что, вероятно, вот этот сложный рисунок нужен, опять же, для привлечения добычи, то есть гораздо эффективнее, чем сложнее раскрашено, тем больше привлекает внимание у других рыб, которые пытаются съесть этот светящийся орган, и, собственно, оказываются в ловушке во рту у удильщика. И вот эти вот бактерии, они появляются у удильщиков уже во взрослом состоянии, только у самок, потому что у самцов этих органов нету. И как происходит заселение бактериями, к сожалению, до сих пор большая загадка, потому что мы никогда не видели, не наблюдали этого процесса. В общем, родительской заботы у удильщиков мы не видим, но с большой вероятностью молодые удильщики могут искать взрослых удильщиков для того, чтобы подцепить от них вот этих бактерий, либо, возможно, бактерии переселяются просто...
2: А как их съест эта мама? Просто в темноте-то попался, закрыл рот и съел...
3: Ну, видимо, надо на какой-то дистанции держаться от мамы. Ну, в общем, механизм, вот есть предположение, что они стараются контактировать в какой-то момент со взрослыми. Другой момент, возможно, это просто такое пассивное заселение из воды.
2: Или сразу получает. Илья, у меня пару вопросов, да, давайте чуть остановимся. Дело в том, что непонятно, зачем бактериям вообще светиться, расходовать энергию. Это побочный продукт какой-то, то есть они вот как бы выделяют что-то, ну, то есть однозначно выделяют, да, это какой-то продукт распада, что ли?
3: Ну, по сути, да, это внутри идущая биохимическая реакция, это белок люциферин, их там, на самом деле, не один, а целая группа этих белков, и фермент люцифераза, их тоже, на самом деле, большая группа, их там известно больше 17, и это, видимо, белок, который участвует в обмене веществ внутри бактерий, и, соответственно, побочным продуктом это свечение этих бактерий, то есть для жизни бактерий, скорее всего, это никакой решающей роли нет. Опять же, есть предположение, что вот эти биохимические реакции являются одним из механизмов защиты от, собственно, пероксидов, от активных форм кислорода, и при окислении люциферина происходит эта нейтрализация перекиси, нейтрализация активных форм кислорода, и, возможно, так бактерии просто себя фактически защищают, а свечение исключительно вот просто побочный продукт.
2: Понятно. А где самцы-то вообще? Они у удильщиков в основном паразиты, да, мы как-то говорили об этом.
3: Да.
2: Им ведь тоже есть надо. Ну, хорошо, те, которые паразиты, они прицепляются к самке и, в общем-то, срастаются с ее организмом.
3: Да.
2: Их оставляем в стороне. Но есть отдельные герои, которые ведут самостоятельный образ жизни у отдельных видов удильщиков. И как там у них тоже есть эта удочка светящаяся или нет? И если нет, то что?
3: Чаще всего они вообще не едят, то есть как? Жизнь самца – это такой вот короткий промежуток жизни.
2: Яркий.

0: трубы, которая сама себя поддерживает. Там.
1: Это охоту, процент такой успешной охоты у пауков. В общем, действительно, чаще всего это либо привлечение партнера, либо привлечение жертвы в условиях абсолютной темноты.
0: Понятно. Итак, подведем итоги. Я перечисляю. Вот это вот свечение необходимо животным для того, чтобы, во-первых, найти полового партнера, во-вторых, поесть, в-третьих, передать своим соплеменникам или товарищам по стае свое эмоциональное состояние, и они могли как-то отреагировать правильным образом на это. И что я еще забыл?
1: Ну, на самом деле, еще мы не сказали об одном, что есть различные моллюски, тридактные, например, которые активно тоже светятся, и, скорее всего, это свечение нужно для того, чтобы поддерживать симбионтов, живущих внутри их мантии. У них в мантии живут водоросли, и они поддерживают их этим свечением, и от водорослей, видимо, тоже получают какие-то необходимые вещества для своей жизнедеятельности. То есть, такой вот опосредованная поддержка своих сожителей.
0: То есть, такой мини... Хемосинтез у них получается, да?
1: Не, получается, то есть что
0: они
1: да,
0: водоросли не могут поддержать никак солнечным светом, потому что они живут внутри раковины тридактные, и они помогают им тем же способом, который помогает вот этим самым обитателям экстремальных глубин выжить, а именно хемосинтезом помогают вот своим сожителям.
1: Да, подсвечивают их.
0: Подсвечивают, да, и помогают выжить. Таким образом, дорогие радиослушатели, мы подвели итоги нашей сегодняшней беседе о биолюминесценции, явление, которое называется естественным свечением организмов. В гостях у меня был зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гамыранов. Всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
1: Город этот знают все. Ну, все-таки областной центр. Но, с другой стороны, масса интересных фактов о нем никому не известно. На первый взгляд он кажется какой-то идеальной открыткой с видами Золотого кольца. Волга, матушка, купола, стрелка. Но стоит присмотреться, и за привычными фасадами обнаруживаются причудливые слои времени. Здесь, на стене здания самого обычного госпиталя, вдруг проступает арка Спасской часовни, скрывавшаяся под штукатуркой десятилетиями. Здесь, по легенде, страстный охотник Ярослав Мудрый сразился не с каким-то особо крупным и матерым медведем, а с самим языческим идолом, чтобы заложить первый православный город на Волге. Так этот воинственный зверь, кстати, попал на городской герб. А еще в этом городе, подарившем России первый театр, первую женщину-космонавта, в 1612 году, во времена Великой Смуты, в течение нескольких месяцев базировалось ополчение Минина и Пожарского, прежде чем двинуться на освобождение Москвы. Здравствуйте, я Александр Хабургаев. Вместе с Русским географическим обществом мы путешествуем по самым красивым и интересным уголкам моей великой России. И сегодня наш путь лежит на восток от столицы. Ну, если по прямой, то 250 верст, а по дорогам выйдет до почти 300 километров. Перед нами славный град Ярослав. А познакомит нас с ним доктор исторических наук, профессор Ярославского государственного университета Виктория Михайловна Марасанова. Ну, конечно, тут столько всевозможных достопримечательностей, интересных мест, что просто глаза разбегаются. Но хочется составить какой-то туристический алгоритм. Как, с чего начать осмотр города и по какому маршруту двигаться, если, скажем, семья просто приехала на машине на один день?
2: Если вы приехали в Ярославль первый раз на один день, конечно, надо посмотреть набережную Волги, Стрелку. Это не будет трудно, потому что это прекрасные виды, когда сочетается и

0: природные ландшафты, акваторные набережные, памятники всех времен. Где запарковаться сейчас, в общем-то, нет особых проблем, потому что центр города с платными, но не очень дорогими парковками, поскольку есть еще и бесплатные парковочные места. Просто надо заранее подготовиться, может быть, установить приложение, чтобы это не было неожиданностью. Что касается маршрута, то классический маршрут либо от памятника Николаю Алексеевичу Некрасову, а дальше насколько хватит вдоль набережной Волги к отрасли времени, желания, насколько будут отвлекать в хорошем смысле наши замечательные музеи, которые таким своеобразным ожерельем вдоль набережной выстроились. Это художественный музей и музей истории города, частный музей Орлова, частный музей первой в России «Музыка и время», филиал или отдел художественного музея, отдел древнерусского искусства с замечательными памятниками и иконописи. То есть это не обязательно вы должны посетить все и сразу, иначе это будет некоторое смешение. Просто в зависимости от своих интересов выбрать, может быть, один или два музея, которые вы посмотрите в этот раз, но обязательно вернетесь еще раз. Также это может быть как прогулка по самой набережной Волги, так и, условно говоря, через квартал посмотреть памятники эпохи классицизма с обязательным посещением Ильинской, ныне Советской площади, потому что там находится храм Ильи Пророка. И, находясь на Советской площади, можно почувствовать, как вот эти лучи улицы от него расходятся, как бы вот задавая сетку города, которая не менялась с 18 века. Ну и, конечно, посетить Ярославль и не увидеть Стрелку, так называется место, где река Котрасль впадает в Волгу. Ну, это просто невозможно. То есть уехать из Ярославля без фотографии Стрелки, с Успенским собором, который был вновь построен на том же месте к тысячелетию города, это совершенно невозможно. А далее можно идти по набережной Котрасли. Там тоже и замечательные храмы 17 века, и Спас-Преображенский монастырь, который сейчас принимает в своих стенах Ярославский музей-заповедник. Есть памятники и дальше, но, наверное, на этом день уже закончится. Потому что если пройти чуть дальше, там и замечательный парк Тысячелетия, концертно-зрелищный центр «Миллениум», тоже памятник Тысячелетия. Ну и сейчас как бы вот такую большую панораму замыкает хотя бы посмотреть. Это церковь Иоанна Предтечи, сейчас она в реставрации, но каждый, кто имел или имеет в кошельке 1000-рублевую купюру, пока они еще не обновлены, этот храм видел. Как, собственно, и другие объекты на этой же купюре.
1: Ну, как вы понимаете, за один день побывать во всех красивых, интересных местах Ярославля невозможно. Тем более, что город-то все-таки едва ли не крупнейшая жемчужина в ожерелье Золотого кольца. И туристов с экскурсиями здесь хватает в любое время года. Гораздо мудрее было бы продумать план на несколько дней. Благо, что уютных гостиниц с ресторанчиками в округе более чем достаточно. И да, округа! Там же, в Ярославской области, вокруг сплошные достопримечательности и туристические центры.
0: Ближе к Ярославлю изумительный, наша жемчужина, мы ее любим бесконечно, Толкский монастырь. Я могу даже сказать, что это маршрут визита Николая II. Вот когда он приехал в наш город всего на один день, к 300-летию дома Романовых, он посетил центр города, Успенский, собор Спас-Преображенский монастырь, церковь Иоанна Предтечи и Толкский монастырь. Толкский монастырь изумителен, к нему можно добраться на машине, к нему можно доплыть на разных типах корабликах по Волге, и эта поездка, несомненно, оставит массу положительных впечатлений. И, конечно, рядом с Ярославлем, может быть, даже с них и стоит начинать, ведь по трассе М8, откуда у нас прибывает основной поток гостей нашего города, Переславль, Залесский и Ростов расположены. Два, как и Ярославль, города Золотого кольца России. Поэтому всему начало, конечно, Ростов. Город основан, упомянут в летописи в 862 году. Он ровесник российской государственности. Там ансамбль Ростовского Кремля, так мы называем архиерейский дом, построенный митрополитом Ионой Сосоевичем. Это времена непростые для нашей страны, 17-й бунтажный век. Но, наверное, для массового туриста сразу можно вспоминать фильм «Иван Васильевич меняет профессию», где как раз открыточные виды Ростова представлены. Но для тех, чьи знания несколько глубже, можно вспомнить царя Алексея Михайловича, Никона. Да? И вот как раз Иоанн Сосоевич был местоблюстителем патриаршего престола, когда на Никона была наложена опала. Но поскольку в своем осуждении Никона был непоследователен, его отправили обратно в ростовскую митрополию. И за 30 лет он построил идеальный, как он представлял, каким должен быть дом митрополита. Туда вошел в этот комплекс Успенский собор Ростова. И построен стены, башни, звонница. Замечательные храмы с уникальными фресками. Мы часто говорим уникальные, но если их увидеть, значение этого слова будет бесспорно.
1: Задумались? И это правильно. Место беспроигрышное для семейной поездки, даже если вы там уже бывали. Моя великая Россия. Славный город Ярославль.
2: Театр «Радио России» представляет.
3: Трогай! Но пошли!
2: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
4: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
2: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
4: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
5: Понял.
2: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
6: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
2: «Степь» слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска. Кавказские экспедиции Анны Закс.
7: Эти два выезда, они во многом сформировали основу тех фондов по истории Кавказа, которыми мы сегодня обладаем, обеспечили возможность экспонирования этого периода.
2: Заместитель заведующего отделом письменных источников исторического музея Наталья Демирова. В программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 17:10 по времени Салехарда. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
8: Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы думаете, что общего у стекла и крапивы? Ну, полагаю, вы догадались. Да, жгучие волоски крапивы, их называют трихомы, сделаны, по сути, из стекла. Нет, конечно, небольшая органическая матрица в этих выростах на листочках и стеблях есть. Но большая часть материала, из которого построены крапивные волоски, это оксид кремния, кремнезём. А если сделать микрофотографию крапивного волоска, то отпадут последние сомнения. На фотографии вы увидите прозрачные стеклянные иголки, расширяющиеся к низу. Жгучие щетинки крапивы довольно точно описал великий английский ученый Роберт Гук. Помните закон Гука, связанный с упругостью материалов? Так вот, в 1665 году вышла его книга «Микрография» или «Некоторые физиологические описания мельчайших тел, сделанные с помощью увеличительных стекол». И вот в этой книге он поделился своими наблюдениями. А заметил он, что крапивная щетинка состоит из тонкой трубки и маленького мешочка у основания. Гук предположил, что вот в этом мешочке находится едкий раствор, который выделяется, когда трубка ломается. И Гук был прав. Сегодня ученые различают три вида жгучих крапивных волосков, но всех их объединяет то, что, во-первых, они прозрачные, во-вторых, полые внутри, и, наконец, все они запаяны на кончике этого стеклянного волоска. Бывает, что этот кончик изогнут, а бывает, что он завершается крошечным стеклянным шариком. Ну, в сущности, вот этот трихома, вот этот вот волосок крапивный, это крошечные ампулы, заполненные прозрачной жгучей жидкостью. Ее, кстати, тоже видно на микрофотографии. Действительно, кончик хрупкой стеклянной крапивной щетинки легко ломается, и в кожу впрыскивается коктейль из раздражающих веществ. При соприкосновении с ногами и руками человека хрупкие кончики крапивных ампул ломаются. В результате образуется острейший край стеклянного волоска. Он легко впивается в кожу, и жгучая жидкость под давлением крапивной ткани впрыскивается в кожу случайного прохожего, потревожившего крапиву. А что за этим следует? Ну, разумеется, знают все. Хотя, думаю, нынешние городские дети не в курсе. Они же в походы и в лес не ходят, да и по дворам не бегают. А что ж там такого жгучего в этом крапивном растворе? Его состав сегодня известен досконально, потому что современные методы хроматографии разного рода позволяют сделать это легко. Итак, в этой жидкости содержится прежде всего гистамин. Он вызывает покраснение, отек, зуд и боль. Второй компонент – это ацетилхолин, нейромедиатор. Он усиливает зуд и жжение. Ну и, наконец, муравьиная кислота. Тут и без объяснений понятно, что бывает, когда кислота попадает в ранку на коже. Как видите, все компоненты жгучего крапивного раствора работают на одну цель. Это такой коллективный комплексный удар, который всегда дает результат. Поэтому крапиву называют зеленым кипятком. У нас в стране крапиву пристально изучают с середины прошлого века. А сегодня интерес к ней вспыхнул с новой силой, потому что стала задача обеспечить нашу страну собственными лекарствами. Крапиву и ее потенциал для фармацевтики изучают. И не зря изучают, потому что фармакологический потенциал у крапивы просто фантастический. Это доказало многовековое использование крапивы как народного средства для лечения самых разных недугов. Известно около 40 видов крапивы. Крапиву двудомную считают целебной. У нас растет еще крапива жгучая. Но, как и двудомная, она включена в российский список лекарственных растений, и некоторые специалисты на самом деле не делают между ними различия. Но мы поговорим о крапиве двудомной. Благо, и купить ее в аптеке, и собрать самостоятельно труда не составляет. Кстати, название «двудомная» означает, что женские и мужские цветки расположены на разных растениях. Но это так, легкое напоминание о школьной ботанике. Крапива – это многолетняя трава. Она образует густые заросли выше человеческого роста. И на самом деле они дают приют множеству живых существ – гусеницам, улиткам, тле, божьим коровкам, которые питаются этой тлей. Даже некоторые травоядные ухитряются лакомиться крапивой, но, правда, выбирают для этих целей подвядшие растения. Птицы осенью с благодарностью клюют крапивные семена, а крапивники, птички такие, бьют гнезда под защиту ее густых листьев. Крапивники – это такие мелкие птички размером с воробья, похожие на пушистый шар с поднятым торчком коротким хвостиком. Люди используют крапиву с незапамятных времен, благо далеко за ней ходить не надо. Это и предельные растения, и красильные, и ранний зеленый овощ, и витаминный корм для сельскохозяйственных животных и птиц, и, конечно, природное лекарство. И это неудивительно, потому что в крапиве двудомной методом высокоэффективной жидкостной хроматографии определено больше 40 биологически активных веществ. А еще в крапиве содержится до 22 элементов таблицы Менделеева, в их числе калий, кальций, кремний, магний, фосфор, железо, цинк, марганец, титан и, поверите, даже серебро. Но я не все перечислила. Этот богатейший химический состав сделал крапиву едва ли не самым популярным и часто используемым лекарственным растением. На лечебное свойство крапивы обращали внимание все медики древности. И Плиний, и Диоскорид, и Авиценна, и Гален. А вот, кстати, Гален предложил использовать крапиву еще и как средство от выпадения волос. И этот рецепт почти 2000-летней давности отлично работает и сегодня. Крапива официально признана как великолепное кровоостанавливающее средство. Кровь она останавливает потому, что в этой траве много витаминов С и К, а они отвечают за синтез нескольких факторов свертывания крови. Витамин К еще и борется с кожными воспалениями, укрепляет кости и уменьшает пигментацию кожи. В крапиве много железа. Соли железа, а также витамины и хлорофилл повышают уровень гемоглобина и улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Вот почему препараты крапивы назначают для лечения анемии. Так почему я вдруг решила рассказать вам о крапиве? Ну да потому что лето – это ее время. В селе Крапивна Тульской области в начале июня, начиная с 2002 года, проводят международный фестиваль крапивы. На фестивале можно попробовать щи из крапивы, пироги из крапивы, салаты с крапивными листьями и много чего еще вкусненького. Кстати, крапиву используют и в производстве сыра, в частности, популярного сорта гауда. Впрочем, не только под Тулой проводят крапивный фестиваль. На юге Англии, в деревне Маршвуд, это, по-моему, графство Дорсет, ежегодно проходит мировой чемпионат по поеданию крапивы. Соревнование зародилось ровно 40 лет назад после спора двух фермеров о том, у кого из них самая длинная крапива. Один из фермеров пообещал съесть любую крапиву, которая окажется длиннее его собственной. Со временем спор превратился в традицию, и в 1997 году было решено проводить соревнования по поеданию крапивы. Цель соревнования – съесть как можно больше крапивных листьев за час. Победителя определяют по общей длине стеблей, которые остались без листьев после соревнования. В прошлом году в мужской категории победил Майкл Хоббс. Он съел 22,5 метра крапивы. А в женской категории – Люси Димоди. Она съела 20,7 метра крапивы и установила мировой рекорд.

0: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
1: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
3: Это волшебство технологий.
4: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
5: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот сложно решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России.
6: Чудо-тех клаксон в июле. Не влезай, убьет. Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+. Предпремьерный показ в Театре Гоголя. 12 июля. «Дальше тишина». Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте театргоголя.ру. 16+.
0: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Правительство продолжает предпринимать дополнительные меры для стабилизации ситуации с топливом в России. Попытки Киева вызвать напряженность в российском обществе не приведут к успеху. И штурмовые отряды, развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили два опорных пункта противника. Далее подробнее. Правительство перенесло ряд ремонтов нефтеперерабатывающих заводов на более поздние сроки, а также задействовало дополнительные мощности. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании Владимира Путина с членами правительства. По его словам, правительство продолжает предпринимать дополнительные меры для стабилизации ситуации с топливом в России.
2: Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Продлили нулевую пошлину на импорт нефтепродуктов и присадок еще на один год. И также отработали с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива.
1: Президент отметил, что попытки Киева вызвать напряженность в российском обществе не приведут к успеху, поскольку энергетический комплекс страны обладает значительным запасом прочности.
3: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее.
1: Но губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил президенту, что ситуация с топливом на полуострове остается напряженной.
4: Владимир Владимирович, разрешите Севастополь?
3: Да, хорошо. Михаил Владимирович, прошу вас.
4: Да, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Ситуация на полуострове в Севастополе остается сложной. Мы постоянно Сергеем Валерьевичем вам докладываем. Вы в курсе всех сложностей. Я подробно на них останавливаться не буду. Сейчас благодаря колоссальным усилиям транспортного комплекса, вот Андрей Сергеевич говорил, с участием военных, логистика обеспечивается, поставки наращиваются. Тем не менее, пока она, конечно, не вышла в нормальную плоскость. И, например, Севастополь там в настоящее время в среднем в сутки получает только треть от потребности города. Конечно, мы прежде всего, как Александр Тинович сказал, снабжаем службы жизнеобеспечения, когда накапливаются какие-то объемы, значит, соответственно, отпускаем топливо в лимитированную продажу для населения. Но здесь сейчас даже не в этом, Владимир Ильич, главная проблема. Вы о ней тоже знаете. К сожалению, так сложилось, что на полуострове заправок вертикально интегрированных компаний не было, работают только частные крупные трейдеры. И из-за сложности с логистикой, вопросами, связанными с биржевой закупкой, сейчас цена на полуострове выросла больше, чем в два раза. То есть, например, самый популярный бензин марки 95 сегодня стоит 197 рублей на официальных заправках, при том, что новинка в соседнем Краснодарском крае 73,5 рубля. Мы обратились в правительство Российской Федерации, предварительно получили поддержку в нашем Министерстве энергетики, с тем, чтобы все-таки сделать на этот период субсидированную цену для бензина, для приобретения нашими АЗС, соответственно, для поставки на полуостров. Это смогло бы существенно сейчас ситуацию облегчить, а дальше будем справляться с логистическими сложностями. Все, Владимир Иванович.
1: Минтранс со своей стороны сообщил, что делает все возможное для доставки топлива в Крым и сотрудничает с региональными властями, заявил глава министерства Андрей Никитин. Ранее Министерство энергетики сообщало, что реализует комплекс мер, направленный на увеличение поставок нефтепродуктов в Крым и Севастополь. Сегодня ночью в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России вооруженными силами Российской Федерации осуществлен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, в результате которого поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск Вооруженных сил России поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, используемые в ВСУ, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 157 районах. В сводке Министерства обороны сообщается, что штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии, развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили два опорных пункта противника. В самом городе группы закрепления 25-й армии завершают поиск и уничтожение военных ВСУ. Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской и мировой классики романа эпопеи Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 2028 году. Многосерийный проект телеканала «Россия» онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и банка ВТБ. В своих картинах Сергей Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, князь Андрей Болконский, Мария Золотухина, Наташа Ростова, Никита Языков, Пьер Безухов. По словам Сергея Урсулюка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый из нас найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизации после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае из-за прогнозируемых сильных осадков и порывов ветра, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Вратарь сборной Кабо-Верде 40-летний Вазини может рассмотреть предложение от российских клубов. Россия, безусловно, является одной из стран, которые его заинтересовали бы, если бы появился подходящий спортивный проект и соответствующая возможность, заявил агент футболиста в интервью «Спортэкспрессу». Напомню, Вазинья является свободным агентом после ухода из клуба второго португальского дивизиона «Шавиш». До чемпионата мира у него было около 50 тысяч подписчиков в социальных сетях, а после успешного выступления на Мундиале их число превысило 27 миллионов. Фланговый защитник «Спартака» Илья Самошников предстоящий сезон проведет в казанском «Рубине» в рамках арендного соглашения. Отмечу, что ранее Самошников уже выступал за «Рубин» с 20 по 23 год. Самолет Бразильской конфедерации футбола вернулся в Рио-де-Жанейро с ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира только с одним футболистом на борту – центральным защитником Данила. Остальные игроки сразу же отправились в отпуск или вернулись в свои клубы для предсезонной подготовки. Хорватский футбольный союз объявил об уходе 59-летнего Златка Далича с поста главного тренера национальной команды. На чемпионате мира хорваты в 1/16 проиграли португальцам. Далич возглавлял сборную с октября 2017 года. Под его руководством команда выиграла серебро чемпионата мира 2018, бронзу чемпионата мира 2022 и серебро Лиги наций 2023. Международный союз конькобежцев предоставил квоту для российских пар на юниорский этап Гран-при в Анкаре, сообщает телеграм-канал «Лапидарность». Ранее стало известно о том, что россияне получили 3 квоты на участие в юниорском Гран-при в Бангкоке, где смогут выступить по одному участнику в соревнованиях у юношей, девушек и танцевальных дуэтов. А также российские фигуристы примут участие во всех 4 видах программы на этапе в китайском Сиане. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 17. В Твери небольшой дождь, плюс 20. В Ярославле небольшой дождь, плюс 27. В Тамбове небольшой дождь, плюс 32. В Липецке небольшой дождь, плюс 29. Так же, как и в Воронеже. В Смоленске облачно с прояснениями, плюс 18. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 17, днем плюс 20. Ветер юго-восточный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.

0: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
1: Там по синим цветам бродят кони и дети.
0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
2: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
3: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
4: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
5: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным. Все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
6: Много интересных событий, и мы снова здесь для того, чтобы обсудить их в программе «Наше время» на Радио России. Ольга Максимова, Игорь Шатров приветствует всех, кто с нами. И напомним, что у нас есть мессенджеры 8-925-222-9992. Сюда можно писать и комментировать те темы, которые звучат в нашем эфире, и которые мы будем обсуждать с лучшими экспертами нашей страны. Вот наши планы на предстоящие 45 минут. Игорь,
7: да.
6: Тебе слово.
7: Здравствуй, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, мы сегодня поговорим о том, как устраиваться на работу в эпоху цифровых сервисов. Говорят, что сарафанное радио – лучший способ и по знакомству, по блату, как говорили в Советском Союзе, гораздо лучше. Вот только хотим разобраться, кому лучше – руководителю, на работодателю или работнику. Все-таки для кого это полезнее, эффективнее, такой метод устройства на работу. Будем говорить сегодня также о новом российском, сейчас он создается еще, высокоскоростном поезде, который помчится скоро по новой, первой в России высокоскоростной магистрали Москва-Петербург. Презентовали кабину этого поезда пока только на уральских локомотивах в Екатеринбурге. Ну, а две важных темы международных сегодня в повестке – это, конечно, события в Иране, который вроде бы, сделал все для того, чтобы доказать свой суверенитет. Соединенным Штатам это не понравилось, и Дональд Трамп сегодня в Анкаре сказал, что такого наговорил. Мы об этом, детали этого мы расскажем, когда придет время этой темы. Ну, а начнем с информации именно вот как раз о том самом саммите НАТО, на котором много-много откровений было и от Дональда Трампа в частности. И прямо сейчас расскажем о том, что произошло минувшей ночью.
0: Наше время.
7: Продолжаются удары по инфраструктуре военной и транспортной инфраструктуре Украины. Сообщает об этом Министерство обороны. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар минувшей ночью высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве. В результате удара поражены промышленные предприятия компании Samsung Украина, на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго» и цех по сборке БПЛА большой и средней дальности. Мы понимаем так, что эти удары будут продолжены, вполне возможно, и завтра. Поделимся подробностями. Ну, а сейчас переходим к саммиту НАТО.
0: Наше время.
7: Много новостей, даже не знаю, Оль, с чего начать.
6: Начать, ты знаешь, можно с того, что, говорят, у нас саммит НАТО, Трамп прибыл очень недовольным из-за проигрыша сборной Америки по футболу Бельгии, несмотря на то, что он отменил красные карточки.
7: Несмотря на то, что он сделал все для того, чтобы его команда выиграла, да, вот все, что мог, как президент.
6: И вообще удивительно, ходили слухи, что все на этом саммите были страшно напуганы и взволнованы, потому что думали, как же ему утихомирить. Но ты представляешь, вот насколько вот масштаб этого явления, да, мании какой-то величие, насколько это все масштабно, что европейские лидеры просто ходили и тряслись, как кутята, и думали, как им успокоиться, как им уговорить, как им достигнуть своих каких-то планов, хотя бы озвучить их. Ну, а в целом, сегодня, наверное, начать нужно с того, что Дональд Трамп говорил очень много странных вещей. Он путал Украину с Ираном. Когда его спрашивали про Украину, он начинал рассказывать про Иран и путал Иран с Японией, называв Японию Исламской Республикой, которая нанесла 111, да, по-моему, ударов по их авианосцу.
7: Кстати, какой-то инсайт, вот мы даже не слышали. Неужели такое было? Я имею в виду, это неужели Иран так осмелел, что нанес столько ударов? Или все-таки это правда была Япония?
6: Нет, они обменялись ударами, а Япония наносила удары авианосцам американским несколько раньше, в 1945-м, по-моему.
7: Да, наверное. Слушай, а может быть, действительно? Может быть, там и было их 111. Все могло быть вообще, на самом деле. Перл-Харбор был еще, в общем-то. Ну что, две, на самом деле, темы. В принципе, это, конечно, сам саммит НАТО. И Трамп на этом саммите. Трамп и НАТО. Трамп и Зеленский. И вот, наверное, что... Ну, не знаю, две-три реплики, и будем уже разговаривать, я думаю, с экспертом. Итак, Трамп заявил, что намерен сегодня поговорить с Путиным. Об этом он сказал после того, как поговорил с Зеленским. И как-то так получается, что вроде бы он там всего наобещал Зеленскому, но при этом доволен, уверен, что поговорить с Путиным будет еще лучше. Не знаю, как у него в этой вот голове рыжей все это умещается.
6: Ну, ты понимаешь, ну там вот еще

0: Трампом и Зеленским? Где?
1: Потому что соискатель получил
2: съемника в 157 районах. Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбили 8 управляемых авиационных бомб и 903 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. ВСУ также потеряли зенитно-ракетный комплекс производства Великобритании. Кроме того, вооруженные силы России ударами брожирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили группу безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции «Север», «Юг» и «Центр», улучшили положение в зоне спецоперации. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Суточные потери в ВСУ составили 1400 военнослужащих. Кроме того, по данным Министерства обороны, вооруженные силы России, развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили 2 опорных пункта противника, уничтожено до 15 украинских военнослужащих. Страны НАТО выделят Украине 70 миллиардов евро в 2026 году, а также обязуются поддерживать страну на аналогичном уровне в 2027 году. Лидеры стран НАТО назвали Россию долгосрочной угрозой. Страны НАТО в декларации по итогам саммита в Анкаре не заявили об обязательствах принять Украину в сообщество. В документе лишь упоминается обязательство по предоставлению ей финансовой помощи в 2026-2027 годах. НАТО, кроме того, заявила о приверженности статье 5 о коллективной обороне. Страны Североатлантического альянса, кроме того, заявляют, что Иран не должен препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе, а также стремиться к обладанию ядерным оружием. Об этом говорится в итоговой декларации саммита НАТО. Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской мировой классики, роман-эпопеи Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, которая будет отмечаться в 2028 году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и Банка ВТБ. В своих картинах Сергей Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, князь Андрей Болконский, Мария Золотухина, Наташа Ростова, Никита Языков, Вер Безухов. По словам Сергея Урсулюка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый из нас найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизации после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Сильные осадки ожидаются в столичном регионе на выходные, предупредил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, завтра в Москве и области также ливни и не выше плюс 20 градусов.
3: Ливни местами с грозами продолжатся и в четверг, и в пятницу. Днем с трудом около плюс 20 градусов. Ну а в конце недели потеплее, дневная температура повысится до плюс 21-24. Но рассчитывать на комфортное лето пока не стоит. Поскольку предстоящие выходные на столицу нашей Родины, на центральную Россию, обрушатся аномальные ливни, в сумме выпадет до 67 литров воды на метр площади, что составляет 80% месячной нормы. Так что предыдущие ливни покажутся жителям региона мелким дождиком.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских команд. Российским спортсменам и техническим должностным лицам во всех дисциплинах будет разрешено вернуться к участию в турнирах Международной федерации волейбола. Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое у них было на момент их заморозки. Вопрос об использовании российского флага и гимна будет решаться соответствующими международными спортивными организациями, чтобы гарантировать полноценное участие спортсменов, говорится в сообщении Международной федерации волейбола. А президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко сообщил о том, что сборные России будут участвовать во всех без исключения международных соревнованиях в 2027 году. Аргентинский футбольный клуб «Индепендиенте» ждет, когда Эзекиэль Барка окончательно оформит свой уход из «Спартака», сообщил член Совета директоров и спортивный секретарь «Индепендиенте» Эстебан Сайнс Рико. Ранее стало известно о том, что один из представителей Барко прилетел в Москву. Он должен лично встретиться с руководством «Спартака» и сообщить о нежелании футболиста продлевать контракт с красно-белыми. Португальская футбольная федерация объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной команды Роберто Мартино

0: Контракт которого истек сегодня, поиски нового наставника уже начались. Суперкомпьютер Опта назвал главных фаворитов, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира в преддверии четвертьфинальных матчей. Главным фаворитом турнира является Франция с показателем 28% на итоговую победу. Далее идет Испания 22%, у Англии 17%. Хоккейный клуб «Спартак Москва» объявил о заключении нового контракта на 3 года с защитником и капитаном команды 31-летним Андреем Мироновым. Он выступает за красно-белых с 24 года и в минувшем сезоне стал лидером московской команды по количеству силовых приемов и заблокированных бросков. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 18, в Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 20, в Челябинске дождь, плюс 28, в Рязани небольшой дождь, плюс 28, в Майкопе небольшой дождь, плюс 29, в Нальчике облачно с прояснениями, плюс 28, в Донецке переменная облачность, плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, временами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 16, днем плюс 22. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода с дождем, температура ночью плюс 17, днем плюс 20, ветер юго-восточный 5-7 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник — это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
7: Мы снова здесь и готовы продолжать. Еще несколько тем хотим обсудить с вами и с лучшими экспертами нашей страны. И сейчас огласим весь список. Но прежде напоминаем о том, что у нас есть мессенджеры 8-925-222-9992. Сюда можно нам писать, и давайте поговорим о планах.
8: А планы у нас следующие. Вначале план поздравить вас, наши уважаемые слушатели. Сегодня день семьи, любви и верности. Он, правда, уже заканчивается, но он к нам еще не раз будет возвращаться. И сегодня в заключении нашего эфира, в конце эфира, как раз будет целый репортаж Ивана Волонихина на тему дня семьи, любви и верности. Он специально был в городе Серпухове, расскажет вам очень интересную историю. Будем сегодня говорить о спорте. С Виталием Павловым мы продолжим разговор, начатый вчера с Андреем Кудряшовым. Дело в том, что, как вы знаете, Международный олимпийский комитет вернул, ну, временно, пока не активно на этом акцентирует внимание, членство Национальному олимпийскому комитету России. Но возникли нюансы, хотя этих нюансов мы ждали, вот об этих нюансах и поговорим. Начинать мы будем с темы, которую нашли в телеграм-канале и в Макс-канале нашего постоянного эксперта, депутата Государственной Думы Михаила Матвеева из его родной Самары. Он сам об этом расскажет. В чем там проблема? Есть, как всегда, проблемы с диаспорами национальными. И вот будет этот вопрос, будем с ним подробно обсуждать. А начнем мы сейчас с важного сообщения.
7: Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской мировой классики, романа эпопеи Льва Толстого «Война и мир». Приурочена картина к 200-летию великого писателя, который отмечается в 2028 году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и банка ВТБ. ВТБ поддерживает, сохраняет культурное наследие, помогая актуализировать в том числе русскую классическую литературу. Но Сергей Урсуляк — это понятно, да, автор самых масштабных экранизаций великих русских романов «От жизни и судьбы до Тихого Дона», лауреат главных национальных кинопремий, а главные роли в проекте будут исполнять, например, Никита Волков, Андрей Болконский, Мария Золотухина, Наташа Ростова, Никита Языков, Пьер Безухов, Алексей Серебряков, князь Болконский Николай, Пореченков, Михаил, граф Илья Ростов, ну и многие другие еще имена, и актеры, не будем уже перечислять, но вот Сергей Маковецкий, разве что Василий Курагин. Так что будем ждать с нетерпением этого проекта.
8: И еще раз напомним, что многосерийный проект телеканала «Россия» онлайн кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и Банка ВТБ. А мы начинаем наш час.
1: Наше время.
8: Да, второй час нашей программы. Итак, мы, наверное, вернемся в Самару сейчас, вернее, не вернемся, а поедем с вами в Самару, городок, которая, по словам Михаила Матвеева, депутата Государственной Думы, вернулась в лихие 90-е. На местном рынке таджикская ОПГ вовсю собирает дань, с каждой фуры берут по 50 тысяч рублей просто за проезд. Это цитата из канала ВМАКС и телеграм-канала Михаила Матвеева. Я думаю, не будем мы зачитывать то, что написали не мы, да, а самого Михаила Матвеева, нашего постоянного эксперта и человека, который очень серьезно следит за всей этой повесткой мигрантской, доктор исторических наук и заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, и пригласим в эфир. Михаил Николаевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
9: Да, добрый вечер.
8: Михаил Николаевич, ну вот вам и отчитываться, да, что вы там обнаружили в вашем родном городе, почему, на ваш взгляд, это происходит, как на это реагируют местные власти.
7: И самое главное, что ваши строчки заинтересовали. Если этнический бизнес начинает заходить на какую-то территорию, его оттуда потом выдавить уже невозможно.
8: Это у вас,
7: и
8: у
7: это совершенно другой уровень проблем. Вот неужели настолько невозможно?
8: Да, у вас, у депутата Госдумы, такой пессимизм, нам даже вот было неожиданно это прочесть.
9: Да. Я поправочку сделаю, даже две. Во-первых, у меня нет в Максе канала. Вот, ну, неважно. Значит, будем считать, что это
8: в Телеграме,
9: национального мессенджера. Краткое содержание предыдущих серий, как раньше писали, да, крупная советская еще овощная база номер 3, которая находится в Самаре на улице Олимпийской, ее так в простонародье называют, типа рынок на Олимпийской, она затем перешла в частную собственность к семье Кочетовых. Это предприниматель достаточно крупный, у него бизнес на Дальнем Востоке, там рыбой торгует еще где-то и так далее. И он этот рынок сдает в аренду. Сдает не одному какому-то, так скажем, оператору, а некоторым, нескольким, да. И до недавнего времени этот рынок, что называется, держали азербайджанцы. То есть это была основная такая диаспора, которая там контролировала рынок. Ну и на вторых ролях были там таджики с узбеками и ребята из Средней Азии. Все поменялось пару лет назад, когда задержали там лидера вот этой

0: шлагбаум.
1: Комитет нас допустил, мне кажется, именно в этом плане. Потому что они прекрасно осознают, что мы пойдем в суд и выиграем это дело. Без всяких сомнений. Это уже, в общем-то, поставлено на поток. Да, мы видели, как допускают в некоторых видах спорта в связи как раз с этим судебным давлением. И Международный олимпийский комитет этого испугался, откровенно говоря. И понятное дело, что с одной стороны они вроде как гнут свою линию, и после того, как сменился, да, президент Международного олимпийского комитета, в целом АНАТ как раз идет согласно всем своим высказываниям, да, очень планомерно и очень выстроена ее позиция, она не меняет ее и не переобувается по ходу дела. Если она говорила о том, что, мол, мы будем принимать решения относительно России, и в целом мы там готовы пойти навстречу, восстанавливать в правах и так далее. Но опять мы возвращаемся к тому, что, например, РУСАДА, наше антидопинговое агентство, не восстановлено полноценно ВАДой. И это проблема по-прежнему. И какие-то федерации могут сказать о том, что пока не восстановлено, мы вас не допустим. И это там условный, может быть, пример в сторону легкой атлетики той же, где у нас по-прежнему очень сложные отношения с World Athletics.
2: Слушай, а в легкую атлетику нас тоже не пускают дальше, да, вот сейчас?
1: Пока, ну, мы еще не понимаем, как это будет теперь в связи вот с этим решением, да, но у нас, конечно, там сложные отношения. Что касается вот этого решения, которое было принято Международным олимпийским комитетом, давайте послушаем. Мы пообщались с Дмитрием Васильевым, двукратным олимпийским чемпионом по биатлону. Он, естественно, прокомментировал решение Международного олимпийского комитета.
3: Прежде всего, я думаю, что можно смело сказать, что это победа, наконец-то. Вот, здравый смысл восторжествовал, и все ненавистники, русофобы и просто хейтеры, они могут отдыхать, хотя бы в этой части, в части спорта. Очень важное решение, и, конечно, я постоянно по этому вопросу хочу благодарить, прежде всего, Кирсти Ковентри, которая оказалась очень последовательным и, ну, системным человеком. То есть она после вступления в должность президента Международного олимпийского комитета, она сразу заявила, что спортсмены не должны страдать. И вообще-то Пьер де Кубертен, один из его постулатов звучал именно так, что спорт должен быть вне политики. Вне зависимости от национальности, от страны, спортсмены должны соревноваться, а не отвечать за какие-то политические разногласия между государствами. Поэтому в этом смысле она очень последовательная, и она, ну, держит слово, и это очень важно.
1: Ну вот как раз, да, Дмитрий Васильев и сказал по поводу президента Международного олимпийского комитета, держит слово, и это действительно так, это не может не радовать, но опять мы возвращаемся к тому, что, например, где-то международные федерации будут допускать наших спортсменов в нейтральном статусе по-прежнему, где-то могут допускать с флагом и гимном, но всем, я думаю, прекрасно известна вот эта ситуация с гимнастками, да, где допустили до соревнований, но в нейтральном статусе.
4: А потом не допустили, да.
1: Да, сначала сказали, что можно будет использовать флаг и гимн, а потом выяснилось, что нельзя, и наши спортсменки закономерным образом отказались от участия в соревнованиях. Это было в Румынии, сейчас будет там новое соревнование, как к ним подойдут, опять ждем какого-то уже решения.
4: А реакция, кстати, вот на то, что наши спортсменки отказались выступать, какая была?
1: Так, а, понимаешь, нет какой-то бурной реакции на этот счет. Ну, отказались и отказались.
2: Угу. А в Румынии вы имеете в виду ту историю, где мэр города что-то сказал, да?
4: Да?
2: Ну, это
4: да,
2: вообще
4: да, да.
2: Тоже... А мэру-то вообще указать не может Международный олимпийский комитет.
1: Ну, вот в том-то и дело, да. Что Международный олимпийский комитет может как бы рекомендовать, да. И вообще мы видим, что МОК всеми способами говорит, что, мол, мы решения не принимаем, мы вообще в сторонке постоим.
2: А и... король-то голый это называется.
1: Да. И тут вопросы возникают, а так ли вообще нужен этот Международный олимпийский комитет, если он никаких решений принять не может? Вот у меня логичный вопрос возникает в этой связи. Понятно, что сейчас хотя бы они дают время нашим спортсменам на то, чтобы успеть принять участие в квалификации на следующие Олимпийские игры 2028 года, потому что мы все прекрасно помним, как складывалась ситуация с Олимпийскими играми этого года, 26-го, когда они допустили наших спортсменов в тот момент, когда квалификации уже закончились. Они сказали, пожалуйста, участвуйте, мы рекомендуем допустить россиян.

0: до квалификации. Так они уже завершились. Вы издеваетесь, что ли, над нами?
1: Издеваются.
0: Да, прямым текстом издеваются. Но сейчас хотя бы дают время на то, чтобы наши спортсмены успели отобраться на следующую Олимпиаду. Ну и давайте послушаем еще Дмитрия Васильева относительно того, что все-таки действительно это решение мог положительное.
2: Ну, во-первых, все ограничения сняты. Ограничения сняты из ОКР, а значит, наши спортсмены и даже в командных видах спорта смогут принимать участие. И это, в общем-то, ну, такой, ну, своеобразный посыл всем международным федерациям по видам спорта. Они, конечно, не обязаны вот прям исполнять решение МОК, но я думаю, что не найдется ни одной международной федерации, которая вступила бы в конфронтацию с Международным олимпийским комитетом. Поэтому, скорее всего, все просто примут к сведению и запустят процесс возврата российских спортсменов по видам спорта.
0: С одной стороны, да, должны допускать и не хотят конфронтации, с другой стороны, есть требования к спортсменам, и вот Дмитрий Васильев и требования тоже прокомментировал.
2: Ну, пока нет. В решении исполкома МОК там как раз-таки были перечислены все, ну, основные для нас условия. Это никаких, значит, никаких специальных условий для допуска наших спортсменов теперь не может быть. И, ну, единственное, что с гимном и флагом придется немного повременить, но раз уж главный процесс запущен, я думаю, что и гимн и флаг – это самое ближайшее будущее.
0: С одной стороны, да, а с другой стороны, вот мы говорили о том, что есть все-таки определенные критерии, там говорится про антидопинг, про то, что спортсмены должны там как-то, скажем так, за мир во всем мире, и вот это вот все, как это будут отсеивать, как это будут проверять, вообще до конца непонятно, опять мы упираемся в то, что узнаем, когда откажут, или когда мы вдруг получим опять ситуацию, как с гимнастками, когда нас вдруг неожиданно лишат флага и гимна. Надеюсь, что такого больше не будет.
3: Спасибо, Виталий.
1: Будем наблюдать.
0: Да, только это и остается пока.
1: Впрочем, мы, да, наблюдаем уже который год. Спасибо. Виталий Павлов был с нами, а мы вернемся к слушателям из Москвы буквально через несколько минут с нашим коллегой Иваном Волонихиным. Дождитесь.
4: Здравствуйте. По данным одной из финансовых платформ, после того, как Центробанк России снизил ключевую ставку, а мы помним, что снизил совсем чуть-чуть символически, 20 крупнейших банков России увеличили свои ставки по вкладам. Да, вы не ослышались. Не уменьшили, а увеличили. И банкиры явно понимают, что делают. Аналитики считают, что это закономерная реакция на осторожный ход регулятора. Раз ставки останутся высокими дольше, чем ожидалось, то стоит побороться за деньги клиентов. А еще это ответ времени. Банкиры видят, что в последние месяцы наблюдается отток с вкладов. Растет доля наличных в обороте из-за ограничений доступа в интернет, а также из-за расходов на отпуска. Текущие ставки уже не так сильно мотивируют откладывать крупные покупки, поэтому банки поднимают ставки по вкладам. Средняя максимальная ставка по вкладам в десятке крупнейших на 3 месяца 13,5% годовых, на 6 месяцев почти 13% годовых, а по вкладам на 1 год 12,25%. Эксперты говорят, что сегодня ставки по депозитам в 2 раза выше уровня годовой инфляции. И до конца лета они сильно не изменятся и будут держаться в диапазоне от 12,5% до 11,5%. Аналитики считают, что для большинства людей ставки останутся интересными и прибыльными до конца года. И этим стоит воспользоваться. Потому что постепенно ставки по вкладам будут уменьшаться, реагируя на изменение ключевой ставки ЦБ, которая будет не быстро, но снижаться. Кстати, даже вкладывая только в банковские продукты, можно диверсифицировать. То есть открыть не один, а несколько разных депозитов. На долгий срок, на год, для денег, которые точно быстро не понадобятся, это позволит закрепить сегодняшнюю ставку надолго, когда она уже явно будет ниже. Вклады на 6 или 3 месяца дают более высокий доход в ближайшее время, а накопительные счета сейчас не сильно уступают, а иногда и выгоднее депозитов. И это вариант для денег, которые вы потратите в течение месяца. Сам пользуюсь. Всю зарплату перевожу сразу на накопительный счет с процентами на ежедневный остаток, иду в магазин, перевожу с него на текущий. Остальные коммунальные деньги продолжают приносить пассивный доход. Сейчас даже счета за коммунальные услуги приходят позже. И это тоже дает несколько дней для вашей выгоды. Мелочь, а приятно. Но вы же не раз замечали, что самые богатые люди в мире в большинстве своем, мягко скажем, прижимистые. Они умеют считать деньги, чаевыми не разбрасываются. Крутые машины, которые потом не в состоянии обслужить, не покупают. Гаджеты в кредит, чтобы выглядеть дороже, не берут. Естественно, это правило не распространяется на тех, кто живет на публику и на ниже зарабатывает. Кстати, о кредитах. Эксперты сейчас советуют по возможности в долг не брать. Лучше подождать конца года или начала следующего, когда ставка по кредитам снизится и будет ниже, чем сейчас. Но и это скорее вынужденная рекомендация. С кредитами хорошо бы подождать как можно дольше. Ставки в следующем году будут еще очень высокими.
5: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
6: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
5: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14.35 по Москве и в 13.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
5: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
8: Сам Уолт Дисней выбрал эту песню в качестве музыкального символа своей кинокомпании. Ну а Американский институт кино поставил ее на 7-е место в рейтинге лучших киношлягеров всех времен. Речь о песне «When You Wish Upon a Star» – «Загадай желание» из мультфильма «Пиноккио». После большого успеха первого в истории полнометражного анимационного фильма «Белоснежка и семь гномов» Уолт Дисней решил снять ленту по мотивам сказки итальянского писателя Карло Калуни. «Приключения Пиноккио». Песни для фильма Дисней попросил написать композитора Ли Харлина и поэта Неда Вашингтона, с которыми сотрудничал во время работы над «Белоснежкой». Так и появилась композиция «When You Wish Upon a Star». Она звучит в заключительной сцене фильма в исполнении популярного певца Клиффа Эдвардса.
9: When you wish upon a

Люди и песни. После того, как в 1940 году мультфильм «Пиноккио» вышел на экраны, песня «When You Wish Upon a Star» возглавила национальный хит-парад. В дальнейшем ее исполняли оркестр Глена Миллера, Луи Армстронг, «Манхэттен Трансфер», джазовый квартет Дэйва Брубика. Одну из самых необычных версий песни создал солист рок-группы KISS Джин Симмонс. Музыкальные критики назвали эту запись звезды глэм-рока самым безобразным в истории исполнением диснеевского шлягера. Впрочем, Симмонса это не смутило. Он рассказал, что услышал песню, когда ему было 8 лет, и его родители переехали из Израиля в Америку. «Я понял тогда», — вспоминает музыкант, — «что она словно была написана специально для меня, маленького иммигранта. Неважно, кто ты, сделай так, чтобы твои мечты сбылись».

песни. В конце 40-х годов, в канун Рождества, студия Уолта Диснея сняла специальную телепрограмму с участием героев анимационных фильмов. Звучала в ней песня «When You Wish Upon a Star». С тех пор ее часто исполняют в зимние праздники. А в странах Северной Европы, Швеции, Финляндии, Норвегии и Дании это официальный рождественский гимн. Кстати, сам Уолт Дисней называл «When You Wish Upon a Star» своим талисманом, ведь она стала первой в истории песни из мультфильма, получившей Оскара.

0: люди и песни. Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте, эксперты по кибербезопасности предупреждают, что открытки WhatsApp могут быть уловкой мошенников. Безобидные с виду картинки с поздравлениями, которые получают и отправляют 60% россиян, могут скрывать ссылку на вредоносный файл или фишинговый сайт, который украдет ваши данные и сможет похитить деньги. Чтобы не попасться на обман, не нужно открывать открытки от незнакомых людей. Но злоумышленники притворяются членами семьи или друзьями пользователей, присылают онлайн-открытки, содержащие фишинговые ссылки. Ничего не подозревающий пользователь может получить файл, скачать его, ожидая увидеть поздравительную открытку или презентацию, а в итоге загрузить вредоносную программу. Мошенники будут использовать зараженный смартфон или компьютер в своих целях, например, для кражи аккаунтов и личных данных жертвы, говорят эксперты. Есть и другой сценарий обмана. Пользователь сначала получает медиафайл, а затем ему якобы приходит программа для его просмотра. Скачивать и запускать ее нельзя, потому что на самом деле это опасное приложение, способное заразить гаджет. Чтобы обезопасить себя и свое устройство от взлома, советуют специалисты, пользуйтесь двухфакторной аутентификацией. Обращайте внимание на сообщения от подозрительных лиц и никому не сообщайте коды авторизации. Если считаете сомнительными присланные вам файлы или ссылки, не открывайте их, даже если они были получены от знакомых. Очень поможет вам знание способа, как именно обманывают аферисты, когда звонят тем, кто разместил какой-то товар на онлайн-маркетплейсе. Они спрашивают, а вы еще продаете, а можно посмотреть? И просят связаться с помощью видеозвонка, а затем просят включить функцию демонстрации экрана. И вот тут и кроется самая суть этой схемы. В это время мошенники, а они могут работать в тандеме, чтобы все прошло быстро и максимально незаметно для человека, запрашивают доступ к смене номера в банковском приложении жертвы обмана. И что же видит на экране смартфона мошенник? Он видит то самое смс-кодом, который присылает банк. Все, пока один из обманщиков еще несколько минут будет заговаривать вам зубы и держать на связи по телефону, чтобы вы ничего не смогли, не успели сделать, другой выкачает все деньги с вашего счета, а может успеть напакостить и больше, если успеет оформить кредит. Еще и юристы предупреждают, что при обмене квартиры мошенники, чтобы усыпить бдительность, могут предложить временное жилье по несуществующему адресу. На самом деле обмен или продажа квартиры – это очень рискованная сделка, в которой вы рискуете крупными суммами денег, так что надежнее проводить такие дела вместе со специалистами. И если вы слышите по телефону, что с вами разговаривает сотрудник правоохранительных органов, то помните, что такие ведомства не обращаются к людям по телефону. Если вас просят оказать содействие следствию, не нужно продолжать разговор. Сразу прерывайте его, берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
0: Микрофона представляет.
2: Мне так страшно.
3: Кому она это сказала? Узнала она меня и обращалась ко мне? Или говорила во сне?
0: Письмо незнакомки. Радиоспектакль по произведению Стефана Цвейга.
4: Мелькнуло ли у тебя воспоминание, далекое и смутное? Или просто я показалась тебе красивой от того, что вся дышала счастьем?
0: Исповедь женщины, любившей всю жизнь одного человека и доверившей свою тайну единственному письму.
4: Я сказала тебе все. Ты теперь знаешь. Нет, ты только догадываешься, как сильно я тебя любила. И в то же время моя любовь не ложится бременем на тебя.
0: Письмо незнакомки. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
5: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Койлани, Сундалой, Хлыняли.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
8: Такие новости, как взятие под контроль Константиновки, деморализуют противника и воодушевляют наших бойцов. Вот это серьезный знак того, что инициатива сохраняется за нами. И это большой плюс.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
9: Военное ведомство, ну, должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Энергетический комплекс страны обладает значительным запасом прочности. Несмотря на принятые меры, пока ситуация с топливом остается непростой, и вооруженные силы России поразили объекты ВПК в Киеве. Далее подробнее. Попытки Киева вызвать напряженность в российском обществе не приведут к успеху, поскольку энергетический комплекс страны обладает значительным запасом прочности. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.
2: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС, да и предложение Кобзева тоже следует учесть и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого, среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально. Как мне докладывает Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, и надеюсь, так и будет.
1: Вице-премьер Александр Новак доложил президенту, что, несмотря на принятые меры, пока ситуация с топливом остается непростой.
3: Правительством в целях стабилизации ситуации на внутреннем рынке были приняты следующие меры. Во-первых, увеличили загрузку действующих заводов до максимального уровня, направили на рынок ранее накопленные объемы топлива, сократили сроки текущих ремонтов, плановые ремонты перенесли на более поздний срок, ввели также полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина и задействовали потенциал средних, малых нефтеперерабатывающих заводов. Хотел бы отметить, что несмотря на принятые меры, они частично ситуацию стабилизировали, в целом пока ситуация остается непростой. Вынужденное сокращение объемов производства топлива в том числе привело к изменению маршрутов доставки топлива до конечных потребителей. Вырос и спрос на моторное топливо примерно на треть, это достаточно большой уровень, он превышает показатель на треть уровень аналогичный период прошлого года.
1: Ситуация на полуострове и в Севастополе остается с топливом сложной, несмотря на наращивание логистики. Поставки топлива в нормальную плоскость пока еще не вышли, об этом сообщил президенту губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
4: К сожалению, так сложилось, что на полуострове заправок вертикально интегрированных компаний не было, работают только частные крупные трейдеры. И из-за сложности с логистикой, ну и вот вопросами, связанными с биржевой закупкой, сейчас цена на полуострове выросла больше, чем в два раза. То есть, например, самый популярный бензин марки 95 сегодня стоит 197 рублей на официальных заправках, при том, что новинка в соседнем Краснодарском крае 73,5 рубля. Мы обратились в правительство Российской Федерации, предварительно получили поддержку в нашем Министерстве энергетики с тем, чтобы все-таки сделать на этот период субсидированную цену для бензина для приобретения нашими АЗС, соответственно, для поставки на полуостров. Это смогло бы существенно сейчас ситуацию облегчить, а дальше будем справляться с логистическими сложностями.
1: Владимир Путин призвал вице-премьера Новака поработать с Минфином вопрос субсидирования для выравнивания цен на топливо. А губернатор Забайкальского края Александр Осипов на совещании предложил создать сеть малых нефтеперерабатывающих заводов в условиях украинских атак.
5: Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой. Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети мини-НПЗ. Сейчас в этих условиях мы смогли бы предложение на внутренний рынок увеличить.
2: Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется. Будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы. Чем шире сеть, тем сложнее нанести ущерб.
1: Сегодня ночью в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России вооруженными силами России осуществлен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, в результате которого поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударными БПЛА, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 157 районах. В сводке Министерства обороны также сообщается, что штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии, развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили два опорных пункта противника. В самом городе группы закрепления 25-й армии завершают поиск и уничтожение военных ВСУ. Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской мировой классики – романа эпопеи Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 2028 году. Многосерийный проект телеканала «Россия» онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и Банка ВТБ. В своих картинах Сергей Урсуляк не только создает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современную зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, князь Болконский, Мария Золотухина, Наташа Ростова, Никита Языков, Пьер Безухов. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый из нас найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизации после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских команд. Сборная России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое у них было на момент их заморозки. УЕФА готов заблокировать возвращение российских команд в международный футбол, несмотря на то, что Международный олимпийский комитет на данный момент отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России, пишет Guardian. Сообщается о том, что некоторые крупнейшие футбольные федерации по-прежнему категорически возражают против возвращения России, в их числе Англия, Германия и Франция. Сегодня состоялись очередные контрольные матчи с участием клубов российской премьер-лиги. «Зенит» разгромил «Нефтчи» со счетом 4-1. Фланговый защитник «Спартака» Илья Самошников проведет сезон 26-27 в казанском «Рубине» в рамках арендного соглашения. Отмечу, что Самошников ранее уже выступал за «Рубин» с 20 по 23 год. Суперкомпьютер «Опта» назвал главных фаворитов ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира в преддверии четвертьфинальных матчей. Главным фаворитом турнира является сборная Франции с показателем 28% на итоговую победу. Далее идут испанцы 22%, англичане 17%, аргентинцы 16%. Международный союз конькобежцев предоставил квоту для российских пар на юниорский этап Гран-при в Анкаре, сообщает телеграм-канал «Лапидарность». Ранее стало известно о том, что россияне получили 3 квоты на участие в юниорском Гран-при в Бангкоке, где смогут выступить по одному участнику в соревнованиях у юношей, девушек и танцевальных дуэтов. Также российские фигуристы примут участие во всех 4 видах программы на этапе в китайском Сиане. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В Челябинске завтра дождь, плюс 28. В Перми пасмурно, плюс 28. В Ульяновске ясно, плюс 27. В Элисте малооблачно, плюс 33. В Махачкале облачно с прояснениями, плюс 26. В Владикавказе небольшой дождь, плюс 26. В Грозном облачно с прояснениями, плюс 30. В Херсоне небольшой дождь, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 16, днем плюс 22. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода с дождем, температура ночью плюс 17, днем плюс 20. Ветер юго-восточный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Наша сегодняшняя встреча будет посвящена легкой музыке, написанной, исполненной и записанной в СССР. В наших программах мы не раз обращались к отечественной музыке прошлых лет, и сегодня с удовольствием продолжаем это делать. В «Легких людях» звучали ансамбль «Мелодия», оркестры под управлением Вадима Людвиковского и Мурада Кожлаева, серф-квартет «Электрон» Валерия Приказчикова, исполнители с магнитофонных бобин, творческое наследие которых реставрируют и каталогизируют неравнодушные звукорежиссеры, и многие другие. Все это огромная и важная составляющая базы отечественной легкой музыки. Но сегодня мы уделим внимание явлению, которое получило на международном коллекционерско-филофоническом языке обозначение «Russian Groove». Прямой перевод здесь ничего не даст, но если расширить терминологическое значение, то можно обозначить его как некое ритмическое ощущение, возникающее при прослушивании музыки, созданной в определенной стране. В данном случае музыки, созданной в СССР, музыкантами тогдашних 15 союзных республик. Часто термином «Soviet Groove» обозначают почти всю легкую эстрадно-джазовую музыку, выходившую в нашей стране с начала 60-х и до начала 90-х годов 20 века. Но изначально, это было бы гораздо корректнее, данный термин применялся к записям редким, к музыке, созданной музыкантами в рамках своего корневого культурно-территориального контекста. То есть коллекционеров, охотящихся за записями музыкантов бывших республик СССР, за пластинками, выходившими небольшими тиражами, в первую очередь привлекало национальное индивидуальное осмысление музыкантами известных жанров, их прочтение и их творческий почерк и поиск. Подобных интересных музыкантов было немало. И поиск их записей, и особенно пластинок, часто последних носителей, зафиксировавших их работы, так как исходных студийных мастер-лент за давностью лет почти не сохранилось, дело увлекательное. В нашем сегодняшнем выпуске речь пойдет о нескольких коллективах, работавших в бывших среднеазиатских и кавказских республиках СССР. Мы познакомимся с очень малой частью музыки, которая выходила на пластинках в те годы, сделав акцент на творчестве инструментальных этно-джазовых коллективов, эстрадно-джазовых оркестров и других музыкантов, работавших в жанре легкой музыки. Ну, с небольшими исключениями. Да, сегодня мы не будем обращаться к творчеству сложных, выдающихся арт-джаз-роковых и прогрессив-коллективов вроде туркменских групп «Фирюза» и «Гюнеш», а сделаем акцент на максимально легком звучании. Начнем мы с ансамбля современной музыки под управлением Грига Пушина «Анор». Пластинка этого узбекского ансамбля под названием «Вкус граната» вышла в 1988 году, спустя три года после возникновения самого коллектива. Лидер коллектива Григорий Пушен, Григ его творческий псевдоним, начинал еще в 70-е годы в составе группы «Скифы». В «Анор» новый ансамбль современной музыки под его руководством вошли саксофонист Семен Мордухаев, Юрий Беньяминов, гитара, ситар и другие национальные, в том числе узбекские народные инструменты, Адюр Якубов, клавишные, Батыр Ташхаджаев, гиджак, Андрей Перцев, ударные. Позже Андрей работал в хардроковых группах «Черный кофе» и «ЭВМ». Работала в составе ансамбля современной музыки под управлением Грига Пушена «Анор» и молодая певица Наталья Нурмухамедова, впоследствии спевшая немало эстрадных хитов уже как сольный исполнитель. Состав, как вы видите, интернациональный. Пластинка «Вкус граната» стала единственной пластинкой ансамбля современной музыки под управлением Грига Пушена «Анор». Тираж был небольшой, и найти ее сейчас очень непросто. Изысканный джаз-фьюжн или этно-джаз из Узбекистана у нас будет представлен композицией «Елена».

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция «Елена» в исполнении ансамбля современной музыки под управлением Грига Пушена «Анор» с единственной пластинки этой группы из Узбекистана. Пластинка называется «Вкус граната». Вышла она в 1988 году. Перенесемся в Казахстан и обратимся к пластинке ансамбля «Медео». Пластинка одноименная, то есть называется она «Медео», и вышла она в 1985 году. Информация о составе участников коллектива немного, как и подробностей, касающихся записи этой пластинки. Среди авторов указаны имена Эдуарда Богушевского, Алмаса Саркибаева, Владимира Львовского и Тлеса Кашгалиева. Известно также, что лидером ансамбля «Медео» был Владимир Назаров, клавишник ансамбля «Горизонт», участник еще одного уникального казахского ансамбля «Бумеранг» этно-джазового состава под руководством легендарного алматинского барабанщика Тахира Ибрагимова, выведшего «Бумеранг» в сонм лидеров советского джаз-рока. «Бумеранг» одним из первых выпустил в СССР пластинку, выполненную в настоящей этно-джаз-роковой традиции, заложив тем самым основы жанра. Блестящие музыканты, собственно, это касается всех, о ком мы сегодня говорим в нашей программе, они играли очень и очень передовую музыку. Так что клавишник «Горизонта» Владимир Назаров организовал свой коллектив «Медео», имея уже очень и очень серьезный опыт. Послушаем композицию «Сайгаки» с пластинки казахского ансамбля «Медео» 1983 года.

короткая и очень необычная запись. Вероятно, это одна из самых ранних песен ансамбля, в которой задорно сочетаются бит-музыка и музыка народная. Качество записи не очень высокое, но не поставить ее в нашей сегодняшней программе было бы неправильно. Эта инструментальная пьеса называется «Хорошо». Ансамбль «Гульшан», пьеса «Хорошо».

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция таджикского ансамбля «Гульшан» под названием «Хорошо». Исходных данных по ней нет, но по звуку, по мелодике и ритму можно предположить, что запись сделана в середине-конце 60-х годов 20 века. Что касается редких записей из Киргизии, то они действительно оказались редкими. Обнаружить музыку в исполнении «Вио Арашан», «Вио Чурок Кожомжарова», «Вио Достор Инаристе», «Новое время», «Самите» и эстрадного ансамбля Киргизии мне пока не удалось, и пусть это будет поводом для дальнейшего знакомства с этими коллективами. А теперь редкая эстрадно-джазовая музыка Кавказа. Если мы говорим об Азербайджане, то, конечно, в первую очередь возникает имя выдающегося отечественного певца Муслима Магомаева. Песни в его исполнении, конечно же, звучали в программах «Легкие люди», но сегодня мы обратимся к музыке другого коллектива. Называется он «Джаз-ансамбль Рафика Бабаева». Музыкант, композитор, дирижер, аранжировщик, автор музыки для кино, Бабаев – один из главных джазовых музыкантов страны. Джазом увлекся еще в 50-е годы, во время учебы в Бакинском музыкальном училище, и тогда же возглавил свой первый оркестр. После окончания Бакинской консерватории началась большая и яркая джазовая биография Рафика Бабаева. В 1966 году он возглавил театр песни Рашида Бейбутова, позже став художественным руководителем и главным дирижером эстрадно-симфонического оркестра Азербайджанского радио и телевидения. С Рафиком Бабаевым работали отличные музыканты. Он писал джазовые композиции и песни, делал аранжировки и музыку к фильмам. Читая его биографию, слушая музыку, невольно вспоминаешь повесть замечательного азербайджанского писателя Максуда Ибрагимбекова «Концерт для баритона с оркестром». В ней очень ярко рассказывается о том, как молодые люди в солнечном городе играют любимую музыку. Послушаем мелодию в оригинале, звучавшую в кинофильме «Черный орфей», музыка авторства Луиса Бонфа и Антонио Карлоса Жабима в исполнении джазового ансамбля Рафика Бабаева.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была мелодия из кинофильма «Черный Орфей» авторства Луиса Бонфа и Антонио Карлоса Жабима в исполнении джазового ансамбля Рафика Бабаева. Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев, и наш сегодняшний выпуск посвящен редким записям отечественной легкой музыки в исполнении джазовых, эстрадно-джазовых оркестров и других ярких, не широко известных сейчас музыкальных коллективов бывших среднеазиатских и кавказских республик СССР. Армения сегодня представлена у нас самым известным оркестром в тех времен – оркестром под управлением Константина Арбеляна. Арбелян – выпускник Ереванского музыкального училища, а потом и Ереванской консерватории. Первый свой инструментальный квинтет он организовал в 1954 году, а спустя два года 28-летний Константин Арбелян стал дирижером и художественным руководителем Государственного эстрадного оркестра Армении и в течение 36 лет в этой должности работал и играл джаз, исполняя его как в СССР, так и по всему миру. Одна из самых известных его пластинок – настоящая коллекционная ценность для любителей легкой музыки прошлых лет. Пластинка, которая называется «Государственный эстрадный оркестр Армении, художественный руководитель Константин Арбелян». Вышла она в 1977 году и год спустя была переиздана с другим фото на конверте. Послушаем композицию с этой пластинки, называется она «Вокалис», играет Государственный эстрадный оркестр Армении Константина Арбелян. Партию вокала здесь исполняет Татевик Оганесян, замечательная армянская джазовая певица. На момент выхода пластинки Татевик 22 года. Вокалис в исполнении Государственного эстрадного оркестра Армении под управлением Константина Арбеляна. Партию вокала исполняет певица Татевик Оганесян.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция «Вокалист» в исполнении Государственного эстрадного оркестра Армении под управлением Константина Арбеляна. Партию вокала исполняет здесь певица Татевик Оганесян. Наше знакомство с редкими записями легкой музыки прошлых лет завершает эстрадно-симфонический оркестр телевидения и радио Грузии под управлением Гиви Гачичеладзе. Выпускник инженерно-строительного факультета Тбилисского университета начал играть джаз еще во время учебы в 1958 году и через год возглавил лучший биг-бенд Грузии – оркестр Тбилисского политехнического института. Позже он руководил эстрадными ансамблями, собрал первую в Грузию джаз-рок группу, был художественным руководителем и главным дирижером эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио Грузии. И это совсем небольшой перечень творческих этапов замечательного музыканта Гиви Гачичеладзе. Редкие записи легкой музыки прошлых лет. Сегодня мы послушали очень и очень небольшую часть огромного архива, ждущего того момента, когда эта музыка, возможно, вновь зазвучит и станет частью общей большой культурной картины. В сегодняшней программе мы обратились к творческому наследию музыкантов из бывших союзных республик Средней Азии и Кавказа. А сколько же их еще? Молодые, талантливые парни с крепким музыкальным образованием, пуще золота и серебра, ценившие так не просто достававшиеся пластинки Beatles, Pink Floyd, Махавишну оркестра, Blood, Sweat and Tears, жившие джазом, фанком и арт-роком, да и просто самой возможностью писать и исполнять музыку. Я намеренно не рассказываю подробности биографии исполнителей, чьи работы мы сегодня слушали. У всех после того, как перестал существовать СССР, судьбы сложились по-разному. И, увы, порой очень драматично. Не берусь давать здесь личные оценки политических решений, но одно знаю точно. В начале 90-х с развалом СССР высокопрофессиональные музыканты бывших союзных республик оказались предоставлены сами себе. Для того, чтобы рухнули налаженные десятилетиями творческие и организационные схемы, распространение пластинок, проведение гастролей, организация фестивалей, да и просто личные контакты внутри огромной расколовшейся державы понадобилось куда меньше времени, чем для их создания. На протяжении нашей сегодняшней программы не раз звучал термин «Soviet Groove», «Советский грув», «Международный», внестилевое обозначение музыки, создаваемой яркими молодыми профессионалами на территории огромной страны под названием СССР. Современные любители музыки, в чью сферу внимания попал этот пласт, сейчас имеют доступ к обширным объемам информации. В их распоряжении физические цифровые носители и, конечно, возможности интернета. Но все равно, с неистовым интересом они ищут малотиражные записи на старых виниловых пластинках и катушках, обнаруживая на них что-то такое, чего не хватает современной музыкальной картине. Именно то, что так стремились донести до своего слушателя блестящие музыканты огромной многонациональной страны, которым это удалось. Ну а в завершении нашей встречи прозвучит композиция «Светлячок» в исполнении эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио Грузии под руководством Гиви Гачичеладзе. Вы слушали программу «Легкие люди», с вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего, слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: История временных родителей. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
2: Наша местная опека нам дала мальчика. Он на время, пока мама в тюрьме сидит, вот за ним присматриваю. Сейчас на 3 месяца поедет в Краснодар на лечение. Он буквально вот еще год и выйдет с нашей семьи. Мы его сейчас подлечим и отдадим матери здоровенького.
1: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутское. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
3: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
4: И можем, и нет.
5: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
1: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: На связи ГТРК «Донт-Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
7: Это какое-то волшебство или только технологии?
8: Это волшебство технологий.
6: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
9: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
10: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
9: Каждый гость студии – настоящая находка.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просто о джазе. С Михаилом Иконниковым.
11: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Гречен Парлато, Рона Картера, Молли Джонсон, Вадима Эленкрига и Анны Паулины. Также в программе использованы записи Николаса Пейтона, Роберты Флэк и Генри Манчини.
1: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 22:10 по времени Иркутска. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
11: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
1: «Просто о джазе» каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
13: Словарь русских говоров Забайкали.
12: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия, Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поддержал привлечение малого и среднего бизнеса к нефтепереработке и расширению сети обеспечения топливом. И Иран запустил волну ракет и дронов в направлении Бахрейна и Кувейта. Теперь подробнее об этих и других событиях. Киев пытается создать нервозность в российском обществе, но это невыполнимая задача. Запас прочности у энергетического комплекса России огромный. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с правительством. Президент поручил поддержать жителей Крымского полуострова и тех, кто приезжает туда отдохнуть, сейчас, а не когда-нибудь позже. Путин поручил быстрее принимать решения по обеспечению Крыма топливом, а не проявлять готовность рассмотреть. Путин поддержал привлечение малого и среднего бизнеса к нефтепереработке и расширению сети обеспечения топливом. Большие компании, такие как Роснефть, активно работают и с малыми частными АЗС. Работа должна дать результат. Нужно обеспечить потребности госорганов и правоохранителей топливом, но проблем не должны чувствовать и граждане. Трудности с топливом временные, они связаны еще и с желанием противника сорвать отпускной сезон.
2: Нужно, безусловно, обеспечить потребности государственных органов, органов правопорядка, силовых структур, это очевидно. Но и имея в виду, что и граждане не должны чувствовать особой нагрузки, принять решение следует как можно быстрее по субсидированию. Александр Владимирович, проработайте, пожалуйста, это с Минфином, так, если нужна будет какая-то поддержка с моей стороны, хотя я думаю, что и Минфин, и все понимают, это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи, связаны еще и с действиями по срыву сезона отпусков, отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму. Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже. Нужно принять эти решения как можно быстрее, посчитать вместе с коллегами из региона и принять решение.
1: Президент США Дональд Трамп уверен, что Украина сможет наладить производство ракет «Патриот» в кратчайшие сроки. Об этом он сказал Зеленскому на совместной пресс-конференции на полях саммита НАТО в Анкаре. Хозяин Белого дома также объявил о планах выдать Киеву лицензию на производство «Патриот». Трамп, комментируя сделку с Украиной по минеральным ресурсам, заявил, что теперь у Вашингтона есть небольшая доля в этой стране. Президент США также сказал, что Зеленский в контактах с Вашингтоном чаще поднимает тему восстановления Украины и связанных с этим средств, чем вопрос завершения конфликта. Киев продолжает добиваться масштабного финансирования восстановления и притока внешних инвестиций, несмотря на коррупционные скандалы последних месяцев, связанные с украинским энергетическим сектором и окружением властей.
3: Действительно, о возвращении к войне, скорее всего, сейчас и идет речь, потому что вот эти заявления, что Дональда Трампа, что со стороны Ирана, они не несут ничего положительного. Но самое-то главное, что если сейчас возобновятся боевые действия, это накроет вообще весь регион, в том числе и, конечно же, Ливан. То есть Израиль присоединится к ударам по Ливану, ну и, в общем, все вернется к исходной точке. Между тем, в ответ на удары Соединенных Штатов по Ирану, президент Ирана заявил о том, что эти удары не останутся без ответа, то есть любая агрессия будет пресекаться.
4: Поведение правительства США, как принимающей страны чемпионата мира по футболу, соответствует его привычной внешней политике. Нарушение правил, запугивание соперников, создание препятствий и обман. Это их стратегия мага. Иран отвергает подобные игры. Мы твердо отстаиваем свои права.
3: Ну и вновь под ударом иранских сил Бахрейн и Кувейт сообщается о перебоях в электричестве в некоторых районах Бахрейна и Кувейта. Центральный штаб вооруженных сил Ирана выступил с предупреждением о том, что любая точка, оказывающая поддержку Соединенным Штатам и вызывающая эскалацию конфликта, конечно же, будет поражаться и станет законной целью для Исламской Республики.
5: Центральный штаб Хатама Аль-Анбия в заявлении, посвященном сегодняшнему злонамеренным действием террористических войск США, нанесших удары по некоторым районам юга страны, предупредил: любой источник, оказывающий поддержку агрессивным войскам США в их посягательствах на суверенитет и территорию Ирана, станет законной целью для вооруженных сил Исламской Республики.
3: Очень важный момент, что на этом фоне действительно сейчас идет обострение здесь, в Ливане. Израильская армия атакует юг страны. стороны были попадания по гражданским автомобилям, которые показались для Израиля подозрительными. Ну и вот корреспондент телеканала Аль-Маэдин сообщил об атаке беспилотника израильской армии в Южном Ливане, в районе Али-Тахир.
6: Корреспондент телеканала Аль-Маэдин сообщил об атаке беспилотника израильской армии в районе Али-Ат-Тахир в Южном Ливане.
3: Очень важный момент еще стоит сказать о том, что вот ситуация сейчас напряженная везде, во всем регионе. И вот вновь я обращаю внимание на то, что здесь над Бейрутом постоянно в течение сегодняшнего всего дня висит беспилотник. Это ни о чем хорошем не говорит. Ну, то есть понятно, что это разведывательная миссия. Можно делать какие-то выводы о том, что к чему-то готовится израильская армия, нанесению ударов там по южному Бейруту, например, или южным районам. В общем, ситуация очень и очень шаткая.
1: Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской и мировой классики, романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 28-м году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и банка ВТБ. В своих картинах Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечный смысл, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, Мария Золотухина, Никита Языков. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
7: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских команд. Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которые у них было на момент заморозки. Вопрос об использовании российского флага и гимна будет решаться для гарантии полноценного участия спортсменов, говорится в сообщении Международной федерации волейбола. Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко в интервью ТАСС заявил о том, что сборные России по волейболу будут участвовать во всех без исключения международных соревнованиях в 2027 году. Аргентинский футбольный клуб «Индепендиенте» ждет, когда Эзекиэль Барко окончательно оформит свой уход из «Спартака». Об этом сообщил член совета директоров «Индепендиенте» Эстебан Сайенс Рико. Ранее стало известно о том, что один из представителей Барко прилетел в Москву. Он должен лично встретиться с руководством «Спартака» и сообщить о нежелании футболиста продлевать контракт с красно-белыми. Бразильская конфедерация футбола приняла решение оставить Карло Анчелотти на посту главного тренера национальной команды, несмотря на поражение от норвежцев в 1/8 финала, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Именно Анчелотти возглавит процесс перестройки сборной Бразилии к следующему чемпионату мира. Португальская футбольная федерация объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной команды Роберто Мартинесом, контракт которого истек в среду. Поиски нового наставника уже начались. Хоккейный клуб «Динамо Минск» предложил контракт на следующий сезон нападающему Евгению Кузнецову. По информации «Спортэкспресса», игроку в столице Беларуси готовы заплатить порядка 35 миллионов рублей плюс бонусы. Напомню, Кузнецов в январе 26 года перешел в «Салават Юлаев», а с начала сезона выступал за магнитогорский «Металлург». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 9 июля. В Челябинске будет плюс 27 градусов, в Сатке плюс 23. В этих городах ожидаются дожди с грозами. Во Владивостоке плюс 20 без существенных осадков. В Хабаровске плюс 23. Пройдут ливневые дожди с грозами. В Петропавловске-Камчатском без осадков. Днем плюс 18 градусов. В Сургуте плюс 28. Пройдут дожди с грозами. В Омске плюс 30 градусов без осадков. В Мурманске пройдут небольшие дожди. Днем будет плюс 18 градусов. В Сыктывкаре плюс 29 без осадков. В Уфе плюс 25, ожидаются ливневые дожди с грозами. В Нижнем Новгороде плюс 30 без осадков. В Петербурге в четверг временами пройдут дожди, ночью 15-17, тепло, днем плюс 22. В Москве завтра также ожидаются временами дожди, ночью 15-17, тепло, днем плюс 21. В эти минуты в российской столице плюс 19, давление 741 миллиметр.

0: многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова «Степь», часть пятая.
1: В июльские вечера и ночи уже не кричат перепела и коростели, не поют в лесных балочках соловьи, не пахнет цветами, но степь все еще прекрасна и полна жизни. Едва зайдет солнце и землю окутает мгла, как дневная тоска забыта, все прощено, и степь легко вздыхает широкую грудью. Как будто от того, что траве не видно в потемках своей старости, в ней поднимается веселая молодая трескотня, какой не бывает днем. Треск, подсвистывание, царапанье, степные басы, тенора и дисконты — все мешается в непрерывный монотонный гул, под который хорошо вспоминать и грустить. Однообразная трескотня убаюкивает, как колыбельная песня. Едешь и чувствуешь, что засыпаешь. Но вот откуда-то доносится отрывистый тревожный крик неуснувшей птицы или раздается неопределенный звук, похожий на чей-то голос, вроде удивленного «А-а-а!» И дремота опускает веки. А то, бывало, едешь мимо балочки, где есть кусты, и слышишь, как птица, которую степняки зовут сплюком, кому-то кричит «Сплю, сплю, сплю!» А другая хохочет или заливается истерическим плачем. Это сова. Для кого они кричат? И кто их слушает на этой равнине, Бог их знает. Но в крике их много грусти и жалобы. Пахнет сеном, высушенной травой и запоздалыми цветами, но запах густ, сладко-приторен и нежен. Сквозь мглу видно все, но трудно разобрать цвет и очертания предметов. Все представляется не тем, что оно есть.
2: Кто-то стоит у дороги. Кто бы это? На монаха похож. Не шевелится, словно ждет кого-то и что-то держит в руках. Вдруг это разбойник. Сейчас мы доедем до него, и он нас... Свет, свет, свет! Господь Саваоф!
1: Фигура приближается, растет. Вот она поравнялась с бричкой. И вы видите, что это не человек, а одинокий куст или большой камень. Такие неподвижные, кого-то поджидающие фигуры стоят на холмах, прячутся за курганами, выглядывают из бурьяна, и все они походят на людей и внушают подозрения. А когда восходит луна, ночь становится бледной и томной, мглы как не бывало. Воздух прозрачен, свеж и тепел, всюду хорошо видно, и даже можно различить у дороги отдельные стебли бурьяна. На далекое пространство видны черепа и камни. Подозрительные фигуры на светлом фоне ночи кажутся чернее и смотрят угрюмее. Чаще и чаще среди монотонной трескотни, тревожа неподвижный воздух, раздается чье-то удивленное «А!» и слышится крик неуснувшей или бредящей птицы. Широкие тени ходят по равнине, как облака по небу, а в непонятной дали, если долго всматриваться в нее, высятся и громоздятся друг на друга туманные причудливые образы. Немножко жутко. А взглянешь на бледно-зеленое, усыпанное звездами небо, на котором ни облачко, ни пятна, и поймешь, почему теплый воздух недвижен? Почему природа настороже и боится шевельнуться? Ей жутко и жаль утерять хоть одно мгновение жизни. О необъятной глубине и безграничности неба можно судить только на море, да в степи ночью, когда светит луна. Оно страшно, красиво и ласково. Глядит томно и манит к себе, а от ласки его кружится голова. Едешь час-другой, попадается на пути молчаливый старик-курган или каменная баба, поставленная бог ведает кем и когда, бесшумно пролетит над землей ночная птица, и мало-помалу на память приходят степные легенды, рассказы встречных, сказки няньки-степнячки и все то, что сам умел увидеть и постичь душою. И тогда в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и курганах, в глубоком небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет силы, страстная жажда жизни. Душа дает отклик прекрасной суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей. И в торжестве красоты, в излишке счастья, чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные. И сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв. Певца!

0: Здорово, Пантелей! Все благополучно?
1: Слава Богу, Иван Иванович!
2: Здравствуйте, Иван Иванович!
0: Не видали, ребята, Варламова?
1: Нет, не видали.
2: Никак нет, Иван Иванович.
3: Егорушка проснулся и открыл глаза. Бричка стояла. Направо по дороге далеко вперед тянулся обоз, около которого сновали какие-то люди. Все возы, потому что на них лежали большие тюки с шерстью, казались очень высокими и пухлыми, а лошади маленькими и коротконогими.
0: Так мы, значит, теперь к Малакану поедем. Жид сказывал, что Варламов у Малакана ночует. В таком случае прощайте, братцы. С Богом!
1: Прощай, Иван Иванович.
2: Прощайте, Иван Иванович.
4: А вот что, ребята, вы бы взяли с собой моего парнишку. Что ему с нами зря болтаться, а?
1: Что ж, это можно. Отчего бы не взять?
4: Посади его, Пантелей, к себе на тюк и пусть себе едет помаленьку. А мы догоним.
1: Что ж, пусть едет.
4: Ступай, Егор. Иди, ничего, ничего, ничего.
1: Иди, иди, не бойся.
3: Егорушка слез с передка. Несколько рук подхватило его, подняло высоко вверх, и он очутился на чем-то большом, мягком и слегка влажном от росы. Теперь ему казалось, что небо было близко к нему, а земля далеко.
5: Эй! Возьми свою пальтишку!
3: Пальто и узелок, подброшенные снизу Дениской, упали возле Егорушки. Он быстро, не желая ни о чем думать, положил узелок под голову, укрылся пальто и, протягивая ноги во всю длину, пожимаясь от росы, засмеялся от удовольствия.
6: Спать, спать, спать.
5: Вы ж, черти, его не забежайте.
2: Понятное дело.
0: Прощайте, братцы. С Богом. Я на вас надеюсь. Слышь, Пантелей.
1: Будьте покойны, Иван Иванович.
5: Ну, пошли!
3: Бричка взвизгнула и покатила. Но уж не по дороге, а куда-то в сторону. Минуты две было тихо, точно обоз уснул, и только слышалось, как вдали мало-помалу замирало лязганье.

0: «Завтра в мире».
1: Здравствуйте, у микрофона Софья Иркушова, и вы слушаете программу «Завтра в мире». Это передача не о том, что было, а о том, что будет. Как может выглядеть наш завтрашний день? С нами на связи люди, которые уже сегодня создают это самое завтра. Наши эксперты всегда очень просто рассказывают даже о самых сложных вещах. Сегодня мы поговорим о том, как люди возвращаются к жизни после ампутации и почему даже самые современные протезы сами по себе не гарантируют успеха. Что происходит после ампутации с телом, движениями и ощущением опоры? Почему ходьба на протезе становится совершенно новым навыком, которому нужно учиться с нуля? И как современные подходы к реабилитации, в том числе онлайн-формат, помогают людям снова начать жить активно? На эти и другие вопросы мне ответит Елена Мезенцева, основатель и главный эксперт онлайн-школы ходьбы на протезах, реабилитолог, автор методики физической реабилитации людей после ампутации нижних конечностей. А перед этим я расскажу вам о последних новостях из мира науки. Российские ученые разработали новый способ лечения острого панкреатита – воспаления поджелудочной железы. Авторы отмечают, что существующие методы не всегда обеспечивают эффективную доставку лекарств к пораженному органу и в ряде случаев могут сопровождаться осложнениями. Новый метод состоит из двух этапов. Сначала пациенту вводят обезболивающее с гиалуронидазой для улучшения проникновения препаратов к поджелудочной железе, а затем рядом с органом вводят плазму крови самого пациента, обогащенную тромбоцитами, для восстановления тканей. Новый метод снижает риск осложнений до 60% и может применяться в стационарах разного уровня. Американские ученые считают, что переход к здоровому питанию и регулярной физической активности может снизить риск развития сразу нескольких хронических заболеваний. Исследователи больше 20 лет наблюдали за людьми с повышенным уровнем сахара в крови, но без диагноза диабет. Испытуемых разделили на три группы. Одни принимали плацебо, другие – лекарство метформин, а третьи изменили образ жизни. Снижали массу тела, ограничивали калорийность питания и занимались физической активностью не менее 2,5 часов в неделю. В результате риск одновременного развития двух и более хронических заболеваний у них оказался на 21% ниже по сравнению с группой плацебо. Метформин таких ярких результатов тоже не показал. По мнению врачей, комплексное изменение образа жизни помогает не только сдерживать развитие диабета, но и в целом замедляет накопление возрастных заболеваний. Это передача «Завтра в мире», и мы продолжаем. Итак, с нами на связи Елена Мезенцева, основатель и главный эксперт онлайн-школы ходьбы на протезах, реабилитолог, автор методики физической реабилитации людей после ампутации нижних конечностей. Елена, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Софья.
1: Елена, сегодня у нас с вами непростая тема. Мы будем говорить о том, как человек, который лишился нижних конечностей, ну, буквально учится заново жить, потому что дело же не только в ходьбе, да, но и в том, что человеку нужно вернуться в социум, нужно сделать хороший протез, нужно вернуться к активной жизни. И я знаю, что хороший протез сам по себе не гарантирует того, что вот человеку все это удастся. Хотя, казалось бы, сейчас каких только протезов нет. Мы знаем, что и бионические протезы есть, и протезы, там, которые нужно подзаряжать, чтобы они как-то специально работали. Люди в них и бегают, и плавают, и все что угодно. Неужели этого недостаточно?
2: Да, увы, этого недостаточно, потому что протез только заменяет часть опорно-двигательного аппарата человека, а ходит, управляет протезом все равно сам человек. И когда ампутация ноги уже произошла, то, не побоюсь высказаться достаточно патетично, но это факт. Человек, когда учится ходить на протезах, он учится ходить вопреки природе. Потому что ребенок маленький, когда рождается, мы знаем, да, если мы возьмем его на руки и на столе начинаем так вот с ним играть, как будто он пританцовывает, он ножками упирается и отталкивается. Потому что природа заложила в подошве любого человека рецепторы, что если есть опора на подошву, то включаются мышцы автоматически на стояние. А если нет подошвы, нет этого рефлекса. Поэтому, как бы это громко ни звучало, человек, который учится ходить на протезах, учится ходить против законов природы.
1: И как же выглядит этот путь, который мы называем путем восстановления? А вы вот объяснили, что нужно научиться ходить вопреки природе.
2: Когда произошла уже ампутация, то очень важно начинать настраивать человека на активный процесс реабилитации. Потому что нередко люди пребывают в заблуждении, что вот мне дадут протез, вот я встану и пойду. Уж чего

0: чего, а ходить-то я умею. И это одна из важных и сильных глубоких ошибок со стороны этого человека, потому что он может месяцами не двигаться, не заниматься, а, соответственно, те группы мышц, которые должны будут ему потом помогать ходить, месяцами не работают. А потом мышца должна будет не просто заработать, а удерживать весь вес этого человека.
1: Это вот до подготовки протеза, пока человек лечится?
0: Да, это еще даже до изготовления протеза. Он уже должен начинать включаться в активную физическую работу. Физическая реабилитация – это из реабилитации, из терапии, из лечения. Уникальное направление тем, что человек в нем участвует активно, в активном режиме, то есть с собственными усилиями, их прилагая. Потому что принятие таблеток, лекарств, капельницы, массаж, другая физиотерапия, парафинозакерид – это ты лег или сел и пассивно это принял. Это легко, в это не надо вкладываться физически. А физическая реабилитация, освоение физического того или иного двигательного навыка, она требует вовлечения физических сил, выносливости, проявления характера в лучшем его виде. Поэтому физическая реабилитация для людей после ампутации, особенно нижних конечностей, начинается буквально в стационаре в этот же день, либо на следующий день после ампутации, потому что нужно сохранить общую выносливость организма, вернуть ее на нужный уровень и начать готовить человека к освоению протеза. Потому что когда будет протез выдан человеку, человек должен быть уже полностью готов к освоению протеза. Иначе будет получаться, что он не осваивать будет протез, а лишь вспоминать, как стоять на двух ногах и координировать все свои действия. На протез сил и внимания нервной системы просто не останется. Поэтому, чтобы встреча с протезом прошла наиболее оптимистично, продуктивно, чтобы с первого дня человек уже сделал шаги, которые бы его именно радовали, а не пугали, должна быть проведена, безусловно, полноценная подготовка с момента стационара и до начала изготовления протезов в постоянном режиме.
1: Елена, а сколько времени занимает вот полноценная реабилитация, о которой вы говорите, когда человек может вернуться к активной жизни и забыть о том, что он когда-то не мог ходить?
0: По времени результаты могут здорово разниться. Потому что, опять же, представление человека о том, сколько сил он должен в это вложить на старте пути, практически никогда не соответствует тому, что он понимает, сколько сил он вложил, скажем, в финале этого пути, когда может сказать, что «да, я научился ходить, как раньше». Человек с парной ампутацией ног – в общем-то, и годы спустя отвечает, что продолжает осваивать протезы и к ним привыкать. Именно потому, что это не новые ноги. И, к сожалению, родными они не станут, какие бы технологии сейчас не были в арсенале наших специалистов. Самых современные, абсолютно эквивалентны мировым лидерам, но это все равно искусственные ноги. И если проведена хорошо, качественно подготовка к протезированию, а я бы сказала, что это месяца два, тогда освоение протеза при односторонней ампутации может пройти весьма успешно. За месяц-два человек откажется от тросточки и будет ходить ровно. То есть в общем и целом это в любом случае несколько месяцев, даже при односторонней ампутации.
1: А зависит ли возраст от того, как успешно человек освоит протезы, или дело именно в мотивации?
0: Очень хороший и правильный вопрос. Все дело именно в мотивации. Мы с вами знаем и можем сами привести большое количество примеров, когда люди, которым 40 лет уже и сами про себя говорят, что они разваливаются, и есть люди, которым 60-70 лет, но они по двигательной активности, по жажде жизни дадут фору молодым. Поэтому главное не возраст, главное уровень двигательной активности. У нас есть яркие примеры, и люди 60+ ходят в горы, в диких местах, куда их забрасывают вертолетом, потому что туда, в принципе, других троп никаких нет. И с рюкзаками по 30 килограмм, возраста 60+, люди продолжают ходить в горы, потому что всю жизнь ходили. А есть те, кто с палочкой ходит долго и в молодом возрасте, и не готовы в первую очередь психологически вернуться к обычной жизни и взять на себя ответственность даже за свою собственную жизнь. Поэтому возраст здесь я бы упоминала не на первом, не на втором, да и даже не на пятом месте. Именно мотивация, желание человека пойти, не просто желание, а готовность вкладываться. А здесь, к сожалению, как раз и таится опасность. Люди убеждены, что протезы ног – это как новая пара обуви, надел и пошел. А так не бывает, даже с самой простой ампутацией на ногах. И это здорово подкашивает мотивацию людей, которые не гуглили информацию, не знакомились с этим, а просто пассивно ожидали изготовления протеза. И тогда они не встали и пошли, а встали и поняли, что шага шагнуть не могут. И морально это, безусловно, их подкашивает. Они не были готовы вкладываться, пусть даже в самого себя, но вновь требуются усилия для того, чтобы двинуться вперед. И это такой неожиданный для них и болезненный подвох.
1: А что насчет семьи? Понятно, что всегда нужна поддержка близких, но у меня есть ощущение, что иногда эта поддержка может быть чрезмерной. Не знаю, подходит ли тут это слово. Действительно это так или нет?
0: Тоже важный вопрос, и он снова не имеет однозначного ответа. Если мы обратимся к старой литературе, там нередко будет говориться о том, что семья всегда является мощной поддержкой и лучшим и сильнейшим мотиватором для человека с ампутацией и здорово ему помогает. Жизнь показывает обратное. Люди, не зная, не обладая информацией о том, что произошло, сколько времени нужно дать, какие перспективы по восстановлению их близкого человека, нередко чувствуют себя более растерянными, чем сам человек с ампутацией. У меня много примеров по опыту, когда люди, пользователи протезов, говорили о том, что их семья была больше их самих напугана. В особенности, если это, например, были добытчики в семье, на которых держалась вся семья. И поэтому важно работать не только с самим человеком с ампутацией и поддерживать, и объяснять, но и не менее важно работать с членами его семьи. Необходимо объяснить, что их человек, любимый, не изменился, как бы это ни звучало, просто потому что его душа и сам по себе он не в левой пятке, не в правой коленке, он в сердце и в голове, и поэтому нужно просто дать время для восстановления. К ампутации я бы рекомендовала относиться буквально как к перелому с гипсом. То есть человек в гипсе пока не может ходить, но сняли гипс, он вновь научился ходить и вернулся в ту жизнь, из которой он временно выпал. Вот на мой взгляд, это достаточно хороший пример, как правильно относиться к ампутации конечности. И, конечно же, гиперопека семьи, она часто срабатывает против мотивации вернуться человека к своей активной жизни. И об этом тоже необходимо сообщать членам семьи, что избыточная поддержка, именно чрезмерная опека, она, конечно, будет мешать. Бывают случаи, когда люди теряют конечности при очень жестоких обстоятельствах. И в этом случае они сами говорят о том, что «не оставляйте меня, пожалуйста, одного». Они боятся, что не справятся с этим самостоятельно. Здесь, безусловно, нужна поддержка. Но адекватная правильная поддержка не должна превращаться в гиперопеку, потому что в этом это приведет только к одному, что и сам человек с ампутацией, и его семья очень быстро поверит, что в семье появился инвалид именно в полном понимании этого слова, что он действительно чего-то не может. Но это временное состояние. А за месяцы гиперопеки человек может потерять свою внутреннюю мотивацию для полноценной, полной реабилитации. Поэтому поддержка нужна, важна. Но если нет семьи, то человеку тоже нужно восстанавливаться. И поэтому легче ли восстанавливаются люди, у которых есть семья? По литературным данным – да. По моему опыту и опыту других коллег, мы даже отдельно обсуждали эту тему, нет. Потому что там полностью отсутствует как раз опасность этой самой гиперопеки. И тебе нужно за продуктами, и ты на костылях или на коляске, но ты идешь в магазин. И ты гораздо раньше ответственность за свою собственную жизнь на себя и принимаешь. Ее не на кого переложить. Поэтому наличие семьи может помогать реабилитации, может вредить, и такие примеры тоже есть, а может, ввиду ее отсутствия, не оказывать влияние просто потому, что ее нет.
1: Елена, ваша школа работает в том числе онлайн, и, с одной стороны, я понимаю, что это значительно расширяет круг людей, которые могут к вам обратиться, а с другой стороны, у меня возникает вопрос, а как онлайн можно учить человека жить с протезами?
0: Наша школа существует 3 года, и такой вопрос нас сопровождает все эти 3 года. Как можно в онлайне научить человека ходить? Однако, чего мы не можем в онлайне? Потрогать руками. Все остальное мы можем. Наши пользователи протезов подключаются в онлайн-режиме через телефон, через компьютер поставленный, и камера обращена в их дом, в их помещение. И реабилитация онлайн получается очень эффективной и, смею сказать, гораздо более эффективной, чем реабилитация в реабилитационном центре. Потому что в реабилитационном центре человек может позволить себе находиться 2 недели, 3 недели. Реабилитация онлайн, обучение двигательным навыкам может длиться месяцами. У нас есть пользователи, которые с нами больше года. Потому что они чувствуют, что мы им еще нужны. Хотя они обретают совершенно иной уровень самостоятельности уже, полностью самостоятельные, и который они, например, до занятий онлайн не могли обрести. Потому что реабилитация офлайн – это затраты и временные, и финансовые на дорогу туда и обратно, на проживание, если это проживание на территории реабилитационного центра, и там не длительное пребывание. Кроме того, в реабилитационном центре большое количество тренажеров, и у человека создается впечатление, что он может что-то выполнить только с этими тренажерами и только при поддержке и участии непосредственно специалиста. Когда проходит реабилитация в онлайн-формате, один на один, наши преподаватели работают с пользователями протезов. Друг напротив друга мы видим, и я совершенно четко, как преподаватель, словами могу объяснить задание, которое хочу дать. Более того, через камеру я вижу жизненное пространство этого человека и могу подсказать, как лучше ему передвинуть, например, даже мебель, куда сдвинуть чуть-чуть стол, диван, как их можно использовать в качестве страховки и осваивать жизнь не в реабилитационном центре, который идеально оборудован для людей с ограниченными возможностями здоровья, а сразу учить жить человека в своем собственном доме, в своих условиях, при узком проходе и выходе из комнаты, или если нужно преодолеть порожек из комнаты на кухню или прочее. То есть мы подключаемся через онлайн к обычной жизни человека, помогая и подсказывая ему, как правильно ему теперь это сделать на протезе. Не изолировано от его жизни, а в тех условиях, в которых он живет постоянно. без избыточных затрат времени, средств на дорогу и проживание месяцами подряд в тех условиях, где он живет. Мы можем привлекать к занятиям семью. Человек может выносить с собой ноутбук, телефон даже к своему приусадебному хозяйству. В гаражи парни выносят, и мы помогаем, подсказываем, что как нужно сделать в обычной жизни, в неприспособленных условиях. И поэтому у нас результаты такие, которых я, проработав только в офлайне 10 лет, не видела в своей практике.
1: Елена, спасибо большое за разговор. Сейчас в России проходит десятилетие науки и технологий, и одна из его задач – показывать, как научные разработки и новые подходы меняют качество жизни людей. Благодарю за то, что вы рассказали о своем проекте и о том, как он помогает людям возвращаться к активной жизни, к которой они привыкли. У нас в гостях была Елена Мезенцева, основатель и главный эксперт онлайн-школы ходьбы на протезах, реабилитолог, автор методики физической реабилитации людей после ампутации нижних конечностей. Елена, приходите к нам в эфир снова.
0: Спасибо большое. Было интересно.
1: Что ж, на этом пока все. Я, Софья Иркушова, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Всего вам самого доброго и до встречи.
2: Кавказские экспедиции Анны Закс.
3: Эти два выезда, они во многом сформировали основу тех фондов по истории Кавказа, которыми мы сегодня обладаем, обеспечили возможность экспонирования этого периода.
2: Заместитель заведующего отделом письменных источников исторического музея Наталья Демирова. В программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 17:10 по времени Салехарда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радость или грусть нас ждут потом.
4: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
2: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
6: Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
2: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин заявил, что запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире. И Украина отказалась от мирного плана США и ставит Вашингтону новые условия. Теперь подробнее об этих и других событиях. Крупные нефтяные компании России стали в приоритетном порядке поставлять топливо напрямую потребителям через свои АЗС и в регионы с независимыми операторами. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании Владимира Путина с правительством. Глава государства также поддержал идею создания в России сети мини-НПЗ. С такой инициативой выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
2: Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой. Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети мини-НПЗ. Сейчас в этих условиях мы смогли бы предложение на внутренний рынок увеличить.
3: Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется. Будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы. Чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб.
1: Владимир Путин заявил, что запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире, нужно просто организовать работу. Президент особо подчеркнул, что нужно осуществить поддержку жителей и гостей Крыма сейчас, а не в будущем. Украина отказалась от мирного плана США и ставит Вашингтону новые условия, пишет Нью-Йорк-Пост. Уверенности Киеву, судя по всему, добавляют обещанные на саммите НАТО в Анкаре 140 миллиардов евро. Дональд Трамп в ответ на просьбу Зеленского поставить больше противоракет предложил Киеву делать их самостоятельно. О том, почему в итоговом коммюнике саммита НАТО нет ни слова про членство Украины в альянсе, из Анкары корреспондент Вестей Денис Давыдов.
4: Утренняя встреча президента США и генсека НАТО значилась в расписании как закрытая для прессы. Но камеры в комнату все-таки пригласили. Трампу нужно было выговориться или выругаться на союзников по НАТО. Они его не поддерживают ни в борьбе с Ираном, ни в желании сделать Гренландию частью Соединенных Штатов.
5: Я недоволен НАТО из-за того, что произошло с Гренландией. И я недоволен альянсом из-за того, что они не захотели помочь нам в борьбе с главным спонсором терроризма – Ираном. Я говорил с Германией, я говорил с Францией, Великобританией, Италией. Но я не говорил с Испанией. Это безнадежный случай. И, кстати, мы больше не хотим иметь с ними никаких торговых отношений. Но все они прибегут обратно к нам.
4: По иранскому руководству американский президент прошелся отдельно. В выражениях не стеснялся.
5: Это злые и больные люди, и мы должны избавиться от этой раковой опухоли. Знаете, что нужно делать? Нужно вырезать рак на ранней стадии. Именно так я к этому и отношусь. Иметь с ними дело – это пустая трата времени. Они лжецы. Мы договорились. Никакого ядерного оружия. Они выходят и говорят прессе. Мы даже не говорили о таком. С ними что-то не так. Они ку-ку.
4: Каждый жест, каждое слово, сказанное президентом США в Турции, ловил Израиль. Заявление Трампа о передаче Анкаре истребителей F-35 премьер Нетаньяху воспринял ревностно.
6: У друзей могут быть соглашения и разногласия. Мы согласны практически во всем, но есть области, в которых все же есть разногласия. Поставка истребителей F-35 в Турцию. Я думаю, это нехорошо. И, кстати, то, что я говорю своему другу Дональду Трампу, президенту США, в частных беседах. Это не значит, что я скрываю это.
4: Иными словами, союзники друг друга не обманывают. Но это не про НАТО. Трамп им настолько недоволен, что и значок с символикой альянса не стал надевать на пиджак. Был чернее тучи. Президент Латвии на саммите НАТО делает неожиданное признание.
6: Честно говоря, я не ожидаю военного нападения, подобного тому, что произошло на Украине. В то же время я замечаю, что Россия любит, когда мы испытываем страх. Поэтому, говоря о любых угрозах восточному флангу, мы должны также ясно заявлять, что за нами стоит НАТО.
4: У Украины такой уверенности нет. Зеленского впервые за несколько лет не пригласили на пленарное заседание саммита. Устали. Министр обороны Нидерландов заявил, его страна передала Украине все, что могла, и помощи больше не будет. Такая же позиция у Болгарии. Против Чехия, Венгрия, Словакия Зеленский ставит на русофобов. В Анкаре переговорил с американскими сенаторами-ястребами, с представителями Европейской партии войны, Мерцем, Стубом и компанией. Отдельная беседа у главаря киевского режима состоялась и с президентом США. Бывшему комику все-таки удалось рассмешить Трампа, которого журналисты завалили вопросами. Американский лидер отшучивался.
5: У вас есть вопрос к президенту Путину?
6: Это Зеленский.
4: Возможно, Трамп думал о предстоящем разговоре с Путиным, но на Зеленском в этот момент не было лица. Потом странно ерзал, когда Трамп рассказывал о борьбе США с наркотрафиком. Взбодрился на словах о передаче американских технологий. Выпросил для Украины возможность производить комплексы «Патриот» на своей территории. Но внятных гарантий безопасности от Штатов Зеленский так и не дождался.
5: Я не хочу его расстраивать, но все, что я делал с президентом Путиным, было нормально, все было хорошо. Я не думаю, что что-то будет нарушено. Россия — это большая страна и мощная сила. Россия всегда была мощной боевой силой, так что знайте это, ну, я действительно верю, что она готова.
4: Это слова Трампа про готовность Москвы к миру. Но если открыть итоговую декларацию саммита НАТО, Россия записана как угроза, которой нужно противостоять. Ниже дежурные слова про помощь Киеву и никакой конкретики, где брать деньги не только на поддержание украинской армии, но и всей натовской военной машины. Саммит в Анкаре называли определяющим для будущего НАТО. Где брать деньги на растущие оборонные расходы, так и не поняли, но договорились альянс не распускать. Когда лидеры соберутся в следующий раз, непонятно. Руководство альянса, видя раздражение Трампа союзниками, рассматривает возможность отмены предстоящего саммита в Албании или его переноса на более поздний срок, чтобы не нервировать лишний раз своего главного спонсора. Денис Давыдов, «Вести». Из Анкары.
1: Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской и мировой классики – романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 28-м году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и Банка ВТБ. В своих картинах Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечный смысл, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, Мария Золотухина, Никита Языков. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
7: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских команд. Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое у них было на момент заморозки. А президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко заявил о том, что сборные России будут участвовать во всех, без исключения, международных соревнованиях в 2027 году. УЕФА готов заблокировать возвращение российских команд в международный футбол, несмотря на то, что Международный олимпийский комитет на данный момент отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России, пишет Guardian. Сообщается о том, что некоторые крупнейшие футбольные федерации по-прежнему категорически возражают против возвращения России, в их числе Англия, Германия и Франция. Вратарь сборной Кабо-Верде, 40-летний Вазинье, готов рассмотреть предложение от российских футбольных клубов. Об этом сообщил его агент. Напомню, до чемпионата мира у Вазинье было около 50 тысяч подписчиков в социальных сетях, а после успешного выступления на Мундиале их число превысило 27 миллионов. Хорватский футбольный союз объявил об уходе 59-летнего Златка Далича с поста главного тренера национальной команды. На ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира хорваты в 1/16 проиграли португальцам. Далич возглавил сборную Хорватии в октябре 2017 года. Хоккейный клуб «Спартак Москва» объявил о заключении нового контракта на 3 года с защитником и капитаном команды 31-летним Андреем Мироновым. Он выступает за красно-белых с 2024 года, а в минувшем сезоне стал лидером московской команды по количеству силовых приемов 125 и заблокированных бросков 128.
0: Погода.
1: По прогнозе на 9 июля в Петербурге в четверг временами дожди, ночью 15-17, тепло, днем плюс 22. В Москве завтра также дожди, ночью 15-17, тепло, днем плюс 21. В эти минуты в российской столице плюс 19.

0: Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
1: И снова с вами, дорогие друзья, я, Вячеслав Коновалов, и моя программа «Культбригада». Программа наша о литературе, о литературных мероприятиях, событиях, о трендах. Все, что происходит в литературе, мы обсуждаем здесь, но чаще всего к нам приходят авторы своими новыми книгами. И самая большая радость, когда авторы, которые приходят к нам сюда неоднократно, когда они приходят каждый раз, когда у них выходят новые книги, делятся своими литературными свершениями, рассказывают. Иногда эти вещи случаются регулярно. И Олег Шишкин сегодня напротив меня. Олег, здравствуй, дорогой.
2: Здравствуйте, Слава.
1: Ну, мы на «ты», так что...
2: Ну, хорошо.
1: Олега знаю я очень давно, много мы с ним где прошли и проехали, всю страну от Владивостока до Калининграда.
2: И Хабаровска.
1: И Хабаровска, да, куда нас только не заносила судьба. Интересно то, что Олег для меня был всегда писатель нонфикшена. То есть это документальный, скорее, литературе, художественный фон, но тем не менее, с потрясающими идеями, с абсолютно замечательным русским языком, человек, книги которого у меня стоят на полке, и каждый раз, когда я прохожу мимо этой полки, я хватаю что-нибудь с этой полки и знаю, что мне предстоит несколько часов удовольствия. Последняя книга, с которой ты здесь был, насколько я помню, это было «Рерих».
2: Подлинная история русского Индиана Джонса.
1: Это была классическая, что называется, шишкинская литература. Очень интересно, нетривиально. Идеи, которые озвучивались, были до некоторой степени провокационные. И мы об этом много интересно говорили. Ты, кстати, после выхода этой книги тебя Рерихское общество опять не пригласило?
2: Ну, мы на с ними суд. Все равно находимся в некоем, естественно, противостоянии. Но это, что называется, неизбежно, потому что для них он некая форма иконы, да? А для меня это герой моей книги с непростой судьбой. Человек, который финансировал армию Юденича, когда она наступала на Петроград.
1: А когда отступала уже Красную армию?
2: А уже он находился в посольстве Советского Союза в Берлине. То есть, это как бы, ну, СССР. Да. Вот, поэтому, как бы, с другой стороны, люди меняются, люди понимают, что для них, возможно, главным является не политическая идея, а принадлежность к собственной стране. И это довольно серьезный вывод, который человек делает в процессе жизни, да? А что вот для тебя твоя страна? Неужели она настолько не важна, чтобы ты удалился в какую-то вот, скажем, некую политическую крайность? Ну, скорее всего, он сделал правильный вывод, что все-таки Россия — это довольно великое понятие, чтобы вот так вот взять и, что называется, распрощаться. Он хотел вернуться, не вернулся, но, тем не менее, контакты с Москвой, с высшим руководством, даже с высшим руководством, практически с руководством, основным руководством страны у него были, и это для него было важным событием, да.
1: Но сегодня мы говорим не о Рерихе, дорогие друзья. Сегодня мы говорим о новой ипостаси, или, можно даже так сказать, новом направлении в творчестве столь разнообразном Олега Шишкина — художественной литературы. Потому что я сейчас держу книгу в руках, которая абсолютно стопроцентно художественная литература. Называется эта книга «Изменитель». На обложке Олег Шишкин, исторический детектив.
2: На обложке это с другой стороны. Это вот это не я. А надпись-то, да, про меня.
1: Да, надпись про тебя. Да. Я прочитаю, что здесь написано. Захватывающее приключение советского агента в Испании 30-х и молодого журналиста в России 70-х. В шпионском детективе Шишкина так круто замешаны на мистике и роскоши детали, что сам Грэм Грин мог бы одобрительно усмехнуться, если переместился во времени с помощью загадочного изменителя и прочел эту книгу. Ну, тут уже все. Тут и мистика, тут и фантастика, это перемещение во времени, все, что мы любим, что называется, да? Это попаданцы, нет?
2: Нет, это не попаданцы. Изменитель — это некий аппарат, который помогает тебе двигаться в твоем перспективном будущем. Он помогает тебе выбирать пути. Ты можешь пойти не тем путем, ты можешь попасть не туда. Но лучше, если ты все-таки выберешь правильное направление. Грубо говоря, то, что будет, тебе будет предсказано и достаточно точно. А уж дальше ты должен понять, как тебе поступить. Вот, это такая форма проекции будущего. Но я как бы не хочу совсем уж
1: вспомнить. Да, давай мы все-таки не будем рассказывать сюжет книги. Да. А то, знаешь, как это называется, анонс фильма, да, когда там,
2: значит... Все рассказано.
1: Весь фильм за 3 минуты ты посмотрел от начала до конца. Поэтому самое главное, не включайте анонсы. Так и здесь, дорогие друзья, сегодня анонса не будет. Но некоторые вещи меня заинтересовали только даже по одной вот этой вот преамбуле. Например, мистика ни в одной своей, даже документальной, я на этом делаю определенный акцент, даже документальной книги, ты, как автор, не обходишься без мистики. Почему тебя так тянет в эту мистическую сторону?
2: Ну, если говорить о книге о Рерихе, где вот эта мистическая сторона присутствует, она все-таки связана скорее с его увлечениями, не с моими, а с его увлечениями мистикой. И мне нужно было разобраться, что там все-таки является рюшами, мишурой, а что является некой такой как бы личной парадигмой, насколько человек вообще-то верил, а может быть и не верил, да, может быть, для него это была форма продвижения, скажем, в определенной социальной среде, в иерархичности того общества, которое было, кстати, в Соединенных Штатах. Вот. Что касается мистики в романе, то это про другое. Это скорее проекция одного из персонажей, или двух персонажей, потому что, грубо говоря, вот этот вот аппарат, он позволяет увидеть героя изнутри. Это как бы некая форма, что ли, альтер-эго. Я сейчас это, конечно, так рассказываю несколько примитивно, да, как мне кажется, ну, схематично, но на самом деле в книге это более связано с некой вот такой другой языковой оболочкой, с теми обстоятельствами, которые приводят героя в момент опасности. Потому что эта история, в общем, связана с опасностью, это остросюжетная вещь, здесь довольно много конфликта. Когда-то, довольно давно, меня восхитил фильм «Девятые врата», поставленный по книге Переса Риверте «Клуб Дюма». И мне показалось, что история России, история Советской России не менее экзотична, чем, скажем, там, испанская или французская история там, 20 века. Поэтому в схватку с Пересом Риверте мне хотелось вступить литературно. Потому что я считаю, что экзотики у нас много. История нашей страны интересна, а история ее личности тем более. И, конечно, тем не менее, несмотря на то, что это все-таки роман, в общем, за этими героями скрываются настоящие люди. И это все прототипы. Я довольно давно обдумывал саму сюжетную конструкцию этого романа, потому что было дело такое непростое. Так получилось, что, кстати, во время своих рериховских различных исследований я общался с одним моим знакомым, он сам закончил Московскую консерваторию по классу виолончели когда-то у Ростроповича. Вот. Но потом не стал музыкантом, а стал музыкальным критиком. Но у него был один очень сильный момент для меня. Почему я, собственно, интересовался им? Потому что он был племянником Анатолия Васильевича Луначарского. И находился в той среде, где, в общем, многие воспоминания о советской высшей партийной жизни, там, скажем, конца 20-х, начала 30-х годов, были довольно живыми. И эти впечатления ты не найдешь в мемуарах. Они иногда, конечно, выскальзывают как какие-то легендарные вещи, тем более, что, конечно, Луначарский человек с двумя высшими образованиями, который, наверное, мог бы сделать карьеру, может быть, и в любом европейском государстве. Вот. Он был женат на Розинель Луначарской, которая была актрисой немого кино, а потом длительное время работала, если я не ошибаюсь, в Театре Моссовета. То есть она дожила до наших дней. У нее была ее сестра, собственно, это мать вот этого музыкального критика. Ее творчество должны были бы знать советские зрители, потому что она была хореографом Роднино и Уланова.
1: Ух ты!
2: Да. Но она была когда-то балериной Большого театра, потом стала ставить номера в цирке, вот, и, кстати, номера, связанные с фигурным катанием. Вот, но то, что мне рассказывал вот этот мой приятель, было захватывающе, потому что в какой-то момент мы переключились уже с Луначарского на его жизнь, а он жил в семье испанских коммунистов, которые приехали в Москву после поражения Испанской республики. Вот, он влюбился в испанку, потому что он ходил со своей тетей, вот той самой вдовой уже Луначарского, в испанский клуб, который располагался недалеко здесь, между прочим, ну, на пересечении, собственно, с Ленинградским шоссе стоит вот это здание боковое, и там собирались испанские эмигранты в 40-е, 50-е годы, и 60-е, конечно, там был танцевальный даже клуб. Они танцевали фламенко, и, конечно, вся Москва, вот это, кстати, тоже ведь это куда-то ведь исчезло, это же часть ткани, вся Москва собиралась посмотреть, как танцуют испанцы, потому что как танцуют испанцы — это отдельная тема. Ну, это просто национальная часть характера. И

0: И более того, она треснула многообразно, потому что, с одной стороны, была Великобритания, которая вроде бы как бы стояла, должна была бы стоять на стороне законного правительства, а оно было республиканским, конечно, вот, но в результате она, то есть Великобритания как страна стояла, конечно, на стороне франкистов. Вот, и туда поэтому приезжали британские журналисты, ну, например, такие, как Ким Филби, значит,
1: вот, поэтому... Какое хорошее имя.
0: Да, да, незабываемое, незабываемое, незабываемое навсегда. И, с другой стороны, это очень такая история, которая меня задела. Потом, что меня... Вот я слушал рассказы моего этого приятеля, я его записывал на диктофон, и у меня скопился целый как бы скрин с его судьбы. И я понимал, что у меня просто золотой материал, что мне надо с этим что-то делать. Но я до определенного момента я не понимал. И вдруг однажды, вот уже была наша еще одна встреча, он мне рассказал удивительную вещь. Вот за что купил, за то и продаю. Значит, вот его тесть, он был главой ЧК Валенсии, ни больше, ни меньше. С тестем у них были не очень хорошие отношения, потому что тесть был очень конфликтный. И однажды тесть, который его все время, значит, так сказать, подтыкал и считал, что дочь совершила большую ошибку, что вышла замуж за этого разгильдяя. И он однажды сказал ему, что, ты знаешь, вообще-то я вхожу в число 13 лиц, которым Франко навсегда запретил вступать на землю Испании. И запрет этот был связан с тем, что он был комендантом одного из золотых пароходов. Советский Союз, заключив договор с Испанской Республикой, вывез золотой запас Испании в СССР и в Москву, кстати. И вот, значит, однажды тесть повез его в Анастасинский переулок. Угу. Был летний день 1938 года. Переулок весь был перекрыт. И сотрудники НКВД в высоком звании выносили из грузовиков ящики. И заносили его в то здание, которое сегодня называется Центральное хранилище Банка России. И он говорит, что вот мы привезли это золото, но дальше уже за что купил, за то и продаю. И, собственно, после чего я решил написать эту книгу. Но он говорит, там были не только слитки. Значит, вот это мой знакомый спрашивает, а что еще? Ну, там было то, что Кортес привез королеве Изабелле и Фердинанду. Там было золото майя. И вот тут я понял, что у меня книга есть. Вот в этот момент. Возможно, это какая-то легенда. Возможно, это не легенда, да? То есть, поди подумай. И дальше эта история начала раскручиваться, потому что я понял, что у Перес Реверта не было таких деталей. в этих девятых вратах там довольно много искусственного. А здесь-то практически настоящая вся эта часть. Конечно, я побывал в Валенсии. Конечно, я побывал на Кубе, потому что и с Кубой эта история связана.
1: Давай вернемся к книге. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, Олег сегодня здесь у меня в программе «Культбригада», автор-ведущий я, Вячеслав Коновалов. Он с книгой, которая называется «Изменитель». Это исторический детектив от Олега Шишкина. На этот раз Олег Шишкин перед нами предстает как писатель художественной литературы. Вот я когда говорю про художественную литературу и тебя, скажи, тебе стало тесно в рамках документальной литературы или то, что называют иногда ужасным словом нонфикшн?
0: Давай тогда вернемся к началу моей литературной биографии. Я говорю, что я русский писатель. Я русский писатель. Я вообще-то это слово очень люблю.
1: Да, Олег русский писатель. Да.
0: Но я и советский писатель, потому что я, значит, опубликовался в СССР в 87 году. Это был рассказ, он вышел в литературной учебе. Я был довольно юн. И, надо сказать, очень быстро стал известен в литературной среде, что было важно. Вот. Потом, через год, уже в 89 году, в «Московском рабочем» у меня вышел маленький сборник, назывался «Шесть рассказов об исчезновении и смертях». Это был мой поклон Хорхе Луису Борхесу, его новеллистике. Вот. А потом уже, ну, так как наступило время 90-х, открылись архивы. И мне, как человеку, который в детстве мечтал стать Шерлок Холмсом, я решил реализовать свою мечту, и я полез туда за многими героями, там, не за одним, не только за Рерихом, кстати, и за Распутиным, и за Булгаковым, вот, и это долгий труд погружения в прошлое, он все-таки дал свой результат. Однако документы документами, а живые люди, с которыми ты общаешься, судьба этих людей, которые разворачиваются на твоих глазах, это нечто иное, потому что все-таки литература позволяет тебе быть, ну, неким мыслителем, что ли. Как Федор

0: Михайлович, он там, значит, и дневник писателя вел, и, собственно, ну, литература, все равно же высказываешься довольно емко, ну, в большом количестве, потому что книга все равно твое высказывание. Значит, сколько там, 6 листов литературных, 20, 40, все равно это такой как бы ответственный момент. Вот, и мне захотелось высказаться уже вот в таком литературном виде. Тем более, что в драматические времена, во времена героические, очень важно все-таки заниматься литературой вопросов. Особенно в таком жанре, как детектив или остросюжетный детектив. А здесь, в общем, эта тема есть. Поэтому я считаю, что моя книга вопросов, которые для меня тоже непростые. Я бы их сейчас тоже не стал бы раскрывать, потому что это все-таки часть уже сюжетного построения книги.
1: Я так понимаю, что это не единственный такой твой порыв, потому что, я имею в виду, уйти в художественную литературу, потому что здесь на книге же, а я напоминаю, дорогие друзья, книга Олега Шишкина называется «Изменитель. Исторический детектив». На книге написано, книга открывает новую серию, которая называется «Исторический детектив» от Олега Шишкина. То есть мы наблюдаем, что ты становишься серийным, так сказать, писателем.
0: Еще один роман, который называется «Тайна лампы Мейснера», лежит в издательстве. И я надеюсь, что он выйдет либо в конце августа, либо в начале сентября. Угу. У книги «Изменитель» будет продолжение, которое называется «Жени Греты Гарбо». И книга «Изменитель» и «Жени Греты Гарбо», они сюжетно связаны и имеют некоторых общих героев. И там, значит, есть принципы, который я воплощаю. И будет еще две книги. Одна из них — это ретро-детектив в духе событий, которые разворачиваются в 1916 году в Петрограде. Тоже шпионы, тоже какие-то декорации центра столицы Российской империи. Ну и последняя книга, последняя из тех, которые заявляются, а на самом деле гораздо больше, потому что в голове вертится много чего, будет посвящена исторической судьбе дедушки великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. И сейчас для меня она называется «Ганнибал Петра Великого». Вот. Это будет тоже исторический детектив. И я должен сказать, что я только что побывал в Стамбуле, в Топкапы, в других исторических районах этого города. И, надо сказать, вдохновленный тем, что я там увидел. Конечно, я бывал раньше в Стамбуле, но сейчас я ехал туда уже предметно. И это уже будет некая форма, ну, вот такого разворачивания исторического полотна, которое мне бы тоже хотелось увидеть. Так получается, что моя работа, связанная, там, скажем, с телевидением, с посещением, тем не менее, архивов, привела меня однажды в отделение архива РАН в Санкт-Петербурге, где хранятся автографы Петра Великого, его сына, который, конечно же, был, по сути, казнен, да, царевича Алексея Петровича.
1: Замучен, будем так говорить.
0: Да, ну, скажем, да, так у нас там некая неточность в финале его жизни есть. Но там же находятся и дневники графа Толстого, который, естественно, является прадедушкой Льва Николаевича Толстого, который ездил в Стамбул. И ездил в Стамбул не просто так. Он должен был по приказу Петра похитить новый военно-морской устав Турции. И поехал туда с женой. И вот вам расскажу еще одну любопытную вещь, которую я узнал благодаря общению с архивными работниками. Что туда в качестве подарка турецкому султану граф Толстой вез пятерых голубоглазых блондинов шведских пленных. Ну и, конечно, был заказ привезти хотя бы двух арабчат. Дело в том, что Великое посольство съездило в Европу. Да. И оказалось, что у многих монархов, правителей, у них часто камерморы, кого потом будут звать камердинерами, они являлись африканцами.
1: Мод такая была.
0: Да, и это было связано вот еще с чем. У этого был практический момент. Потому что если ты собираешься все-таки свою жизнь сделать тайной более-менее, ты же не можешь доверять, как ни странно, тем самым людям, которые тебя окружают. Потому что среди них могут быть те, кто хочет отравить, например, или те, кто собирается как-то заниматься интригами. Значит, тебе нужен человек, который не будет иметь к ним никакого отношения. И вот в этом смысле африканские камердинера, то есть они все-таки принимались на довольно высокую должность сразу же, да? Вот это было очень важно, чтобы такие люди были.
1: Интересно.
0: И, да, и поэтому Ганнибал-то, кстати, когда он, собственно, приехал, он стал таким камермором или камердинером. Он, кстати, приехал вместе с братом. Брат попал в трубачи Преображенского полка, и дальше куда-то карьера его делась, непонятно куда. А, значит, Ганнибал, конечно же, стал довольно важной фигурой, и поэтому он сразу стал врагом Меншикова. Автоматически. Потому что Меншиков видел, что там в покоях царя есть другой человек, который ему не нравится и не нужен.
1: И не подвластен.
0: Да, и не подвластен, да. Но это я рассказываю как бы о финале вот этой серии, да, что там будет происходить. Вот.
1: Значит, сколько всего книг получается? Мы уже перечислили 5.
0: Формально будет 5. Значит, первая книга «Изменитель», за ней последует довольно скоро «Тайна лампы Мейснера», потом будет «Жених Греты Гарбо», которая связана с этой книгой, потом будет книга «Столичные тузы». Это книга, которая будет связана уже с «Тайной лампой Мейснера». Ну и, конечно, «Ганнибал Петра Великого». Это вот последняя книга, которая уносит нас в начало XVIII века и в начало нашего всего, по сути, да? Потому что без приезда африканца Ибрагима Ганнибала, он же Абрам Ганнибал, в Петербург не было бы нашего всего, а это очень важно все-таки для формирования нашего сознания.
1: Да, потрясающе. Олег Шишкин с книгой «Изменитель» сегодня здесь у меня в программе «Культбригада». Серия называется «Исторический детектив» от Олега Шишкина. Олег, еще такой вопрос интересный, что касается литературы. Мы больше тебя не увидим в документальной? Ты все уже?
0: Окончательно
1: бесповоротно?
0: Нет,
1: или какие-то, нет, или параллельная жизнь просто
0: нет,
1: появилась?
0: Нет, еще? Нет, у меня есть еще проект, посвященный... Ну, кстати, это менее известная личность, чем Рерих. Это Георгий Иванович Гурджиев, который считался таким создателем некой, как бы, даже формы духовной практики, связанной с танцами, ну, вроде бы, танцами дервишей. Вот. И я на протяжении тоже определенного времени, я даже издавал однажды книгу, но вот сейчас я понял, что она может быть переиздана, или даже не переиздана, а вообще переработана довольно сильно, потому что я искал документы, связанные с ним, и находил их в самых невероятных местах. Ну, например, в институте Визенталь, это институт поиска нацистских преступников. Например, я там нашел, значит, отчет о Гурджиеве, неожиданно. Вот. Раскрывать не буду.
1: Весьма.
0: Не буду раскрывать, в чем подробно, хорошо, потому что они должны быть в книге. Вот.
1: Хорошо.
0: Поэтому так только интригу заброшу. Но сейчас на столе лежит «Изменитель». Он уже должен лежать и на полках магазинов. А у некоторых людей он уже и на полках их книжных шкафов, потому что предпродажа привела к тому, что 800 экземпляров были уже куплены. И поэтому мы думаем, что еще месяц-другой, и мы приступим ко второму тиражу. Такая вот интересность у нас с этой книгой.
1: Кстати, об интересности. Да. Книга очень своеобразна, да, я бы так сказал, иллюстрирована. И чувствуется как художественный подход такой глубокий. А кто художник этих замечательных иллюстраций?
0: Это Константин Ботенков. Я думаю, что он один из лучших художников нашего времени. Он такой очень графичный автор, очень яркий. Я, конечно, видел его большие работы, связанные и с работами на холсте. Но он прекрасно работает и в графике. А что касается книжной графики, то мне кажется, что ему тут мало кто может быть в конкурентах. С Костей, как ни странно, нас судьба однажды уже сводила, причем самым необычным способом. Костя длительное время работал ветродуем на киностудии «Мосфильм».
1: Что такое ветродуй?
0: Ветродуй, значит, вот если вы приходите на «Мосфильм», видите, там стоит такой самолет, типа Ил, ну, вот, которые во время войны были. Угу. Только, по-моему, без крыльев он стоит. Потому что у него главная часть — вот этот вот пропеллер, а не крылья. Потому что если надо сделать непогоду и ветер создать, то включают этот ветродуй, и деревья начинают, значит, пригибаться. Я когда-то работал на «Мосфильме» в 88-89 году на картине Кайдановского «Жена керосинщика». И там у нас был ветродуй. И это был Костя, но я не знал, что Костя — это тот самый будет Костя, с которым мы потом опять пересечемся. Его отец был летчиком, и даже военным летчиком, и даже, кажется, по-моему, даже войну застал. Вот. И Костя был ветераном, а потом Костя стал художником. И художником стал очень быстро, эффективно, и у Кости нет образования. Вот то, что ты
1: художественного.
0: Видишь. Да, у него нет образования, но это, что называется, у него есть дар. Это образование как бы за секунду возникло однажды и реализовалось вот в полной мере. Сегодня это одна из ярких фигур художественной жизни. Вот так.
1: Им всем сказали, что они вовсе не подставки для микрофонов, а советские солдаты идеологической войны в радиоэфире Московского международного радио. Что их главный жанр – это рассказ о жизни страны, а не уход в дебри искусства, где ничего не разберешь, кроме безыдейной тематики. И весь этот доспасосизм и хемингуэевщина, которые доброе слово-то не стоит, должны быть отринуты и в литературе, и в журналистике. Скажи, пожалуйста, да. Ты как писатель что-нибудь отвергаешь в литературе? Есть что-то, что ты как современный писатель говоришь: «Нет, это не мое и вообще это не литература»?
0: Значит, конечно, для меня руководящими являются слова великого Вольтера: «Все жанры хороши, кроме скучного». Вот. С другой стороны, со временем я стал считать, и считаю сейчас окончательно, что все-таки главное и в литературе, и в кино — это жанр произведения, жанровое искусство. Потому что, ну, когда ты читаешь «Остров сокровищ», или «Затерянный мир», ты понимаешь, что это настоящий жанр, это настоящая жанровая литература, потому что жанр тебе говорит об условиях игры читателям. Ты понимаешь, что, скажем, там, значит, герой Дюма должен осуществить свою месть по отношению к тем людям, которые когда-то поступили к нему подло и несправедливо, и он оказался в тюрьме на острове Иф, вот, а потом все-таки бежал и стал супербогатым человеком, и эту месть, в конце концов, реализовал. Ну, это прекрасная история, и тебе интересно, как он ее реализует, да, вот этот свой жестокий замысел. И это важно. Жанр — это важно. И, конечно, я помнил 90-е годы, 2000-е, и кино тоже, о котором когда-то много говорил. Я видел очень много фильмов, которые скорее отличались некой довольно жестокой стилистикой. И вот так, скажем честно, и практически отсутствием жанра как такового. Там все было как бы понамешано, и в результате ты понимал, что тебя хотят скорее просто шокировать, вот, заявив тебе какую-то довольно низменную идею, с которой ты почему-то должен согласиться или не согласиться. Вот. И я посчитал, что это все-таки тупиковый путь искусства. Искусство должно быть жанровым. Ведь те сказки, которые тебе рассказывают в детстве, это не просто сказки. Тебе рассказывают условия той литературы, которую ты будешь читать. Да? Там, допустим, понятно, что «Колобок» и «Курочка Ряба» — это все сюжетные конструкции, которые... Или там «Сказка о золотой рыбке», «Сказка о царе Салтане» и все так. Это все очень крутые конструкции. И они живут у нас. И эти конструкции реализуются. А Борхес считал, что вообще только три конструкции существуют. И эти конструкции там тремя произведениями выражены. Это «Илиада», значит, воины штурмуют крепость и потом побеждают или не побеждают. Это «Одиссея», человек путешествует куда-то там. И это, кстати, «Евангелие», когда человек приносит себя в жертву. И вот это сюжетные конструкции навсегда. Мы можем сказать, да, вот это Евангелие, человек принес себя в жертву. А мы можем сказать, что Колобок принес себя в жертву. Но, тем не менее, эти конструкции-то будут довольно близкие.
1: Олег Шишкин всегда парадоксален, дорогие друзья. И сейчас тоже в эфире радио России тоже прозвучала в программе «Культбригада» парадоксальная совершенно вещь. Колобок принес себя в жертву. Но мы сегодня с Олегом Шишкиным говорим не только о Колобке, мы говорим еще об исторических детективах как таковых и вообще о литературе. Почему? Потому что сегодня Олег вновь новой ипостаси здесь, в студии «Культбригады», он теперь художественный писатель художественных текстов, и у меня в руке первый его такой серьезный труд — «Исторический детектив. Изменитель». Это книга, которая открывает новую серию «Исторические детективы» от Олега Шишкина. Олег, ну вот я когда тебя спрашивал о том, что ты не приемлешь, внутри, знаешь, какой у меня был подвопрос, я сейчас его задаю всем творцам, творцам тем, кто использует для своего творчества слово.
0: Да-да-да.
1: Искусственный интеллект, все больше и больше наступает на пятки, и многие уже это ощущают. Не далее, как вчера в одной телевизионной программе, новостной, я включаю, там показывают молодую девушку, успешную писательницу, как она себе там написано, был писатель, там это и да-да-да-да. Она дает интервью, говорит, что у нее там вышло более 20 книг, а я смотрю, она совсем юное существо. И дальше она говорит: я, в общем-то, задаю просто искусственному интеллекту свои какие-то промпты, литературные конструкты, потом беру эти тексты и публикую их. И так вот, типа, у нее уже есть достаточно широкая такая паства, и ее читают, ждут ее следующие книги. Ее ли эти книги, это тоже большой-большой вопрос. Как ты считаешь, искусственный интеллект — это угроза современной литературе и вообще литературе, или это инструменты подспорья?
0: Значит, я считаю, что в некотором смысле искусственный интеллект может быть полезен. Ну, например, определение ёмкого названия. Ну, правда, изменитель я придумал сам. Наверняка искусственный интеллект бы мне его не предложил. Это новое слово вообще, его как бы не существует.
1: Да, но, кстати, я тоже очень удивился. Да. Я подумал почему-то, что это связано как-то с математическими вычислениями. Есть,
0: да, но в каком-то смысле может быть и так. Там такая тема присутствует. В романе она есть. Поэтому изменитель — это, конечно, о сложности мира и о тех алгоритмах, которые в нем задействованы. Но я вот говорю слова «алгоритмы». Там не совсем так. Вот я бы сказал. Значит, вот что.
1: К искусственному интеллекту, да, возвращается.
0: Название главы. Иногда хочется. Ты сам придумываешь, а у тебя может быть вариатив. Может, он лучше придумает. Может быть, он более ёмче придумает. И понятно, что это может быть более правильная постановка вопроса. Ты ее задаешь, он что-то предлагает. Но выбор-то делаешь ты сам. Это же ты сам делаешь. Вот так же, как ты едешь, вот тебе предлагают куда-то поехать. А ты можешь подумать, что он тебя ведет длинным путем через теткин огород. Ты же можешь и сам поехать. Альтернатива есть. И пусть она будет. Ты ее можешь использовать, можешь не использовать. Угу. Выбор все равно будет за тобой. Поэтому вот эта девочка, которая там что-то делает, она ведь все равно же выбирает из этого, из чего-то. Она же не просто так в темную сделала, там набросала этих пирожков, там напекла там целую корзинку и отнесла в издательство, ее там издали, и это получилась Франсуаза Саган новая, да, какая-то там. Чем-то она нас там удивила. Вот. Ну, посмотрим, может действительно там какие-то будут откровения. Но я тебе честно скажу.
1: Ты не использовал искусственный интеллект в лоб для написания книги?
0: Нет, нет, это было бы...
1: Изменитель.
0: Нет, нет, нет. Я вообще считаю, что писатель... Ну, кстати, для поэтов это нормальное состояние. Но писатель для того, чтобы описывать состояние своих героев в кульминационные моменты, он все-таки, ну вот я так делаю, должен приводить себя в состояние экзальтации. Потому что твое эмоциональное состояние, оно все равно передастся герою, оно все равно передастся литературному тексту. Или вот, вот, кстати, тоже, допустим, я же слушаю там испанскую музыку, мне очень нравится испанская музыка, испанские песни, я, может быть, ну, я не знаю, языка, конечно.
1: Чувствуешь ведь себя в душе испанца?
0: Нет, меня это трогает эмоционально. Меня вот это трогает, ну, итальянские какие-то вещи, меня это трогает эмоционально. Причем я скажу, что это меня трогает настолько эмоционально, что может быть элементом какого-то вдохновения для написания чего-то. Или итальянские знаменитые арии, там, «Несум Дорма» из «Принцессы Турандот». На меня это всегда может производить сильное впечатление, я это прослушиваю, и я нахожусь под впечатлением Пуччини, его величайших творений. Мне это очень помогает в литературном творчестве, гораздо сильнее, чем искусственный интеллект, поэтому интеллект Пуччини. Мне помогает интеллект Пуччини. Хотя, наверное, это чувственный мир. Когда-то, в конце 80-х годов, когда я часто приходил к Александру Кайдановскому на улицу Поварскую, у нас с ним шел разговор, а все-таки о чем литература, о чем искусство, о чем кино? И вывод он сделал тогда, ну, собственно, это было время споров, вывод он сделал, на мой взгляд, правильный, и, собственно, я с ним согласен. Искусство, литература — это только о страстях. Все наши умозаключения, вся наша философия, которая там будет в конце концов, это нам нужно только для того, чтобы закончить это произведение, для того, чтобы сказать, что сказка завершилась. А ведь те эмоциональные состояния, которые будут испытывать герои и которые передадутся читателю, они ведь и являются вот этим моментом катарсиса, о котором когда-то говорил, конечно же, Аристотель в своих трудах, в поэтике, например. И вот это все остается. Ведь мы наследники этой древней греческой философии и ее отношения с театром. Театр возник как общественная трибуна в Греции. Театр считался важным таким элементом, хотя все равно это эмоциональный мир людей, в который они приходили там в Афинах, в Спарте, еще где-то, где они были. Нужна была эмоциональная какая-то солидаризация вот этого общества, которое сидело на трибунах. Оно должно было испытывать общие чувства. И оно становилось тогда единым народом. Вот в чем важность. Поэтому те народы, которые генерируют сегодня не искусственный интеллект, а литературу или какое-то другое эмоциональное искусство, у этих народов есть будущее. Если они не генерируют, если они, к сожалению, не занимаются, ну, по разным причинам, кстати, может быть, и по-драматическим, может быть, у них нету письменного слова, они тогда встают в состояние, когда они не могут передать традиционного знания даже своего, даже вот это. А это, кстати, очень важно. И в том числе солидарного, связанного с чувственным миром человека. У нас ведь есть особенности наши, да, угу. Национальные какие-то. Вот мы же все равно, мы же русские, потому что вот у нас есть это и вот это. И мы будем отличаться этим. У нас есть культурная парадигма. Мы люди выбора. Но культура, кстати, это сознательный выбор. Ты можешь как-то сказать, а я вот англоман, там, допустим, или я там франкофон какой-то. Вот, или я люблю там дух аргентинских гаучо. Я вот вообще-то на самом деле. Но если ты прям решил ввинтиться в эту сферу, то, скорее всего, ты в нее и ввинтишься, несмотря на то, что ты родился там в другом месте. Ну вот, кстати, отец Кима Филби. Он полюбил Саудовскую Аравию, он поменял свою религию. Он вообще перестал быть похожим даже на англичанина. Вот он стал жить, и он, по-моему, туда и уехал. Он стал жить в Рияде. Такая вот была жизнь. Он стал практически арабом. А хотя вот по рождению был англичанином.
1: Да еще и дворянином.
0: Да.
1: Олег, еще один литературоведческий вопрос, который меня в последнее время беспокоит все и больше и больше. Это активный уже, не первый скромный шажочки, а активный такой приход на нашу литературную сцену, наш литературный мир комиксов. И почему я говорю, меня настораживает, да? А мы уходим от слова. Комикс – это уже изображение, это уже картинка, и словесно это минимизировано. Во главу угла поставлено изобразительное искусство. До какой степени, ты думаешь, мои опасения верны? Я имею в виду то, что вытеснит из общего пространства, особенно среди молодежи, в свое время комиксы. Как произошло, кстати, во многих странах, которые сейчас, как мы знаем, молодежь в 80 случаях из 100, есть такая статистика, предпочитает взять домой, почитать, как это говорится, да? Ну, скорее здесь просмотреть именно комиксы, даже из библиотеки. Почему меня это настораживает? Да, но мы знаем, что чтение – это развитие мозговое. Если человек ляжет на диване и полгода пролежит, он не сможет встать через полгода, потому что у него атрофировались мышцы. То же самое происходит с мозгом. Если человек его не включает, не включается в интеллектуальную работу, то через полгода, когда предстоит даже небольшая мозговая задача, он ее не выполнит, потому что мозг атрофировался. И я здесь ни в коем случае не хочу сказать, что все комиксы приводят к атрофации мозга, но тем не менее, если ты хочешь прокачивать мозги, не заставляя себя не насилы, то литература – это лучшее из возможного. Поэтому я насторожился, когда комиксы приравняли к литературе. У тебя вот есть ли такое ощущение? Или, может быть, я излишне, так сказать, древний и ни к чему не способный к усваиванию, я имею в виду, каких-то новых веяний?
0: Тут множество оттенков. Ну, во-первых, я возвращаю тебя к своей книге «Изменитель», где есть иллюстрации Константина Батанкова. Значит, иллюстрированная книга – это часть мира. Она не комикс, не иллюстрируется же каждая страница. Но иллюстрируются некие, скажем так, моменты, связанные с важными событиями для героев произведения, какие-то наиболее конфликтные сцены. С другой стороны, когда мы смотрим комикс, то мы, конечно же, отдаем себе отчет, что, в принципе, это прежде всего произведение, как правило, англоязычной литературы, ну, по крайней мере, в том виде, в котором оно нам пришло.
1: Уже есть преступление и наказание комиксированное.
0: Да, наверное. Но тогда тебе просто кто-то пересказывает сюжет произведения, и тебя удовлетворяет именно вот этот вот пересказ. С другой стороны, это уже какая-то раскадровка, это почти, вот через некоторое время это будет фильм. И я думаю, что и комиксы-то ведь появились в тот момент, когда стал развиваться кинематограф. И, кстати, сейчас, вот я вот был на выставке Данелии, у него были свои раскадровки фильмов, вот те самых знаменитых его фильмов, и это практически комикс, он уже его видел. Он уже создавал этот... Но это внутренний мир режиссера, да, у которого есть вот такая вот пластика. С другой стороны, конечно, мир твоих образов интеллектуальных, он все равно богаче, чем то, что тебе предложит даже самый изысканный художник, потому что твой мир, он уникален. И то, что ты создаешь, оно, ну, вместе с автором, конечно, когда ты читаешь литературное произведение, оно все равно несколько иное, потому что у тебя есть свои понятия, свой жизненный цикл, свое жизненное кредо, которое во все это входит. Ты можешь быть в конфликте с произведением. Я, кстати, внимательно прочел то, что написал Анатолий Чубайс после того, как прочитал собрание сочинений Достоевского. Все прочитал, все собрание сочинений. И он сказал, я прочитал всего Достоевского, и я могу сказать, что мне хочется этого автора разорвать на части.
1: Какой мощный эмоциональный посыл заложил Достоевский.
0: Федор Михайлович, ну, конечно, он же писал о смердяковщине, о патриотизме, о своем понимании Бога, кстати, о том мире, который он пережил после нереализовавшегося расстрела.
1: Да.
0: Он ведь прошел это, да? У нас ведь два наших великих писателя, они ведь проходили через нечто подобное. Это Достоевский, который был практически приговорен к смертной казни, а потом в солдатах там отслужил где-то в нынешнем Казахстане. А с другой стороны, Лев Толстой, который с оружием в руках защищал Крым, который написал «Севастопольские рассказы». И это ведь... Тот самый живой опыт, связанный с очень сильным эмоциональным миром русского человека, пребывающего вот в таких, ну, сокрушительных обстоятельствах, да, когда перед тобой может и закончиться жизнь вот сейчас, на твоих глазах. Ведь герои Толстого постоянно размышляют, особенно в «Войне и мир», что сейчас с ними произойдет, куда их понесет рок событий или, там уж не знаю, воля императора Франции, в конце концов, да? Я навсегда запомнил фразу, которая проносится в голове у Пьера Безухова у стен Рождественского монастыря, где французы расстреливают пленных москвичей. Ведь Пьер Безухов говорит, эти люди... Говорят нам о правах человека. Вот те люди, которые расстреливают москвичей. Ну, какой диссонанс происходит там, где человек, который пошел в масонскую ложу, верил в какие-то освободительные идеи, и вот он их увидел, как они реализовались в его родном городе. И вот литература способна поставить такие вопросы. Она способна ввергнуть тебя в эмоциональное состояние. В эмоциональное состояние. Человеку ведь эмоциональное состояние необходимо. И даже горький опыт необходим. Но некий горький опыт мы получаем сами вместе с нашей кровью, значит, становясь богаче с точки зрения, что ли, своей защитной функции какой-то. Потому что, ну, сколько раз мы видим и видели, как кого-то унижают, или даже тебя унижают, да? И как ты можешь этому сопротивляться? Или ты находишься там на грани жизни и смерти, или рушится твоя карьера? Но в конце концов, прав, наверное, Ницше, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Вот, и литература тоже посвящена тому, чтобы ты увидел, что, наверное, ты можешь стать сильнее. Сильнее не в смысле там накачать свои мышцы, а в смысле твоего противоборства с обстоятельствами или твоего даже какого-то интеллектуального вывода о том, как ты должен поступить. Это очень непростой момент в жизни каждого человека, не только там какого-то философа, там, Толстого или Достоевского, а почти каждого. Мы такие выборы делаем каждый день. Мы постоянно об этом думаем, я думаю. И это происходит с каждым человеком, особенно в житейских обстоятельствах.
1: В гостях Олег Шишкин с книгой «Изменитель. Исторический детектив». Книга открывает новую серию, новую ипостась Олега Шишкина для нас, для читателей. «Исторический детектив» от Олега Шишкина. Олег, огромное тебе спасибо, что ты нашел время прийти сегодня к нам в студию, поговорить обо всем, о литературе и об искусственном интеллекте, и о комиксах. Кажется, нет темы, которую мы сегодня обсудили. Я всегда рад тебя видеть здесь, в студии «Культбригады», у себя, автора ведущего программы Вячеслава Коновалова.
2: И еще впереди 4 книги. Значит, наши встречи будут довольно чистые.
1: Значит, наши встречи будут. И я этому бесконечно рад. Большое тебе спасибо, что нашел время, еще раз повторяюсь. И жду тебя в студии.
2: До свидания.
1: А я, дорогие друзья, смею откланяться сегодня своим традиционным прощанием. Читайте правильные книги, а для этого слушайте «Культбригаду». С вами был я, автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов.
3: «Культбригада». Слово, смысл, литература. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия, Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поддержал привлечение малого и среднего бизнеса к нефтепереработке и расширению сети обеспечения топливом. И Центральное командование США подтвердило, что наносит новую серию ударов по Ирану. Теперь подробнее об этих и других событиях. Киев пытается создать нервозность в российском обществе, но это невыполнимая задача. Запас прочности у энергетического комплекса России огромный. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с правительством. Президент поручил поддержать жителей Крымского полуострова и тех, кто приезжает туда отдохнуть сейчас, а не когда-нибудь позже. Путин поручил быстрее принимать решения по обеспечению Крыма топливом, а не проявлять готовность рассмотреть. Путин поддержал привлечение малого и среднего бизнеса к нефтепереработке и расширению сети обеспечения топливом. Большие компании, такие как Роснефть, активно работают и с малыми частными АЗС. Работа должна дать результат. Нужно обеспечить потребности госорганов и правоохранителей топливом, но проблем не должны чувствовать и граждане. Трудности с топливом временные, они связаны еще и с желанием противника сорвать отпускной сезон.
2: Нужно, безусловно, обеспечить потребности государственных органов, органов правопорядка, силовых структур, это очевидно, но и имея в виду, что и граждане должны чувствовать особые нагрузки, принять решение следует как можно быстрее по субсидированию. Александр Владимирович, проработайте, пожалуйста, это с Минфином, так, если нужна будет какая-то поддержка с моей стороны, хотя я думаю, что и Минфин, и все понимают, это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи, связаны еще и с действиями по срыву сезонных отпусков, отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму. Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже. Нужно принять эти решения как можно быстрее, посчитать вместе с коллегами из региона и принять решение.
1: Центральное командование США подтвердило, что наносит новую серию ударов по Ирану. Цель ударов – снизить возможности республики по ограничению судоходства через Армузский пролив. Взрывы прозвучали в иранских портовых городах Сирик и Чабахдар. Между тем, удар США по иранской провинции Бушер не привел к повреждению расположенной там атомной электростанции, сообщает иранское агентство Nour News со ссылкой на источники. Глава штаба иранской армии ранее предупреждал Вашингтон, что американских военных ждет настоящий ад, если они решатся провести наземную операцию. Об обстановке в Ливане расскажет специальный корреспондент «Вестей» Станислав Бернвальд.
3: Действительно, о возвращении к войне, скорее всего, сейчас и идет речь, потому что вот эти заявления, что Дональда Трампа, что со стороны Ирана, они не несут ничего положительного. Но самое-то главное, что если сейчас возобновятся боевые действия, это накроет вообще весь регион, в том числе и, конечно же, Ливан. То есть Израиль присоединится к ударам по Ливану, ну и, в общем, все вернется к исходной точке. Между тем, в ответ на удары Соединенных Штатов по Ирану, президент Ирана заявил о том, что эти удары не останутся без ответа. То есть любая агрессия будет пресекаться.
4: Поведение правительства США, как принимающей страны чемпионата мира по футболу, соответствует его привычной внешней политике. Нарушение правил, запугивание соперников, создание препятствий и обман. Это их стратегия мага. Иран отвергает подобные игры. Мы твердо отстаиваем свои права.
3: Ну и вновь под ударом иранских сил Бахрейн и Кувейт сообщается о перебоях в электричестве в некоторых районах Бахрейна и Кувейта. Центральный штаб вооруженных сил Ирана выступил с предупреждением о том, что любая точка, оказывающая поддержку Соединенным Штатам и вызывающая эскалацию конфликта, конечно же, будет поражаться и станет законной целью для Исламской Республики.
5: Центральный штаб Хатама Аль-Анбия в заявлении, посвященном сегодняшним злонамеренным действиям террористических войск США, нанесших удары по некоторым районам юга страны, предупредил, любой источник, оказывающий поддержку агрессивным войскам США в их посягательствах на суверенитет и территорию Ирана, станет законной целью для вооруженных сил Исламской Республики.
3: Очень важный момент, что на этом фоне действительно сейчас идет обострение здесь, в Ливане. Израильская армия атакует юг страны. Были попадания по гражданам, автомобилям, которые показались для Израиля подозрительными. Ну и вот корреспондент телеканала Аль-Маядин сообщил об атаке беспилотника израильской армии в Южном Ливане в районе Али-Тахир.
6: Корреспондент телеканала Аль-Маядин сообщил об атаке беспилотника израильской армии в районе Али-Ат-Тахир в Южном Ливане.
3: Очень важный момент еще стоит сказать о том, что вот ситуация сейчас напряженная везде, во всем регионе. И вот вновь я обращаю внимание на то, что здесь над Бейрутом постоянно в течение сегодняшнего всего дня висит беспилотник. Это ни о чем хорошем не говорит. Ну, то есть понятно, что это разведывательная миссия. Можно делать какие-то выводы о том, что к чему-то готовится израильская армия, нанесению ударов там по южному Бейруту, например, или южным районам. В общем, ситуация очень и очень шаткая.
1: Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской и мировой классики – романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 28-м году. Многосерийные проекты телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создаются при поддержке Института развития интернета и банка ВТБ. В своих картинах Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечный смысл, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, Мария Золотухина, Никита Языков. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
7: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских команд. Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которые у них было на момент заморозки. Вопрос об использовании российского флага и гимна будет решаться для гарантии полноценного участия спортсменов, говорится в сообщении Международной федерации волейбола. Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко в интервью ТАСС заявил о том, что сборные России по волейболу будут участвовать во всех без исключения международных соревнованиях в 2027 году. Аргентинский футбольный клуб «Индепендиенте» ждет, когда Эзекиэль Барко окончательно оформит свой уход из «Спартака». Об этом сообщил член совета директоров «Индепендиенте» Эстебан Сайенс Рико. Ранее стало известно о том, что один из представителей Барко прилетел в Москву. Он должен лично встретиться с руководством «Спартака» и сообщить о нежелании футболиста продлевать контракт с красно-белыми. Бразильская конфедерация футбола приняла решение оставить Карло Анчелотти на посту главного тренера национальной команды, несмотря на поражение от норвежцев в 1/8 финала, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Именно Анчелотти возглавит процесс перестройки сборной Бразилии к следующему чемпионату мира. Португальская футбольная федерация объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной команды Роберто Мартинесом, контракт которого истек в среду. Поиски нового наставника уже начались. Хоккейный клуб «Динамо Минск» предложил контракт на следующий сезон нападающему Евгению Кузнецову. По информации «Спортэкспресса», игроку в столице Беларуси готовы заплатить порядка 35 миллионов рублей плюс бонусы. Напомню, Кузнецов в январе 26 года перешел в «Салават Юлаев», а с начала сезона выступал за магнитогорский «Металлург». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 9 июля. В Челябинске будет плюс 27 градусов, в Сатке около 23. Тепла. В этих городах ожидаются дожди с грозами. Во Владивостоке плюс 20 градусов без существенных осадков. В Хабаровске плюс 23. Ожидаются ливневые дожди с грозами. В Петропавловске и Камчатском плюс 18 градусов и без осадков. В Мурманске плюс 17. Пройдут небольшие дожди. В Сыктывкаре плюс 29 без осадков. В Уфе около 25 тепла. Ожидаются ливневые дожди с грозами. В Казани и Самаре плюс 28 градусов, в этих городах без осадков. В Ярославле плюс 27, пройдут дожди с грозами. В Сочи плюс 27 и без осадков. В Петербурге в четверг временами пройдут дожди, ночью 15-17 тепла, днем плюс 22. В Москве сегодня также временами дожди, ночью 15-17 тепла, днем плюс 21. В эти минуты в российской столице плюс 18, давление 741 миллиметр ртутного столба.

0: О фазанах, куропатках и даже курах. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
1: Самое интересное, что многие другие птицы просто не едят колорадских жуков, потому что они для них ядовиты. А фазану все годится.
0: Гость выпуска – орнитолог Евгений Коблик. «Ни пуха, ни пера». Слушайте в воскресенье в 21:35 по Москве и в 23:35 по времени Салехарда.
2: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
3: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
2: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада» по средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
2: Радио России. История.
5: Российский радио университет.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем проекте «Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев» мы отправляемся в Литву 1941 года сразу, 22 июня 1941 года, и будем говорить о подвиге советских танкистов. Как советские танкисты останавливали превосходящие силы противника, как немцы впервые увидели непробиваемые советские танки, как проходила эта борьба и как навсегда наши танкисты вошли в историю, совершив свои беспримерные подвиги. Об этом все мы сегодня говорим с нашим добрым другом, автором цикла, замечательным русским историком, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института военной истории Министерства обороны России Алексеем Валерьевичем Исаевым. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
7: Здравствуйте.
6: Алексей Валерьевич, вы уже рассказывали о том, что подвиги наших героев в самом начале Великой Отечественной войны часто оставались малоизвестны, либо незамечены, потому что документы терялись, документы сгорали, не оставалось свидетелей, гибли все. Зачастую только уже в 44-м или 43-м годах, когда наши части отбивали эту территорию, проводилось расследование, либо уже в более позднее время использовались немецкие источники, но все-таки подвиг танкистов в Литве. Что бы вы выделили главное в этих событиях?
7: Да, это достаточно такая занимательная история еще и с точки зрения историографии, части истории. То есть кто как писалась история самих событий под Россиняем. Потому что мы сегодня поговорим о том, что происходило под городом под названием Россиняй. На старых картах он Россиен, но как-то уже сложилось название Россиняй. Это Прибалтика, и на самом деле информация о происходившем, точно так же, как в случае с Брестом, пришла к нам с той стороны. То есть в случае с Брестом в распоряжении советского командования, ну и, соответственно, журналистов «Красной звезды» оказались документы 45-й пехотной дивизии, взятые под Ельцом, то после войны в США была запущена программа такая FMS, Foreign Military Studies, где опрашивались немецкие военачальники, зачастую поднявшиеся до уровня командования объединений, например, танковой армии, как сегодняшний персонаж с той стороны, это Эрхард Раус, изначально служивший в австрийской армии, И опрашивая этих военачальников, американцы учились воевать с русскими. И, естественно, эти материалы, они просачивались в том числе в Советский Союз. И в 60-е годы одна из этих таких статей попала в Советский Союз, и там с большим удивлением прочитали, на самом деле опубликовали историю о борьбе под Росиняем, о том, как один советский танк сдерживал достаточно крупные силы противника. И так эта история постепенно стала, что называется, раскручиваться. Но, тем не менее, старт был дан с той стороны и еще, на самом деле, в советскую эпоху. Сейчас у нас ситуация намного лучше. Мы можем смотреть первичные документы, потому что, откровенно говоря, конкретно Эрхард Раус, желающие могут ознакомиться, у нас создавали на русском языке его воспоминания, то есть это на самом деле рассказы его американцам, такие собранные в единую хронологию. Он тот еще сказочник, но, тем не менее, у нас есть и более надежные источники в виде там, донесения журнала боевых действий. Начало истории Росиняя, оно на самом деле было довольно драматичным вот в каком плане. На направлении удара немцев выдвигалась еще до войны 48-я стрелковая дивизия, и немцы двигались по двум дорогам. Шоссе на Шауляй, его оседлало, и по нему двинулась немецкая первая танковая дивизия, на самом деле лучшая на тот момент в вермахте, победительница Франции, а параллельно ей по дороге худшего качества двигалась 6-я танковая дивизия. И вот на подступах к Росиняю еще до войны стартовал процесс проведения Прибалтийского особого военного округа в состоянии повышенной боевой готовности. Выдвинулась туда 48-я стрелковая дивизия, которой командовал 41-летний генерал Павел Васильевич Богданов. Он, к сожалению, стал антигероем этого повествования. На самом деле он по своей инициативе сдался немцам. И позднее, он даже в сентябре 41 года писал заявление с предложением создать из военнопленных отряд для борьбы с Красной армией. Но немцы к тому моменту еще не созрели, и прям полноценным Власовым он не стал, но, тем не менее, он был в составе такой первой русской национальной бригады, участвовал в карательных акциях, и в итоге был арестован еще в августе 43 года, предан советским властям и казнен. Но конкретно в нашем случае это предательство привело к тому, что 48-я стрелковая дивизия была дезорганизована, потом против нее, про нее рассказывали разное о том, что она была разбита с воздуха, что ее там разбомбили и как бы не стреляли, потому что был приказ не поддаваться на провокации. К сожалению, правда, она несколько более прозаичная, и дело было скорее в Богданове, причем он был арестован, исключен из партии в 1938 году, несколько месяцев находился под следствием, а потом был возвращен и в 1939 году возглавил стрелковую дивизию. Возможно, затаил злобу, но, в общем, случилось то, что случилось. И отступали подразделения 48-й стрелковой дивизии в беспорядке, обезглавлено соединение было фактически. Но одновременно к полю сражения с другого направления для нанесения контрудара двигается 2-я танковая дивизия человека по фамилии Солянкин. Егор Николаевич Солянкин, генерал-майор, достаточно опытный танковый командир. И с его выдвижением его дивизии, таких два любопытных момента. Во-первых, дивизия выдержала достаточно длительный марш, несмотря на то, что у нее были танки КВ-1 и КВ-2. КВ-2 – это 52 тонны. Достаточно капризная машина еще раннего выпуска, но тем не менее он как командир сумел хорошо подготовить личный состав, но опять же это была танковая дивизия мехкорпуса до военного формирования еще 40-го года. И, конечно, возможности подготовиться было больше. И даже рассказывают такую историю о Солянкине, что когда к нему прибыли первые танки КВ-2, они еще были такие ранние установки, так называемые МТ-1, а танкисты, которые до этого имели дело только с боевыми машинами, с пушками 45 мм, а тут к ним приехала громадина весом 50 тонн и с орудием 152. И на самом деле были такие сомнения, что из него вообще можно стрелять. Первые эксперименты со стрельбой проходили путем привязывания шнура к, соответственно, системе взвода орудия. И снаружи танка дергали этот шнур, стреляли, ну и смотрели, не развалили.

0: у них своей техники были готовы, потому что орудие 76 на танке КВ-1, оно было вполне еще, что называется, познаваемым и не казалось таким страшным. Ну и опять же были, в принципе, в Красной Армии танки Т-28 с орудием 76, конечно, баллистикой более скромной, но тем не менее вот такая вот история. И подготовка танкистов, механика-водителя была достаточно хорошей для проведения длительного марша. И ситуация, второй момент в этой ситуации достаточно такой любопытный, в том числе и с точки зрения того, каким был наш противник. А по соседнему маршруту двигается еще один немецкий моторизованный корпус, 56-й, под командованием Эриха фон Манштейна, известный, опять же, немецкий военачальник. Что должен делать военачальник, когда перед ним двигается противник? Напасть на него? Нет. Для Манштейна этот ответ был неправильным. Он предпочел пропустить мимо себя двигающий советский резерв. Чем с ним воевать, когда можно его пропустить? Пусть с ним занимается сосед. А мы дальше поедем в направлении на Дугавпилс, просто за спиной этого советского резерва. Что и было сделано. То есть, что называется, тихо спрятались под кустиками, пропустили мимо вторую танковую дивизию Солянкина и поехали дальше. Ну, такое интересное поведение. И после этого рассказа о том, как Манштейн ходил в каске с папье-маше, чтобы, так сказать, не натружать голову, они играют уже другими красками. В общем, фигура такая была неоднозначная, но проблема для советской второй танковой дивизии, она заключалась в следующем. Командование Северо-Западного фронта вполне логично предположало, что враг будет бить вдоль шоссе на Шауляй, но оно считало, что по этому шоссе будет двигаться одна танковая дивизия. А реально по нему двигался, ну, как ось наступления, целый 41-й танковый корпус, в котором, соответственно, была 1-я танковая, 6-я танковая, еще 6-я моторизованная, еще 269-я пехотная дивизия.
1: Это сколько их было?
0: Ну, на самом деле, если с пехотной дивизией считать, то в сумме они насчитывали примерно 60 тысяч человек. Соответственно, советская танковая дивизия немногим больше там, 10 тысяч человек. Опять же, ошметки, именно ошметки 48-й дивизии, вот это обезглавленные, соотношение сил было, прямо скажем, неблагоприятным. И немцы довольно уверенно двигались вперед, причем они двигались в том числе с лидируемыми диверсантами Бранденбурга, которые захватили железнодорожный мост, важнейший на самом деле для снабжения всей группы армий Севера в будущем. Это как раз на острие движения первой танковой дивизии, это отдельная история, как они это все захватывали и пытались наши взорвать, ну, в общем, к сожалению, важнейший мост, он довольно высоко проходил, то есть он был достаточно таким внушительным сооружением, если его взорвали, немцы последующим, там, в июле, в августе имели бы определенные проблемы снабжения. Для того, как бы, предавались бранденбуржцы, которые переодевали советскую униформу, чтобы брать такие мосты. Первая танковая дивизия захватывает этот мост, рядом двигающаяся по худшей дороге 6-я танковая дивизия продвигается к той же самой речке Дубиса, подходит к ней, захватывает плацдарм. Причем, какая была ситуация? Солянкин достаточно грамотно действовал. Вообще был такой хороший тон у советских командиров механизированных соединений вперед посылать мотопехоту, захватывать важные точки. Сначала мост занимает небольшая группка, отрядик из мотострелкового полка дивизии Солянкина. Немцы подходят, сбивают их с позиции, захватывают мост, занимают плацдарм. И в этот момент сюрприз. К плацдарму подъезжают танки. Это утро 24 июня 1941 года. Это момент столкновения немцев в полный рост новой советской техникой. Когда плацдарм, который занимают немецкие на самом деле это мотоциклетное подразделение вперед вырвалось, захватило этот плацдарм на Экедубис.

0: на них выезжают советские танки КВ, которые не берутся 37-миллиметровой артиллерии. И немцы просто сбивают с плацдарма. Они, опять же, не взрывают мост. Вот туда-сюда вот это движение. Захватили плацдарм, потеряли, захватили, потеряли. Но все проходит без взрыва моста. Потому что мост был нужен обеим сторонам. И это был не сильно приятный сюрприз для советского командования, конкретно Солянкина, потому что вместо того, чтобы наносить удар во фланг на Шауляй, потому что вторая танковая дивизия, она выдвигалась так, чтобы ударить в бок на шоссе, с фланга по шоссе на Шауляй, называется во фланга тыл одной танковой дивизии, которая двигается вдоль него. А тут выясняется, что есть еще один противник, который, причем, двигается по двум маршрутам, и, соответственно, две боевые группы пересекают Дубису на соседнем участке. Там такого боя не происходило. Это как раз боевая группа Рауса, того человека, который потом дослужится до командования 3-й танковой армии уже в 1945 году. И на тот момент он пока даже не дивизией командует. Занят плацдарм. Его пока никто не трогает. Советские подразделения 2-й танковой дивизии пересекают Дубису, у них задача, опять же, бить во фланг, но им приходится фактически устраивать встречное сражение. И встречное сражение происходит между танками, в том числе танками КВ-1 и КВ-2 советской 2-й танковой дивизии и бронетехникой, куда более, на самом деле, скромной по своим техническим характеристикам, 6-й танковой дивизии. Та танковая дивизия, она разъезжала на подарки от чехов. То есть чехи вообще осыпали вермахт подарками. Подарки были танки 35Т и 38Т. Ну, присвоены такие наименования, было вермахт Т чехиша. Вот в 6-й танковой дивизии были танки как раз 35Т. Они худше были, чем более совершенные танки Прага 38Т. Таких достаточно архаичного вида, какое-то количество немецких танков, там, «Панцер-1», «Панцер-2», и, конечно, столкновение их даже с советскими Т-26, которые были во второй танковой дивизии, они не обещали каких-то крупных успехов. А то происходит страшное. Им приходится воевать с монстрами новыми, о которых они не имеют ни малейшего представления. На самом деле это столкновение между двумя массами танков, где-то реально 150 машин в 6-й танковой дивизии, скорее всего, сопоставимое количество добралось до Россиняя и Дубисы советской стороны. То есть это несколько сотен танков, которые сталкиваются у небольшого городка Россиняй. И на тот момент немцы оказываются в шоке, и дело доходит даже до того, что один из офицеров из 6-й танковой дивизии приезжает в штаб корпуса с криками «Все пропало!», практически буквально. То есть даже не корпуса, он сумелся, это, опять же, американцы опрашивали немцев, и они им вот рассказывали все эти замечательные истории. Это прям вот буквально цитата. «Не останавливая штабе своего полка, дивизии корпуса, офицер резерва попросту ворвался на командный пункт генерала Гепнера, чтобы сообщить, все пропало». То есть вот полнейшее все пропальщичество, и у немцев имеются только орудия 50 мм противотанковые, которые показывают себя неэффективными против танков КВ. То есть они технически при определенных условиях танк КВ пробивали под калиберными снарядами из карбид Вольфрама. Но, опять же, для этого надо было удачно попасть из достаточно короткой дистанции. И опять же, прямым текстом уже утром там, в журнале «Боевых действий корпуса» пишется, что у нас нет оборонительных средств, положение становится угрожающим, сверхтяжелые танки беспрепятственно уничтожают много машин, тараня и давя их. И в воле судеб у немцев в тот момент не было в данной точке зениток 88 миллиметров, И командование не находится ничего лучшего, как отправить туда реактивные минометы 280 миллиметров, такие же, как стреляли по Брестской крепости. То есть эффективность бронированным целям, она около нулевая, но тем не менее такой попытались пиротехническим эффектом остановить, но результат, опять же, практически ноль. И ситуация неуклонно ухудшается для немцев, поскольку небольшая группа начинает двигаться в тыл соседнему плацдарму. И на дорогу Россиняй-Плацдарм группы как раз Эрхарда Рауса выезжает танк КВ, которую блокирует. И это только часть истории. Обычно концентрируется на рассказе именно Тарсиняйский КВ. На самом деле в бою участвовали куда более многочисленная группа танков КВ, которая действует в нескольких точках. И, соответственно, они умудряются доезжать до артиллерийских позиций, что и танковой дивизии, и начинают давить еще артиллерию. То есть вообще ситуация для немцев становится, мягко говоря, критической. То есть они вынуждены отступать. И тут еще вопрос в том, что следующий шаг – это обнаженный фланг 1-й танковой дивизии, еще один удар. И, к счастью, выжил один из танкистов 2-й танковой дивизии, Осадчий. Он еще в советское время написал мемуары, занимал достаточно высокую должность в танковых войсках. И он говорит, что плотность танков была высока, что практически любой выпущенный снаряд достигал цели. И, по сути, немцам приходится остановиться, перейти к обороне. При этом, конечно же, они выбивали танки БТ и Т-26, которые имелись в дивизии генерала Солянкина. Они их, естественно, уничтожали. Опять же, они сумели выбить, опять же, подрывом саперными средствами 2 КВ. То есть нельзя сказать, что они были полностью неуязвимыми. Кроме того, было еще некоторое количество танков Т-28 трехбашенных. Но, во всяком случае, было буквально несколько штук, меньше 10. Но, тем не менее, возможно, принимали за новые сверхтяжелые танки достаточно внушительные по размерам Т-28. И выход на линию снабжения группы Рауса становится для этой группы фактически окружением. То есть у них в тылу дорога, единственная имеющаяся через леса, перерезана. Попытки отправить грузовики для того, чтобы подвести боеприпасы, горючие, эвакуировать раненых, терпят неудачу. Танковый просто их расстреливает. Вечером предпринимается попытка прорваться к этому плацдарму уже с помощью бронетехники. Попытка расстрелять с дальней дистанции с зенитки 88 приводит к расходу боеприпасов. Нужные снаряды привозят самолетом. И на самом деле в этот момент немцы не то чтобы паникуют все. То есть понятно, что были те, кто прибегали с криками, буквально все пропало. Такие всегда есть. Здесь они принимают решение, которое было на самом деле нетипичным для нашего тогдашнего противника. Они фактически отказываются от дальнейшего наступления и разворачивают в полном составе весь 41-й танковый корпус против одной дивизии генерала Солянкина. Почему это было решение крайне сомнительное? И на самом деле именно такое энергичное действие, энергично достаточно профессиональное, заставили немцев остановить движение дальше. Что такое движение дальше? Движение дальше – это движение дальше к Западной Двине, движение дальше, долгое движение дальше к Риге. И отказавшись от дальнейшего продвижения вперед и набросившись всеми силами на одну советскую танковую дивизию, немцы упускали 8-ю армию советскую, которая могла отходить к Риге, переправляться через Западную Двину и уходить дальше в Эстонию. Опять же, небольшой спойлер, принято говорить, 8-ю армию немцев выковыривали из Эстонии до августа. И корень этого выковыривания до августа и, на самом деле, распыление сил, которое помешало в том числе ворваться на улицы Ленинграда, это именно те самые бои под Росиняем, когда одно соединение в отрыве от своего корпуса дает бой и сражается до конца.
1: Алексей Валерьевич, то, что нарыли наши историки, то, что сообщали немцы, как можно оценить с точки зрения профессионализма действия советских танкистов? Были ли танки оснащены радиосвязью? Могли бы ли они как-то между собой связываться? Вообще, насколько вот это, эти тяжелейшие бои, ну, буквально в упор, насколько они представляли из себя, ну, просто свалку, когда бей, стреляй во все, что снаряд попадет, либо это было все-таки осознанное ведение боевых действий?
0: Ну как, на самом деле с радиосвязью имелись большие, в том числе технические проблемы. То есть движение и пользоваться радиостанцией было вот 71 ТК, которая была, на которой оснащались наши танки в тот момент. Они, конечно, были, мягко говоря, не подарок с чисто технической точки зрения, поэтому управление боем, оно фактически заканчивалось, когда начинали двигаться, и на самом деле профессионализм это был в том числе в логистическом обеспечении, то, что сумели доехать, опять же, в условиях, когда противник все видит с воздуха и может какие-то наносить удары, пусть даже немцы занимались аэродромами в первую очередь, но тем не менее дотащить с собой еще и горючее и держаться какое-то время на привезенном с собой горючем, это само по себе было достижение. И, опять же, атаки были достаточно организованы в том плане, что они не шли, что называется, волнами, а сразу массы, то есть не вводились в бой по частям. И это, конечно, привело к тому, что бой был несколько другим, чем на других направлениях, где вот эти вот ввод в бой по частям, он приводил к тому, что и били по частям. Но, конечно, наличие превосходящих сил, прежде всего, численно, они позволяли использовать против новых тяжелых танков, посылать и саперов. В случае с танком, который встал на дороге Росиняй Плацдарм, попытки немецких подрывников к нему подкрасться и подорвать были неуспешными, но была ситуация с другой машиной на том же направлении, под Росиняем, которую сумели подорвать, то есть обмануть бдительность экипажа, а вот тот экипаж, который оказался на дороге, они действовали аккуратно, профессионально, то есть они били и по приближающимся танкам, когда пытались вечером 24-го контратаковать, они уничтожали автомашины. И тот экипаж, который оказался на дороге, который был единственным, есть, опять же, конечно, версия, что они сломались, но она не очень убедительно выглядит ввиду того, что уж очень они удачно сломались, прям встав на дороге. Все это они явно выполняли задачу блокирования одной из дорог противника.
1: Есть сообщение о том, что у них просто топливо закончилось.
0: Ну, оно, конечно, могло, но вот опять же, очень удачно, вот оно удачно закончилось прямо на дороге, при том, что танк двигался поперек. Он двигался от плацдарма в тыл, от плацдарма, который заняла 2-я танковая дивизия, которая сбила с него группу Зикедорфа, 2-ю боевую группу. И танк двигался перпендикулярно дороге. Вот вышел перпендикулярно дороге, заехал на дорогу, и в этот момент у него кончилось горючее. На мой взгляд, это такое несколько допущение такое не очень реалистичное. Поэтому более у нас, к сожалению, нет даже есть предположение об именах экипажа, и мы не знаем их версию событий. Но реально это выглядит как целенаправленное действие, которое были нацелены на прерывание снабжения по данной конкретной дороге. Когда танк был исправен, танк был еще располагал, опять же, горючим, который располагал боеприпасы, который не сломался, он просто целенаправленно блокировал конкретную дорогу. И, соответственно, немцы запрашивают в том числе поддержку авиации. Но, опять же, цель, если буквально цитировать, журнал боевых действий немецкой 6-й стрелковой бригады, она Шутцен, Шутцен, поэтому прямой перевод стрелковая, который как раз командовал Эрхард Раус. Танк остался стоять посреди дороги как часовой. И, конечно, возможно, поломка, но уже очень она удачная. Версия не очень убедительна. А в итоге, опять же, профессионализм экипажа. Немцы выкатывают на дистанцию 200 метров две пушки ПАК-38, пытаются стрелять по нему дистанцию 200 метров. Ни один из снарядов не смог пробить броню. Ответным огнем танка отогнал обе противотанковые пушки, частично выкосив расчеты. И опять же, ее пытаются стрелять гаубичной артиллерии, не попадают. Опять же, почему не попадают? Опять же, ну, это версия, опять же, у нас нет полной картины, у нас нет, что называется, объективного контроля с дрона, как сейчас есть. Вполне возможно, что он просто маневрировал, ездил с места на место. Если бы он стоял на одном месте, его бы гаубичная артиллерия расстреляла, как она расстреливала доты. А так, если он хотя бы слегка двигался, то любая попытка расстрелять гаубицами, они, естественно, были обречены на провал, потому что по подвижным целям гаубицы стрелять навесным огнем не могут.
1: Алексей Валерьевич, давайте мы продолжим рассказ о наших танкистах и о том, как об них бились превосходящие силы немцев через несколько секунд. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, в страшном июне 1941 года, 24-25 июня, когда танкисты 2-й танковой дивизии обратили на себя гнев всего немецкого танкового корпуса, который не пошел дальше, и тем самым цепочка событий привела к тому, что немцам не хватило времени на то, чтобы наша отступавшая армия, 8-я армия, смогла закрепиться в Эстонии, что потом, в свою очередь, привело к, соответственно, известным событиям по обороне Ленинграда. Об этом через несколько секунд. Мы говорим о подвиге советских танкистов у городка Росиняй. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрия Кананыхина. Это наш проект «Командиры Великой Отечественной. Судьба героев». Мы сегодня в Литве. В июне 1941 года, 24-25 июня, когда 2-я танковая дивизия Красной Армии удачно контратаковала наступавших немцев и на тяжелых танках КВ-1 и КВ-2 привела немцев в состояние близкое к паническому. И мы сейчас говорили с нашим добрым другом, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института военной истории Министерства обороны Российской Федерации Алексеем Валерьевичем Исаевым о подвиге танка КВ-1 возле городка Росиняй, который один встал к часовой, как писали немцы, поперек трассы снабжения группы Рауса, и немцы не могут его ни подбить, ни взорвать, и этот танк стоит как часовой. Алексей Валерьевич, все-таки одиноко стоящий танк и танк, который маневрирует. Танк, который зряче подпускает немцев на дистанцию кинжального огня, все-таки это вообще выглядит какой-то фантастикой. Но могли немцы, условно говоря, как-то приукрасить эти события, ну, создать какую-нибудь легенду от такого советского монстра? Либо это была достаточно объективная запись журнала боевых действий?
2: Это действительно запись журнала боевых действий, потому что есть рассказ Рауса, достаточно такой эмоциональный, а есть оставшиеся документы, в том числе эту бригаду, которую он командовал. И это, опять же, не случайность, то, что подпустили противотанковые пушки и потом их расстреляли. Этот номер был вечером, в 8 вечера берлинского времени. 6-ю танковую дивизию приезжает батарея зениток 8-8, одну из них, причем, опять же, картина маслом. На дороге горят грузовики, кто расстрелял КВ, мешает, соответственно, там и той, и другой стороне эти горящие грузовики мешают целиться. Немцы аккуратно катят на руках 5-тонную зенитку, выкатывают на дистанцию 500 метров от танка, начинают ее готовить к выстрелу. В этот момент танкисты разворачивают башню, опять же, они видят, что происходит. Они очень четко контролируют происходившее со всех сторон. И расстреливают зенитку. Зенитка валится в канал, несколько убитых раненых. Опять же, она есть в списке потерь, эта зенитка. И перед нами экипаж, который явно хорошо был подготовлен к тому, чтобы встретить врага. И только на следующее утро собирают достаточно уже крупные силы, фактически сосредотачивают против одного танка боевую группу, вторую 6-й танковой дивизии. Это и танки выполняют роль отвлекающего маневра, под их прикрытием выкатывают еще одну зенитку и, опять же, нарываясь на встречный огонь и опасаясь приближаться ближе, тем не менее отвлекают наших танкистов, и удается этот танк наконец расстрелять из 88-ми, пробивают броню, причем стреляют на этот раз большой дистанции, порядка километра. Ну и на самом деле было признание подвига танкистов. Раус, ну, опять же, он, вопрос, верить ему, не верить, но он говорит, мы похоронили их со всеми воинскими почестями. Опять же, бои продолжаются, но когда у немцев задействовано несколько соединений, они фактически окружают 2-ю танковую дивизию, с разных сторон на нее заходят, она как бы не может концентрироваться против всех трех. И на самом деле ситуация уже становится критической для наших бойцов-командиров. Предлагают прорываться, и на самом деле частично прорыв шел в том числе и сквозь позиции 1-й танковой дивизии. И, как говорится, свою выдержку Венг, Вальтер Венг, про которого позднее Гитлер будет кричать в рейхсканцелярии, где Венг, вот, он проходил дрессуру как раз в Прибалтике под ударами КВ 2-й танковой дивизии. Прорыв опять же, новых тяжелых танков, идет сквозь боевые порядки первой танковой дивизии. Они пытаются применять в том числе подкалиберные снаряды танковым пушкам. И на самом деле постепенно, конечно, силы дивизии Солянкина тают. Действительно, возникают проблемы и с боеприпасом, и с горючим. Причем, опять же, танкисты вели бой с фантазией. В отчете об обследовании одного из танков там находится 50-миллиметровый миномет. Чтобы не стрелять с пушки по воробьям, стреляли по немецкой пехоте из миномета полтинника, прямо из танка, а, ну, практически предвосхищая решение, которое было потом у англичан, там, в армии Израиля тоже с 50-миллиметровым минометом на Меркаве. Это все было под Росиняем. Но, опять же, сила немцев значительно превосходящая, она окружает дивизию Солянкина с разных сторон, и только 26 июня драма заканчивается. К сожалению, Егору Николаевичу Солянкину вырваться из окружения не удается, он погиб. Есть, опять же, версия, высказанная взятыми немцами пленными, что он застрелился, но вот по данным ротмистрова, который от управления корпуса находился под Росиняем, все же Солянкин погиб в бою. Прорывы продолжаются в том числе и в ночь на 26 число, 26 июня, и на самом деле вторая танковая делает больше, чем можно было бы сделать. Немцы отчитываются о том, что захвачено или уничтожено 186 танков, в том числе 29 сверхтяжелых. Всего у второй танковой дивизии было 50 КВ. Куда делось еще 20, не очень понятно. Вполне возможно, что-то осталось по дороге. Одну машину, отставшую, ремонтировавшуюся, с ней справился как раз Манштейн. Одна из его подразделений воевала тоже с одним танком, но не столь драматичным, потому что он был как раз выведен из строя. Ну и результат докладывал начальник автобронетанкового управления Северо-Западного фронта полковник Полубояров, впоследствии командир 4-го гвардейского танкового корпуса. Он прямым текстом написал: «Третий механизированный корпус Куркин погиб весь. Выведено и пока собрано до 400 человек остатков, вышедших из окружения состава 2-й танковой дивизии. Там вышел один танк БТ-7». И, судя по всему, этот приказ был, этот донесение был захвачен немцами, потому что они его почти буквально цитируют. Но тем не менее, хотя первоначальная задача контрудара во фланг не была выполнена, контрудар 2-й танковой дивизии под Росиняем позволил отходить 8-й армии, опять же, прикрываясь атаками легких танков из дивизии Черняховского. И эпопея в Прибалтике, она продолжилась гораздо дольше, чем могла бы продолжаться. И люди выполнили свой долг до конца. Опять же, сейчас есть масса фотографий из района Росиняя. Танки действительно подбитые, взорвавшиеся, то есть с сорванными башнями. Конечно, танки не были неуязвимыми. Причем именно по опыту Росиняя был такой, как бы, дан приказ, что стрелять по бронировке пушки действительно было слабое место, и КВ это 34, бронировка пушки, она пробивалась, потому что лист небольшой по размеру, у него прочность была ниже, и как раз по итогам, сразу же по итогам боев под Росиняем было по всем группам армии сказано стрелять по бронировке пушки, поэтому когда в Минск ворвался танк Т-34, это уже будет 29 июня, немцы знали, куда стрелять, и они, мол, били как раз по бронировке пушки. Но, тем не менее, повторюсь, выполнили свой долг до конца, задержали на себе целый 41-й танковый корпус, частично, опять же, задержали Манштейна, потому что пока мимо него дефилировала 2-я танковая дивизия, он просто стоял и ждал. И вот выигрывать время где-то сутки, где-то двое, где-то трое, это в итоге работало на срыв Барбаросса. К сожалению, опять же, дорогой ценой, но тем не менее, с первых дней, опять же, Барбароссу вставлялись большие и малые палки, которые в итоге ее и сломали.
1: Алексей Валерьевич, а с точки зрения памяти, известно ли имена героев? Как удается ли восстановить какие-то фамилии?
2: Достоверно, к сожалению, пока есть только версии о том, что это был, танк был притащен в Россиняне, и есть предположение о том, кто был его экипаж, но, вот, к сожалению, за абсолютной точностью нельзя сказать, что вот были установлены все имена.
1: И последний вопрос, все-таки я про профессионализм. Танки – это всегда уязвимо без пехоты. Вот такой бой, когда танкисты надеялись на самих себя, как они дозаправлялись? Я вот это не могу представить в условиях боя. Ну, где они могли цистерны хранить? Как это вообще осуществлялось в условиях такого кинжального боя?
2: Ну, во-первых, все же у танка КВ был запас хода, и достаточный для того, чтобы какое-то время, вот те самые сутки примерно, продержаться против противника. То есть на самом деле на уровне суток вполне можно было держаться на том горючем, которое было в баках, как в фильме «Жаворонок». Пока есть горючее в баке, не судьба, а я его выбираю.
1: И наши герои, они выбрали себе не просто судьбу, они выбрали бессмертие, потому что когда немец не смог ворваться в Ленинград, в этом его остановили гораздо раньше, возле литовского городка Россиняй. Это наш специальный проект. Командир Великой Отечественной судьбы героев, и мы сегодня говорили о подвиге танкистов 2-й танковой дивизии Егора Николаевича Солянкина. Об этом нам рассказывал наш добрый друг, замечательный русский историк, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института военной истории Министерства обороны России Алексей Валерьевич Исаев. Уважаемые радиослушатели, я благодарю вас за внимание к нашей работе. Алексей Валерьевич, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Всего доброго.

0: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Такие новости, как взятие под контроль Константиновки, деморализуют противника и воодушевляют наших бойцов. Вот это серьезный знак того, что инициатива сохраняется за нами. И это большой плюс.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
2: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
3: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
2: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин заявил, что запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире. И напряженные бои идут в Красном Лимане. По словам российских штурмовиков, им удалось перерезать логистику ВСУ. Теперь подробнее об этих и других событиях. Крупные нефтяные компании России стали в приоритетном порядке поставлять топливо напрямую потребителям через свои АЗС и в регионы с независимыми операторами. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании Владимира Путина с правительством. Глава государства также поддержал идею создания в России сети мини-НПЗ. С такой инициативой выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
2: Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой. Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети мини-НПЗ. Сейчас в этих условиях мы смогли бы предложение на внутренний рынок увеличить.
3: Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется. Будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы. Чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб.
1: Владимир Путин заявил, что запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу. Президент особо подчеркнул, что нужно осуществить поддержку жителей и гостей Крыма сейчас, а не в будущем. Теперь о ситуации на фронтах спецоперации. Напряженные бои идут в Красном Лимане. По словам российских штурмовиков, им удалось перерезать логистику ВСУ. Сейчас в занятых частях города идет поиск солдат противника, которые пытаются замаскироваться под гражданских. Кроме того, стало известно о том, как штурмовики 36-й бригады группировки войск «Восток» использовали хитрую уловку, чтобы прорвать плотную линию обороны противника в боях за освобождение Александровки. О том, как наши бойцы брали населенный пункт, репортаж военкора «Вестей» Сергея Самохи.
4: Дрон, фиксирующий российский флаг в освобожденной Александровке, даже с высоты птичьего полета не может взять в кадр весь населенный пункт. Настолько он большой. В центре и на окраинах десятки российских триколоров в руках штурмовиков 36-й бригады группировки «Восток». А в нескольких десятках метров через реку Волчья уже Покровская. Крупный оборонительный и логистический центр ВСУ в Днепропетровской области. С учетом уже освобожденных Добропасова на востоке и Писанцов на западном фланге, у киевских формирований складывается критическое положение.
5: В клещи берут, обходят. Это получается две деревни этих, справа и слева. Это все перерезается, и пути отхода у них остаются, вот, получается, на север только уходить. Ну, это тоже все контролируется, соответственно. Артиллерия постоянно на страже у нас стоит. Давим.
4: Освобождение Александровки – это еще один шаг на пути создания буферной зоны в Днепропетровской области. Работа здесь ведется круглые сутки. ВСУ на Днепропетровском направлении против наших штурмовых групп выдвигает огромное количество беспилотников. Дронов на подходе к Александровке было невероятно много. Кроме того, здесь стали использовать более смертоносные машины.
6: Украинский дрон сбили над Александровкой. Новая модификация, 19-дюймовая рама. И эта машина может нести на себе до 5 килограммов взрывчатки. И вот именно с такой опасностью нашим штурмовикам приходится сталкиваться каждый день.
4: Однако размеры новых дронов порой играют злую шутку с украинскими операторами БПЛА. Управлять ими не так просто.
7: Летела, получается, по нашим позициям, засекла, куда наши ребята зашли. Но в этот момент, получается, зацепилась одним крылом, то, что она больше размером, не прошла в дверь, сломала лопасть. Упала. Детонация не сработала.
4: Укрепления на подступах к Александровке готовились не один месяц. Глубокие траншеи, танковые рвы ВСУ пытались превратить в непроходимые для штурмовиков препятствия.
5: У них там колючая проволока в три ряда только стоит. Ее тоже тяжело преодолеть. Вот мы нашим штурмовикам выдаем пассатижи, чтобы они перекусили быстренько и перебежали.
4: А вот украинские солдаты не всегда готовы к появлению российской армии. Группировка «Восток» настолько быстро продвигается на Днепропетровщине, что в окопах противника просто не понимают, насколько близко наши бойцы.
8: Первый раз, когда с ними столкнулся, они были без бронежилетов.
4: Внезапная встреча с противником могла стать роковой для штурмовика с позывным «Цакони». Но реакция и опыт позволили выйти из противостояния победителям.
8: Лоб-лоб вышел на них. Их было двое или трое, точно сказать не могу. Они открыли первый огонь. Отдаю должное. Они сработали тоже очень грамотно. Ну, я был так как один, мне деваться некуда, я нормально отработал их.
4: Основная линия обороны у Александровки оказалась очень плотной. Вместо того, чтобы атаковать в лоб, было решено пойти на хитрость.
8: Мы откатились маленько, чтобы противник почувствовал, что мы назад идем, оставляем позиции. На самом деле это не так, это чтобы они туда зашли, и уже наша артиллерия их отработала.
4: В самом населенном пункте к моменту подхода основных сил группировки «Восток» противник уже был обескровлен.
5: Когда мы начинаем уже подходить ближе к населенному пункту, начинаем давить, это плюс артиллерия у нас работает хорошо. Они не могут свой личный состав завести туда. Паника, продуктов нет, еды нет, воды нет, тяжело все. Но мы им все перерезаем, чтобы нам проще было, легче. Моральный дух погасить их.
4: После взятия Александровки группировка «Восток» выстроила устойчивую линию фронта по всему южному флангу в районе Покровского. На узловой центр обороны противника уже идет плотное огневое воздействие. Сергей Самох, Олег Сокольчук, «Вести».
1: Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской и мировой классики, романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 28-м году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и банка ВТБ. В своих картинах Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, Мария Золотухина, Никита Языков. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
9: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских команд. Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое у них было на момент заморозки. А президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко заявил о том, что сборные России будут участвовать во всех, без исключения, международных соревнованиях в 2027 году. УЕФА готов заблокировать возвращение российских команд в международный футбол, несмотря на то, что Международный олимпийский комитет на данный момент отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России, пишет Guardian. Сообщается о том, что некоторые крупнейшие футбольные федерации по-прежнему категорически возражают против возвращения России, в их числе Англия, Германия и Франция. Вратарь сборной Кабо-Верде, 40-летний Вазинья, готов рассмотреть предложение от российских футбольных клубов. Об этом сообщил его агент. Напомню, до чемпионата мира у Вазиньи было около 50 тысяч подписчиков в социальных сетях, а после успешного выступления на Мундиале их число превысило 27 миллионов. Хорватский футбольный союз объявил об уходе 59-летнего Златка Далича с поста главного тренера национальной команды. На ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира хорваты в 1/16 проиграли португальцам. Далич возглавил сборную Хорватии в октябре 2017 года. Хоккейный клуб «Спартак Москва» объявил о заключении нового контракта на 3 года с защитником и капитаном команды 31-летним Андреем Мироновым. Он выступает за красно-белых с 2024 года, а в минувшем сезоне стал лидером московской команды по количеству силовых приемов 125 и заблокированных бросков 128. В завершении смешанное единоборство чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев направился в США для подготовки к бою против ирландца Иэна Герри. Поединок возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 9 июля. В Челябинске будет плюс 27 градусов, в Сатке плюс 23, в этих городах пройдут дожди с грозами, во Владивостоке плюс 20 без существенных осадков. В Хабаровске плюс 23, ожидаются ливневые дожди с грозами, в Южно-Сахалинске плюс 22 без осадков. В Архангельске около 23 тепла, пройдут небольшие дожди, в Самаре и Казани плюс 28 и без осадков. В Петербурге в четверг временами пройдут дожди, днем будет плюс 22 градуса. В Москве сегодня также временами дожди, днем около 21 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 18 градусов, давление 738 миллиметров ртутного столба.
0: Радио. Радио России. Музыка.
10: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
11: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе». С вами Михаил Иконников. Сегодня у меня в гостях замечательный пианист, композитор и педагог, финалист проекта «Большой джаз» на телеканале «Россия. Культура» Даниэль Одиянц. Привет.
12: Привет.
11: Первый вопрос. Каким образом происходит переход с классики, с которой все, в общем, начинают заниматься музыкой, на джаз? Ну, в твоем, естественно, случае.
12: В моем случае это произошло где-то в третьем классе музыкальной школы. Моя учительница поняла, что мне не так интересно играть инвенции Баха, и решила дать мне какой-то детский рэгтайм, как сейчас помню, по-моему, он назывался «Китикет». И с этого момента она поняла, что мне это как-то более интересно все играть, и начала давать разные буги-вуги. И вот этот переход как-то сам случился еще в школе.
11: Интересно, потому что, ну, зачастую педагоги как бы все-таки тянут на себя. В данном случае, на мой взгляд, тебе очень повезло, что педагог сразу прочувствовал, что вот это тебе ближе.
12: Ну, у меня и сама педагог тоже любит джазовую музыку. И нужно обязательно, я считаю, ее упомянуть. Это Мозговая Лариса Николаевна. Это моя первая учительница Городищенской музыкальной школы искусств. И на самом деле я бы сказал так, что с того момента мое развитие шло параллельно. То есть если до этого я играл только классику, то теперь появилась еще задача еще и джаз к этому добавлять. То есть классика не уменьшилась, как бы джаз добавился к этому.
11: На твой взгляд, можно ли увязнуть настолько в классике, я понимаю, что это не очень корректная фраза, чтобы потом все-таки это было заметно на исполнении джаза и, может быть, даже, ну, оказывало некое негативное влияние? Я о том, что, в общем, существует как бы масса исполнителей классических, которые пытались играть джаз и пытаются играть джаз. Ну, не бесспорно это, скажем так.
12: На мой взгляд, так как существуют удачные примеры совмещения и классики, и джаза, я считаю, что просто в данном случае джазу не уделялось такое достаточное количество времени. То есть, скажем так, джаз был изучен поверхностно, поэтому оно так и звучит. А если человек, ну, условно, он воспитал себя летом до 15, он получил какую-то классическую базу хорошую, и после этого параллельно он начал развиваться в джазовой музыке, то на основе той базы, и я бы сказал так, человек уделил лет 10 классике и лет 10 джазу, ну, конечно, он будет играть на соответствующем уровне.
11: Ну, часто бывает, что человек уделил 30 лет классике, а потом решил, дай-ка я джаз поиграю. И вот получается очень так сомнительный результат.
12: Ну, мне кажется, надо смотреть в каждом, да, каком-то индивидуальном случае, поэтому, да, можно и всю жизнь заниматься и там чего-то, например, не добиться, да, можно и 5 лет этому посвятить и быть в топе.
11: Я думаю, что нам нужно сказать что-то о твоем дебютном альбоме, который вышел, потому что, естественно, мы будем ставить композиции с этой пластинки, замечательной совершенно, которая, в общем, наделала шуму, которую очень высоко оценили джазовые критики, я так понимаю, и публика тоже. Я где-то в середине между публикой и джазовыми критиками. Пластинка записана в компании замечательных музыкантов Сергея Васильева и Павла Тимофеева. Пашу я знаю с Арбат-блюз-клуба, это середина 90-х годов, он, конечно, замечательный универсал. Авторская музыка совершенно не похожа на ту авторскую музыку, которую на сегодняшний день играет большинство фортепианных трио джазовых. Почему настолько она близка к середине прошлого века, а не вот эти сегодняшние, ну, скажем так, ближе уже даже к кроссоверу, может быть, размышления большинства джазовых пианистов? То есть, ну, согласись, что музыка побелела вот в целом. Из нее практически ушел блюз и соул. В этом нет ничего плохого. Это, наверное, развитие, и к чему-то это придет. Но этого, на мой взгляд, на сегодняшний день много. И, в общем-то, ты вернул нас к той музыке, меня, по крайней мере, вернул, которую я очень люблю. И я эту фразу произносил на форуме над джазом, что если бы я изначально не знал, благодаря Кириллу Дьякову, что это все авторское, то я полез бы искать, кто авторы произведений. И, наверное, мучился, потому что, естественно, бы не нашел.
12: На самом деле, все происходит по очень банальной причине – это любовь. Вот если говорить об этом альбоме и вообще о музыке, во-первых, спасибо тебе большое за комплименты, очень приятно. Мы действительно все вместе старались и с Сергеем, и с Пашей. Я скажу так, я ставил перед собой цель просто записать музыку, просто которую я сам люблю. Но если говорить о выборе, почему именно такую музыку, я неоднократно даже своим студентам говорю, потому что я являюсь преподавателем в Академии джаза, что, ребят, я сам не знаю, почему я вообще захотел эту музыку играть, потому что у меня просто, ну вот, когда я поступил в колледж, меня просто снесло крышу, если можно так выразиться, от музыки Бада Пауэлла, Сони Кларка, Финниса Ньюберна, Оскара Питерсона, Уинтона Келли, Барри Харрис и так далее. Я просто этим заболел. Я помню свой второй курс, мне 16 лет, я просто весь год слушаю две пластинки Сони Кларка. Это одна квинтет, а вторая трио. И я ничего не мог с собой поделать, мне просто это нравилось. И оно настолько, знаешь, заедает в голову, ты просто это слышишь у себя в голове. И это просто любовь, которая, вот, скажем так, через время вылилась в то, что я играл какие-то аранжировки известные, да, или песни, там, я снимал аранжировки свои, соло играл, а потом просто оно само как-то вот изнутри вот что идет. То есть это не было такого, что так, я должен сесть что-то написать. Скорее, даже запись альбома была сделана таким образом, что я уже играл свои произведения, да, на концертах, и потом такой... Я себе не прощу, если я не сделаю альбом, не оформлю свое творчество во времени, потому что время идет, у тебя игра меняется. Хотелось это запечатлеть и создать какой-то такой вот для себя, скажем так, результат зафиксированный.

0: Давай тогда срежем вот этот большой список пианистов, которых мы упомянули вдвоем, до трех. Вот три любимых джазовых пианиста.
1: Это всегда очень, конечно, трудный вопрос. Можно хотя бы четыре.
0: Давай четыре, хорошо.
1: Но первым я точно должен сказать, это Бад Паул, потому что это первая любовь. Это просто вот когда я услышал его мелодические линии в правой руке, вне зависимости от того, какого качества запись, там она, не знаю, из какого клуба, подвала там.
0: То есть изначально ты боппер, в общем.
1: Изначально абсолютно стопроцентный. Значит, Бад Паул, обязательно Сонни Кларк, обязательно Финиас Ньюберн и обязательно Оскар Питерсон. Сюда, конечно, очень много чего хочется добавить, но это, наверное, я бы давал этот критерий по тому, какое количество раз были переслушаны пластинки. Вот, наверное, вот эти четыре исполнителя. Я, наверное, впервые сам для себя даже подвел такую таблицу, потому что действительно, ну, вот больше всего и чаще всего я слушал именно их.
0: Любопытно. Мне просто интересно, что в этой компании оказался Оскар Питерсон, потому что, ну, на мой взгляд, он сильно очень отличается от трех других музыкантов, которых ты упомянул.
1: Да, но здесь есть очень хорошее, скажу, уточнение. Мне очень нравится творчество Оскара до периода, когда трио Рэй Браун, Эд Тикпен и Оскар Питерсон распались. То есть это где-то 65-66, по-моему. После этого вот все, что я, наверное, слушал, это вот
0: то
1: до.
0: То есть тебе ближе трио классического состава? Не гитара и контрабас, а...
1: Ну, если брать ранний состав, где Джим Холл и Рэй Браун, это тоже сюда входит. То есть это там 50-е годы и так далее. А если брать именно вот после 65-го, когда вот это знаменитое трио, которое для меня это, наверное, одна из топовых сказать, наверное, чтобы никого не обидеть, ритм-секция, это Тикпен, Рэй Браун. Вот когда они ушли, я как пианист чувствую вот... что давала эта ритм-секция Оскару, да, его игре. И когда они ушли, я понимаю, что вот при всем уважении к следующим, да, поколениям и составам, того драйва и той энергии мне не хватает. Вот дело не в том, что это плохо, это по-другому просто. И вот тот период, я могу даже честно признаться, я, наверное, даже ничего не слушал из того периода. Ну, практически. Так вот, какие-то концерты на Ютубе мог посмотреть, ознакомиться. А альбомы, может быть, 1-2, а вот все, что до, вот до 65-го года, там было переслушано сотни раз просто. Да, я почему я создал именно список из этих четырех? Потому что их я слушал просто больше остальных. Мне кажется, вот из всех, кого я перечислил, это люди со своим лицом. То есть у них есть абсолютно какой-то свой почерк, и они, скажем так, не играют просто как-то вот, ну, как сказать, обычно. Вот они играют именно со своим каким-то фирменным стилем.

0: с Михаилом Иконниковым.
1: В каком году ты начал выступать со своими трио?
2: На самом деле это началось еще, когда я учился в Ростовском колледже искусств. На тот момент, наверное, первое выступление было, если не брать в рамках учебных каких-то выступлений, то это был в одно время в Ростове New Saint-Tropez Jazz Club. Есть такой замечательный состав у нас в Ростове. Руководителем является Арам Рустамянц. Он, собственно, является директором школы Ким Назаретова. И другие замечательные музыканты Виталий Перов, Григорий Дерацуев и Андрей Мачнев. Вот они организовали в то время, это еще до нынешнего эссе, которое существует, NC Jazz Club. И тогда, я помню, Арам Борисович позвонил мне и говорит: «Даниэль, вот мы хотим, чтобы ты своим трио вел джемсейшены, которые были там раз в неделю». Для меня это была огромная честь, что выбрали из всего Ростова на тот момент меня с моими, да, коллегами. И после этого, собственно, если взять джемы, потом после джемов были тоже какие-то концерты. Помню, наверное, один из первых, и тогда трио у меня называлось The Movement Trio, потому что я тогда очень любил разговоры про ритм, про движение.
1: А раз ты вел джемы, соответственно, все-таки ты играл преимущественно джазовые стандарты, потому что, ну, как бы на джеме по-другому не получится.
2: Конечно. Вообще, я, можно сказать, основную часть, как и многие джаз-музыканты, ты играешь стандарты. Потом ты, конечно, играешь, кроме стандартов, какие-то произведения, я бы сказал, известных исполнителей или композиторов, инструменталистов, да, то есть Гершвин или еще кто-нибудь.
1: Давай вернемся на 4 года назад. Замечательный проект, к сожалению, редкий. «Большой джаз», тогда приуроченный к столетию российского джаза. Ну, естественно, как человек, некое отношение имеющий к джазу, не как музыкант, а как философ-разговорник, я смотрел весь проект, созванивался с папой, мы обсуждали, болели за тебя, честно тебе скажу. Какой толчок дало участие в нем и то, что вышел в финал? Потому что, ну, все-таки с классической джазовой публики ты, в общем-то, стал более известен. Государственный канал, опять же, редкий джазовый конкурс. Ну, там для меня, предположим, я не могу успевать бегать по всем клубам и слушать музыкантов. А здесь была у меня возможность составить какие-то впечатления первые, потому что я отлично помню, как ты играл на Норде, по-моему, «Чикен».
2: Да? Да, это был такой номер.
1: Да, да, да, да. А я помню отлично, как ты играл что-то эллингтоновское. Я точно помню, что играл Джо Завинула с Софией, аккомпанировал.
2: «Мерси-мерси», да. Да-да-да. Эллингтоновское, да, да. Мы играли «Коттентейл».
1: Да. А, во-первых, впечатление от самого этого мероприятия, ну, надеюсь, положительное.
2: Абсолютно.
1: Вот. И насколько действительно как бы это расширило твою аудиторию?
2: На самом деле мероприятия и вообще съемки, весь этот процесс очень интересный. Признаюсь честно, я это очень люблю, как-то саму эту атмосферу. Я просто захожу вот как к себе домой. Вот у меня такое ощущение, то есть до этого дома ты что-то делал, ты какую-то жизнь жил, а туда ты зашел, и как будто вот сейчас кнопочка включилась. Несмотря на какое-то волнение, переживание. Если говорить именно о популярности, которая, да, там появилась ли после, собственно, самого шоу. На самом деле, после этого был какой-то вот ряд звонков или приглашений, и когда говорят: «Мы вот знаем, вы там выступали на канале «Культура», да, «Россия Культура», вот хотели бы вас там пригласить». Я не могу отследить четкую связь, но нас приглашали после этого много раз звезды, солисты большого джаза. В составе большого джазового оркестра, например, мы же играли номера постоянно с ними. Вот Петр Востоков, да, нас приглашал не один раз. Потом было выступление, просто малый состав, как звезды большого джаза. Много, на самом деле, было различных предложений. И люди тоже узнавали.

0: три любимых джазовых альбома? Ну, может, четыре.
1: Ой-ой-ой-ой-ой. Наверное, это самый сложный выбор. Тогда назову по одному альбому из тех исполнителей, которых я уже назвал. Пусть это будет Amazing Bud Powell Volume 1. Раз Bud Powell
0: Sonic. Blue Note.
1: Да, Sonic Clark. Вот здесь, конечно,
0: тоже
1: очень,
0: Blue Note.
1: Очень тяжелый выбор между его пластинкой трио или его квинтетом, где они играют с Колтрейном, где есть одна из моих самых любимых композиций News for Lulu. Это что выбрать, трио или квинтет? Даже не знаю, что мне больше нравится. Давайте пусть будет квинтет. А Phineas Newborn, значит, любимый альбом. Здесь тоже тяжелый выбор. Это либо A World of Piano, либо We Three. Это альбом Роя Хейнса вообще. Но там играет Phineas, Пол Чемберс и Рой Хейнс, собственно. Но чисто технически это альбом не Финиаса. Поэтому можно выбрать либо A World of Piano, либо еще есть один I Love a Piano. Ну, пусть будет A World of Piano. Все-таки да, это вот очень знаковый, он у меня даже на виниле есть. И Оскар Питерсон. Но здесь тоже тяжело выбрать. Но, наверное, вот есть один альбом, очень интересный, тоже очень тяжелый выбор. Пусть это будет Оскар Питерсон Live at Chicago. Это 61-й год. Во-первых, это чудо звукозаписи абсолютно, потому что для 61-го года вот все наши слушатели, кто захочет окунуться и послушать, что это за альбом, оцените качество звучания. Это было записано вживую в каком-то клубе с треском стаканов, тарелок, шумом вилок там, в общем, и всем прочим. Но какое потрясающее качество записи. Я не могу это передать словами. И это вот для меня, кстати, имеет немаловажное значение в восприятии музыки. То есть как она была записана.
0: Ну, кстати, твоя пластинка очень здорово записана.
1: Спасибо большое. Да, я над этим, если честно, потрудился, обратился к мастеру своего дела. Это Андрей Левин на Мосфильме. Я доверил ему этот музыкальный процесс. Я очень благодарен ему за его вот и помощь, и вообще его, за его профессионализм.
0: Тебе проще выступать в трио, это твой любимый как бы состав?
1: В трио это как-то самый универсальный для меня состав.
0: Потом с учетом занятости музыкантов, которые бегают, туда собрать состав больше, это, в общем, зачастую становится большой проблемой.
1: Да, плюс, если говорить о квинтете, тоже, например, одни из последних концертов я играл в составе с Петром Востоковым и Артемом Боденко. И собрать их на одной сцене – это такое редкое удовольствие достаточно.
0: Насколько комфортно себя чувствуешь как аккомпаниатор?
1: Чаще всего, на самом деле, из моей практики, если я даже кому-то аккомпанировал, все равно львиную долю соло и вообще сопровождение отходит пианисту, поэтому тут, можно сказать, это очень часто большая достаточно работа. Я последние годы больше занимаюсь своим творчеством, конечно. Я раньше очень много аккомпанировал. Я просто, условно, практически 5 раз в неделю. И как-то уже просто не от того, что это, скажем так, какая-то задача трудная или еще что-то, немножко меняется вектор и интерес, там, интереснее над своими какими-то проектами работать. Но если это приятный солист, почему нет? Я всегда с удовольствием. Это же, как сказать, командная работа. Наоборот, круто, когда есть аккомпанирующий состав, который в любой момент может такое соло сыграть, что ты просто... Поэтому ты, да, ты аккомпанируешь, но когда тебе надо, ты включил передачу определенную, да, на своей коробке и сыграл соло. Поэтому мне даже нравится такая ритм-секция, которая в случае чего не просто она аккомпанирует, она еще такое соло сыграет, что сорвет гром оваций.

0: А слушаешь ли ты современных джазовых пианистов? Ну, какие-то фамилии накидают, там, Салливан Фортнер, Эммет Коэн. Я тут послушал на днях новую пластинку Джейсона Морона. Я вообще ничего не понял. Но это, знаешь, это новая с 24-го года появившаяся категория Грэмми, альтернативный джазовый альбом лучший. Вот, по-моему, это все тут частично вот из перечисленных, ну, по крайней мере, Джейсон Морон туда.
1: Да, конечно, я это все слушал и что-то слушаю. На самом деле, для меня, если из современных пианистов называть кого-то, ну, современные говоря, вот ты назвал, это вообще, можно сказать, еще молодые, да, плюс-минус мои ровесники. А для меня, вот из тех, кого я действительно слушал и переслушивал, для меня именно это является критерием. И что действительно для меня является каким-то новым языком, то есть не что вот там переиграно или там на что-то похоже. Для меня это начало 2000-х годов, это Роберт Гласпер трио обязательно. Просто вот его несколько пластинок. Аарон Голдберг, это альбом «The Now», для меня один из самых показательных 2014 года. И говоря про Эммета, говоря про Салливана Фортнера или Джейсона Морона, я помню, Джейсона я тоже слушал. Для меня немножко экспериментально. Я тоже не могу...
0: Ну, он сложный, сложный.
1: Я бы сказал, мне интересно знакомиться всегда с чем-то новым. И для этого нужно найти состояние и настроение. По той же причине, например, ну, величайший пианист современности Брэд Мелдоу. Я какие-то его записи слышал, но я не мог... никогда дойти и вот альбомами послушать для меня немножко сложно. Не сложно с точки зрения настроения. Вот очень часто, я помню, когда я учился в Гнесинке, мой преподаватель Всеволод Константинович Тимофеев говорил, вот есть Брэд Мелдоу. Я говорю, Всеволод Константинович, я слушаю, у меня сразу, говорю, депрессия после прослушивания. У него есть, у него очень глубокая музыка, и она просто вот трогает за какие-то такие вот глубины души, что меня уж очень сильно, скажем так, накрывало. Вообще, я считаю, что очень зависит компания, в которой ты играешь. То есть как-то вот бывает какая-то химия, ради которой ты готов послушать вот альбом.
0: Ну, один из последних вопросов. Кроме джаза, ты слушаешь что-нибудь?
1: Да, конечно. И всегда слушал. И многие даже удивлялись. Во-первых, я, в принципе, слушаю все. Для меня, возможно, это прозвучит... странно для человека, который вот в джазовой индустрии находится. Я действительно вот просто люблю музыку как таковую. Для меня нет разделения. Вот если я джазмен, я должен там... Джаз у меня на первом месте и так далее. Это, как скажем, просто разные краски. Из неочевидного я обожаю группу песнеры, белорусские песнеры. Это для кого-то может кажется странным, но я, опять же, в основном с музыкой я глобально познакомился, вот, будучи в колледже, и я просто, ну, одновременно, вот, можете представить, если не можете, постарайтесь, слушатели, что с одинаковым удовольствием я лежал, слушал пластинку Сони Кларка и просто песнеров песни.
0: Вот для меня, например, ничего удивительного нет, потому что я вечером могу слушать, там, я не знаю, Джина Харриса, предположим, или там Джуниора Мэнса, а с утра в спортзале слушать группу «Клатч». Поэтому это, мне кажется, очень нормально, как раз видишь о широком кругозоре, но потом, ой, ну, на мой взгляд, вообще как бы зашориваться, что называется, неправильно, надо все-таки... Да. Чтобы было интересно.
1: Абсолютно точно. Ну и если еще что-то назвать, мне очень нравится Alan Parsons Project, есть такой арт-рок. Это я даже успел сходить на их концерт в 2019 году. Они приезжали, и это был потрясающий звук.
0: Eye in the Sky делали?
1: Конечно. I got the eye in the sky. Вот это да.
0: Да-да-да.
1: Суперски звучало. И, в принципе, я и могу и рэп какой-то послушать, и какой-то рок. Но это вот уже... меньше, но в целом, я помню, слушал еще до колледжа, когда я не был знаком с джазом, я очень много слушал Дэвида Гетто. «Titanium», вот эти песни.
0: Там. Ну, нормально.
1: Да-да-да.
0: Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконником. Сегодня у меня в гостях был педагог, композитор, пианист Даниэль Одиянц, автор одного из лучших джазовых альбомов 2025 года. Которые оценили все. Спасибо большое, что пришел. Мне было интересно. Я надеюсь, тебе тоже.
1: Миша, мне тоже было очень интересно. Спасибо огромное за приглашение. Я замечательно провел время.
0: Спасибо, до свидания.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Трогай!
2: Но пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
3: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
0: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
3: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
4: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
5: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска.
6: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
7: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным. Все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. История временных родителей. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
8: Наша местная опека нам дала мальчика. Он на время, пока мама в тюрьме сидит, вот за ним присматриваю. Сейчас на 3 месяца поедет в Краснодар на лечение. Он буквально вот еще год и выйдет с нашей семьи. Мы его сейчас подлечим и отдадим матери здоровенького.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутское. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
9: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
11: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поддержал привлечение малого и среднего бизнеса к нефтепереработке, расширению сети обеспечения топливом. И Центральное командование США подтвердило, что наносит новую серию ударов по Ирану. Теперь подробнее об этих и других событиях. Киев пытается создать нервозность в российском обществе, но это невыполнимая задача. Запас прочности у энергетического комплекса России огромный. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с правительством. Президент поручил поддержать жителей Крымского полуострова и тех, кто приезжает туда отдохнуть, сейчас, а не когда-нибудь позже. Путин поручил быстрее принимать решения по обеспечению Крыма топливом, а не проявлять готовность рассмотреть. Путин поддержал привлечение малого и среднего бизнеса к нефтепереработке и расширению сети обеспечения топливом. Большие компании, такие как Роснефть, активно работают и с малыми частными АЗС. Работа должна дать результат. Нужно обеспечить потребности госорганов и правоохранителей топливом, но проблем не должны чувствовать и граждане. Трудности с топливом временные, они связаны еще и с желанием противника сорвать отпускной сезон.
2: Нужно, безусловно, обеспечить потребности государственных органов, органов правопорядка, силовых структур, это очевидно, но и имея в виду, что и граждане должны чувствовать особые нагрузки, принять решение следует как можно быстрее по субсидированию. Александр Владимирович, проработайте, пожалуйста, это с Минфином, так, если нужна будет какая-то поддержка с моей стороны, хотя я думаю, что и Минфин, и все понимают, это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи, связаны еще и с действиями по срыву сезонных отпусков, отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму. Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже. Нужно принять эти решения как можно быстрее, посчитать вместе с коллегами из региона и принять решение.
1: Командование вооруженных сил Ирана предупреждает, что не оставит без ответа новую серию американских ударов, сообщает телеканал Аль-Джазира. Между тем, Дональд Трамп пригрозил Ирану еще более мощными ударами в случае новых обстрелов судов в Ормузском проливе. Центральное командование США подтвердило, что наносит новую серию ударов по Ирану. Цель – снизить возможности Ирана по ограничению судоходства через Ормузский пролив. Ранее стало известно, что Иран запустил волну ракет и дронов в направлении Бахрейна и Кувейта. Глава штаба иранской армия предупредил Вашингтон, что американских военных ждет настоящий ад, если они решатся провести наземную операцию. Об обстановке в Ливане расскажет специальный корреспондент Вести Станислав Бернвальд.
3: Действительно, о возвращении к войне, скорее всего, сейчас и идет речь, потому что вот эти заявления, что Дональда Трампа, что со стороны Ирана, они не несут ничего положительного. Но самое-то главное, что если сейчас возобновятся боевые действия, это накроет вообще весь регион, в том числе и, конечно же, Ливан. То есть Израиль присоединится к ударам по Ливану, ну и, в общем, все вернется к исходной точке. Между тем, в ответ на удары Соединенных Штатов по Ирану, президент Ирана заявил о том, что эти удары не останутся без ответа, то есть любая агрессия будет пресекаться.
4: Поведение правительства США, как принимающей страны чемпионата мира по футболу, соответствует его привычной внешней политике. Нарушение правил, запугивание соперников, создание препятствий и обман. Это их стратегия мага. Иран отвергает подобные игры. Мы твердо отстаиваем свои права.
3: Ну и вновь под ударом иранских сил Бахрейн и Кувейт сообщается о перебоях в электричестве в некоторых районах Бахрейна и Кувейта. Центральный штаб вооруженных сил Ирана выступил с предупреждением о том, что любая точка, оказывающая поддержку Соединенным Штатам и вызывающая эскалацию конфликта, конечно же, будет поражаться и станет законной целью для Исламской Республики.
5: Центральный штаб Хатам Аль-Анбия в заявлении, посвященном сегодняшним злонамеренным действиям террористических войск США, нанесших удары по некоторым районам юга страны, предупредил, любой источник, оказывающий поддержку агрессивным войскам США в их посягательствах на суверенитет и территорию Ирана, станет законной целью для вооруженных сил Исламской Республики.
3: Очень важный момент, что на этом фоне действительно сейчас идет обострение здесь, в Ливане. Израильская армия атакует юг страны. Были попадания по гражданам, автомобилям, которые показались для Израиля подозрительными. Ну и вот минут корреспондент телеканала Аль-Маядин сообщил об атаке беспилотника израильской армии в Южном Ливане в районе Али-Тахир.
6: Корреспондент телеканала Аль-Маядин сообщил об атаке беспилотника израильской армии в районе Али-Ат-Тахир в Южном Ливане.
3: Очень важный момент еще стоит сказать о том, что вот ситуация сейчас напряженная везде, во всем регионе. И вот вновь я обращаю внимание на то, что здесь над Бейрутом постоянно в течение сегодняшнего всего дня висит беспилотник. Это ни о чем хорошем не говорит. Ну, то есть понятно, что это разведывательная миссия. Можно делать какие-то выводы о том, что к чему-то готовится израильская армия, нанесению ударов там по южному Бейруту, например, или южным районам. В общем, ситуация очень и очень шаткая.
1: Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской и мировой классики, романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 28-м году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и банка ВТБ. В своих картинах Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, Мария Золотухина, Никита Языков. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
7: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских команд. Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которые у них было на момент заморозки. Вопрос об использовании российского флага и гимна будет решаться для гарантии полноценного участия спортсменов, говорится в сообщении Международной федерации волейбола. Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко в интервью ТАСС заявил о том, что сборные России по волейболу будут участвовать во всех без исключения международных соревнованиях в 2027 году. Аргентинский футбольный клуб «Индепендиенте» ждет, когда Эзекиэль Барко окончательно оформит свой уход из «Спартака». Об этом сообщил член совета директоров «Индепендиенте» Эстебан Сайенс Рико. Ранее стало известно о том, что один из представителей Барко прилетел в Москву. Он должен лично встретиться с руководством «Спартака» и сообщить о нежелании футболиста продлевать контракт с красно-белыми. Бразильская конфедерация футбола приняла решение оставить Карло Анчелотти на посту главного тренера национальной команды, несмотря на поражение от норвежцев в 1/8 финала, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Именно Анчелотти возглавит процесс перестройки сборной Бразилии к следующему чемпионату мира. Португальская футбольная федерация объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной команды Роберто Мартинесом, контракт которого истек в среду. Поиски нового наставника уже начались. Хоккейный клуб «Динамо Минск» предложил контракт на следующий сезон нападающему Евгению Кузнецову. По информации «Спортэкспресса», игроку в столице Беларуси готовы заплатить порядка 35 миллионов рублей плюс бонусы. Напомню, Кузнецов в январе 26 года перешел в «Салават Юлаев», а с начала сезона выступал за магнитогорский «Металлург». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 9 июля. В Челябинске будет плюс 27 градусов, в Сатке около 23, тепла, в этих городах пройдут дожди с грозами, во Владивостоке плюс 20 без существенных осадков. В Хабаровске ожидаются ливневые дожди с грозами, днем будет плюс 23 градуса, в Петропавловске-Камчатском плюс 18 и без осадков. В Мурманске около 17 тепла, пройдут небольшие дожди, в Перми плюс 30 без осадков. В Уфе плюс 25, ожидаются ливневые дожди с грозами, в Казани и Самаре плюс 28 градусов без осадков. В Туле плюс 21, пройдут дожди. В Волгограде и Краснодаре плюс 33 градуса и без осадков. В Петербурге в четверг временами пройдут дожди. Днем будет плюс 22 градуса. В Москве сегодня временами пройдут также дожди. Днем около 21 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 18. Давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Стефан Цвейг. Письмо незнакомке. Радиокомпозиция по произведениям писателя с участием Ксении Кутеповой и Александра Пономарева. Часть четвертая.
1: За дверьми залитого огнями дома раскинулась ночь. Долина тонула во мраке, а небо блестело влажной чернотой, как мокрый мох. И здесь все еще не было прохлады. И здесь повсюду, как и в своей крови, я чувствовал опасное сочетание жажды и опьянения. Какая-то нездоровая влажность, словно испарина больного, легла на поля, и молочно-белый пар шел от них. Душная мгла призрачно озарялась отдаленными вспышками. Луну окружало желтое кольцо, и от этого еще злее казался ее взгляд. Я чувствовал небывалую усталость. Рядом оказался забытый с утра плетеный стул. Я опустился на него и замер без движения. Руки и ноги повисли, как чужие. И тут, безвольно приникнув к гладкому камышу, я вдруг ощутил томительную жару, как наслаждение. Она уже не терзала меня. Она сладострастно ластилась ко мне. И я ей не противился. Только закрыл глаза, чтобы ничего не видеть и тем более глубже воспринимать природу. Все то живое, что обступало меня. Что-то мягкое, обволакивающее, как полип, льнуло ко мне. Меня целовала тысячеустая ночь. Я лежал и чувствовал, что сдаюсь, отдаюсь чему-то, что меня обнимает, обволакивает, пьет мою кровь, и впервые в этих душных объятиях во мне проснулась чувственность женщины, блаженно отдающейся упоению любви.
2: Окружающие считали меня робкой, называли дикаркой, ибо я, стиснув зубы, хранила свою тайну. Но во мне зрела железная решимость. Все мои мысли и стремления были направлены на одно – назад в Вену, назад к тебе. И я добилась своего, каким бессмысленным и непонятным мне казалось всем мое поведение. Отчим был состоятельный человек и смотрел на меня, как на свою дочь. Но я с ожесточением настаивала на том, что хочу сама зарабатывать на жизнь. И, наконец, мне удалось уехать в Вену и поступить к одному родственнику в его магазин готового платья. Нужно ли говорить тебе, куда лежал мой первый путь, когда в туманный осенний вечер, наконец, я очутилась в Вене? Оставив чемоданы на вокзале, я вскочила в трамвай. Мне казалось, что он ползет. Каждая остановка выводила меня из себя и бросилась к нашему старому дому. В твоих окнах был свет. Сердце пело у меня в груди. Лишь теперь ожил для меня город, встретивший меня так холодно и оглушивший бессмысленным шумом. Лишь теперь ожила я сама, ощущая твою близость, тебя, мою немеркнущую мечту. Я ведь не сознавала, что равно чужда тебе вдали, за горами, долами и реками. И теперь, когда только тонкое освещенное стекло в твоем окне отделяло тебя от моего сияющего взгляда, я все стояла и смотрела вверх. Там был свет, родной дом, ты, весь мой мир. 2 года я мечтала об этом часе, и вот он был мне дарован. Я простояла под твоими окнами весь долгий, теплый, мглистый вечер, пока не погас свет. Тогда лишь отправилась я искать свое новое жилье. Каждый вечер простаивала я так под твоими окнами. До 6 я была занята в магазине, занята тяжелой, изнурительной работой, но я радовалась этой беспокойной суете, потому что она отвлекала меня от мучительного беспокойства во мне самой. И как только железные ставни с грохотом опускались за мной, я бежала к твоему дому увидеть тебя. Встретиться с тобой было моим единственным желанием. Еще хоть раз издали охватить взглядом твое лицо. Я ведь была уже не школьница и хорошо понимала, чего хочу. Я искала встречи с тобой. Я хотела, чтобы после долгих сумеречных лет тоски по тебе ты меня узнал. Хотела, чтобы ты заметил меня, полюбил. Но ты долго не замечал меня. Хотя я каждый вечер, невзирая на метель и резкий пронизывающий венский ветер, простаивала на твоей улице. Иногда я целыми часами ждала напрасно. Иногда ты выходил, наконец, из дому в сопровождении приятелей, и два раза я видела тебя с женщинами. И тут я почувствовала, что я уже не девочка. Угадала какую-то новизну, перемену в моей любви к тебе по внезапной острой боли, разрывающей мне сердце. Стоило мне увидеть чужую женщину, так уверенно идущей рука об руку с тобой. Это не было неожиданностью для меня. Я ведь с малых лет знала, что у тебя постоянно бывают женщины. Но теперь это причиняло мне физическую боль. И я с завистливой неприязнью смотрела на эту очевидную тесную близость с другой. Однажды, по-детски упрямая и гордая, какой я была, и, может быть, осталась до сих пор, я возмутилась и не пошла к твоему дому. Но каким ужасно пустым показался мне этот вечер. На другой день я опять смиренно стояла перед твоими окнами. Стояла и ждала, как я простояла весь свой век перед твоей закрытой для меня жизнью. И, наконец, настал вечер, когда ты заметил меня. Я уже издали тебя увидела и напрягла всю свою волю, чтобы не уклониться от встречи с тобой. Случайно на улице как раз разгружали какую-то подводу, и тебе пришлось пройти вплотную, мимо меня. Ты рассеянно взглянул на меня, но в тот же миг, как только ты почувствовал пристальность моего взгляда, в твоих глазах появилось уже знакомое мне выражение. О, как страшно мне было вспомнить об этом! Тот предназначенный женщинам взгляд, нежный, обволакивающий и в то же время раздевающий, тот объемлющий и уже властный взгляд, который когда-то превратил меня, ребенка, в любящую женщину. Секунду-другую этот взгляд приковывал меня. Я не могла и не хотела отвести глаза. И вот ты прошел уже мимо. У меня неистово билось сердце. Невольно я замедлила шаги и, уступая непреодолимому любопытству, оглянулась. Ты остановился и смотрел мне вслед. И по вниманию и интересу, с каким ты меня разглядывал, я сразу поняла, что ты меня не узнал. Ты не узнал меня ни тогда, ни после. Ты никогда не узнавал меня. Как передать тебе, любимый, все разочарование той минуты? Ведь тогда в первый раз я испытала то, на что обрекла меня судьба. Быть неузнанной тобой всю жизнь, до самой смерти. Как передать тебе мое разочарование? Видишь ли, в те два года жизни в Инсбруке, когда я неустанно думала о тебе и только и делала, что мечтала о нашей будущей встрече в Вене, я, смотря по настроению, рисовала себе самые печальные картины наряду с самыми упоительными. Все было пережито в воображении. В мрачные минуты я предвидела, что ты оттолкнешь меня, с презрением отвернешься от меня, потому что я слишком ничтожна, некрасива, навязчива. Я мысленно вытерпела все муки, причиненные твоей неприязнью, холодностью, равнодушием. Но даже в минуты отчаяния, когда я особенно остро сознавала себя недостойной твоей любви, я и мысли не допускала о самом страшном, убийственном, что ты вообще не заметил моего существования. Теперь-то я понимаю. О, ты научил меня понимать, как изменчиво для мужчины лицо девушки, женщины. Ибо чаще всего оно лишь зеркало, отражающее то страсть, то детскую прихоть, то душевное утомление, и расплывается, исчезает из памяти так же легко, как отражение в зеркале. Поэтому мужчине трудно узнать женщину, если годы изменили на ее лице игру света и тени, если одежда создала для нее новую рамку. Поистине мудр только тот, кто покорился своей судьбе. Но я была еще очень молода, и твоя забывчивость казалась мне непостижимой, тем более что, непрестанно думая о тебе, я обольщала себя мыслью, что и ты часто вспоминаешь обо мне и ждешь меня. Как могла бы я жить, зная, что я для тебя ничто, что даже мимолетное воспоминание обо мне никогда не тревожит тебя? И это пробуждение к действительности под твоим взглядом, показавшим мне, что ничто не напомнило тебе обо мне, что ни единая, даже тончайшая нить воспоминания не протянута от твоей жизни к моей, было первым жестоким ударом, первым предчувствием моей судьбы. Ты не узнал меня в тот раз. И когда через 2 дня при новой встрече ты взглянул на меня почти как на знакомую, ты опять узнал во мне не ту, которая любила тебя, а только хорошенькую 18-летнюю девушку, встретившуюся тебе на том же месте 2 дня назад. Ты посмотрел на меня удивленно и приветливо, и легкая улыбка играла на твоих губах. Ты опять прошел мимо меня, и как в тот раз, тотчас же замедлил шаг. Я дрожала, я блаженствовала, я молилась о том, чтобы ты заговорил со мной. Я поняла, что впервые я для тебя живое существо. Я тоже пошла тихо.

Без силы отвечать тебе. Мы дошли до угла. Потом ты спросил, не поужинаем ли мы вместе. Я сказала «да». В чем я посмела бы отказать тебе? Мы поужинали вдвоем в небольшом ресторане. Помнишь ли ты, где это было? Ах, нет, ты, наверное, не можешь отличить этот вечер от других таких же вечеров, ибо кем я была для тебя? Одной из сотен? Случайным приключением, звеном в бесконечной цепи? Да и что могло бы напомнить тебе обо мне? Я почти не говорила. Это было слишком большое счастье сидеть подле тебя, слушать твой голос. Я боялась задать вопрос, сказать лишнее слово, чтобы не потерять ни одного драгоценного мгновения. Я всегда с благодарностью вспоминаю, с какой полнотой ты оправдал мои благоговейные ожидания. Как чуток ты был, как прост и естественен, без всякой навязчивости, без любезничания. С первой же минуты ты говорил со мной так непринужденно и дружественно, что одним этим ты покорил бы меня, если б я уже давно всеми своими помыслами, всем своим существом не была твоей. Ах, ты ведь не знаешь, какую великую мечту ты для меня осуществил, не обманув моего 5-летнего ожидания. Было уже поздно, когда мы встали из-за стола. У выхода из ресторана ты спросил меня, спешу ли я или располагаю еще временем. Могла ли я скрыть от тебя мою готовность идти за тобой? Я сказала, что у меня еще есть время. Тогда ты, на секунду замявшись, спросил, не зайду ли я к тебе поболтать. Охотно, повинуясь непосредственному чувству, сказала я и тут же заметила, что поспешность моего ответа не то покоробила, не то обрадовала тебя, но явно поразила. Теперь я понимаю твое удивление. Я знаю, что женщины обычно скрывают готовность отдаться, даже если втайне горят желанием, разыгрывают испуг или возмущение и уступают только после настойчивых просьб, заверений, клятв и ложных обещаний. Я знаю, что, может быть, только те, для кого любовь – ремесло, только проститутки отвечают немедленным полным согласием на подобное приглашение, или же очень юные, совсем неопытные девушки. Но в моем ответе, как мог ты об этом подозревать? Была лишь притворенная в слово упорная воля, неудержимо прорвавшаяся тоска тысячи томительных дней. Так или иначе, ты был изумлен. Я заинтересовала тебя. Я заметила, что ты украдкой, с удивлением посматриваешь на меня. Твое безошибочное чутье, твое вещее знание всего человеческого сразу подсказало тебе, что какая-то загадка, что-то необычное таится в этой миловидной доверчивой девушке. В тебе проснулось любопытство, и по твоим осторожным, выпытывающим вопросам я поняла, что ты стараешься разгадать эту загадку, но я уклонилась от прямых ответов. Я предпочла показаться тебе глупой, чем выдать свою тайну. Мы поднялись к тебе. Прости, любимый, если я скажу тебе, что ты не можешь понять смятение, с каким я вошла в подъезд, поднялась по ступеням. Какое это было пьянящее, иступленное, мучительное, почти смертельное счастье! Мне и теперь трудно без слез вспоминать об этом, а ведь у меня уже больше нет слез. Но ты вдумайся в то, что ведь все там было как бы пронизано моей страстной любовью, все было символом моего детства, моей тоски. Подъезд, перед которым я 1000 раз ждала тебя. Лестница, где я прислушивалась к твоим шагам и где впервые увидела тебя. Глазок, откуда я следила за тобой, когда всей душой рвалась к тебе. Коврик перед твоей дверью, где я однажды стояла на коленях. Щелканье ключа в замке. Сколько раз я вскакивала, услышав этот звук. Все детство, вся моя страсть запечатлелись на этом тесном пространстве. Здесь приютилась вся моя жизнь, и теперь она бурей обрушилась на меня. Ведь все, все сбылось, и я шла с тобой, по твоему, по нашему дому. Подумай, это звучит банально, но я не умею иначе сказать. Вся жизнь для меня, вплоть до твоей двери, была действительность, тупая повседневность. А за ней начиналось волшебное царство ребенка, царство Аладдина. Подумай, что я 1000 раз горящими глазами смотрела на эту дверь, в которую теперь вошла, и ты почувствуешь, только почувствуешь, но никогда не поймешь до конца, любимый.
чем был в моей жизни

0: этот неповторимый миг.
1: Я чувствовал, что кто-то не спит так же, как и я. Кто вдохнул в меня этот вкрадчивый алый дурман? Женский взгляд или природа? За стенами и замками мне чудилось что-то нежное, мягкое. Во мне трепетал беспокойный огонек, будоражил кровь и не желал угаснуть. Нехотя поднимался я по лестнице, останавливаясь на каждой ступеньке и прислушиваясь. Не только слух, все органы чувств были обострены. Ничто не могло удивить меня. Все во мне ожидало чего-то необычайного, неизведанного. Я знал, эта ночь должна кончиться чудом. Душный зной должен разрешиться молнией. Стоя на лестничной площадке и прислушиваясь, я снова ощущал свое единство с природой, которая металась в бессилии и надрывно молила о грозе. Но кругом ни единого шороха, только легкое дыхание пронизывало притихший дом. Через силу одолел я последние ступеньки. Я был утомлен, разочарован, и пустая одинокая комната пугала меня, как гроб. Дверная ручка поблескивала в темноте, на ощупь она была теплая и влажная. Я открыл дверь. Передо мной в открытом окне чернел прямоугольник ночи, теснились верхушки елей, а между ними проглядывал кусок затянутого тучами неба. Темно было снаружи и внутри, в мире и в комнате. Только в просвете окна непостижимым образом мерцало что-то узкое и прямое, точно заблудившийся луч луны. Я в недоумении подошел ближе посмотреть, что это светится так ярко, когда луна скрыта за тучами. Я подошел ближе, и светлый блик зашевелился. Я остолбенел. Впрочем, я не испугался. Этой ночью меня не поразило бы самое неправдоподобное чудо. Все уже было предвосхищено в мыслях и грезах. Никакая встреча не показалась бы мне странной. А тем более это. Да, у окна в самом деле стояла она. Та, о ком я невольно все упорнее думал, неслышно ступая в спящем доме, чью бессонницу ощутил своими обостренными чувствами сквозь потолки и двери. Лицо ее смутно светилось в темноте, а белая ночная рубашка облаком тумана обвилась вокруг тела. И такая, какой я увидел ее у окна, всем существом устремленная к природе, таинственным манящим мерцанием бездны, увлеченная навстречу своей судьбе, она представилась мне ожившей сказкой «Офелии над прудом». Я подошел ближе, смущенный, взволнованный. Должно быть, услышав шорох, она обернулась. Лицо ее оставалось в тени, и я не мог понять, видит ли, слышит ли она меня. В ее движении не было ни испуга, ни протеста. Нас окружала полная тишина. Только тикали стенные часы, и вдруг, нарушив тишину, она неожиданно прошептала: «Мне так страшно».
2: «Мне так страшно».
3: Письмо незнакомке. Радиокомпозиция по новеллам Стефана Цвейга с участием Ксении Кутеповой и Александра Пономарева. Автор сценария и режиссер Александр Пономарев. Композиторы Яна Лобахина и Стефан Андрусенко. Звукорежиссер Антон Деникин. Шеф-редактор Марина Багдасарян. Продюсер Ольга Золотцева.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
1: Говорят, что он не смотрел фильмы со своим участием, что театр любил больше, чем кино, и вечно был собой недоволен. Вячеслав Невинный, невеселый весельчак. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. В театре и кино Вячеслав Невинный играл Простаков, но в жизни отличался редкой интеллигентностью. Его роли главным образом комические, но человеком он был довольно замкнутым и, по его признанию, не очень веселым. Почти не давал интервью. Невинный – чистокровный туляк. Его отец был инженером на знаменитом оружейном заводе. Мама работала секретарем-машинисткой. С детства занимался велоспортом, показывал отличные результаты на тульском велотреке, имел юношеский разряд, был очень стройным и спортивным. Но однажды во время гонки упал и получил серьезную травму. Не мог ходить.
2: Из интервью Вячеслава Невинного. Для восстановления врачи кололи гормональные препараты. Они меня предупредили: будешь толстый, но бегать сможешь. Хорошо, что моя актерская индивидуальность сходится с таким обличием. А если бы мое амплуа было герой-любовник?
1: Тягу к актерству чувствовал с детства. В школе пародировал учителей. Смеялись все одноклассники. Однажды Славу даже оставили на второй год, потому что он смешно передразнивал учительницу математики, а она ставила ему сплошные двойки. А когда в первом послевоенном 1946 году узнал, что в Дворце пионеров открылся театральный кружок, тут же побежал туда и занимался в течение 8 лет. Вершиной актерской карьеры мальчика была роль Чичикова в «Мертвых душах».
2: Из интервью Вячеслава Невинного. В 1954-м я, молодой и начинающий, приехал в Москву. Пробовал сдавать экзамены в Институт кинематографии. В ВГИКе актерский курс набирал народный артист РСФСР Владимир Вячеславович Белокуров. Он играл знаменитого летчика Валерия Чкалова в одноименном фильме. Я прочел басню, монолог Хлестакова. После экзамена в коридоре Белокуров сам подошел ко мне и сказал: «Слушай, зачем тебе кино? Тебе надо идти в театр».
1: Впрочем, и здесь получилось не сразу. Первая попытка пройти в школу-студию МХАТ была неудачной. Однако от своей мечты Невинный не отказался. Временно устроился на работу в Тульский областной театр юного зрителя. А через год, в 1955-м, поступил. После учебы Невинного приняли в МХАТ, которому он был верен в течение полувека. Начинал с маленьких ролей. Кстати, играя продавца воздушных шаров в спектакле «Три толстяка», познакомился со своей будущей супругой, актрисой Ниной Гуляевой.
3: Из интервью народной артистки РСФСР Нины Гуляевой. «Я в МХАТе была заслуженной артисткой, а Слава только пробовал свои силы. Я от него бегала. Он 3 года ходил по пятам, говорил: уходи от мужа. В конце концов, с мужем начались нелады, и я ушла. Просто решила для себя узнать, кого больше люблю. Прошло какое-то время, и я поняла, что люблю больше Славку. У нас родился мальчик. Сначала сына хотели назвать Ильей, но когда я увидела его на первом кормлении, подумала, что совсем он не Илья. Предложила назвать мальчика Славой. Уж очень похож на отца».
1: Первая яркая роль Невинного в МХАТе – Хлестаков в «Ревизоре». Вместе с ним на одной сцене легендарные мхатовские старики – Алексей Грибов, Михаил Яншин, Владимир Белокуров, Ольга Андровская – все народные. И коллеги в шутку нарекли Невинного «международным артистом». После этого он перешел в когорту звезд театра. Первой большой ролью в кино был ушлый новичок уголовного розыска Зайцев в киноповести «Испытательный срок».
4: «Ну ты, честное слово, какой-то бестолковый. Сотрудников же непрерывно убивают. Ну вот, если при нас кого убьют, то нам освободятся места. А то еще нас самих тут ухлопают, пока мы здесь не в штате».
2: Из интервью Вячеслава Невинного. «Я оказался на одной съемочной площадке вместе с Олегом Табаковым и Олегом Ефремовым. Они были очень хороши, но вот я... Увиденное оказалось так не похоже на то, что я себе представлял. Подумал даже, зачем надо, чтобы другие на это смотрели. С тех пор не люблю ходить на свои фильмы и говорить о них.
1: А вот режиссерам яркий комический талант Невинного очень нравился. Снимали часто. В год порой выходило по 2, а то и 3 фильма с Невинным. В основном во второстепенных ролях. Но каких? Многим запомнился флегматичный автослесарь из «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова. Помните?
5: Вы знаете, у нас заедает правый поворот.
6: Поглядим.
5: Да, а при переключении скорости такой звук, такой тук-тук-тук.
6: Послушаем.
7: Вы знаете, у нас перегревается правое переднее колесо.
6: Пощупаем.
5: Да, а позавчера весь день в машине пахло бензином.
6: Понюхаем.
5: Мне кажется, там
6: это... Отоприте гараж-то.
1: В 1975 году Леонид Гайдай снял Вячеслава Невинного в своей комедии «Не может быть» по рассказам Михаила Зощенко. Он сыграл в картине роль хозяина пивного ларька, брата Прохиндея, главной героини, и исполнил песню, которую начала петь вся страна.
8: В жизни давно я понял, кроется гибель где. В пиве никто не тонет.

0: Вода.
1: Из интервью Вячеслава Невинного. Гайдай любил после того, как сцена закончится, не сразу произносить «стоп». Хотел, чтобы мы продолжали жить в образе. И из этих неоконченных съемок частенько рождалось что-то очень стоящее. Были артисты, которым это очень не нравилось. Один знаменитый настолько это не переносил, что просто приходил в бешенство. Мне же этот гайдаевский стиль был по душе.
2: Ну, и я чего-нибудь возьму. Уж не оставлю вас. По мере возможности помогу, чем могу.
3: Часто люди подходили к нему на улице и задавали один и тот же вопрос: «Где же я вас видел?» На что Невинный отвечал: «В бане». Актер имел в виду фильм «Старый Новый год». Впрочем, все началось со спектакля «МХАТа» по пьесе Михаила Рощина. Премьера прошла в 1973 году. Его герои – две, на первый взгляд, разные семьи – Себейкины и Полуорловы. Накануне Старого Нового года они собираются отмечать праздник, каждый со своими близкими, но что-то не ладится. В конце концов, главы семейств, рассорившись с родными и хлопнув дверями, уходят в баню.
2: Нам всякого такого не надо, правильно, Дамыч? Пускай мы такие-сякие, но свое нам отдай.
3: С особым удовольствием Невинный, по его признанию, снимался в детских фильмах. В 80-х дети даже прозвали его «Весельчаком У». Таким ярким получился в его исполнении образ космического пирата в многосерийном телефильме «Гости из будущего».
4: Ну, ты же знаешь, я люблю помучить, потерзать, поиздеваться. А тебя бы я помучил. Ну, ладно, я пошутил.
3: Голосом Невинного говорят многие мультяшные герои. Кот в «Возвращении блудного попугая», Свистулькин в «Незнайке в солнечном городе», злой волшебник в «Сказке о потерянном времени», кот в «Кошкином доме» и многие другие. Но самый известный – медвежонок в мультфильме Юрия Нарштейна «Ежик в тумане». По воспоминаниям режиссера, он был поражен, увидев Невинного за работой.
1: Из интервью режиссера Юрия Нарштейна. Я ему рассказал суть роли. Медвежонок бегает по лесу, ищет друга ежика, а когда находит его, запыхавшись, весь в нервном напряжении, произносит свой монолог. И вот пока Слава не набегал по тон ателье несколько километров, не вымотался, как медвежонок в лесу, он не начинал свой текст. Было много дублей, с него пот лил градом, но монолог Слава прочел замечательно.
2: Ежик! Где ж ты был? Я звал, а ты не откликался. Я уже и самовар на крыльце раздул, креслице плетеное придвинул, чтобы удобнее звезды считать было. Вот думаю, сейчас придешь, сядем, чайку попьем с малиновым вареньем. Ты ведь малиновое варенье несешь, да?
3: Фильмография народного артиста Советского Союза Вячеслава Михайловича Невинного насчитывает около 80 лент. «Председатель» и «Веринея», «Не может быть» и «Гараж», «За спичками» и «Старый Новый год», «Небеса обетованные» и «Гости из будущего». Он не скрывал, что театр всегда любил больше, чем кино. Впрочем, все его роли, большие и маленькие, на экране и на сцене, запомнились. Таков был его уникальный талант.
1: Из интервью Вячеслава Невинного. «Играть на сцене очень трудно, а хорошо играть невозможно. Вот все говорят, что хорошо играют. А что для этого надо? Текст выучить, что ли? Нет. Надо каждый день играть словно в первый или в последний раз. Ведь завтра будет возможность сделать это еще лучше. И так до бесконечности.
5: Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
6: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
5: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. «Научный подход» по средам и пятницам в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. на правах рекламы.
0: Утро. Прибор на запястье. Цифры на экране. Для миллионов это не просто показатели, это сценарий всего дня. Почти все мы привыкли жить с оглядкой на погоду и бояться магнитных бурь. Утро, которое должно начинаться с кофе и планов, начинается с измерений. Но скажите честно, разве это та жизнь, о которой вы мечтали? Вы заслуживаете большего. Сегодня у меня в гостях специалист Международного центра здоровья Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
7: Здравствуйте.
0: Почему мы годами живем, словно в тумане? Боимся лишний раз наклониться или быстро встать?
7: Да просто привыкли уже. Многим кажется, что именно так и должно быть после 60. Шум в ушах, слабость, утренняя тяжесть – это не норма. Это все крик организма о помощи, который мы не слышим. Это звоночек о том, что система кровообращения внутри нас забита и работает на пределе, буквально на износ.
0: Но ведь мы сбиваем давление, становится легче. Разве это не говорит о том, что мы контролируем ситуацию?
7: Конечно, нет. Это просто самоуспокоение. Раз стрелка поползла вниз, все хорошо, якобы мы справились. Но в этот момент истинная причина проблемы никуда не делась. И тут важно понять, откуда она вообще берется.
0: Давайте разбираться, что является первопричиной нестабильного давления.
7: Первопричина – это холестерин, точнее его избыток. Ну, представьте себе, обычный садовый шланг. Пока он новый и чистый внутри, вода идет легко, напор прекрасный. Но что будет, если изнутри на его стенках нарастет толстый слой налета? Просвет сузится. Чтобы полить грядки с тем же напором, вам придется до упора открыть кран. Давление в шланге резко подскочит. Шланг начнет раздуваться, трещать по швам. И рано или поздно он просто лопнет в самом слабом месте. Так вот, наши сосуды – это такой же шланг, а налет внутри – холестериновые отложения.
0: Но давайте так, после 40 все мы сдавали анализы на холестерин. Вот у меня он чуть-чуть выше, на уровне погрешности.
7: Норма на бумаге и реальное состояние сосудов – совершенно разные вещи. Холестерин копится годами, тихо, незаметно, без боли. А когда появляются первые скачки давления, значит, что просвет сосудов уже может быть критически сужен, и организм перешел на аварийный режим работы. Знаете, что происходит в организме при повышении давления?
0: Может чувствоваться тошнота, головокружение.
7: Да, но сейчас не об этом. При повышенном давлении кровь, как отбойный молоток, бьет по внутренней стенке сосуда и травмирует ее. Каждый удар пульса при давлении 160 на 100 – это микротравма сосуда, из-за чего стенка сосуда становится уязвимой и еще более восприимчивой к новым отложениям холестерина, что может приводить к риску инсульта и инфаркта. И это еще не все. На месте микроповреждений сосудов начинают формироваться тромбы. Это тоже риск. Думаю, каждый не раз слышал про внезапно оторвавшийся тромб.
0: Получается, это как снежная лавина. Начинается с маленького снежка и превращается в огромный ком.
7: Именно. Но давайте на минуту представим, что будет, если ничего не делать. Если просто сбивать давление и закрывать глаза на остальное. Проходит год, два, три. Вы замечаете, что сил все меньше. Прогулка до магазина превращается в испытание. Любимая дача зарастает, потому что наклоняться тяжело, а копать страшно. Вы все чаще отказываетесь от встреч с друзьями просто потому, что нет энергии. А постоянно ловите себя на мысли, что уже не вы управляете своим днем, а ваше состояние управляет вами. Но разве мы для этого живем? Разве мы не хотим и в 60, и в 70, и в 80 лет оставаться хозяевами своей жизни?
0: Конечно, хотим.
7: Тогда важно подойти к этому вопросу комплексно. Ведь если просто снижать давление, но не помогать организму справляться с холестерином, отложения продолжат накапливаться. Если заниматься только холестерином, но не поддерживать эластичность сосудов, стенки будут оставаться уязвимыми. Но если мы поддерживаем организм сразу по нескольким направлениям, каждый шаг будет усиливать следующий.
0: Надеюсь, вы расскажете о возможном способе поддержания здоровья.
7: Для этого я и пришла сегодня. Хочу рассказать об итальянской разработке липидин. Идеальный контроль давления и холестерина. Липидин – это комплексный подход для поддержания сердечно-сосудистой системы.
0: Вы сказали, итальянская разработка?
7: Да. Они первые поняли, что нужна не точечная, а комплексная поддержка. И знаете почему? Итальянцы гурманы и жизнелюбы. Они любят вкусную, калорийную пищу. Вспомните, пицца, паста, лазанья, множество соусов. Все это серьезное испытание для организма. В первую очередь для сосудов и печени. Поэтому итальянские ученые озаботились разработкой дополнительных возможностей поддержки организма. Так и был создан липидин – идеальный контроль давления и холестерина.
0: Если вам знакомы усталость, перепады настроения, метеозависимость, нестабильное давление, если вы хотите поддержать сердечно-сосудистую систему, звоните скорее. При заказе в течение часа вы сможете получить липидин в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного *22 03 и узнать, как это сделать. Елена Игоревна, давайте теперь подробнее поговорим про липидин. Что входит в его состав?
7: В состав таблеток липидин собраны компоненты, традиционно используемые для поддержания работы сердечно-сосудистой системы. Основа – красный ферментированный рис. Он содержит вещество монокалин К, необходимое для поддержания нормального уровня холестерина в крови. Мне кажется, сейчас только ленивый не слышал, что 80% холестерина вырабатывается в печени, и только 20% мы получаем из пищи. Так вот, монокалин К – это компонент, который способствует ограничению излишней выработки холестерина в печени.
0: Получается, липидин способствует поддержанию сердечно-сосудистой системы и здорового кровотока?
7: Да, все же 20% холестерина мы получаем из пищи, поэтому в состав липидин входит еще и комбинация пищевых волокон под названием сперфблокер.
0: Пищевые волокна, насколько я знаю, поддерживают пищеварение.
7: Не только. Попадая в кишечник, они образуют вязкий гель, своего рода сетку, в которую попадает плохой холестерин из пищи, и затем выводится естественным путем.
0: То есть получается, что сперфблокер, входящий в липидин, как рыбак, ловит в сетку плохой холестерин, и тот уже не попадает в организм. Получается двойная поддержка и со стороны печени, и со стороны питания.
7: Вы правы. Холестерин – это только одна сторона вопроса. В состав липидин входит еще и олеурапеин, который обеспечивает антиоксидантную защиту. Почему это важно? Антиоксиданты способствуют укреплению внутреннего слоя сосудистой стенки и помогают активировать синтез оксида азота.
0: А для чего это нужно?
7: Оксид азота – ключевой элемент, который позволяет сосудам расширяться и оставаться гибкими. Благодаря этому организму проще удерживать кровоток, нормальное давление и уменьшать вероятность появления микротравм сосудов, а следовательно и тромбов.
0: Ага, значит, липидин еще также помогает поддержать сосуды в тонусе. Вы должны понимать, что когда сосуды чистые, гибкие, эластичные, органы работают в органичном и естественном режиме. Напомню, что если вы сделаете заказ в течение часа, вы сможете получить липидин и идеальный контроль давления и холестерина в подарок. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного *22 03. И, кстати, хороший кровоток – это же еще и доставка кислорода, глюкозы и всех питательных веществ туда, где они нужны – к сердцу, к мозгу, к тканям.
7: Но продолжим говорить о составе таблеток липидин. В состав еще входит рутин. Рутин – помощник для самых мелких сосудов и капилляров. Он способствует укреплению прочности и упругости их стенок. Проще говоря, рутин заботится о том, чтобы мельчайшие сосуды оставались крепкими и хорошо выполняли свою работу. То есть липидин заботится о сосудах на всех уровнях, от крупных до мельчайших капилляров.
0: Мы обсудили холестерин, давление, сосуды, но есть еще кое-что. Та самая усталость, которая накрывает уже к обеду. Вроде и давление в норме, а сил нет ни на что. Откуда это берется?
7: С возрастом в организме снижается выработка коэнзима Q10 – вещества, которые участвуют в энергетическом обмене каждой клетки. Его даже называют свечой зажигания. Без него клетка не может производить энергию. Особенно это заметно на сердечной мышце, которой энергия нужна постоянно, без выходных и перерывов. И вот как раз липидин помогает сердцу получать энергию, необходимую для его ежедневной работы.
0: То есть дело не только в сосудах, но и в том, хватает ли сердцу сил.
7: Абсолютно. Представьте, сосуды в порядке, кровоток хороший. Но если сердечной мышце не хватает энергии, она работает на износ. Как мотор, в который залили хорошее масло, но свечи уже изношены. Коэнзим Q10 в составе липидин как раз и помогает поддерживать энергетический обмен в клетках миокарда. Многокомпонентный состав липидина помогает поддерживать нормальный уровень холестерина в крови, способствует поддержанию нормального артериального давления, помогает сохранять эластичность и тонус сосудов, поддерживает энергетический обмен в клетках сердечной мышцы, способствует комплексной заботе о сердечно-сосудистой системе. То есть организм получает не точечную помощь, а слаженную поддержку. А теперь представьте утро. Вы открываете глаза. И вместо привычной тяжести, вместо мысли «надо померить давление», вы просто поднимаетесь, смотрите в окно и понимаете. Сегодня вы сами решаете, как пройдет ваш день. Ни погода, ни магнитные бури. Вы. Уверенность вместо тревоги. Это не фантазия. Это результат того, что вы однажды сказали себе: «Я хочу не просто держаться, я хочу жить активно, с удовольствием, с легкостью». Липидин. Идеальный контроль давления и холестерина создан для тех, кто выбрал такой путь. Я спешу напомнить, что сегодня каждый радиослушатель может получить при заказе липидин. Идеальный контроль давления и холестерина в подарок. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного *22 03. Сделайте шаг к легкости и уверенности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. О, Международный центр здоровья, город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: Радио России. Просто о джазе. С Михаилом Иконниковым.
8: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Гречен Парлато, Рона Картера, Молли Джонсон, Вадима Эленкрига и Анны Паулины. Также в программе использованы записи Николаса Пейтона, Роберты Флэк и Генри Манчини.
5: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 22.10 по времени Иркутска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин заявил, что запас прочности энергосистем России один из самых высоких в мире. И напряженные бои идут в Красном Лимане. По словам российских штурмовиков, им удалось перерезать логистику ВСУ. Теперь подробнее об этих и других событиях. Крупные нефтяные компании России стали в приоритетном порядке поставлять топливо напрямую потребителям через свои АЗС и в регионы с независимыми операторами. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании Владимира Путина с правительством. Глава государства также поддержал идею создания в России сети мини-НПЗ. С такой инициативой выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
2: Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой. Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети мини-НПЗ. Сейчас в этих условиях мы смогли бы предложение на внутренний рынок увеличить.
3: Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется. Будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы. Чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб.
1: Владимир Путин заявил, что запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире, нужно просто организовать работу. Президент особо подчеркнул, что нужно осуществить поддержку жителей и гостей Крыма сейчас, а не в будущем. Теперь о ситуации на фронтах спецоперации. Напряженные бои идут в Красном Лимане. По словам российских штурмовиков, им удалось перерезать логистику ВСУ. Сейчас в занятых частях города идет поиск солдат противника, которые пытаются замаскироваться под гражданских. Кроме того, стало известно о том, как штурмовики 36-й бригады группировки войск «Восток» использовали хитрую уловку, чтобы прорвать плотную линию обороны противника в боях за освобождение Александровки. О том, как наши бойцы брали населенный пункт, репортаж военкора «Вестей» Сергея Самохи.
4: Дрон, фиксирующий российский флаг в освобожденной Александровке, даже с высоты птичьего полета не может взять в кадр весь населенный пункт. Настолько он большой. В центре и на окраинах десятки российских триколоров в руках штурмовиков 36-й бригады группировки «Восток». А в нескольких десятках метров через